0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вефавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен.

0: крещен в Иордане Божий Сын, и мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит, теснит. Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
1: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ирехо. И само название Мицпе-Ирехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то не засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон. Это древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан. Это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках, как мы войдем в эту землю обетованную, как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей. И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан, между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья Иерихона приходят к Раави и говорят, у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит, ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает, вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит, не ходите в ваш стан. 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит, пересидите в горах. То есть она предлагает разведчикам, евреям, перейти в ближайшие к Иерихону горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит, пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня. И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни, когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали, Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас.
0: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу номер 1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана. Ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня мирового океана. Ерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Ерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в третьем тысячелетии до нашей эры, Ерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Ерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Ерихон происходит от слова «благоухание» – «реах». Так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в первом веке нашей эры, писал об Ерихоне: «Земля Ерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов этих кустов надрезывают заостренными камнями, и капающие из надрезов слезы собирают, как бальзам». Но, тем не менее, несмотря на то, что город был хорошо укреплен, примерно в 13 веке до нашей эры, после перехода израильтянами реки Иордан, Ерихон оказался первым населенным пунктом на пути их следования в землю обетованную. Израильтяне обошли город 7 раз, затем 7 раз протрубили в 7 юбилейных труб, и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах ерихонских. После знакомства с Ерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авра», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины!» Военные пейзажи, а рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
1: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня здесь, скажете: «Да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было». Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно. Ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше. И во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. И это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную.

обетованную и дает Иисусу новину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта, так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере, там у нас с вами север, и начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Генесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для, привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники, левиты, служители храма иудейского. Тогда храма еще не было, значит, было святилище. Они несли на плечах своих ковчег Господень. Они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. Итак, вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную. Друзья, мы с вами сейчас читаем о крещении Христа на реке Иордан. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Друзья, это тот библейский текст, на основании которого мы с вами здесь находимся. И здесь, где река Иордан течет посреди Иудейской пустыни, понимаем, что здесь было крещение. Иудейская пустыня – это здесь, вокруг нас, и также горы Иудейской пустыни. То есть не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета, и говорит Исаия такие слова, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии? Иисус говорит, Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии, так говорится, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям, совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь.
Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан, шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение. И вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова: «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать: вот он. Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус. И Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше? Меньшему, конечно. И он говорит: «Мне должно креститься от тебя». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь. Теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам. И он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий, он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать. Друзья, я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья? Об этом говорит пророк Исаия. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. Но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так он отождествляет себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан. Иоанн допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря: «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И это

то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда, друзья, от реки Иордан, он идет в пустыню и был 40 дней искушаем от дьявола.

И слово, которое сегодня есть у меня на сердце, я назвал так: «Ошибки не приговор». Господь призвал нас к себе и сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Апостолы, что они говорили? Они говорят: «Давайте поспешим к совершенству». И когда мы эти места все читаем, слушаем и понимаем: «Господи, так ну какая-то несостыковка идет, потому что свят только Господь и совершен только Господь». Правильно? Согласны с этим? Здесь есть совершенные люди? Слава Богу. Кто-то хорошо пошутил, сказал: надо на входе в церковь повесить табличку: «Совершенным вход запрещен». Потому что а что вам здесь делать? Вам уже на небе надо быть. Итак, покуда мы знаем, что все люди согрешают, и христиане, конечно же, в том числе, то мы понимаем, чтобы нам устоять, чтобы нам каким-то образом двигаться дальше, нам нужно фундамент иметь под ногами. И этот фундамент – это Божья любовь. Верить в Бога, который нас любит и который способен поднять нас из самого глубокого рва. А падать мы тоже научились порой. Итак, услышав истину, вы знаете, что мы не сразу начинаем жить по этой истине. Нужно какое-то время, чтобы мы подключились, изменили свое мышление, стали говорить эту истину, стали поступать по ней. Не бывает вот так вот, раз и все. И, конечно же, есть какие-то черты характера, которые мы вообще не способны изменить даже на протяжении всей жизни. Мы ставим перед собой какие-то цели, какие-то достигаем, слава Богу, а какие-то вообще не достигаем. А уста наши, кто их вообще может обуздать? Мы читаем в слове: только совершенный человек, а кто совершен? И вот на все это смотришь и думаешь: Господи, помоги нам. Написано: язык укротить никто не может. Мы противостоим искушениям, и тем не менее падаем. И когда падаем, чувствуем себя отвратительно и думаем: Господи, но опять что-то не то я сделал. Прости там, пытаемся восстановить жизнь с ним. И вот все это, друзья, добро пожаловать в реальную жизнь. Вот она такая. Потому что чтобы не впасть в отчаяние, нам нужно прилепиться к Богу, который нас любит. Итак, Слово Божие говорит, Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы видим, что Библия очень честная книга, и она описывает не только сильные стороны людей, но и слабые стороны. Оно как зеркало, мы взираем в него и идем из славы в славу. В ней читаем о героях веры и смотрим, что эти герои не только делали правильные поступки, но вообще и ошибались, и достаточно сильно. Поэтому во все времена Божьи последователи чудили. Вот. И поэтому чудные дела Твои, Господи, а дела детей Своих еще чуднее. Вот такая шутка у нас, у христиан существует. Давайте вот просто вспомним. Герой веры Авраам, он, боясь за свою жизнь, выдавал свою жену Сару как сестру. И вот просто каким-то образом отдавал ее в руки языческого царя. Иаков обманул своего отца и завладел хитростью первородства. Мы смотрим дальше. Давид переспал с чужой женой,

смотрите, тогда эти люди, они оказались бы для нас какими-то небожителями, что ли. Может быть, они инопланетяне. То есть как бы мы могли перенять их опыт? Чему бы мы могли научиться? Скорее всего, мы дистанцировались бы и сказали, вот это святые, а мы вот, ну, грешные, что мы можем? Но оказывается, мы можем учиться не только на победах и сильных сторонах героев веры, но и на слабых, на их ошибках, на их падениях. Потому что Слово Божье написано, оно полезно для всего и для каждого, кто его читает. Чтобы читающий, он был честным человеком, во-первых, перед Богом и перед самим собой, и не прикидывался таким безошибочным, или наоборот, когда упал, не думал, что с ним все закончено. Поэтому давайте будем учиться. И это были герои Ветхого Завета, но в Новом Завете были апостолы Иисуса, которые он их призвал, чтобы они были с ним. И они великие люди и являются потрясающим примером для каждого христианина, я думаю, за все года. Но они не безупречны. И я предлагаю вам совершить экскурсию в Евангелии, посмотреть их жизненный опыт, на котором мы с вами тоже можем поучиться. Давайте пойдем в это путешествие. Итак, первое. Ученики не понимали, не видели, не слышали и не помнили, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Ну, явно Иисус их не хвалил здесь. Ну, вот представляете, да, всегда ли мы видим, слышим, помним и делаем, как нам говорил Иисус? Мы-то вроде, может быть, уже многие годы верующие, но вообще не всегда. Мы забываем порой такие простые истины. И вместо того, чтобы говорить хорошо, говорим плохо. Вместо того, чтобы поступать поистине, вообще по ней не поступаем. Какой еще учитель способен так терпеть своих учеников? Но Иисус до сих пор продолжает нас всех терпеть, друзья. Каждый день. Поэтому и нам нужно верить Ему, просто доверять. Да, Господь, вот мы несовершенные. Прости нас, что забыл. Прости меня, что забыл. Прости, что не сделал вот так, как ты говоришь. И двигаться дальше. Идем следующее. Ученики вступали в споры. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стих. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Вот он только спустился с горы Преображения, и видит такую картину, спор учеников с людьми. Вот мы порой тоже вступаем в очень странные споры. Это могут быть богословские споры или бытовые. И, к сожалению, начинаем отстаивать истину вроде бы, а на самом деле опускаемся на уровень мира. И как будто бы наше свидетельство или наша смелость, дерзновение теряем. Вместо того, чтобы быть светом и солью, мы все силы тратим на какие-то ненужные споры. Но если посмотреть, что сделал Иисус, Он, когда пришел, Он ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал. Он просто увидел Отца в отчаянии. Он укрепил Его веру и пошел и освободил Его Сына. И все. Вообще никаких споров. Вот по-настоящему зрелые люди, они никогда не будут спорить, никогда не будут умничать или какое-то шоу устраивать из всего. Нет, они просто пойдут и восполнят чью-то нужду. Поэтому, братья и сестры, давайте тоже, когда кто-то, а такие люди обязательно будут вызывать нас на спор, лучше всего позволить нашим делам добрым говорить вместо наших слов в такие моменты. И тогда их трудно будет оспорить. Это как апостол Петр и Иоанн, они идут в храм, видят человека, который сидит, говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И укрепились ноги, все и все. И не нужно ничего ни с кем спорить, никому ничего говорить. Вот хорошо вот таким образом, когда есть какая-то ситуация, не нужно философствовать, не нужно спорить, нужно просто делать Божье дело, быть похожим на Иисуса. Аминь.

Идем дальше. Ученики выясняли, кто из них больше. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Когда Иисус задал им этот вопрос, то даже Петр, который всегда что-то говорил, молчал. Да, они все поняли, что сделали что-то не то совсем, неправильное что-то. Такое поведение, оно, конечно, присуще больше детям в песочнице, которые там друг с другом там выясняют отношения, кто больше, у кого игрушка круче там, или папа с мамой лучше, они сильнее, знаете. Но явно не для верующих людей. Но интересно, что мы, христиане, вот, будучи верующими, вроде здравыми людьми, тоже порой занимаемся похожими вещами, но делаем это культурно. Мы можем задавать вопросы и пытаясь выяснить их статус. Например, какое у тебя образование? Или какая у тебя должность? А какая у тебя зарплата? А какой у тебя дом? Какая машина? Или если мы верующие, мы говорим, а сколько лет ты во Христе? А какое служение ты несешь? Какая позиция у тебя в церкви? А сколько людей у вас в церкви? А есть ли у вас здание церкви? И сами по себе эти вопросы вполне нормальные, если они задаются с правильными мотивами. Мотивы определяют сущность вопроса, потому что неосвященная природа, она стремится возвыситься, получить какое-то признание, влияние. У гордых людей всегда проблемы с самооценкой. Потому что, когда они встречают тех, кто выше их, успешнее, они либо завидуют, либо впадают в отчаяние. И тогда им нужно где-то оторваться, они находят тех, кто пониже их, и самоутверждаются за счет них. И это проблема. Поэтому не нужно думать о себе более, нежели должно думать. Не нужно ставить себя куда-то высоко и с кем-то из братьев и сестер выяснять, кто из них больше. Учение Иисуса, оно противоположно учению этого, мыслям этого мира. Потому что Иисус ударил прямо по эгоизму. Он говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Здорово. Ничего не убавить, не прибавить. Почему? Потому что Господь по-другому измеряет величие человека. Для Него больше тот, кто служит. Тот, кто служит, тот и более великий. А не тот, кому служит. Очень полезно исследовать свои мотивы, очень полезно разбираться своими поступками, почему мы делаем то или иное, почему мы те или иные вопросы задаем, и разбираться с тщеславием, с завистью, с гордостью. И для этого есть очень хорошее упражнение в Библии. Оно звучит так. Почитай ближнего выше себя. Если ставим себе такую цель, то это будет отличная профилактика, чтобы никогда не пытаться ни с кем спорить, кто из нас больше. Знаете, кто из нас больше? Иисус Христос. Вот. Идем дальше, будем смотреть на жизнь учеников. Ученики запрещали другим служить. Марка 9 глава, с 38 стиха. При этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов». Они ходят за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами. Железная логика, да? Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Похоже, что апостол Иоанн жил по принципу, кто не с нами, тот против нас. Знаете, вот такой принцип тоже существует. Вот считать других людей какими-то недостойными, недохристианами, недослужителями, сектантами или еще кем угодно. Но реакция Иисуса такая достаточно жесткая. Эй, не запрещайте ему. Иисус никогда и никому не давал служения запрещения. Нигде ведь в Библии мы не читаем. Видите, служение оправдания читаем, служение запретов, контроля. Такого служения нет в Библии. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. Но почему-то во все времена одни верующие запрещали что-то делать другим верующим. Да не будет этого с нами. Апостол Павел писал, что есть такие люди, которые с нечистыми мотивами

благовествуют. И он говорит о них: да пусть хоть так проповедуют, это лучше, чем бы вообще не говорили. Понимаете? Даже таким образом апостол рассуждал. А Иисус говорил так: молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О чем речь? Когда в наши города, в наши, не знаю, дома рядом с нами приходят новые служители, которые начинают церкви, библейские какие-то обучающие программы у них, миссионерская деятельность, что угодно. Нам нужно благодарить за них Бога, что они приехали и подключились к нам. Да, они, может быть, делают по-другому, чем мы, ничего страшного. Но они приехали от Господа и во имя Его служат. И не нам их судить, но нам нужно радоваться и избавиться от какой-то подозрительности и начинать уважать других служителей, ценить их труд. И сказано: принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Если мы служители, то мы чтим и других служителей, потому что понимаем, что это всегда ответственно и непросто. И пусть эта ошибка, казалось бы, учеников – тоже пойдет нам на пользу, чтобы мы не были ревностными глупо. Идем дальше, друзья. Ученики не пускали людей к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть ученики считали, они были уверены, что дети помешают Иисусу. Не знаю почему, но в принципе это порой и у нас работает. Каким образом? Когда мы сами идем в церковь, а детей своих дома оставляем. Когда мы говорим: да, уроки делайте или там мультики смотрите, и мы на богослужении, а дети непонятно где. Мы очень похоже становимся на учеников. Или в другом месте видим: Вартимей слепой кричит: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вместо того, чтобы ученики подбежали к нему: давай, давай, мы тебе поможем, они его: заткнись. Просто: эй, замолчи давай. Вот как бывает в жизни. Думаю, Иисус-то желает всех привлечь к себе, потому что церковь – место для всех. Но вот дай Бог нам это тоже понимать. И дай Бог нам не быть теми, кто не пускает людей. Может быть, нам кто-то не нравится, но неважно. Наши симпатии не имеют значения. Имеет значение, что Бог хочет этих людей спасти. Поэтому давайте всех привлекать к Иисусу. Аминь. Смотрим дальше на учеников. Ученики стремились к высоким позициям. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 10 главе, с 35 стиха. Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Хороший запрос. Иаков и Иоанн, конечно, не отличались большой скромностью. Они просто, очень хотели жить на небе с Иисусом ближе, чем остальные. Но Иисус сказал им: вообще не знаете, о чем просите. Интересно, сколько мы порой молитв возносим, которые Господь не отвечает нам? Потому что он, вот как вот им отвечает: вообще не знаешь, о чем просишь сейчас. Тебе зачем это? Но самое интересное, что мы смотрим там, 41 стих. «И услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна». А почему 10 стали негодовать? Не потому ли, что тоже хотели быть ближе остальных с Иисусом, но те двое их опередили? Порой нам хочется иметь место получше, какую-то позицию повыше, попрестижнее, чем у других. Откуда это в нас? Это какая-то старая природа. Но знаете, ни у кого не получится использовать Бога для продвижения себя в карьере. Потому что Он сказал им, что это не от меня зависит, но кому приготовлено. Кому-то приготовлено сесть в определенных местах. И мы не знаем. Не об этом нужно заботиться. Нужно просто продолжать верно делать то, что Бог нам говорит. С правильным отношением, в правильном духе. И тогда, дай Бог, венцы оденут на наши головы.

однажды. Что еще мы видим? Ученики были быстры на гнев и месть. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха. Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Вот интересно, да? Они уже какое-то время с Иисусом, и все равно они не понимают его сердца. И просто какая-то незрелость делает порой последователей Иисуса такими обидчивыми, и мы становимся судьями, а еще хуже, палачами, желающими отомстить нашим обидчикам. Но Иисус сказал так: «Милости хочу, а не жертвы». Если бы Господь стремился всегда к справедливости с нами, но никто бы из нас не оказался с ним на небе. Согласитесь? Но только по милости Божией мы и держимся. Поэтому он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот это беспокойство какое-то, оно не нужно и совсем, потому что он говорит: «Эй, а я кроток и смирен». Не нужно учиться чему-то другому, не нужно учиться быть крутым таким. Нужно учиться быть кротости у Иисуса и смирению. И тогда и людям будет приятно рядом с нами. Что еще мы видим у учеников? Они ставили свои желания на первое место. Лука, 9 глава, 59 стих. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Вот конкретно Иисус призывает человека и тем самым оказывает ему такую великую честь. Но тот решил дождаться, когда его отец умрет, сколько-то лет должно для этого пройти, и после всего этого он похоронит его и, возможно, последует за Господом. И Господь говорит: «Слушай, ты не можешь ждать столько. Нет, я тебя призываю. Тебе нужно Евангелие проповедовать. Отца похоронят, если нужно. Ты иди за мной. Ты давай». И проблема в том, что когда Господь нас призывает, а мы пытаемся оправдаться, оправдать свое непослушание какими-то внешними обстоятельствами. В другом месте Писание сказано, хозяин пира накрыл стол и говорит: «Позовите людей». Они говорят: «Да нет, я купил волов, там я женился, я дом построил». Много разных отмазок у людей, чтобы почему-то не следовать за призывом Господа. А Он нас призывает к себе, во-первых, чтобы мы были с Ним. А во-вторых, Он нас ставит на какое-то служение. И всякий раз, когда Он это делает, даже если мы что-то не понимаем, даже если нам это неудобно, все равно лучше ответить на этот призыв. Потому что таким образом и мы сможем оказаться среди людей, которые будут вписаны в список героев веры. Господь честь нам делает, призывая нас. Подобная история. Ученики хотели следовать за Иисусом на своих условиях. Вот еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде». И вот это «но прежде» – это опасные слова тоже. Потому что «позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Почему Иисус ему так ответил? Возможно, Иисус знал, что если этот человек сейчас пойдет к своим родственникам, накроет им стол, сядет и скажет: «Вы знаете, меня призвал вот такой-то учитель, я ухожу с ним», возможно, они бы сказали: «Куда ты пошел? Ты сумасшедший, что ли? Да это же секта, тебя обманывают». Как часто это бывало в жизни, когда люди выходили к покаянию, потом уходили домой, рассказывали всем своим родственникам и больше никогда не приходили. Потому что им надо было следовать за Господом, а не идти всем подряд рассказывать, потому что иногда это
хуже только. Вот такой пример. А и вот несколько примеров из жизни апостола Петра. Но он удерживал Иисуса от исполнения воли Отца. То есть Иисус пришел с целью искупить людей. Ему нужно было пойти на крест, взять все наши грехи и умереть. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 главы. С того времени Иисус начал открывать ученикам это, что он умрет, пострадает. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Возможно, Петр не за Иисуса здесь переживал, но он переживал за то, как он дальше будет жить, потому что ведь, помните, он оставил свой бизнес, Господь его призвал, он рыбной ловлей занимался, и Иисус призвал его, сказал, будешь ловить человека, Петр оставил, пошел за Иисусом, а теперь, казалось бы, все рушилось, если Иисус умирает. Поэтому следование за Господом для нас это не про бизнес, друзья. Это не просто благослови меня. Следование за Господом – это быть с Ним. Это любить Его, следовать. Это радоваться в каждом дне, что мы с Ним, что Он спас нас. И мы не знаем, наш бизнес после этого разрушится или наоборот наладится. Это второстепенные вещи уже. Мы не торгуемся с Богом, мы не строим с Ним отношения по принципу «дашь на дашь». Что еще мы видим? Петр не позволял Иисусу себе служить. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Вот горе нам, если Бог хочет нам помочь, а мы отказываемся от этой помощи. Каким образом Бог нам помогает? Вы знаете, Он делает это через других людей. И верующих, и неверующих тоже. Другие люди рядом с нами – это потрясающие дары для нас, которые всю жизнь помогают нам с детства. Но я встречал людей, которым им просто говоришь, давай помолюсь за тебя. Они говорят, нет, не нужно, у меня все хорошо. Ну, когда один раз человек так ответит, ну, понимаешь, наверное, действительно все хорошо у него. А когда он отвечает тебе в сотый раз тоже, всегда, когда ты говоришь ему, давай помолюсь за тебя, нет, у меня все хорошо, то понимаешь, что все плохо у человека. Но каким-то образом он обманывает себя, потому что не бывает, чтобы у нас все было всегда все хорошо. Ведь Иисус учил принимать нас помощь от других людей. И вообще в одном месте он говорит, кто напоит вас чашею воды во имя мое, истинно тот не останется без награды своей. О чем это место из Писания? Когда мы отказываемся от помощи других людей, мы лишаем их Божьего благословения. Стоит задуматься об этом. Пускай молятся за нас, если кто-то предлагает. И, конечно, если уж тем более мы просим помощи, нам ее оказывают, это самое лучшее. Ни у кого из нас нет знаний всех, ни у кого из нас нет всех мудростей, всех сил, всех каких-то материальных, может быть, даров. Поэтому Господь сознательно допустит ситуации в жизни людей, которые нас смирят, чтобы мы пришли и попросили помощи. Это очень ударяет тоже по гордости, но это очень полезно, потому что будут ситуации, из которых сами мы не выберемся. И слава Богу, что есть рядом другие люди. Быть зрелым христианином – это больше и больше осознавать себя зависимым от Бога и от братства. И от братьев и сестер. Чем больше мы зависимы от них, тем лучше, друзья. И апостол Павел часто в своих письмах пишет, молитесь за меня, мне нужно туда-туда идти, молитесь, пожалуйста, братья и сестры. И когда одни отдают что-то, а другие принимают, в этом совершенная воля Божья. Когда мы общаемся и взаимодействуем друг с другом таким образом, мы чтим тело Христа, мы чтим Бога, а в нем обитает вся полнота. Давайте будем принимать помощь друг от друга. Давайте просить помощь, не стыдиться, когда она нам нужна. Давайте будем благодарить людей, которые нам ее оказывают. И вместе друг друга поддерживать. И последний пример. Петр трижды отрекается от Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя».
Подобное говорили и все ученики. Вообще такое очень трагичное место, тяжелое место. Но почему-то, вы знаете, вот отречение приписывает только Петру. Ведь на самом деле мы видим, что и все другие ученики говорили то же самое, но потом все разбежались. Они тоже отреклись, только не словами, а поступком. Но скажите, когда поступок совершается нехороший, он ведь говорит больше слов, согласны? Поступок наш, он определяет тоже наши слова. Иисуса шокируют не наши грехи, друзья, не наши ошибки и падения. Он все их взял уже на себя и принес нам прощение. Самое опасное для нас, когда мы отказываемся от помощи, когда упали. И если бы Иисус не молился, чтобы не оскудела вера Петра, мы вообще не знаем, смог ли бы он покаяться или нет. Поэтому вот мое послание к вам, братья и сестры. Ошибки, которые мы совершаем, не приговор для нас. Это не место, где все закончено. Это место, где можно обратиться к Иисусу и сказать: «Господь, помоги мне сейчас». И это возможность вырасти, это возможность учиться и двигаться дальше. Потому что Божья любовь поднимает нас. Мы видим, что Божьи дары и призвания неизменны. Поэтому Он и Петра восстанавливает после всего. Восстанавливает как верующего, восстанавливает как служителя. И Петр становится первым пастором церкви. Потрясающе. Такое великое падение, казалось бы. Но и других учеников то же самое. Он не отверг их, он их всех принял. И продолжал дальше их исправлять, наставлять. И самое интересное, что все они потом стали героями и примером для нас, для всех. Поэтому никогда не нужно опускать руки, когда мы упали. Вот мое послание к вам, братья и сестры. Не позвольте ничему и никому отделить вас от Господа. Враг бросит на это все силы, чтобы украсть, убить и погубить. Не дайте ему шанс обмануть вас, что Бог вас больше не примет, что вот в очередной раз вы упали, и он уже не будет вас прощать. Это ложь дьявола. Истина говорит о том, что Бог всегда готов нас прощать и восстанавливать. Вот поэтому мы и читали сегодня о героях веры. Авраам стал отцом всех верующих. Мы верующие, он и наш отец. Мы видим, что Иаков после встречи с Богом, вообще Бог победил вот лукавство в его жизни. И после этого представлялся «Я Бог Иакова». Знаете, Бог назывался «Я Бог Иакова». Давид стал мужем по сердцу Божьему. Иисус 3 года тренировал учеников, чтобы они стали основанием для всей церкви. И они стали этим основанием и являются примером. И вот, смотрите, мы называем детей своих их именами, в честь их строят великие храмы, пишут потрясающие картины. Они и знать не знали, что такое будет происходить. Но не всегда все в их жизни было гладко. Но они не позволили этим падениям себя остановить. Герои веры не те, кто никогда не ошибаются. Это те, кто никогда не сдаются. И это про нас, друзья. Давайте мы тоже будем теми, кто никогда не сдается. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого.

ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого.

Но мы можем учиться не только на великих подвигах, можем учиться и на ошибках. Можем и на своих ошибках тоже учиться. Главное не оставаться в них. Главное подниматься, протягивать руку к Господу. А Его рука уже давно протянута, чтобы поднимать нас к себе. Когда мы так стоим, я хочу, чтобы попросить вас сейчас, давайте закроем глаза в Божьем присутствии. Возможно, какая-то ситуация у тебя есть трудная. Может быть, ты винишь себя за это. Может быть, это предательство. Может быть, это очередное падение в грех какой-то. И говоришь, я уже 100 раз в это падал, не знаю, простит ли меня Господь. Может быть, неудачи в семье, что бы то ни было. Ты с кем-то поругался, еще что-то случилось нехорошее. Давайте сейчас в присутствии Господа. Драгоценный Дух Святой, приди и послужи своему народу. Во имя Иисуса Христа прошу тебя. Освободи от всякого осуждения, от клеветы врага. Я молюсь о том, чтобы все замыслы дьявола разрушились на их жизни. Потому что они твои любимчики. Они твои дети. Ты уже умер за все наши грехи, Господь. Ты взял на себя все наши проклятия, все наши ошибки покрыл. Поэтому прости нас и сейчас, если мы согрешили, сделали что-то неугодное тебе. И восстанови нас. Пусть твой мир наполнит наши жизни до избытка. И радость придет опять. Радость спасения. Радость, что ты с нами, а мы с тобой. Для нас нет ничего важнее, чем следовать за тобой, Господь, чем видеть твое лицо. Спасибо тебе, что ты верен нам, и милость твоя с утра обновилась для нас. И мы можем получать ее не по нашим заслугам, а просто потому, что ты такой щедрый Отец у нас. Спасибо, Отец, спасибо. Наполни любовью каждое сердце, каждого брата и сестры. Все, кто в этом зале, все, кто смотрит сейчас нас, трансляцию, я молюсь, благословение Твое высвобождаю. Высвобождаю Твою силу, которая освобождает людей. Освобождает сейчас от всякого ярма, от осуждения, от силы греха. Я говорю этому греху, убирайся прочь. Ты не сможешь, враг, контролировать людей. Я говорю свободу. Высвобождаю свободу во имя Господа Иисуса Христа в мышление, в память, в сердца людей. Освободи все души, Господь. И пусть придет Твоя свежесть. Обновление да придет, Господь, в жизни нашей. Чтобы мы подняли крылья, расправили их и могли воспарить над всякими проблемами, над всякой суетой, заботами этого мира. Потому что Ты способен пронести нас через их всех. И способен и нас записать в книгу, которая пишется уже 2000 лет. Спасибо, что Ты призываешь нас к себе. Чтобы мы всегда были с Тобой. И Ты призываешь нас на служение Тебе. Да будем мы успешны и открыты всегда. Для Тебя, наш Господь Иисус Христос, спасибо Тебе за великую верность Твою. Любим Тебя и ценим Тебе. Давайте воздадим Ему хвалу сейчас. Аллилуйя!

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их перечислять до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило. И это хорошо или плохо, что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы и голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере. И вот так общение люди проводят. И когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе. Вообще, для чего дружба нужна? И нужна ли она для нас, с вами, живущих, в это непростое время? И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20.

Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу, и взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вот так началась дружба между Давидом и Иоаннафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала, женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфисбек, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношения, так называемые, мужеложество, да, то есть отношения нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать: посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Иоаннафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио» – это любовь, греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, не возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам. Что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни?

Так, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. Люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете о дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз, союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один путь соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг, другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному,

душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо, мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю, но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес. Хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет. Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрал очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь,

0: адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит, я на 5000-ник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все, и он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядька мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте, и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался, знаете, как продуваться нужно, да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланге. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вот так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине. Ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом. Я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, нехорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела? Не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить — поговорил, не хочешь — не говорить, не разговариваешь. Никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной. Что ты такой молчаливый сегодня? Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима. И я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал в катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то мне сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь, как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый. Да, не очень добрый. Злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать: «Коля, у тебя есть деньги? Мы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать». И друг вам скажет: «Конечно, есть. Да. Когда отдашь?» Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкие взаимоотношения между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя, как бывает иногда в любви. Да? Иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, так вот, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно, они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними молодыми парнем и девушкой. Или И если один из них может утверждать, например, что да, мы

0: мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
1: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения продолжаться, но появляется помимо филия еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы заключаете завет какой-то, да?
1: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
1: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
1: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, дружбу?
1: Нет.
2: Что, ну как бы просто нарушаю
1: вот
2: это вот обещание?
1: Этот союз, этот союз подразумевает сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
1: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
1: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой,
1: да,
2: твой лучший друг?
1: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки со школы. Но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными. Я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат. Вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья. Также муж общается с женой своего друга, допустим. Обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете, что точно, точно она перейдет?
1: Дело в том, что есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен. Извините меня за такое, ну, прямолинейно, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда, это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
3: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и у меня семья христианская, то есть, ну, ничего не происходило ни разу, никогда. Как бы сколько лет уже все общаются между собой, не было ничего такого, ни разу.
1: Исключение из правил.
3: Есть, значит, может быть, дружба между парнем и девушкой.
1: Могут, но это, видите, опять же, это исключение из правил. Ну, опять, почему я об этом проговариваю? Потому что в этих отношениях всегда надо держать ухо востро. То есть, ну, знаете, как в Библии написано, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. И вы должны понимать, то есть, если мы говорим, ну, немножко там о вере, да, о религии я скажу, что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
3: Спасибо.
1: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
0: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. Вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
1: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, у ты моя хорошенькая, дорогая, сади сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом, ну, успокаиваются быстрее.
0: Спасибо большое. У нас вопросы в студии еще есть.
4: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
1: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересно,

0: Там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой. И Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой? Пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу. И как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух. Брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
1: Окей, мы поговорили про разные социальные слои, а вот вопрос такой есть, может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношениях уже не те. Как быть в таком случае?
0: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет, давай будем не смс-ки друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет, Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярно. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
1: Но тут именно
0: я, кстати, готов настоящее. Быть вашим другом.
1: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То есть, такое же опять.
0: Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же такое высказывание, когда друг познается в беде. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении, но именно если с вами что-то происходит, и вы обращаетесь к своему другу, почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать, как стучащему откроют и просящему дадут. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
0: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит, вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и, ну извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит, а кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально люди начинают выстраивать отношения «филио», и эрос, два вида любви, как бы они в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, ну, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки и начинаешь...

0: гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
1: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
0: Спасибо.

темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает надежды лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов.

А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываетесь сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси, и мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт Angela и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать. И вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить.

0: Посвятить себя Господу и это то, что вы должны делать. Расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, un poquito, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята, знаете, вы составляете свои песни, пишете. Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника. Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь. Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, но нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
1: Kick it, Bob.

0: Бам-бам-бам-бам! Lord, have mercy.
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да. Как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Alive за него, да? У тебя карьера соло. Alive выступали вместе в лучшей части десятилетия, в божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Lies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером, приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднования Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Power Connection.
1: Силовая связь с Джоном Джейкобсом.
2: The Power Team!
1: Силовая команда.

меня отстаивает Иисуса. В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ. А сейчас Крэг Лемли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте. Если говорить о стенах, у Крэга Лемли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин. Оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов. Его брата застрелили. Говоря о стенах, он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейган. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки, и мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лемли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейган, Берри Хенли, Джон Компта. Вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрыть эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лемли. Стены разрушаются. Крэг Лемли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейген разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лемли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5 стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем. Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не может видеть.
лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить две или три, или все пять сантиметра. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему.

Дамы и господа, без отдыха, Джон Копна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Компта, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

0: Perry Hadley, the human giant. The walls are coming down. Where are you? Come on, he can't make it, but you help me. Come on, giant. Come on, giant. Everybody help the giant. Where are you?
1: Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни.

Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира. Я устал, как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди, все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник, да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди... Когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином, но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел на меня и говорил, «Берри, требуется больше мужества быть христианином, чем кем-то другим. И поэтому я хочу, чтобы ты был номер один во всех соревнованиях. Ты должен выкладываться на 110%, потому что я хочу, чтобы ты показал пример». И у меня возникало много проблем в нашем доме. Мой отец жестоко избивал мою мать, и мои братья подставляли пистолеты к голове своих же братьев. И там было много всего разного, что происходило. И я молился за своего отца во время школьных лет. И я помню свое 16-летие, когда мне исполнилось 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. Я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал. Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что, вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста, и он сказал... Было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, и я простил своего отца. Но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец я осмелился. Осмелел после 2 часов. Я отправился к своему отцу. Вы когда-нибудь видели приспособление удаления сорняков? От них много шума. И он шел с ним по краю двора. И ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он спросил, что, я не слышу тебя. И я подумал, ну вот, снова надо сказать. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он ответил, я не слышу тебя. И наконец он выключил это. И я сказал, папа, я люблю тебя. И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал, иди работай дальше.
Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать своему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды, она сказала: «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил, почему. Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген, я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, применив все свои силы, если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя. Это будет вызовом для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит. И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее. Мы попросим притушить немного свету. Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгена должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену, как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином, не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни. И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте.
Мы обычно не используем такое количество горючего, мы даже не знаем, что произойдет. Давайте поможем ему, подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает? Вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделаю это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы воскликнули громко, чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке. И Он начал это прямо здесь с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит, и затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2 минуты 14 секунд, он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1. И Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: handcuffs, handcuffs.
1: Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
2: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого? Как я могу его обрести? Мы должны омывать себя драгоценной кровью Иисуса.

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы из Порта Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в феврале 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала, мы вместе пройдем через эту долину. Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему. Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
0: Тема моей нынешней проповеди — «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую». Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить 2 требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие. Мы должны омыть себя в драгоценном.

драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В первой главе Деяний нам обещано, что мы примем силу, а уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примете силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым важным. Вы позволите мне это? Первое Петра 1:18 гласит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу в виду наших врагов». Да, Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле?» Она сказала, «Если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля». Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила
в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе. Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа? У него не было земного отца. Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария, — сказал он, — расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня, и тогда я зачала от Него». Именно так он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались. Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь. Эта река начала течь. Драгоценная кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, пролилась для бунтарей, для грешников, для меня. Аллилуйя! И еще одна хорошая новость для вас заключается в том, что гвозди не смогли удержать Иисуса Христа. Он воскрес из могилы. Какой триумф над врагами! Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства.

Выпуск передачи так и называется. Тот, которым я был. Обсуждение религиозных вопросов. Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали, но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил: «Бонки, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил: «Действительно? Да, да, да». Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним». И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил: «Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти Его труп». Я сказал: «Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда». Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал: «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса». Я ответил: «Да». Он продолжил: «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил: «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал: «Позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству мыла». Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя! И тогда я продолжил: «И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые воскликнули:

Восклицают, поют и говорят, есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца. Атеист сказал, о, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя. Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были непрофессионалами, а ты... Ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил, господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса. Скажите аминь. Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя. После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу. Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил, «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите аминь. Аллилуйя. Есть сила в крови Иисуса.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Оленевский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда мне подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. Ей было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для Него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет как христианки и христиане, там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, я чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику. Я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я как бы, ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону. Там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного. Они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него была такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит, ну ты же придешь на пророческую встречу? Да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история, если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах. Как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастора говорит, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да-да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, употреби меня, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я сочиняю песни, пишу. И Господь там еще ей сказал, И она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим через несколько дней, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, сделайте взмахи рукой. И продолжайте, чтобы мы видели вас. Слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой.
То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там, больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не поняли. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились

очередь, вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны, они сидя спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа продолжила. Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще... Не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовали, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элите Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра в понедельник в 19 часов я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы. Здесь написано так. 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие. То есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы

были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно, это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть, там говорится об извращении, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие. Человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью. Не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливиста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя. Аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно.
вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит, садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте, то есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Ванией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божию. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну, там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну, пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, а жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, а мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. И мы так простились с ним. Я говорю, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там, наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Он говорит, там замечательные люди, ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, Он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок, так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то.
Говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно, когда гуслист заиграл, тогда вдруг он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано возрождение и обновление Святым Духом. Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас, и так было со мной тоже, это очень сильно, потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили, я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть, там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили, меня его ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе подавать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал.
Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое.

он это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею в виду, и Алан аж прям рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И

удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое. Представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах. Я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз. Ехал в машине, прослушал, чтобы меня не забыть. Но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнонен, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит, не Володя здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь?
большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше,

Они сидят и говорят: ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит: ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю: как? Он говорит: да, как твои дела? Он говорит: да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю: ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит: такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю: да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиле, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит: благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит: Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста: Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал: Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит: у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал: ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно — это больше, чем мы с вами видели. Обильно — это больше, чем мы с вами слышали. Обильно — это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит: вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати. Тот, кто принимает, это Римлянам 5:17. И дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит: примите обилие благодати. И кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Йон Кичо говорит: я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся. Но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал. То есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление. Вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу.

0: воздаем тебе всю славу. Аллилуйя.
1: Друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня мы поговорим о катастрофах. Более 100 лет прошло с момента, когда под колесами автомобиля погиб первый человек. И человечество с тех пор лишь только увеличивает эту печальную статистику.
1: 116 лет назад было официально зарегистрировано первое в мире ДТП с участием автомобиля, повлекшее смерть человека. Жертвой стал торговец недвижимостью из Нью-Йорка Генри Блисс. 13 сентября 1899 года он выходил из трамвая и был сбит такси на электрической тяге. На тот момент Блиссу было 68 лет. Он получил серьезные травмы головы и грудной клетки. Скончался на следующее утро в больнице. На месте его гибели установлена мемориальная доска. Но память об этой трагедии не уменьшает количество аварий, растущих с каждым годом. За прошедший год только на российских дорогах в автокатастрофах погибло около 27 тысяч людей, травмировано почти 250 тысяч. За сухими цифрами статистики стоят семейные трагедии и поломанные судьбы.
0: И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Виталий.
0: Современная статистика ДТП на сегодняшний день звучит иногда даже более страшно, чем какие-то сводки с войны. И за каждой такой трагедией мы, как люди, обычно ищем какую-то причину. Кто виноват? Что не так мы сделали? Почему все это произошло? Какую вы видите причину в таких ситуациях?
2: Ну, вообще, в природе человека всегда искать кого-то виноватым. В тот момент, когда Адам и его жена согрешили в Эдемском саду, и Бог лично спросил Адама, не ел ли ты с древа познания добра и зла? Адам, чтобы признать этот факт, тут же стал обвинять свою жену. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То же самое современная статистика говорит, что более 90% причин аварий имеют субъективную причину. То есть это вина водителей. Или это пьяные водители, или грубое нарушение правил дорожного движения, пренебрежение правилами, превышение скорости движения. То есть, опять же, основное – это вина водителей.
0: Ну, это
2: или
0: мы можем назвать... Да, да, это мы можем назвать какие-то, знаете, внешние, какие-то физические причины, почему это произошло. Кто-то что-то не увидел, кто-то превысил скорость. Но есть какие-то более глубокие внутренние причины, почему это происходит?
2: Конечно, самая глубокая причина – это, конечно, греховность людей. Опять же, в Библии нам открывается, что все люди согрешили и все лишены славы Божией.

0: Поэтому самая основная такая причина – это грех людей. Иисус это подтвердил, но когда к нему пришли и стали спрашивать, Иисус, вот пришли галилеяне в Иерусалим, в храм, чтобы принести жертву Богу. Но Пилат убил их и смешал их кровь, ну, с кровью жертвенных животных. Кто виноват в этом? Иисус говорит, вы думаете, что они были более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. И дальше Иисус говорит, что о техногенной такой катастрофе, когда башня Силаамская убила 18 человек. Иисус говорит, вы думаете, что они более греховны, чем вы? Нет, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. Поэтому основная причина вот таких катастроф – это греховность людей.
1: Ну, грех – это уже как последствие какой-то более глубокой, наверное, причины. То есть мы все люди грешные, каждый что-то делает не так, но этот грех зарождается из какой-то человеческой природы, из какой-то его греховной природы, которая есть внутри человека.
0: И вот об этой природе, опять же, пишет апостол Яков уже, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот как раз гордость житейская, она и производит вот такие греховные поступки человека, которые приводят к таким катастрофам, авариям, к несчастным случаям.
1: Интересно, а вот что значит житейская, то есть гордость житейская?
0: Ну, гордость житейская, это, если так просто объяснить, это когда человек в своей жизни полагается только на себя. То есть, если даже он считает, что Бог где-то есть, то он где-то в храме, где-то на служениях. А вот моя обычная повседневная жизнь, где я сам себе Бог, но с маленькой буквы. То есть, я сам определяю, что мне делать, как мне делать. Я сам определяю нормы морали, что для меня добро, что и зло. И в своей житейской жизни я не советуюсь с Богом. То есть, молитвенно я не ищу Его воли для своей собственной жизни на этот текущий день. Поэтому вот эта гордость житейская, она и производит такие поступки. Поэтому и дальше Яков пишет, что тот, кто пребывает в воле Божьей и исполняет ее, тот пребывает вовек.
1: Ничто так не испытывает наш характер, как внезапное несчастье. В тот день семья Николаенко готовилась к двойному празднику. Но ужасная авария превратила его в двойную трагедию. Давайте посмотрим.

0: тот роковой день Валерия Николаенко вместе с сестрой и зятем забирала второго новорожденного внука из роддома. Муж Валерии должен был выехать ей навстречу, но не успел.
1: Это мое было день рождения, и я знал, что я вскоре увижу своего внука. Мы вместе сядем за стол праздничный. Впервые, ну, это вообще, это торжество, это просто не передать. И я просто жил этим, и вдруг мне звонят. Ваши попали в аварию.
0: Впоследствии Станислав узнал, как все было. Валерия и старший 4-летний внук сели в машину к сестре, которая была за рулем. Дочь и зять с младенцем были в другой машине. Легковушка сестры попала на лед, занесенный снегом. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Лобовое столкновение стало для нее роковым. Внук Валерии чудом остался невредимым. Сама же Валерия получила многочисленные тяжелые травмы.
1: Когда я пришел, она в бреду сказала, что говорит, прости, что я испортила тебе праздник. Говорю, о чем ты говоришь? Какой праздник? Слава Богу, что ты, ну, типа, хоть жива осталась.
0: Однако за жизнь Валерии еще нужно было побороться. Из-за непогоды в больнице не было электричества. Рентген врачи делали с помощью генератора.
1: Естественно, снимки не были такие уже, ну, качественные, но все-таки они мне сказали, что в нее сломано 7 ребер, что у нее именно разбита голова, то есть перелом височной кости, и что у нее, ну, рука двойной перелом у нее.
0: В целом, у Валерии было 10 тяжелых переломов. Левая нога была просто словно перемолота в фарш. Ее оперировали несколько часов. Во время операции случился кризис. Жизнь Валерии висела на волоске.
1: Реаниматологи, да, они приводили в чувство и не могли. Выходит за отделение именно, и так махнул рукой и говорит, ну что ж, расчищайте, говорит, дорогу в Белый дом. Чистите дорогу в Белый дом. А Белый дом, ну там у них типа морг, потому что одна ушла с жизни, и с другой ничего сделать не можно. Молил Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь.
0: В ту ночь Валерия чудом выжила. Однако в течение суток здоровая, полная жизни женщина превратилась в калеку. А ее муж мысленно прокручивал один и тот же вопрос. Почему? Почему? Боже, почему ты не сохранил ее?
1: Сколько машин проехало этой трассы, и ни одну не занесло. А они столкнулись. И так рассуждаю, и вдруг слышу. Неужели Бог не мог сохранить и допустил эту аварию? А если не сохранил, значит, не захотел. А если не захотел, то была причина. Я, естественно, начинаю искать причину. Ну, дорожные службы не почистили трассу. Ну, хорошо. А почему дорожные службы плохо сработали? Из-за снега. Значит, а кто управляет снегом? Кто управляет природой? Бог. И кого я должен обвинить?
2: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и мы говорим о катастрофах. Андрей, когда несчастье приходит в жизнь неверующего человека, мы обычно находим ответ произошедшему, что человек не знает Бога. Но когда приходит трагедия в жизнь верующего человека, как в нашем сейчас случае, то в такой ситуации человек имеет право задать вопрос. За что?
3: Это очень важный вопрос. Неважно, сколько человек верующий, насколько глубоко он знает Бога. Всякий раз, когда верующий задает вопрос Богу «за что?», этим вопросом он вызывает Бога на суд. То есть за таким вопросом стоит самоправедность человека. То есть я вроде бы ничего не согрешил, ничего плохого не сделал. Почему Бог послал такую ситуацию в мою жизнь? Но это неправильное отношение с Богом. Потому что в смирении человеку необходимо спрашивать, для чего это событие произошло в моей жизни? Какой духовный урок я должен вынести из этих испытаний?
2: Библия нас учит тому, чтобы, если мы хотим избежать в своей жизни проблем, то нам нужно бодрствовать и молиться. Но в жизни такого, скажем, человека, который был верен Богу, молился, служил Ему, происходит такая трагедия. Какая должна быть реакция этого человека на такую ситуацию?
3: Ну, прежде всего, необходимо прийти в совершенный мир и общаться с Богом, чтобы именно Бог дал утешение и поддержку. Потому что Иисус и говорит, что необходимо постоянно бодрствовать и молиться. То есть в те минуты нашей жизни, когда вроде бы все хорошо, необходимо эти минуты жизни использовать, чтобы углубить отношения с Богом. То есть Иисус дает нам пример мудрого строителя, который, прежде чем построить дом, можно сказать, здание своей жизни, он углубился и фундамент построил на скале. То есть на глубоких отношениях с Богом. Знание голоса Божьего, знание Слова Божьего, чтобы, когда приходят такие события, можно было опереться на непоколебимое Слово Божье и обетование Божие. Потому что Иисус говорит, и когда придут дожди, бури, ураганы, дом тут устоит. То есть Иисус говорит, обязательно в жизни людей будут такие критические ситуации, испытания, и жизнь будет проверяться.
2: Ну, нужно быть на самом деле, наверное, совершенным человеком, чтобы, ну, в такой ситуации не потеряться, проанализировать ситуацию, даже сделать какие-то выводы, правильно к ней отнестись. Где же взять такие ресурсы, чтобы правильно отнестись к тяжелой ситуации?
3: Прежде всего, все ресурсы нам дает Господь Бог. Только Он может дать утешение, только Он может дать поддержку, только Он может показать путь выхода и самой, может быть, даже безвыходной ситуации. Потому что Он есть начало, и Он есть конец. И очень важный момент, что последнее слово всегда за Богом, а не за смертью.
2: Спасибо. Если вы нуждаетесь в молитвенной и духовной поддержке, для вас работает бесплатная горячая линия. Позвоните прямо сейчас по указанному номеру на вашем экране, и наши консультанты ответят на ваш любой вопрос и помолятся о вас. И прямо сейчас мы узнаем, чем же закончилась драматичная история семьи Николаенко.

0: когда я очнулась после реанимации, я услышала такие слова. «Валерия, ты в бородянской травматологии. Ты в шоковом состоянии. Своей сестре можешь больше не звонить, ее нет».
1: С этих слов началась новая жизнь Валерии. Жизнь, с которой нужно было смириться. Хотя это было непросто.
0: Мне нужно было решить многие для себя вопросы. Как я дальше буду жить? Что я буду делать? Как мои близкие, как мои родные? Буду ли я опять нормальным, здоровым, ходячим человеком? Все это нужно было внутри себя переварить. Мне было очень больно.
1: Так же, как и ее муж, Валерия задавалась вопросом, почему это произошло, за что?
0: Это вопрос, который приводит сердце в состояние безысходности, в состояние, когда ты перестаешь видеть будущность и надежду. Ты или остановишься и начнешь просто оплакивать ту жизнь, которая у тебя была, или же ты просто найдешь в себе силы сказать, если Бог допустил эту ситуацию в мою жизнь, и я осталась жива, значит, я нужна в этой жизни. Значит, я еще кому-то нужна. И вот когда ко мне пришла такая ситуация, я все-таки ухватилась за то, что я лучше буду молиться, я буду верить, я буду надеяться, как всегда, что мне поможет Бог.
1: С момента аварии для семьи Николаенко наступил их личный час Х. В этом испытании их вдохновляла не только вера, но и постоянная поддержка друзей.
0: В чем есть преимущество человека верующего, человека, который ходит в церковь? Он может попросить многих людей помолиться, когда у тебя приходит сложнейшая, труднейшая ситуация.
2: Мы сразу смс-ки разослали по интернету, кто можно, может быть, это. Мы разослали всем, что у нас такая трагедия. Поддержите нас в молитве. И все люди откликнулись. Все.
1: Как утверждает женщина, эти молитвы помогали ей переносить боль и не терять надежды.
0: У меня не было депрессии. Это видели сотрудники медицинского учреждения, которые работали, что у меня не было депрессии.
3: Она даже співала. Валерія сама була в такому стані хворобливому, і вона співала. Давайте я вам заспіваю. І вона співала, знаєте, людина перемагає піснею, має перемагати, вона перемагає. Валерія це знала.
0: І я понимала, що это не мое. Просто человек, вот в себе родить оптимизм, он не может. Я понимала, что это та вера, которую я называю сокровенная вера в Бога, та надежда, которая держала мое сердце вот в этом состоянии, что у меня не было разочарования.
1: Через 3 недели после первой операции Валерию отвезли домой. Теперь ее постоянным местом пребывания стала кровать, а постоянным помощником – муж.
2: Я говорю, какое счастье, что я могу за тобой ухаживать, что я могу тебе послужить. Какое это счастье. И она плакала, и я плакал. Потому что как-никак, но все-таки Бог оставил ее в живых.
1: Впоследствии Валерия перенесла 2 сложные операции, которые, к сожалению, не гарантировали полного выздоровления. Но Николаенко доверили свою судьбу Богу. И в конце концов стали свидетелями настоящего чуда.
0: Я могла быть лежачим человеком, что и было определенное время. Потом была инвалидная коляска, что было определенное время. Потом были костыли, и потом я стала на свои ноги. Через 5,5 месяцев, это факт, я села на велосипед, и я поехала.
2: И молю Бога, Господи, я согласен на инвалидную коляску, но только оставь ее в живых. Мы с ней прожили такую прекрасную жизнь. И знаете, скажу, слава Богу, что Бог не услышал этой молитвы. Он поставил мне жену совершенно здоровую.

0: Это на самом деле настоящее чудо и милость Божья, когда ты почти что потерял своего любимого человека, и Бог тебе возвращает его обратно. И не инвалидом, а здоровым человеком, который может продолжать жить с тобою и делиться с тобой всеми радостями жизни. Андрей, какие шаги человеку нужно предпринимать в жизни, чтобы иметь такое чудо?
1: Ну, это свидетельство очень четко показало главные моменты. Что перед тем, как случилась эта катастрофа в их жизни, в семье Николаенко, они духовно были готовы, потому что они уже имели отношения с Богом, они примирились с Богом. Они прекрасно знали Писание. И поэтому, когда эта трагедия произошла, вот Станислав, он в молитве понял, что нужно не спрашивать у Бога, кто виноват и за что это произошло, а для чего это. И когда Валерия пришла в сознание, она понимала, что помощь она может найти только в Боге. И произошло это чудо. Поэтому самые первые шаги, которые необходимо предпринять любому человеку, прежде всего, примириться с Богом. Второе – это возрастать в личных взаимоотношениях с Богом, изучать Слово Божье, знать обетование, которое Бог дает для всех своих детей, и не унывать, когда происходят подобные ситуации, а в любой момент призывать имя Иисуса Христа, благодарить Бога. И очень такой важный момент. Вот Станислав говорит, я, говорит, молился хотя бы об одном, чтобы моя жена осталась жива, и даже пусть она будет в инвалидной коляске. Но Бог сделал гораздо больше. Он просто восстановил ее физически. И вот и мне вспомнились такие обетования, которые апостол Павел, он говорит, что Бог может сделать несравненно больше в нашей жизни того, о чем мы просим или о чем мы даже думаем. Важно просто молиться, доверить свою жизнь в руки Бога.
0: Андрей, когда происходит в жизни человека такая трагедия, то она неизменно сопровождается очень сильным чувством вины, что это можно было как-то избежать, а я виноват в том, что это случилось. Как человек может с этим чувством бороться? Что ему сделать в такой ситуации?
1: Обычно люди, которые не знают Бога, они пытаются избавиться от чувства вины, обвиняя других. Но обвиняя других, тем самым они попадают в порочный круг страданий. То есть они обвиняют ближних своих, что это произошло, или чужих людей, но исцеление сердца не происходит, потому что они постоянно начинают проигрывать эту жизненную ситуацию в памяти своей, думая, что надо было по-другому поступить или так далее. Для того, чтобы выйти из этого порочного круга страданий, что необходимо? Примириться с Богом, осознать свою роль и участие в этой проблеме. Потому что, что бы ни произошло, все равно есть определенная доля вины у каждого участника. Да? И осознать свою роль, прийти к Богу, помолиться и покаяться, что мы жили без Бога, что в тот день, когда это произошло, мы не молились, чтобы Бог хранил и благословил этот день, и просить у Бога прощения. И вот только Бог способен исцелить сердце и убрать это чувство вины, потому что Иисус взял на себя весь наш грех. И тогда происходит так называемый заветный обмен. Бог забирает это чувство вины, дает прощение.
0: А как поступать родственникам такого человека, который пострадал в аварии? То есть этот человек, например, казнит себя в сердце, и родственники видят его страдания, но не знают, с какой стороны подойти к этому человеку. Что вот можно им порекомендовать?
1: Прежде всего, конечно, не пытаться учить жить как надо, потому что, как сказать, мы бывшая страна советов, и все умеют давать советы. И когда у человека серьезная проблема, советчиков можно много найти. Но в эти минуты необходимо просто сопереживать человеку, потому что и так он находится в сильной духовной борьбе. Вот чувство вины, проигрывание эту ситуацию, кто виноват, кто прав, кто не прав. Поэтому, прежде всего, необходимо поддержать этого человека. Просто эмоционально. Вот, читая книгу Иова, когда с ним произошли такие вот ситуации, все проблемы обрушились в его жизнь, пришли его друзья, и написано, что они просто сидели с ним, разодрав одежды, и молчали несколько суток, ничего не говорили. Поэтому, прежде всего, родственникам необходимо сопереживать, поддержать человека, чтобы он не впал в уныние, в депрессию, поддержать, что есть возможность восстановиться, есть новые перспективы, есть новые возможности, жизнь продолжается, необходимо бороться.
0: У верующего человека, например, когда он попадает в такую ситуацию, может возникнуть такой вопрос, что это может быть в результате какого-то греха, который я сделал, и вот теперь меня какая-то кара Божья постигла. Всегда ли это происходит как результат какого-то греха? Или есть, как Библия отвечает нам какие-то
1: ответы? Не всегда. Прежде всего, да. Бог наш любящий Отец. И если мы искренне к Нему приходим, если мы в чем-то виноваты, Бог обязательно откроет это. Но откроет для чего? Чтобы мы могли исправиться. Потому что Бог не загоняет нас в угол таким жестким обличением. Бог хочет, чтобы мы духовно росли. Поэтому если есть в чем-то наша проблема, Бог обязательно это покажет. И даст силы примириться с людьми, попросить прощения, покаяться. Если этого не происходит, Бог не показывает, то не надо копаться в этих вещах. Необходимо просто славить Бога, благодарить Бога, как вот было вот в этом сильном свидетельстве, что вначале Станислав пытался найти виноватых, но потом Господь сказал, не надо этого делать.
0: Да, да.
1: Он стал просто доверил жизнь своей семьи в руки любящего Бога Отца. И они получили ответ.
0: Спасибо. И прежде чем мы с вами помолимся за наших зрителей, я бы хотел сказать, что, друзья, Бог никогда не даст нам испытаний больше, чем мы можем перенести. Я могу сказать от своего имени, что несколько месяцев назад я также пережил серьезную катастрофу и также попал в аварию. И в моей голове тоже было много вопросов о том, почему же это произошло. Но чем больше я проводил время с Богом в молитве и размышлял по этому поводу, тем я четче для себя понимал, что это должно было произойти. Бог посылает нам испытания, а мы их проходим. Поэтому, принимая решение пройти через очередное испытание, определитесь, каким образом вы хотите его пройти. С Богом или без Него. Я знаю, что если вы пройдете это с Богом, то вы научитесь намного большим вещам, намного более глубоким вещам, и выйдете победителем из этой ситуации. И сейчас мы готовы помолиться за тех, в чьей жизни случились какие-то катастрофы. Андрей, давайте помолимся.
1: Да. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за каждого нашего телезрителя, у которого сейчас критические моменты в его жизни. Кто-то попал в больницу, кто-то попал в аварию, у кого-то ждут судебные разбирательства по поводу аварии. Господь, я прошу Тебя, чтобы они в этих ситуациях не унывали, Господь, но чтобы они пришли к Тебе в смирении и в молитве, Господь, чтобы они свои жизни предоставили в Твои любящие руки, уповая, что Ты, Господь, можешь сделать несравненно больше, чем они думают или о чем они мечтают. Боже, пусть они смирятся, Господь. Пусть они не боятся, Господь. Но так же, как в этой семье, находясь в самых сложных ситуациях, они прославили Тебя и провозгласили Тебя своим Господом и Спасителем. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня были с нами в программе и ответили, я думаю, на многие сложные вопросы некоторых наших телезрителей. Я также хочу сказать, что если у вас дополнительные вопросы, у вас есть возможность задать их Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты телефонной линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Так что звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас с обещанием от Господа. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе. И поддержу тебя десницей правды моей.

0: Пятая серия. Искушение.
1: Проверка памяти. Солнечные данные. 2.03.41. Пассажиры летающего домика подружились с Аавом, жителем Иорданской долины. 2.04. Они видели чудесное крещение Иисуса. Пассажиры попрощались с ним. Иисус отбыл в пустыню подвергнуться искушению сатаны. Капитан обгорел на солнце. Отлет летающего домика отложен на месяц. Текущая солнечная информация. 2.03.51. Местонахождение. Берег реки Иордан. К дальнейшему приему информации готов.
2: Кто последний, тот осел. Мне нравится. Я рыба.
1: Ой. Не надо,
2: я зазовем. Берегись, сэр, большая рыба.
1: Ха, может быть, ты и рыба, но тогда я кит.
2: Ха-ха-ха! Ты кит! Ты должен любить воду! Сюда! Ага! Берегись, Джастин!
3: Что он хочет сделать?
1: Смейтесь! Я выиграю! От меня будет больше всего брызг!
4: О чем задумался Джастин?
5: Я думаю об Иисусе. Он ведь по-прежнему в пустыне. Вдруг с ним что-то случилось.
4: Он ушел туда месяц назад.
5: Только бы он отыскал обратную дорогу.
4: И нашел что-нибудь поесть.
3: Да, я думаю, как бы он не нашел там львов.
5: Львов диких!
4: И да? Он боится львов?
5: Угу.
4: Львы кусаются, особенно если дикие и вдобавок голодные.
5: Я хочу пойти проведать Иисуса.
4: Возьмешь меня? Я тоже пойду, если сэр будет с нами. Он защитит нас от львов.
1: Я защищу вас.
4: Пусть лев укусит сначала тебя. Он сломает зубы, потому что ты испытала.
5: Ну что ж, пошли вперед.
3: Джастин, Иисус далеко. Найти его будет сложно.
5: Ты думаешь?
3: Джастин, эта пустыня огромная. Видишь, вон те горы. До них отсюда много миль. Туда придется идти целую неделю.
4: Так долго?
5: Что же нам делать?
4: Давай посоветуемся с профессором.
6: Сейчас проверим. Масштаб 2, масштаб 3, масштаб 4. Вот наша пустыня. Целых 30 миль в длину. Огромная зона. Успех экспедиции зависит от запасов непортящейся пищи.
4: Непортящейся пищи. Рыбы.
6: Да, лишь бы она не испортилась.

0: А я отличный рыбак.
1: И я тоже.
2: Я тоже рыбак неплохой.
1: Твой папа был рыбаком, правда, Иоав?
2: Да. Вам надо взять с собой в путь копченую рыбу.
1: Верно, ведь копченая рыба не портится.
0: Посмотрим, кто больше всех поймает.
2: Посмотрим.

0: Я знаю место, где рыбы очень много. Я должен поймать больше всех, а то еще Энджи во мне разочаруется. Ой!
1: Что? Иоанн Креститель хулил моего господина царя Ирода?
2: Да-да, это опасный враг. Он очень популярен в народе.
0: Вот что ему надо. Он шпионит за Иоанном для царского слуги.
1: Надо заткнуть Иоанну рот раз и навсегда. Царь наградит меня за расправу с предателем.
0: Так. Я пойду за ним.
3: Ну вот, рыбы нам хватит.
4: Так, теперь нам нужны вертелы.
3: Это делается вот так, Джастин.
4: Сойдет. Ха, посмотри на сыра. Рыба готова, Энджи?
3: Можно одну съесть.
4: Не сейчас, Корки.
3: Надо коптить, вот так. Ой.
4: Эти рыбки стоят того.
3: Странно, и Лав куда-то пропал.

0: Только обязательно возвращайтесь через 5 дней, даже если не найдете Иисуса. Я полностью закончил ремонт машины.
1: Хорошо.
0: Сэр, я должен быть уверен, что ты не дашь ребят в обиду.
2: Ни за что. Пошли.
1: До свидания, профессор Бамбл.
2: Кортим.

0: Не портящейся пищи, очень вкусная.
1: О, вдруг это львы?
2: Нет, это всего лишь шакалы. Вам здесь нечего бояться, сэр, с вами.

0: Сколько еще идти?
1: Я не знаю.
0: Пить хочу.
1: Ой, так жарко.
2: Как далеко мы зашли?
1: Никаких следов Иисуса. Вдруг он уже покинул пустыню.
3: Может быть, и нам уйти?
0: Я скоро помру с голоду.
1: Но время обеда еще не пришло.
2: А по-моему, уже пора.
0: Ура! Смотрите, Иисус!
1: С чего ты взял, Корки?
0: Вон он молится, видите?
2: Да, правда.
1: Нашли, наконец-то.
2: Ура, пошли. Иисус, мы всюду искали тебя.
0: Меня подождите вы. Ой, мой рюкзак.
2: В рюкзаке были все наши продукты.
1: Не только то, что мы взяли для себя, но и продукты, которые мы несли Иисусу.
0: Простите. Я очень хочу есть.
2: Я тоже голоден, Корки, но плакать не собираюсь. Что же нам теперь делать, Энджи, не знаешь?

0: Иисус!
1: Что там такое?
2: Ой, я боюсь.
0: Ты голоден, Иисус. Преврати камни в хлеб. Докажи, что ты Сын Божий.
3: Сказано, не хлебом единым жив человек.
4: Возможно ли это? Получить хлеб из этих камней?
2: О, хочу хлеба! Получилось!
4: Попробую. Пожалуйста, хлеб для Джастина. Ух, какой хлеб!

0: Ой, где это мой голова гудит?
1: Похоже на страну грез.
0: А? Смотри.

0: О, это же лимонад!
1: Да, это лимонадная река.
0: О, по-моему, это... Леденец! Ура, ура!
1: Я хочу куснуть этот кораблик.
0: Эй, зубы поломаешь.
1: Ой, молочный шоколад.
0: Ванильные помадки.
1: Я наелся.
0: Ты вот каждый день в году как будто день рождения.
1: Что это?
0: Бежим со всех ног!

0: понесу тебя, давай.
1: Что случилось?
0: Землетрясение, держись.

0: Джастин, Джастин,
1: Джастин,
0: Корки, Джастин, слышите меня? Ответьте! Сэр, найди их с помощью радарной антенны.
1: Я попробую. Странно, не получается.
2: Иисус, я покажу тебе богатейшие страны мира. Посмотри на плодородные поля в далеких землях, на колосья золотой пшеницы, алебастровый город Эфес, базары Мемфиса, торговые суда в порту Сидона, персидские купцы, поставщики золота и драгоценных камней. Слава этих царств может стать твоею. Я дам тебе все богатства мира, если ты поклонишься мне.
3: Отступись, сатана. Сказано, поклоняйся Богу и ему одному служи.
0: Я готова поклониться кому угодно, лишь бы надеть эту чудную корону.
1: Я удивляюсь тебе.
0: Хочется хотя бы разок надеть корону.

0: Неужели это я? Как все-таки здорово быть богатым, а? Что это такое? Это для меня?
1: Твое желание исполнено, королева. Смотри.
0: Что это?
1: Это сокровища твои.
0: Правда мои?
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха.

0: Разве не прекрасно быть богатым?
1: А, теперь Энджи тоже исчезла. Странно. Энджи, где ты?
0: Иисус, погляди вниз. Видишь, как далеко до дна пропасти. Если ты сын Божий, бросься вниз с этой скалы, как камень. Пусть ангелы Божьи спасут тебя.
2: Нет, сатана.
0: Почему ты никак струсил?
2: А еще сказано, не искушай Господа Бога твоего. И сыди!

0: несчастен. Проснись, пожалуйста. Что с ним случилось? Ты можешь ему помочь?
1: Да, проснитесь все и радуйтесь.
2: Ой, где это я?
1: Со мной. Мы с вами больше не в пустыне.
3: Ура! Я больше не хочу попадать туда.
4: Там как в аду.
2: Но мы сами во всем виноваты.
3: Почему?
2: Поделом нам за то, что были жадными.
4: Я так перепугалась, что едва могла дышать. Хорошо, что Иисус был рядом и помог нам.
0: Надеюсь, урок пойдет впрок, и вы больше не будете жадничать.
3: Смотрите! Ой, какие чудесные птички!
1: Хвала Господу! Полна земля его дарами.
3: Кролики!
5: Крольчатки!
2: Смотри!
1: Что ж, дети, мне пора идти назад в Галилею.
2: Зачем?
1: Видишь ли, настало мне время проповедовать благую весть. Я должен быть среди людей и говорить им о Царстве Божьем, чтобы они могли спастись. До свидания.
2: До свидания,
3: до свидания,
2: Иисус.
3: До свидания. До свидания, Иисус.
2: Надеюсь,
3: спасибо, что
2: мы еще встретимся.
6: Джастин, Энджи.
2: О, и Аф.
4: Что-то случилось?
6: Я должен сказать, что Иоанн Креститель брошен в тюрьму.
2: Что?
4: Арестован? За что?
6: За то, что говорил правду о царе.
4: Не может быть. Что этот мерзкий царь не слыхал о свободе слова?
2: О, надеюсь, Иисуса не тронут.

0: написал ночные данные 3053. Иисус начал проповедовать Слово Божье в Галилее. Горожане под большим впечатлением. Слушать его стекаются толпы. 3050. Толпы вокруг Иисуса стали больше. Слух о великом учителе идет из города в город. Число его последователей неуклонно растет.
1: Этот Иисус даже популярнее, чем Иоанн Креститель. Не так просто будет от него избавиться.
2: Ой, я слаб.
3: Мы дойдем. Домик уже за холмом.
4: Привет, привет, с возвращением.
3: О, профессор.
2: Вдруг он несет нам поесть?
3: Здравствуйте, профессор.
2: Здравствуйте,
3: мама.
2: Профессор, как мы рады вас видеть.
4: Я стал беспокоиться о вас. Я рад, что все в порядке.
2: Мы живы, но голодны.
3: Дайте мне поесть.
4: Господи, а я забыл принести еды.
3: Что?
4: Подумать только, я совсем забыл приготовить обед.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте! Очень приятно тебя здесь видеть.
2: Спасибо, спасибо большое за приглашение.
0: Как тебе Эстония?
2: Чудесно, очень приятное, красивое, и множество хороших уже друзей здесь появилось.
0: Ну, я знаю, что ты родилась в Украине. И ты очень хорошо известна как мисс Украина 2007 года. Ты всегда была такая красивая мисс?
2: Ну, мне кажется, красота — это вообще такое субъективное понятие. Каждая девушка, каждый человек красивый. И я никогда себя не считала как-то особенно красивой, или как-то никогда на это у меня не было акцента. И даже все, что связано с конкурсом, это было все очень спонтанно и неожиданно. Я росла в христианской среде, хотя 8 лет приняла Иисуса, то есть я не родилась в верующей семье, но потом я полностью, моя вся жизнь формировалась, все юношество в христианской среде.
0: И твоя семья, она вся была в церкви, да?
2: Как я приняла Иисуса, мы с мамой часто в парке просто гуляли, и к нам в город приехали миссионеры с Дании, такие три семьи с маленькими детками. И они сделали такое палаточное служение, просто проповедовали Евангелие, у них даже не было цели основывать церковь, они просто проповедовали о Христе. И нас пригласил один даже неверующий человек, просто сказал, там такие интересные люди какие-то приехали. И мы просто, наверное, более пришли из-за любопытства. И вот мама тогда приняла спасение, и я тоже приняла Иисуса в свое сердце на втором служении. И потом бабушка, вот мамочкина мама, она тоже, мама такая вернулась домой и говорит: «Мамочка, давай, собирайся, там так красиво поют, тебе понравится». И вот бабушку это зацепило. Она говорит: «Я не смогу смотреть телевизор». Она говорит: «Не переживай, тебе понравится, там так красиво поют». Но это как бы только-только вот первые были шаги с Иисусом. И вот бабушка тоже пришла церковь, и она приняла потом Христа, и по-настоящему это было, ну, настолько все живо. И я помню, у нас телевизор покрылся пылью не потому, что у нас как бы нельзя было его смотреть, а потому что просто настолько мы просто читали Писание, и тогда не было ни христианских телеканалов, ничего не было, что альтернатива, да, и мы настолько были поглощены всем, что Бог нам открывал, вот, что мы просто часами с мамочкой читали Библию, и я просто впитывала все, что могла, да.
0: У тебя, наверное, было какое-то служение в церкви? Чем ты занималась? Как ты вообще росла?
2: Таким, наверное, самым первым служением получилось детское служение. Мне было 12 лет, и у нас не было детских служителей. Как-то получилось, уехали куда-то, и не было детского служения. И вот после прославления в одной из служений я позвала всех детей, своих друзей, потому что некоторые были даже немножечко старше меня, некоторые были малышами совсем, 2 годика. У нас не было ни помещения, где

0: собираться, потому что церковь была, арендовала просто зал филармонии, и поэтому мы просто в фойе собирались с детками. И у нас целое пробуждение было среди детей, потому что дети по-настоящему познавали Бога. Ну, я с ними как с ровесниками общалась, и я спросила, что вам Бог говорит? Что вам Бог открывает? И дети такие на меня смотрели, так сначала вообще, о чем она говорит вообще первые разы? Они такие, что она вообще от нас хочет? А потом просто Бог начал настолько сильно себя проявлять, и дети писали такие стихи, что потом ко мне родители подходили, они говорят, это точно мой ребенок написал? Я говорю, да. И они просто понимали, что это только Дух Святой мог дать ребенку такие слова. И у нас было такое вот целое движение. Потом, ну, как бы я уже подросла, там были уже служители детского служения, их поставили. Я во всем участвовала, в чем только можно в церкви. Было и театральное служение, мы мощные постановки ставили. Прямо на тот момент они были с проектором, с экраном, и танцевальное, профессиональное служение вот вместе с этим было. И я помню, это было очень сильно с еврейскими танцами, мы профессионально прям тренировались. Репетиции, потом я в прославлении начала играть на клавишах. Мой папа музыкант и бабушка, по сути, моя. То есть у меня очень много в семье музыкантов. И частные уроки я проходила. Папин друг, он такой джазмен, и он учил вот фортепиано. И у меня достаточно была хорошая техника. И вот потом я уже начала в прославлении играть на клавишах. То есть, наверное, таким образом развивалась моя жизнь. Но еще тоже для меня такое было одно из таких интересных, любимых служений. Группа «Порядка», «Приветствие порядка». И мы приходили за час до служения, убирали зал, так как он был арендованный, нужно было подготовить зал, встречали людей. И для меня это таким было благословением. Во-первых, мы молились. У нас была девочка, и до служения мы молились. У нее были такие мощные пророческие дары, хотя она даже никогда не думала, что у нее пророческие дары. Но она, когда молилась за каждого из нас, она мне говорила то, что навсегда попадало в мое сердце. И я до сих пор помню те молитвы. Я настолько это все впитывала и принимала, и оно меня созидало. И мы до сих пор общаемся. Она сейчас в Англии живет с семьей. И вот это все формировало меня настолько... Ну, как просто служить. То есть мы мыли стаканчики там для пастыря, для переводчиков, если были какие-то гости. И никогда не было такое, что мне там нужно быть на сцене, да, что служение это там. То есть это настолько для меня была привилегия приготовить зал. Так я встретила свою лучшую подругу, которая случайно перепутала время, пришла на час раньше, когда переводили часы. И Бог так меня благословлял во многом. Поэтому, ну, вся моя жизнь, она была практически в служении в церкви. И я помню, в один момент я сидела на служении воскресном, и пастор проповедовал из Матфея, там, где Иисус говорит, что «Вы — свет миру, вы — соль земли». И я подумала, интересно, я — свет миру, я — соль земли, я, ну, как бы, такая очень тихая, как бы в церкви я очень во многом участвовала, активная, а вот в школе, так как там уже началось, мы подросли, да, сначала, когда я была маленькая, приняла Христа, я всем проповедовала Евангелие, а потом, ну, мы уже перешли в классы постарше, да, и там какие-то КВНы, шутки, походы со спиртным, как бы, ну, все равно, как бы, то есть я выпала полностью со всего общения, и я приходила в школу просто поучиться там, да, и я такая думаю, вы меня не трогаете, я вас не трогаю, и вот такое целое учение есть, ну, нам нужно просто сохранить святость, но на самом деле, когда приходит свет, тьма, она уходит. Мы приносим свет, нам не нужно бояться приносить свет. Столько людей, такое количество людей, они не знают Христа. И я просто начала как вот задавать вопросы Богу. Господь, какое мое призвание? Какая была твоя мечта, когда ты создавал меня? Потому что я верю, что Бог, когда каждого из нас создавал, у него были мечты. У него были конкретные мечты о нашей жизни. И мы можем прожить свою жизнь абсолютно вдали от всего того, что Бог имел и запланировал для нашей жизни. А мы можем узнать это и пожелать войти в это, то, что Бог имеет. И вот я начала молиться об этом. И вот тогда, наверное, вот в 13 приблизительно лет у меня начался такой момент, как вот призвание, формирование призвания. Я начала спрашивать, молиться. Я пережила встречу со Святым Духом. То есть, и это было так удивительно. То есть я просто... пела, подпевала песни, которая была, ну, там, альбом какой-то играл у меня на магнитофоне. И вдруг я ощутила чье-то реальное присутствие. И я такая открыла глаза и думала, мамочка моя зашла. Я думаю, как я так не услышала? И вдруг я поняла, нет, и именно Дух Святой. И я узнала его, что он личность, что он не просто сила. Я это знала в теории, но моя вся жизнь изменилась, когда я узнала, что он реальная личность, и он может быть реальной личностью в моей жизни, в моих молитвах. И просто Бог начал открываться по-новому. И тогда качественное произошло изменение в моей жизни. Я начала проповеди по-другому слышать. Бог начал проговаривать так много всего через каждый момент, как будто бы, и вот как по дороге едешь, и ты видишь знаки, и ты видишь, что ты в том направлении двигаешься, куда нужно. И я так благодарна за это Богу. И интересно, что сначала Бог начал внутри меня изменять мировоззрение, то, как я его видела, то, как он видел меня. То есть я начала о себе по-другому думать. Мне начало быть легко общаться и прощать родственников, которые до этого, как бы, ну, у меня было такое, как бы, я чувствовала, что они меня не принимают, да, и мне было сложно. И тут мне было вообще все равно, что они думают, я просто их любила. А потом, интересно, я начала молиться за класс свой. И в классе покаялась девочка, просто кто-то ее пригласил, другое на служение, которая самая такая оторванная была девочка. То есть все КВН и все, она такая была очень активная. И вдруг она приходит ко Христу. И потом мы начинаем вместе за свой класс молиться. И буквально через какое-то время мы за руки всем классом стояли и молились за каждую контрольную работу. И это просто такое удивительное. Это не значило, что все пришли там, ну, как бы на служение. Кто-то приходил из девчонок, кто-то нет. Но они все, им пришлось быть открытыми к Богу. То есть вот этот свет, он настолько просто стал очевидным. И это Бог сделал. И это было влияние на всю их жизнь. И знаете, вот когда Бог зажигает свет, да, мы являемся Его светом. Но когда мы начинаем, знаете, когда наш фокус мы переводим на Бога, Он есть свет. И мы как зеркало начинаем отражать то, на что мы переводим свой фокус. То, на чем наш главный фокус жизни, мы обязательно это будем отражать. И у кого это что? У кого-то материальные ценности, у кого-то тревоги, у кого-то еще что-то. И мы это как зеркало, мы просто начинаем это отражать, да. И вот когда я начала с Богом проводить время, общаться, как будто бы я перевела свой фокус на него. Я начала отражать тот свет, да, который он есть. Не ставят свечу под сосуд, но поднимают, чтобы всем было светло. Да? И вот это вот то, что произошло в моей жизни. Я верю, что Бог зажег меня своим светом. И в 2007 году, когда я побеждаю на конкурсе, абсолютно неожиданно, просто я работала в салоне красоты, учась в университете параллельно на заочном отделении, и вдруг меня приглашают прямо на национальный конкурс, и я там побеждаю. И это было просто такое все, знаете, это все так вот было быстро. Меня за 2 месяца до конкурса пригласили для участия в конкурсе. И это было все, как Бог устраивал. Но самое главное, это то, что вот за те 7 лет, начиная с 14 лет, да, когда у меня начался такой вот призыв внутренний, Бог формировал что-то внутри меня. Это был внутренний процесс, и никто не видел, но Господь, Он мне постоянно проговаривал: «Лика, у меня есть для тебя призвание». И я стояла иногда перед какими-то решениями, когда я могла пойти на компромисс. Это не был грех, то есть это не, как бы не было бы чего-то плохого сразу же, да? Но общение, которое опустошало, и я могла выбрать не попадать под влияние, а быть влиянием, или не общаться то, где на меня есть влияние, я чувствую, что это опустошает, там, сплетни и так далее, осуждения какие-то. И так далее. Очень много было моментов, да, которые я не знала в тот момент. Я бы никогда не додумалась, что это может увести меня от того призвания, которое у Бога есть. Потому что я увидела, насколько вот сейчас, особенно я размышляю, что мы иногда думаем большими такими шагами. Вот было так, стало так, да, люди видят, вот результат произошел. Но на самом деле все происходило маленькими шагами каждый день. И Бог с нами работает вот этими маленькими решениями, которые не видны. Иногда даже для нас не видны. Но Дух Святой, Он способен нам показывать. И иногда вот в конце дня я просто, когда молюсь, и Дух Святой мне напоминает какие-то ситуации. И как я там, например, сказала кому-то, вроде тут ничего такого, да, но мне так, это я понимаю, что не нужно было так делать. Я говорю, прости меня, Дух Святой, дай мне быть чувствительной, дай мне по-настоящему идти за тобой и быть чувствительной в этот момент. И вот такие вот вещи, они формируют это нежное сердце, которое способно слышать Бога и идти за Ним в маленьких вещах. А потом мы смотрим, и Бог приводит в огромных вещах нас к себе.
1: Интересно, после школы Бог тебя ведет, и ты попадаешь в бьюти-сферу, потому что парикмахерское искусство — это все-таки целый мир. Ты уже знаешь, что и как, и тут ты на подиуме. Это вообще невероятно, как это произошло.
0: Бьюти-сфера — конкурс красоты, и парикмахерство — это две разные сферы. Я любила очень парикмахерство. Я даже изначально поступила на журналистику, проучилась 4 дня, в 2 университета поступила. Я поняла, что в том университете, куда я поступила, там очень была коррупция. И учиться нужно было, и платить деньги за зачеты, за экзамены. И я сразу же пришла к ректору университета. И я говорю: я хочу, чтобы вы перевели деньги в другой университет. Он такой: в смысле? Почему? Ну как, у нас такого вообще нет. Туда очень сложно, во-первых, попасть. А во-вторых, такого нет. 4 дня уже человек учится, и в другой университет перевестись. И я говорю: потому что у вас коррупция. А я верующий, я просто не смогу. Он говорит: мы такое никогда не делали. И они переводят со своего счета университета, переводят в другой университет деньги. То есть, ну, потом за учебу, которую я заплатила уже. И там университет был на заочное, получается, ну, как бы перевелась. И я такая иду по городу и думаю: ну, что бы я хотела делать? Вот у меня высвободилось время, да? Я думаю, я так мечтала научиться стричь. И уже шел учебный год. И представляете, я просто такая думаю: ну-ка я пойду, посмотрю, проверю училище парикмахерское. Пришла, и все уже студенты учились, экзамены, там было 4 человека на одно место. Но удивительным образом не добрали группу. То есть, вернее, взяли, все было заполнено, но как-то получилось, в общем, у них какая-то история, что меня взяли, еще и на стипендию взяли. Причем я просто девочка с города вообще, я просто пришла к ним и рассказала, как бы я хотела у них учиться. И они какие-то такие: да, ну мы не знаем, почему у нас в самой лучшей группе есть одно место. Хотя у нас столько было, ну, как бы на одно место человек. И, в общем, так я попадаю в парикмахерскую сферу. И я тоже верю, что вот Бог, Он устраивал все одно за другим. Поэтому я благодарна, я очень это любила. 4 года проработала в парикмахерстве, и я могу сказать, что я не работала. Потому что это как будто было бы как будто хобби, за которое платят мне еще деньги. И я стала одним из лучших мастеров, и я верю вот просто в благодать Божию. Не знаю, даже если кто-то сейчас смотрит, почему-то вот мне так захотелось сказать, просто благословить вас. Я просто благословляю, чтобы Бог вам дал. Молитесь. Во-первых, молитесь — это дерзновение. Просите у Бога: Господь, дай мне любимую работу. Поймите, что вам нравится делать, что бы вы хотели. И это будет созидать вас, и это будет созидать других. И это будет обязательно вам приносить деньги, потому что оно всегда так работает. Вы благословляете кого-то, и вам возвращается во много крат.
1: Итак, 2007 год. Лика Роман — красавица. Мисс Украины. И что ты потом с этой красотой делаешь?
0: Ну, вы знаете, так как я на конкурс шла, я думала, что там все заранее решено, и что там как бы у меня, в принципе, нет никаких шансов на победу, поэтому я думала, я там буду проповедовать девочкам, то есть какая-то у Бога там цель, для чего я там. И поэтому, когда я побеждаю, и когда одевают на мою голову корону, я просто понимала, какой Бог верный. То есть не по поводу победы самой как победы, но что Он к чему-то вел, и Он говорил о призвании. Он говорил: вдруг мне все как пазлы какие-то, они сложились. И я вдруг поняла, что: Господь, Ты мне это сейчас доверяешь. И я могу эту победу использовать для чего угодно. Но Ты мне это доверил. И Бог нам доверил, каждому что-то доверил. Мне победу доверил, кому-то красивый голос доверил, кому-то воспитание детей, деток доверил, да? И мы можем это как вот использовать для себя или просто жить как по течению, да? Или мы можем: Господь, что мне с этим делать? Как? Дай мне мудрость употребить это с тем, что то, ради чего Ты мне дал, это произошло. И вот, наверное, это я вот так вот молилась этой молитвой: Господь, дай мне видеть эти возможности и быть той, для чего Ты мне это дал, в той позиции.
1: Прямо я вижу эпизод из книги «Царица Эсфир».
0: Да, интересно, да, потому что после вот, если посмотреть на плод, я даже не представляла, что так может быть, да. А уже с тех пор я посетила более 40 стран. Множество университетов, школ открывали свои двери.

0: собирали сотни студентов неверующих. И я могла делиться своей историей и также тем, что Бог делает, и тем, что Бог хочет делать в их жизни. И это просто, ну, удивительно, да, как Бог может поднимать на разные платформы. На разных там бизнес-конференциях выступала, и Бог давал мудрость, что говорить, и люди со слезами на глазах поднимались, там топ-менеджеры компаний и так далее. То есть я видела столько Божьего вмешательства и хочу видеть больше. И это просто, знаете, вот когда мы свою жизнь... Это не потому, что я какая-то особенная, вообще нет. Это потому, что я просто сказала: Господь, вот моя жизнь, что ты хочешь, вот мое время. И когда Бог берет нашу жизнь, мы думаем, что... Вот как написано, да, если семя не умрет, то оно не может принести плод, не принесет плода. Мы думаем, если мы отдаем жизнь Богу, то она теряется. Но на самом деле она приобретается. И я этому свидетель. И можно увидеть это в моей жизни очень так ярко.
1: Это чудесно, что передо мной сидит девушка из Украины, которая не родилась с золотой ложкой во рту, а служила Господу, и Господь сделал это чудо. Возможно, сегодня нас смотрит кто-то из девушек, кто имеет мечту, но не верит, что это возможно, но все-таки мечтает. Давай помолимся за таких девушек.
0: Да, конечно. Я знаю и верю, что у Бога есть особенное призвание для каждого человека. И я знаю, что у Бога есть для тебя особенное призвание, и поэтому мы сейчас молимся, мы соглашаемся, чтобы Божья воля, то, что Господь приготовил именно для тебя, то, о чем Он мечтал, когда еще никто даже не знал, что мамочка беременна твоя, да, но Он, Бог знал. Бог знал, написано, каждый день твоей жизни, и Он что-то вкладывал удивительное. И поэтому я молюсь сейчас, чтобы ты смогла, и твое сердце было открытым, принять и услышать нежный голос Духа Святого, который ведет твою жизнь, который наполняет твою жизнь. И просто об этом проси: Господь, я хочу любить тебя и знать тебя, и хочу знать твои планы, и хочу войти в твои планы, и это самые лучшие планы. Поэтому я благословляю и молюсь об этом, чтобы это произошло в твоей жизни, и чтобы вот шаг за шагом ты смогла различить, как Бог говорит твою жизнь, что именно Он делает сейчас, и просто довериться Ему, потому что Он тебя так сильно любит, Он знает тебя по имени, Он не оставил и не забыл тебя, но ты прямо в Его, просто на ладонях Его написано твое имя, и Он любит тебя. И я просто молюсь, чтобы Бог защитил от всяких неверных людей, нечестивых людей, и чтобы врагу не удалось украсть призвание и то, что Бог имеет для твоей жизни. Я молюсь этого имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
0: До свидания.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам, но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения, мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу, мы проповедуем Евангелие, мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу тем, что Он нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня. Несмотря на ситуацию, я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу. Остановитесь и поклонитесь Ему. Потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в Гленроузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции.

Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которой примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют энтропией, мы постоянно теряем энергию, это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие.
На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света

то есть вещество, входящее в водный свод, свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал, с самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них, имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал, да появится суша. Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано. Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый

свет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить. Опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы. Кроме себя, эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовые плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость, мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем и объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживается семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть.
Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза. Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система.
То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае, в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем Он также сотворил и млекопитающихся. Одно из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

большее станет меньшим. Я пришел к вам с посланием от царя Агриппы. Боюсь, он вами очень недоволен. Недоволен? Чем мы так его прогневили? Вы не щедры. Вот что важно. Агриппа считает, что вы ему не оказываете должной чести. Как-никак, он вас оберегает и заботится о вас. Мы ему так благодарны, в самом деле. Другие страны устраивали пышные банкеты в его честь, одаривали его подарками. Агриппа величайший из царей, и он хотел бы, чтобы к нему относились соответственно. Или же последствия неизбежны. Мы выполним все, чтобы избежать гнева Агриппы. Он будет очень рад слышать.

0: Brother James.
1: Брат Иаков. Мне сказали, что тебе нужна помощь. Думал, у апостола найдутся дела важнее. Нет ничего важнее взаимопомощи. К тому же, не помешает доделать колодец. Да, наше небольшое поселение разрастается. Что скажешь? Господь творит чудеса и любит. Давай просто помолимся, чтобы со всем справиться.
2: Whoa!
1: Ah!

0: Гайос, let's go.
1: Гай, давай, шевелись. Давай, давай, искупаемся. Мне нужно увидеть царя сегодня. Сейчас я сам не справлюсь, Гай. Правители Тира и Сидона так испугались. Они скоро явятся, чтобы устроить банкет в честь Агриппы. Они провозгласили его величайшим из царей. А если он величайший из царей, то я величайший из управляющих. Управляющий. Знаешь что? Я вырос из этого титула. Мне теперь к лицу что-то вроде советника, главного адвоката или правой руки. Ну ладно, хватит. Агриппа ждет хороших вестей. Возрадуйся, Агриппа! Я принес хорошие вести. Почему меня никто не предупредил? О чем, дорогой Агриппа? Это список людей, которые стали христианами, последователи Иисуса. Но ведь Иисуса не стало 30 лет назад. Да, но его апостолы все еще проповедуют. Кроме моей, ничья больше власть не достойна крепнуть. Ты понял? Я займусь этим вопросом, великий Агриппа. Смотри, а ты снова будешь ноги обмывать. А теперь иди. Вы разве не желаете услышать хорошие новости? Нет. Но правители Тира и Сидона... Вон! Как ваш советник, я бы посоветовал оставить христиан в покое. Они мирные люди и не представляют для вас никакой угрозы. Похоже, что в этом опросе тебе тоже не помешает советник. В гонке за властью нет места доброте, милосердию и любви. Вода из источника благословенная. Вспомним слова Иисуса, которые Он сказал самарянской женщине возле источника. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет снова. А кто будет пить живую воду, что я даю, тот не будет жаждать вовек». Сюда, господин, вот они! Ты ли апостол Иаков, последователь Иисуса Христа? Я. Ты арестован. Стойте! Нет, Иеремия. Все будет хорошо. Любите друг друга, и вам воздастся. Я нашел Якова и отправил в соляные шахты. Я хочу, чтобы он умер. Но, господин, я займусь его судьбой. Господин, позвольте мне донести до вас, что правители Тира и Сидона... Ах, да, Тир и Сидон. Сейчас мы с ними разберемся. Они спешат сюда, чтобы устроить банкет в вашу честь. Хорошо. Прекрасный случай объявить им войну. Войну? Но они представляют угрозу моей власти. Прошу тебя, Агриппа, это не лучший способ достичь величия. Великий правитель должен помогать всем, а не уничтожать. Ты на чьей стороне? Христианам, что ли, переметнулся? Нет. Может, в сговоре с Тиром и Сидоном? Нет, что вы? Надеюсь, что так и есть. Запомни! Я навсегда останусь величайшим из царей! Не сюда! Шевелись, старый осел! Видишь? Будешь ставить черточку для каждого мешка с солью. Если хоть одну пропустишь, будет твоя последняя ошибка. Ты слышал о Марке? А что? Он больше не отвечает за соляные шахты. Что? Его назначили командовать 500 солдат. А кто будет его помощником? Кто же еще? Ты? Конечно же. Только я смогу справиться с такой работой. Не спеши. Мне давно уже пришла пора выбраться из этой дыры.
0: Ты?
1: Да что ты знаешь об армии? Уж больше твоего, конечно. Мой брат Иоанн и я больше других подходим для того, чтобы быть главными здесь. Кто так сказал? Иисус первым подошел к Андрею и ко мне. Это ничего не значит. Значит, все. Хорошо, давай спросим Иисуса. Хорошо, давай. Видите, мы должны остерегаться гордыни. Учитель, есть важный вопрос. Мы знаем, что ты пришел, чтобы свершилось царствие твое. Но кто из нас будет самым великим в твоем царстве? Кто будет править? Чтобы стать воистину великими в Царстве Небесном, вы должны быть как дети. Вы должны быть смиренными, как это дитя.
2: Представь только,
1: Веспи. Он действительно думает, что станет помощником военачальника. Он слишком слаб для такой должности. Чтобы командовать людьми, нужно быть сильным и грубым. И если кто-то пойдет на тебя, всегда быть готовым отомстить. Никогда не видел такого огромного города. Кажется, у них есть все, не так ли? У них нет веры. Ты прав. Какой во всем смысл, если здесь нет мира, что принес нам Иисус? Ты хотел говорить со мной? Да, господин. Наш учитель — человек по имени Иисус, в которого мы искренне верим и которого считаем спасителем. Хотел бы учить людей в вашем городе прямо сейчас? Передайте ему, пусть ищет другие места для проповеди. И у нас нет времени. Что? Да как ты смеешь? Вы не поверите. Они нас не пускают. Что? Ты шутишь. Как они смеют? Первый раз встречаюсь с такой гордыней. Что же нам делать, Господи? Ты говорил, что мы способны творить чудеса. Может, стоит вызвать небесный огонь и сжечь этот город дотла? Я пришел не за тем, чтобы разрушать жизни, а за тем, чтобы спасти их. Да, если хочешь командовать людьми, ты должен знать, как завоевать их уважение.
0: Я не согласен.
1: Раб не согласен. Конечно же, ты много знаешь о том, как быть правителем. Если вы хотите, чтобы ваши солдаты служили вам честью и правдой, то вы должны также служить им. Служить своим солдатам. Такое подойдет христианам, но не нам. Пришло время отправиться нам в Иерусалим. Там Сын Человеческий будет предан, побит, приговорен к смерти и распят. И в третий день Он воскреснет. Я думал, Он идет в Иерусалим, чтобы провозгласить Себя царем. О чем Он говорил? Предан, побит, распят.
3: Он говорит много такого, чего ты можешь понять. Его мысли парят гораздо выше наших.
1: Он выглядит подавленным.
3: Он сам. Иди, поговори с ним.
1: Мама, мне кажется, он не хочет, чтобы его беспокоили.
3: Слушай, он Мессия, верно?
1: Да.
3: Как ты думаешь, Мессия позволит себя распять?
1: Похоже, что нет.
3: Конечно же, нет. Это была притча или что-то сродни этому.
1: Ты действительно так считаешь?
3: Я хоть раз ошибалась? Можешь не отвечать. Одно я знаю точно. Иисус — Спаситель наш, и через несколько дней Он будет провозглашен царем. А вы двое заслуживаете быть первыми Его помощниками.
1: Она права?
3: Конечно же, я права.
1: Пойдем спросим Его, пока никто другой не догадался. Я... Иоанн хотел спросить. Я? Да, в смысле...
3: Иисус, я хотела бы, чтобы ты благословил меня.
1: На что?
3: Когда ты устроишь царство свое, пусть два сына моих сядут у тебя, один по правую сторону, другой по левую.
1: Готовы ли вы страдать так, как буду страдать я? Готовы, Господи. Страдания я вам могу обещать. Но дать сесть подле меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Что там происходит? Они втайне добиваются власти. Никаких тайн. Так нечестно, учитель. Ты выбрал нас первыми. Почему мы должны просить то, что нам и так положено?

0: Пойдем.
1: Царство Божье не похоже на царства земные. Земные цари заставляют всех служить им, и так они притворяются в своем величии. Но с вами все будет по-иному. Тот, кто пожелает стать величайшим в Царстве Божьем, пусть будет наименьшим. И кто хочет прослыть хозяином, да будет рабом. И Сын Божий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы другим служить и отдать жизнь свою для искупления многих.

0: А это откуда? От правителей Тира и Сидона. Прошу тебя, Агриппа, не объявляй войну этим странам. Они готовы отдать тебе все это, только бы избежать кровопролития. Это все мне? И далеко не все. Они провозгласили тебя величайшим из царей. Они обратились к другим государствам с требованием присоединиться к заявлению. Хорошо поработал, Ласт. Я в самом зените славы, Власт, и ты греешься в ее лучах. Вы знаете, я вам так благодарен, но чувствую, что мне уже тесно в должности управляющего. Я все больше склоняюсь в сторону... главной.
1: Заткнись.
0: Да-да. О чем я говорил? Я всегда к вашим услугам.
1: Внимание!
2: Марк,
1: господин, рад вам... Тихо. Завтра мой последний день в этой грязной дыре. Поздравляем с повышением. Молчать, я сказал. Завтра будем казнить заключенных. Но у меня слишком много работы, чтобы за всем смотреть. Я вынужден назначить помощника. Для меня будет честь служить вам, господин. Еще бы. Вы думаете о Веспи? Я тот, кто вам нужен. Докажешь, Лиссандри? Что ты стоишь? Я... Если ты не заставишь рабов двигаться быстрее, я тебя собственноручно отстегаю. Я их заставлю, господин. Шевелитесь, псы! Как тебе только в голову пришло сесть рядом с Иисусом? Потому что я чувствую, что должен. Прошу тебя, Яков, не хочу с тобой спорить, но ты должен понимать, что мы с Андреем избраны быть главными апостолами. Ты уже не раз говорил, но мы с Иоанном чувствуем то же самое.

0: Учитель, нет. Если ты мне не позволишь, Петр, то не станешь частью меня.
1: Кто придет, когда ты в одиночестве? Кто будет идти за мной? Он здесь, он слышит мою молитву. Кто успокоит мое израненное сердце? Кто услышит мою мольбу? Он здесь, он слышит мою молитву. Я сбился с пути, и опустились сумерки, но я слышу его нежный зов. Он укажет мне путь к дому. Он будет идти за мной. Он здесь. Он слышит молитву мою. В сумерках я слышу

Вы называете меня учителем и Господом. И правильно говорите, ибо я и есть Он. Итак, если я, Господь и Учитель, прислуживаю вам, таким образом, не должно ли вам служить друг другу так же? Дети мои, недолго мне осталось быть с вами, и куда я пойду, не сможете вы пойти. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас.

0: Так нечестно. Почему именно Лиссандрию выпал такой шанс? Я заслуживаю большего. Я покажу Марку, как нужно управлять людьми. Нет. Я займу его место.
1: Что?
0: Пусть он ведет счет, а я буду таскать мешки. Хочешь стать героем? Пусть будет так. Да, господин, и не забудьте, после банкета в вашу честь будет дан парад.
2: Отлично.
0: Да, кстати, апостол Иаков будет казнен утром.
2: Прекрасно. Теперь никто не сможет помешать моему величию.

Я слышал, вы провозгласили меня величайшим из царей. Признаю, действительно, правда. Давайте же заглянем в будущее, где мы увидим царство Израиля, Тира и Сидона, живущие в дружбе и мире, ведомое непобедимым правителем Агриппой. За царя Агриппу! За царя Агриппу! За Агриппу, говорящего словами Бога! Бога? Мне нравится. Очень нравится. Смотрите. Нет. Будучи новым управляющим, я пришел, чтобы отвезти тебя на казнь. А ты был так уверен, что знаешь, как забраться на вершину мира.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня противников детского сада, наверное, столько же, сколько его сторонников. Отдавать ли дитя в детский сад, если есть возможность не делать этого? И стоит ли винить себя, если все-таки детского сада не удается избежать? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Итак, как я уже сказала, сегодня многие родители настроены против детского сада, против школы, и, в общем-то, они за домашнее воспитание, за домашнее обучение, но мы о школе сегодня говорить не будем, будем говорить только о детском саде. Действительно ли в детском саду так много минусов, и стоит не отдавать ребенка в детский сад? Или все-таки там есть и плюсы? И как быть тем мамам, которые не могут не отдавать ребенка в детский сад, вынуждены выходить на работу по тем или иным причинам? Что вы скажете?
1: Вы знаете, как и в любом заведении, есть свои плюсы и есть минусы. Но опять-таки, с какой стороны ты на это посмотришь? Детский сад, если это место общения ребенка, если ребенок там будет развиваться, если он будет получать то необходимое, что он не может получить в семье, то, конечно, да, нужно ребенка давать в садик. Если ребенок у вас очень общительный и требует этого общения от вас, требует общения от сверстников, мама не может целый день выводить его на площадку гулять, мама не может его постоянно куда-то водить, отвлекаться с ним, потому что мама есть свои обязанности. И, конечно, детский сад — это такое вот подспорье для мамы, чтобы ребенок там себя чувствовал свободно. Но есть такие дети, которые никак не хотят отходить от мамы. И мама вроде его приводит в садик, он плачет и плачет. Ему очень тяжело привыкать к детскому саду. И вы знаете, таким детям настолько тяжело бывает в жизни, что пускай он посидит еще лишний годик дома. Ведь детский сад, он может принимать ребенка как с 2 лет, так и с 6 лет. И если вы решили ребенка дать с 8 лет в школу, то в детский сад его можно и в 7 лет привести. И этот год, который ему, может быть, вам покажется необходим для ребенка перед школой, этот год он может быть везде восполнен, как с 5 до 6 лет, как с 6 до 7. Вот любой момент, где ребенок может им воспользоваться, и родитель тоже, чтобы было комфортно обоим. Но если ребенку не хочется идти в детский сад, бывают многие причины. Бывает, когда родители в ссоре между собой находятся, в конфликтной ситуации в семье очень часто ребенок не хочет уходить из дома, потому что ему не хватает любви матери. И когда в такой ситуации ребенок

0: отводят в детский сад, ребенок чувствует, что его избавились от него, как будто он не нужен абсолютно родителям. И ребенок очень дорожит настолько матерью, он именно мамой, потому что, я сейчас объясню почему. С отцом у ребенка чуть позже будет такая сильная связь, если отец будет принимать участие. Если отец никакого участия с ребенком не принимает в воспитании, если нет взаимосвязи, вот отец приходит с работы, он устал, ему нужно полежать, отдохнуть. С ребенком, мама с ребенком находится все время, с самого рождения, она его на руках качает, укладывает спать. И когда в семье конфликты, ребенок очень боится потерять вот эту связь с матерью, и когда его еще приводят в садик, оставляют, он боится, что вот меня сегодня
1: что
0: оставили.
1: Вообще его бросят.
0: Именно так
1: очень
0: и есть.
1: Надолго.
0: Вы знаете, именно так и есть, потому что когда в ссоре отец с матерью говорит, я от тебя уйду, ребенка, вы знаете, у мамы это просто брошенная фраза, или у отца, уходи. А для ребенка я от тебя уйду. Для ребенка уже целая история в голове разворачивается. Он не может понять, как же так? Есть папа, есть мама. Если я вдруг сейчас уйду из дома, меня дадут в садик, значит, я им не нужен. Значит, получается, мама может уйти, если я вернусь через какое-то время, а папы дома не будет или мамы дома не будет. И для него это очень большой стресс. И он не может объяснить сам по себе это.
1: То есть, если конфликт есть в семье, серьезный между родителями, да, и мы еще отдаем на фоне этого ребенка в детский сад, допустим, ему 2,5-3 года, и то это может усугубить вот его одиночество, да, в детском саду, это может травмировать его.
0: Да, это очень может травмировать, вы знаете.
1: А что же делать тогда?
0: Во-первых, наладить отношения в семье. Конечно же, наладить отношения в семье. И если вы решили все-таки отдать ребенка в садик, ребенка нужно к этому подготовить. Не нужно отдавать его в год и 8, в год и 6. Он у меня все умеет делать. Вы знаете, часто родители приходят в садик и говорят, он у меня умеет все делать. Мы спрашиваем, а что он умеет все делать? Он умеет хорошо, прекрасно в телефоне. Он уже владеет телефоном, планшетами. Все прекрасно. Он умеет сам кушать, он умеет сам воду пить. А одеваться он сам умеет? Нет, он же еще маленький. Значит, как садик вести, он уже большой все умеет, а как какие-то вещи выполнять, он еще маленький.
1: Но сейчас есть же ясельная группа, да, там со скольки принимают?
0: С 2 лет. С 2 до 3 лет это ясельная группа. Вторая младшая группа, да, это с 3 до 4 лет. Но, вы знаете, ребенок, который приходит в памперсах в садик еще и спит дома с соской в 2 года, ему настолько сложно адаптироваться к этому миру, к детям, потому что дети на самом деле, они хотят уже быть самостоятельными. Когда они привыкают к детскому саду, они все время я сам, давай мы вместе с тобой сделаем, я сам. А этот ребенок, он ничего сам не умеет делать. И когда он приходит с памперсами, это вот свой дискомфорт у ребенка получается. Может, где-то он промолчал или что-то случается. Маме, может быть, иногда некогда отучать его от этого. В садике мы, конечно, стараемся детей отучать от памперсов, от всех сосок, но это тоже нагрузка дополнительная. Мало того, что ребенок привыкает к коллективу, он еще отвыкает от тех условий, к которым он привык жить.
1: И причем вне семьи.
0: Вне семьи.
1: Он вынужден отвыкать от этого.
0: Да, вне семьи. И вы знаете, я тоже сторонница 50 на 50. Приводить ребенка в садик и не приводить. Вы знаете, у меня тоже 2 дочери есть. И одна очень хорошо пошла в садик. Ей было настолько комфортно в садике. И мне казалось, второй ребенок точно так же будет. Но когда второй ребенок пошел в садик, вы знаете, настолько ей было тяжело. А я не могла понять, да почему же ей тяжело в садике? Старшая сестричка ходила в садик, я ходила, папа ходил. Да все дети ходят. Почему ей тяжело? Вы знаете, до самого последнего момента, пока она была в садике, ей в садике было тяжело.
1: Она говорила, почему?
0: Вы знаете, дети, они порой склонны умалчивать, чтобы не расстраивать родителей. Дети обычно говорят так, я не хочу ходить в садик. Почему? Я хочу остаться с тобой дома. Либо они склонны, есть другие детки, они начинают немножко приукрашать события. Там меня бьет воспитательница.
1: Хотя они могут и выдумать.
0: Да, да, однозначно. Меня кто-то обижает, они видят реакцию мамы, что мама на это ведется, и мама, конечно, идет разбираться, как так, моего ребенка вы, наверное, бьете, он не хочет в садик идти. И воспитатель смотрит, да, мы не бьем детей, и как бы хорошо с вашим ребенком разговариваем. И потом в процессе, когда ребенком один на один остаешься, обнимаешь его, садишь на ручки, целуешь его, говоришь, ну почему, что же случилось с тобой? Он говорит, я просто не выспался, я так хотел дома с

0: В садик, да. Он должен привыкнуть к этому режиму.
1: Вы знаете,
0: вот что вы посоветуете, как подготовить ребенка к детскому саду, да, чтобы адаптация?
1: Вы знаете, недавно тоже одни родители пришли к нам в детский сад и спрашивают: мы хотим к вам начать ходить через полгода, что нам нужно сделать? Вот знаете, это замечательные родители, которые поинтересовались режимом дня детского сада. Что нам нужно сделать, чтобы ребенок привык к этому режиму жить? Действительно, чтобы ребенок ложился спать вовремя, это в 9 часов, обязательно должен быть тихий час у ребенка. Ребенок должен отдохнуть. Даже если он в тихий час не спит, он просто должен лечь и полежать молча, спокойно. Да, это не прыгать, не скакать, он по кровати не должен. Ни в коем случае его одного не закрывайте в комнате и сказать: вот, отлежи свое время, я потом за тобой приду. Если необходимо, пускай с ним мама рядом полежит. Если необходимо, у него есть своя игрушка. Но ребенок должен это время прочувствовать. Многие родители приводят в детский сад, говорят: ой, мы в тихий час не спим, нет, нет, нет. И этот ребенок начинает прыгать по кроватям на других детей. И еще хуже, как дети говорят: я сейчас тебе устрою тихий час. И начинает громко кричать. Они понимают о том, что в это время тишины, если я начну кричать, дети сейчас проснутся, и тебе ничего не будет делать, как мне будет весело. Вот. Ребенок должен к этому моменту привыкнуть. Потом такой еще момент очень важный, чтобы ребенок умел кушать.
0: Сам.
1: Сам. Не только сам, но и умел кушать еду. Это первое, это умел кушать, и второе. Часто дети приходят в садик. Вот на сегодняшний день это очень большая проблема. Приходит ребенок завтрак кушать, там каша стоит. Я это есть не буду. Ну ладно, есть дети, которые молочной каши не едят. Запеканка, там творожная, омлет лежит, яичко. Давай это покушаем. Я это есть не буду. А что же случилось? Оказывается, с утра, когда ребенок просыпается, мы ему сухой завтрак насыпем, он поел, и он больше ничего есть не хочет. Супы он не ест, потому что он, в принципе, их не ест. Мы никогда супы не едим. Но если ребенку не давать, он, естественно, есть, этого не будет. Мы любим есть там фрукты только такие, или мы любим только конфеты есть. А потом проблемы у ребенка и с желудком, и с кишечником, о чем часто родители почему-то умалчивают, что у ребенка проблемы с кишечником или с желудком, и потом, когда у ребенка начинает болеть живот, воспитатели начинают звонить родителям, спрашивают: а что же случилось? И тогда они говорят: это у нас проблемы. А какие проблемы? И вот, конечно,
0: то есть надо заранее предупреждать. Ну, наверное, там в карте должно быть написано,
1: знаете,
0: какие болезни, например,
1: в карте это, да, в карте это написано. Но должна быть какая-то такая анкета для самого воспитателя, где родитель должен честно написать все минусы и плюсы своего ребенка. Что ребенок, к примеру, не любит, что он не ест, и от чего у него может ухудшиться состояние. То есть, если родители приходят и говорят: не давайте ему какао, потому что у ребенка на это аллергия, то, естественно, мы этого какао давать
0: понятно.
1: Не будем.
0: Понятно. Но если родитель понимает опасность, да, то, естественно, он должен предупредить об этом, важно родителям.
1: Вот на самом деле адаптация, она длится от 1-2 недель до 5 месяцев. Одна-две недели – это дети, которые больше привыкшие к обществу, к детскому обществу, к общению. Она протекает у них очень быстро. Они первый день могут прийти, посмотреть, что делают дети, чем они занимаются, какие игрушки. Он может тихо походить, посмотреть. На следующий день он подойдет, спросит: а можно взять эту игрушку? Он берет и играется. На третий день он приходит как свой, как будто он ходил в садик, и ему комфортно и хорошо. А другой ребенок, как бы его ни уговаривали, как бы на руках мы часто носим детей, малышей, потому что они все время плачут. Они хотят, чтобы их обняли, поцеловали. Мы их носим на руках. И мы можем и неделю носить, и месяц носить. Но ребенок безутешно плачет все время. И мама говорит: что такое, ничего не могу понять. Но у нас, я говорю, пытайтесь чуть-чуть раньше забрать ребенка с садика. Если есть у хороших родителей возможность, они, конечно, спешат детей забирать пораньше. А кто-то просто сидит дома и выжидает время. И это, конечно,
0: и думает, что так лучше, что он так привыкнет.
1: Да.
0: А он там мается, страдает ребеночек.
1: Да. Вы знаете, еще такая очень большая ошибка родителей, когда они приводят ребенка в детский сад. Родители, которые сидят дома, приводят ребенка в детский сад и говорят: я с ним дома не справляюсь. Может быть, садик тебя перевоспитает. Это очень глубокое заблуждение. Но что еще больше, они какую ошибку делают? Оставляя ребенка в садике, становятся за забором и стоят, смотрят, как же будет действовать воспитатель. У ребенка вот такая есть какая-то неуловимая связь с родителями. Ребенок чувствует присутствие родителя. И вот он безутешно плачет и кричит, и мы ничего не можем понять, что же с ребенком

0: происходит. А когда подходим к забору, там родитель стоит.
1: И ребенок так
0: ребенок это чувствует, да, да. Угу. И мы говорим, да что ж вы делаете? Идите домой. А я смотрю, что вы делаете с моим ребенком.
1: Да, в общем, Олеся, скажите, стоит ли вначале приводить ребенка в детский сад, например, на полдня до обеда, чтобы он привык?
0: Да. Может, знаете, вот первый день прихода в детский сад желательно с мамой вместе, чтобы ребенок почувствовал, что он не оставленный, что мама рядом. И мама ему в течение дороги, когда идет в садик дорогой, она объясняет, что мне нужно сходить на работу, заработать деньги, чтобы мы с тобой вместе потом смогли пойти что-то купить, к примеру. Или пойдем с тобой в конце недели там, в цирк или в кино с тобой на мультик сходим, посмотрим. И ребенок должен понять, что у него свое место, где как маленькая такая работа, где он должен провести время, хорошо отдохнуть. Если мама положительно настроит ребенка, то ребенок, конечно, будет положительно настроен на все.
1: А вот как быть, если, например, ну да, вы говорите, что есть дети быстро привыкающие, есть дети, которые плачут. Угу. Вот плачет безутешно ребенок, просто сердце разрывается.
0: Да.
1: И мама, например, зная об этом, говорит, только смотри, не плачь, например, так.
0: Да, да? Так говорят.
1: Ты сегодня плакал? Как ты себя вел сегодня? Нужно ли так себя вести? Вот как бы, а как он может не плакать, если ему тяжело, и он учится свои эмоции подавлять? А это, наверное, тоже ведь нехорошо.
0: Да, вы знаете, это часто родители говорят. Ты сегодня не плакал? И он говорит, нет, не плакал, не плакал. А он просто, правда, безутешно рыдал все это время. Она говорит, я сейчас спрошу воспитателя. И если воспитатель скажет, что ты плакал, я тебе этой игрушки не куплю. И ребенок стоит на этого воспитателя, смотрит как на врага, потому что он может сказать то, что он плакал. И мы стоим, улыбаемся и говорим, конечно, не плакал, потому что мы не можем подвести ребенка. Ребенок считает, что он себя очень хорошо вел. Он говорит, что я ждал тебя. И для него это очень тяжело, если будет воспитатель для него врагом, он в следующий раз еще хуже будет. Но родители не должны таких вопросов задавать, плакал он или не плакал. Естественно, он будет плакать. Плакать, если ребенок не плакал, даже когда ребенок приходит в детский сад и сначала не плачет, неделю-две не плачет, и говорят родители, ой, какой ты у меня молодец. Но настает время, когда он все равно у него происходит поздняя адаптация, и все равно этот адаптационный период, он происходит. Он может быть сразу, это острая фаза адаптации, может быть позже, но она все равно происходит, эта адаптация. Ребенок в это время и плохо спит, и он плохо ест, и у него часто заболевания случаются, нарушения сна. И, конечно, в этот период окружите вниманием, заботой ребенка, уделите ему время побольше, говорите ему, что вы его любите. В выходные больше говорите о том, что как хорошо мне находиться вместе с тобой. Проведите это время вместе с ребенком, но не нарушая режимы детского сада.
1: Понятно. Ну, в общем, важно, я думаю, действительно то понять, что нельзя ругать ребенка за эмоции, за плач, за то, что он не хочет, может быть, первое время идти в детский садик. Это все нормально, и
0: да,
1: со временем это пройдет. Главное, не давить на ребенка.
0: Да. Да?
1: Олеся, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо за советы. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

Приходилось ли вам слышать когда-нибудь, что Христос отменил закон? Я такое слышал много раз. И действительно, это важный вопрос, и многих христиан он волнует, и многие христиане копья ломают вокруг этого вопроса. Должен ли христианин быть ограничен рамками каких-то заповедей, или обновленное его сердце теперь делает только добро, и обращенный ко Христу человек теперь уже настолько свят и настолько чист, что ему не нужно никаких ограничений, чтобы он ни сделал, все будет правильно, все будет хорошо. Но вообще тема закона, она, да, непростая для христиан. Тем более, что для многих людей само понятие «закон» ни с чем не ассоциируется, кроме осуждения, наказания, несвободы. То есть понятие закона для многих людей омрачено какими-то не очень позитивными ассоциациями. Но библейское учение об отношении Христа и закона открывает другую сторону этого вопроса – радостную, светлую, несущую надежду. В книге Левит, в 18 главе, мы читаем такие слова. «Соблюдайте постановления мои, говорит Господь, и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Вот это вот последняя фраза «я Господь» – это как печать. Вы чувствуете? Он что-то говорит, а потом говорит «я Господь». То есть «я своим именем это подтверждаю», говорит Всевышний, что если человек будет соблюдать мои законы, будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, он этим будет жив. Ну, действительно, христианское богословие и многие богословы, они с этим согласны. Если бы человек мог жить в гармонии с законом Божьим, он был бы совершенен. Апостол Павел говорит, что законом познается грех. Нарушение закона – это грех. Нарушение закона Божьего – это грех. Если человек будет жить по заповедям Божьим, по законам Божьим, не грешить ни в уме своем, ни в душе своей, ни эмоциями своими, ни поступками своими – это совершенный человек, и он будет иметь большое благословение от Бога, потому что не будет делать греха в своей жизни. Это правда. И в Новом Завете к этому добавлено. Апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Мы знаем, что закон свят, что заповедь свята, праведна и добра. И тот, кто ее принимает, тот принимает частичку Божьей праведности. Ну, это учение Священного Писания. Однако, мы с вами понимаем, что, находясь в том состоянии, в каком находится человек сейчас, я имею в виду после грехопадения, я имею в виду, что грех сейчас живет в нашей природе, мы отдаем себе отчет в том, что человек не в состоянии жить в полной гармонии с законом Божьим. И это тоже правда. Вот обратите, например, внимание на то, как высоко планка Божьего закона, как высоко она поднята. Однажды Иисуса Христа спросили, что написано в законе. И вот в Евангелии от Луки в 10 главе записан его ответ, как он понимал сущность Божьего закона и всех его заповедей. Луки 10:27. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот буквально минуту назад я говорил о том, что если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом, и как здесь сказано, в сердце своем, в чувствах, в эмоциях своих, если бы человек мог жить в гармонии с Божьим законом в душе своей, то есть в своих

мыслях, в своих переживаниях, в разуме своем, в силе, которая есть у него, то есть в поступках своих, то что? Был бы закон исполнен, человек был бы совершенен. И Иисус говорит, что именно этого, такой полноты гармонии с волей Божьей, Господь и ожидает от человека. Он бы хотел, чтобы человек именно так и жил. Но насколько же высока эта планка, дорогие друзья? Вот когда я прочитал эти слова, любовь к Богу всей душой, всем сердцем, всем разумением, всей силами, всей крепостью своей, а ближнего, помните продолжение, любовь к ближнему, как к самому себе. Но кто из нас способен на это в полной мере? Как много стоит за этими словами. Тут послушание воли Всевышнего от всего сердца. Уважение, такт, доброжелательность в отношениях с любым человеком. Легко ли? Легко ли, я спрашиваю, повиноваться такому закону? Но нельзя и упустить из внимания, насколько строго отношение Библии к нарушению Божьего закона. Вот апостол Иаков, вторая глава его послания, он здесь записал такие слова, 10 текст. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем». Ну вот, дорогие друзья, получается, что нет никого, кто не был бы не виновен перед Божьим законом. Слушая все это, прочитав все эти библейские тексты, говорящие о святости закона, о его требованиях, о том, как строго Бог относится к его нарушению. Нарушил что-то одно, это значит, что ты виновен уже перед всем остальным законом. Легко прийти к выводу, что нет ни одного человека, кто не был бы виноват в нарушении, в преступлении Божьего закона. И это правда, и Священное Писание это подтверждает. Апостол Павел восклицает немного с переживанием таким, с даже таким горем немного восклицает, что мы все согрешили, мы все лишены славы Божией. И нет ни одного человека, который мог бы жить в гармонии и в согласии с законом Божьим. И даже более того, знаменитые слова апостола Павла, они записаны в 7 главе послания к римлянам. «Доброго, чего хочу делать, я не делаю, — говорит апостол Павел, — не могу. А вот злое, чего не хочу делать, делаю». И помните, как он там восклицает, кто читал, тот может вспомнить. «Бедный я человек. Умом своим я понимаю, что хорошо, а что плохо. А вот на практике меня так влечет к тому, что я сам это осуждаю. Но так к этому влечет, что иногда невозможно сдержать порывы своих эмоций, порывы желаний или чувств. Да, человек не может жить в гармонии с законом Бога. Причина в том, что человек грешник. Природа, сама природа человека противится порой заповедям Всевышнего. Желания, чувства, живущие в нашем теле, они не дают повиноваться заповедям Бога в полной мере. И есть обратная сторона этой медали. Когда мы не можем повиноваться заповедям Бога в полной мере, они не могут нам дать благословение и жизнь. А вот сам по себе закон не в состоянии нас изменить. И если я приложу массу усилий и все-таки возьму какие-то заповеди из Божьего закона и буду их твердо держаться, все равно мое сердце не изменится. Каким оно было грешным и испорченным, таким оно и останется. Сам по себе закон и само по себе соблюдение Божьего закона не может изменить сердце человека, природу, натуру человека изменить не может. Могут измениться какие-то привычки,

может измениться поведение человека. А вот здесь, прошу прощения, в сердце, внутри, перемены может и не произойти. И если не будет дана особая благодать Божия, и не произойдет. Вот Иисус, Он рассказал притчу, которая проиллюстрировал вот это странное для многих ушей понятие. Поступки в жизни человека могут быть правильными, в согласии с какими-то положениями закона, формально законными. А вот сердце может оставаться неправедным. Это притча о мытаре и фарисее. Однажды фарисей – это учитель народа израильского. Фарисеи были уважаемые люди. В их руках была определенная власть среди Божьего народа, среди израильтян. И вот Иисус рассказывает, как один фарисей пришел в храм, он гордо прошествовал вперед и начал молиться. Обратившись к Богу, он произнес такие слова: «Господи, я благодарен Тебе». А дальше послушайте, за что благодарен. «Благодарю Тебя за то, что я не похож на других людей. Я приношу пожертвования, я совершаю дела благотворительности, я молюсь регулярно, я все праздники соблюдаю». Наверное, Иисус многого не говорил. Наверное, в реальности, если Господь видел когда-то такую картину, я думаю, что этот человек, фарисей, мог еще многое что прибавить к этому списку. «Итак, спасибо Тебе, Господи, я не такой, как все люди, я лучше их. Я много хорошего, правильного, прекрасного делаю». И в конце он заметил, у входа в храм стоял мытарь, сборщик налогов, и добавил: «Я благодарю Тебя за то, что я не такой, как этот мытарь». Но мы все чувствуем высокомерие, гордость, которая сквозит в этих словах. И кто-то подметил, что нет ничего более далекого от смирения, чем гордость своим смирением. Не может быть ничего более далекого от подлинного христианского благочестия, чем гордость своим благочестием. Вот эта вот гордость своим благочестием, вот это превознесение, превозношение над кем-то другим, потому что ты поступаешь правильнее, говорит о том, что при правильных поступках сердце может оставаться испорченным. Но был в этой притче еще один человек, еще один персонаж. Вот он стоял, вот этот фарисей, у дверей храма, поодаль. И Иисус говорит, что он, только лишь ударяя себя в грудь, молил об одном: «Господи, помилуй меня, грешника. Мои поступки нехорошие, я поэтому прошу прощения», говорит этот фарисей. «Прошу прощения», говорит этот мытарь. Иисус в конце сказал, что мытарь пошел более оправданным, то есть более принятым Богом, более прощенным, чем фарисей. Итак, при правильных поступках сердце бывает неправильным. И это сердце бывает неправым. Это говорит о том, что сам по себе закон и соблюдение Божьего закона не в состоянии изменить природу человека, не в состоянии изменить человеческое сердце. И вот что я еще вам скажу. Есть еще более удручающее, что ли, звено в этой цепи моих рассуждений. В послании к римлянам, 6 главе, апостол Павел провозглашает, что возмездие за грех, возмездие вот за эту испорченность человеческого сердца, лучше давайте скажем, не просто возмездие, а следствие, окончание вот этой истории испорченного человеческого сердца – это гибель, это смерть. В оригинале этот текст звучит так: «Возмездие за грех – смерть». Это наказание. И более того, друзья, Священное Писание говорит, что смерть грешника
это проклятие попранного и нарушенного закона. Грешник проклят и обречен на смерть вот этим законом. Хотя изначально, я очень хочу, чтобы вы это усвоили и поняли, и услышали. Изначально. И библейские тексты, которые мы прочитали в самом начале, подтверждают это. Изначально закон Божий был дан для того, чтобы приносить благословение человеку. Но именно по причине испорченности сердца человеческого, по причине того, что человек не может жить в гармонии с этим законом, закон проклинает грешника. И вступает в действие принцип возмездия за грех смерть. Есть ли какой-то выход? В послании апостола Павла к Галатам записаны такие слова. И... конечно же, Евангелие, вы знаете, как Евангелие переводится с греческого языка? Евангелие – это греческое слово. Благая весть. Есть хорошая новость. Наконец-то я перехожу от каких-то удручающих, может быть, истин библейских, которые нас смущают и пугают немного. Я перехожу теперь к Евангелию. Я перехожу к благой вести. Послание Галатам, 13 глава, 13 стих. Христос искупил нас. Христос искупил нас от клятвы закона. Искупил нас, другими словами, давайте скажем, освободил от проклятия закона. Каким образом? Сделавшись за нас проклятием. Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Христос принял на себя всю тяжесть проклятия, попранного, нарушенного закона. Бог говорит, что любит людей. Так неужели, дорогие друзья, ради этой любви Бог не мог отменить, хотя бы на время, отменить ту часть закона, которая проклинает преступника смертью? В которой прописано «за грех – смерть». Ну, взял бы и отменил. Он же говорит, что любит нас. А почему-то Бог так не может поступить. Бог так не поступает, потому что Его закон – это отражение Его собственной неизменности. Его закон – это отражение Его собственного постоянства и непоколебимости. Даже образно это выражается. Когда Бог дал 10 заповедей Моисею, они были начертаны его собственным перстом на камне. На том, что всегда обозначало, в любой культуре обозначает твердость, постоянство, непоколебимость и вечность. Итак, закон Божий не мог быть отменен, он не мог быть изменен даже ради той любви, которую Бог питает к человеку, грешному и заблудшему. Так что же он сделал? Он принял на себя. Он принял на себя возмездие, которого требовал закон, полный решимости спасти грешника, Господь его наказание берет на себя. В Израиле был обряд. Этот обряд был связан с освобождением от греха. И, конечно же, этот обряд, как и все законы, связанные с храмовым служением, со служением вначале в скинии собрания, потом в храме, был установлен Богом. Этот ритуал был установлен Богом. Когда человек осознавал, что он сделал грех. Грех должен восприниматься нами сегодня так же, как он воспринимался и в те времена. Грех – это что-то, что нарушает связь с Богом. Израильтянин, он понимал, что у него есть связь с Богом, потому что он входит с ним в завет, в союз. Вот он израильтянин, он часть народа, у которого с Богом союз, завет. И когда он делал грех, когда он нарушал какую-то часть Божьего закона, то вот этот завет, вот этот союз, его союз с Богом, он

под угрозой оказывался. Потому что Бог, он, таково учение Священного Писания, он грех не терпит, и грех, он может стать причиной разрыва отношений между Богом и человеком. Так вот, когда человек осознавал, что он согрешил, и его отношения с Богом под угрозой, он должен был взять животное. Как правило, это был агнец. Этот агнец, он должен был быть не по, без порока. В Священном Писании так сказано. Имеется в виду, он не должен, у него не должно было быть каких-то переломов, он не должен был быть слепым или глухим. Он должен был быть здоровым, здоровым животным. Так вот, он брал этого агнца и шел с ним к дверям храма. К дверям храма или к дверям скинии собрания, и там, в присутствии священника, он ставил этого ягненка, полагал на него руку ему на голову и исповедовал свой грех. Это выглядело всегда одинаково, и сейчас это выглядит точно так же. Исповедь – это признание. Это когда человек, обращаясь к Богу, говорит: «Всевышний, ты меня видел. Ты видел, когда я сделал ошибку. Ты видел, когда я согрешил. Я признаю за собой вину. И я прошу меня простить». И вот когда человек исповедовал свой грех, свое преступление, возложив руку на голову агнца, грех с него переходил на этого животного. И после он собственными руками должен был заколоть это животное. И пролившаяся кровь, пролитая кровь, текла для искупления и очищения греха, который сделал человек. Но дело в том, что эти животные жертвенные, сегодня мы не приносим этих жертв, мы всего этого не делаем, они были символом. Каждый ягненок, каждое жертвенное животное, принесенное в храме или в скинии собрания, указывали на жертву, которую в будущем должен был принести Мессия. И когда он пришел, он это осуществил. Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Это я только что процитировал 8 главу послания к римлянам. Для Бога грех и грешник – это не одно и то же. Бог ненавидит грех, но любит грешника. Так любит грешника и так возлюбил мир, что захотел спасти его любой ценой. Вместе с тем, Бог так ненавидит грех, что захотел осудить его любой ценой. Но грех и грешник мы – это вещи, которые связаны друг с другом, и разорвать которые ведь невозможно. Как ему это удалось? О, бездна премудрости Божьей, как восклицает Священное Писание. Он совершил суд над преступлением, не приводя на суд преступника. Грех осужден на Голгофе, а грешник? В послании апостола Павла к Ефесянам в 4 главе, в 32 тексте сказано: «Бог во Христе простил нас». Когда мы смотрим на Голгофу, мы кое-что там видим. Каждый из нас, взирая на Голгофу, может увидеть, какая высокая цена уплачена за наши преступления. И глядя на Голгофу, я осознаваю, что там Сын Божий страдал, и за наши грехи мы можем покаяться и получить прощение. Когда израильский народ странствовал по пустыне в течение 40 лет, однажды он

испытал на себе нашествие змей. Где бы ни оказывался израильтянин, ложился он в своей палатке спать, выходил на улицу, шел за водой. Эти змеи преследовали, ими все кишело. И многие ужаленные погибали. И когда люди возопили к Богу, Бог обратился к Моисею и сказал, что он должен изваять змея из меди. И он должен этого змея прибить к шесту и поднять медного змея посреди израильского стана. И для того, чтобы человек, ужаленный змеей, мог исцелиться и почувствовать силу Божию, которая прикоснулась бы к нему и исцелила, и спасла бы его, он должен был взглянуть на медного змея. Если он находился где-то на окраине стана, он должен был смотреть в середину. Если он находился поблизости, ему достаточно было поднять глаза. Может быть, некоторых приносили на руках и головы им поворачивали, чтобы они смотрели на этого медного змея. Но в Священном Писании сказано, что всякий, кто на него смотрел, исцелялся. На Христа мы можем смотреть глазами нашей веры. Что мы там видим? Что мы видим, когда смотрим на Голгофу? Я вижу там себя. Я вижу цену моих поступков. Я вижу цену моих ошибок. Но вот, что при этом самое прекрасное. Я не чувствую осуждения. Я чувствую надежду и прощение, которое мне предлагает Бог. И любой из нас, и вы, дорогие зрители, вы тоже можете, взглянув на Голгофу, увидеть там цену своих собственных грехов и преступлений. Да, это так, Христос умер из-за вас, но говорится это и проповедуется не в осуждение, а чтобы каждый верующий во Христа мог иметь прощение грехов и жизнь вечную.

0: Здравствуйте. Острый инфаркт и блокировка подачи кислорода в мозг. Марк Мору умер после тренировки в зале. Семья считает, что есть лишь одна причина, почему сегодня он жив. Бог дал ему второй шанс.
1: 8 марта 2021 год, 5:15 утра. Пастор Марк Морроу пошел в тренажерный зал. На беговой дорожке он показал свой самый лучший результат со времен школы. А через несколько минут был мертв. Я приехал к залу и увидел скорую, медиков. Единственное, что я понял, у моего отца случился приступ, и он потерял сознание. Это все, что я знал. Медики 6 раз давали разряд, чтобы у Марка появился пульс. Парамедик бил отца в грудь со всей силы, пытаясь заставить его сердце забиться, но к тому моменту он уже покинул нас. Я был рядом, но ничего не мог поделать. Он умирал там, прямо на полу. Сердце Марка билось медленно, а мозг погибал от удушья. Он 33 минуты провел без кислорода. По дороге в больницу его сердце останавливалось 2 раза. Он лежал на операционном столе, глаза были широко открыты. В нем не было жизни. Это ужасное зрелище. Медики запустили сердце Марка, но не более. Они отправили его в травматологический центр, который находился в 30 километрах. Это был тяжелый момент. Мы думали, что видим отца последний раз. Лэндон и его мама Пэм поспешили в больницу, не переставая молиться.
0: Тогда это была молитва отчаяния. Боже, пощади его. Сохрани ему жизнь. Пусть это не будет конец. Мы взывали к Господу, говоря, исцели его, верни его к жизни, сделай это. Ты же можешь, Боже.
1: Марка подключили к искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи сказали родным, что он может не проснуться. Это был очень трудный разговор. Я ценю то, что врач сказал нам правду. Наш папа даже, если и очнется, уже не будет таким, как прежде. Эту правду тяжело было слушать. На следующий день, 9 марта, у Марка был день рождения. Ему исполнилось 58, но он был едва жив. Тем временем, его семья взывала к Богу.
0: Дух Святой обратился ко мне и сказал, «Просто стой». Я знала, что если буду стоять на том, что Бог исцеляет, что Он контролирует все, что мне не нужно переживать о том, что у меня нет слов для молитвы, потому что все будет хорошо.
1: С того момента мы решили, что будем верить в то, что Бог исцелит моего отца. Бог вернет его нам.

0: И все будет хорошо. Моя мама задавала в этом тон. Возле больницы собрались люди, которые начали возносить голоса в поклонении. Другие же молились за своего пастора по домам. Мы видели веру людей в нашей церкви. Это утешило нас и помогло укрепиться в вере. Мы сказали: «Боже, ты можешь сделать это». Люди продолжали молиться. Через 3 дня после приступа доктор позволил родным Марка увидеть его. Неожиданно для многих Марк открыл глаза.
1: Это было как воскрешение Лазаря. В тот момент я поняла, что муж вернется. Это был чудесный момент, наполненный надеждой. Мы продолжили молиться и просить Бога о его полном исцелении.
0: 14 марта церковь Кроссуок готовилась к утреннему поклонению. И тогда Пэм поделилась с ними новостями, которых никто не ожидал.
1: Я знаю, что все в церкви хотят увидеть Марка. Он взял бумагу и ручку. С их помощью он общается со мной. Первое, что он написал мне, что случилось со мной. Я рассказала ему о том, что произошло. И он ответил: «Похоже, Бог еще не закончил работать со мной. Ему не терпится пообщаться с вами. Поздоровайся, Марк!»
0: В то утро Марк уже смотрел прямую трансляцию из церкви. А днем врачи сообщили ему невероятную новость. У Марка не было следов повреждения мозга и сердца, и все надеялись на полное выздоровление. Он был в полном порядке, полностью здоров.
1: Это могло произойти лишь благодаря исцеляющему прикосновению Бога.
0: А 17 марта, меньше чем через 10 дней после смертельного инфаркта, Марка выписали домой.
1: Слава Богу!
0: Перед тем, как его выписали, врач реанимации посмотрел в глаза моему отцу и сказал: «Вы чудо!»
1: Он с нами. Все хорошо.
0: Когда я смотрю видео, которое снимали, когда моя жена, дети и церковь молились за меня, то вижу, что Иисус услышал их. Он исцелил меня. Это соответствует тем историям исцеления, что мы видим в Библии. Всего несколько недель спустя Марк снова стал за кафедру, чтобы поделиться своей историей. Ваша надежда здесь. Все хотят услышать эту историю. Это чудо. Бог исцелил тебя. Если Он исцелил тебя, то сможет исцелить и нас. Ты помолишься за нас? Мы начали проводить вечера исцелений в нашей церкви. Люди приходят в воскресенье вечером, и мы поклоняемся Иисусу, возлагаем руки на больных, чтобы исцелиться. Марк должен был погибнуть или получить сильнейшую травму мозга. Но в день нашей встречи он закончил подготовку документов для защиты докторской. Сегодня он благодарен Богу, что может быть со своей семьей и церковью. Он даже вернулся к тренировкам. Он хочет, чтобы все знали, почему. Бог еще не закончил работать со мной. У него есть планы для меня. Он дал мне второй шанс. Он любит являть свою силу в нашей жизни.
1: Бог воскресил моего мужа из мертвых, чтобы он смог закончить работу, которую Бог ему дал. И это прекрасно.
0: Отец принял тот факт, что у Бога есть нечто большее для него, и хочет использовать это время по максимуму. Он исцелил меня от болезни сердца и позволил мне продолжать касаться сердец других людей.
1: Удивительная история, вне всяких сомнений. Сила молитвы меняет все. Бог призывает нас молиться. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он говорит: продолжайте делать это, продолжайте. Он слышит наши молитвы, особенно когда мы объединяемся. Мы хотим помолиться с вами о вас, Но для начала я поделюсь с вами еще одним свидетельством. Нам пишет Сью из Теннесси, которая терпела ужасную боль из-за туннельного синдрома и артрита в правой руке. Целый год она ничего не могла этой рукой брать.

однажды Сью смотрела в клубе 700 сегмент с молитвой. Эндрю сказал: «У кого-то туннельный синдром и артрит в правой руке, из-за чего вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас сейчас». Сью

0: Има. Ничего не помогло. Вскоре врач предложил сделать операцию, но Луэлла отказалась, веря, что ее исцелит Бог. Весной этого года женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У кого-то из вас из-за укуса насекомого возникла странная проблема. Бог исцеляет вас. Он убирает укус и все последствия от него. К вам вернется энергия, здоровье и хорошее самочувствие». Луэлла приняла это слово и полностью исцелилась.
1: Слава Господу.
0: Это чудесно. Спасибо, что делитесь с нами своими свидетельствами. Вы слышали, как жена Марка сказала, что Дух Святой сказал ей стоять? Иногда, когда мы молимся в отчаянной ситуации, как та семья, нам кажется, что у нас не осталось слов для молитвы. И нам остается лишь стоять. В Ефесянам 6 сказано, что мы стоим, когда облекаемся во всеоружие Божье. Мы используем щит веры, броню праведности, пояс истины, шлем спасения, меч Духа, обувь благовествования. Для чего? Чтобы стоять. Когда мы стоим, мы оказываемся в положении власти. Как чудесно стоять на коленях, отдавая себя Отцу. Это важно. Когда мы стоим, то признаем власть Иисуса Христа на исцеление. Мы будем стоять сегодня с вами. Давайте молиться, какой бы ни была ваша нужда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы приходим во имя Его. Господь, нас смотрят люди, которые находятся в отчаянной ситуации. Они переживают боль, кризис. Ты знаешь их нужды. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой двигался в их жизни во имя Иисуса. Вы ощущаете острую мигрень. Мигрень мучит вас уже много лет. У вас сейчас вы переживаете кризис. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Он отвечает на ваши молитвы. Спасибо, Господь. Терри.
1: Есть кто-то, у кого проблемы с сосудами. Проблема не в головной боли. У вас проблема с венами. Вы ощущаете острую боль, и она тревожит вас ежедневно. Иногда вы даже просыпаетесь по ночам. Бог исцеляет вас сейчас. От колен и далее. Боль уйдет. Кровообращение станет нормальным и будет таким до конца вашей жизни. Сегодня ваш день. Поднимите руки и начните благодарить Господа.
0: Да, хорошие новости для тех, кто страдает от головокружения. Даже сегодня вам приходилось держаться за что-то, чтобы подняться. Вы ощущали головокружение. Вы не знаете, в чем причина. Вы исцелены. Бог исцеляет во имя Иисуса.
1: У кого-то проблемы с легкими. Они очищаются сейчас во имя Иисуса. То, что мешало им дышать, ушло во имя Иисуса. Боль покидает вас. Вы будете здоровы. У кого-то тинитус, постоянный звон в ушах. Он уходит во имя Иисуса. Вы освобождаетесь от этого.
0: Возможно, это мать и сын или бабушка и внук, которые смотрят нас. Вы молитесь о финансах для колледжа. Это тревожит вас. Бог слышит ваши молитвы. Он ответит вам. Господь, спасибо, что Ты не только исцеляешь физически, но и даешь финансы. Отче, Ты также помогаешь тем, кто страдает от бремени зависимости. У кого-то серьезное пищевое расстройство. Вы говорите Господу: «Я не могу справиться с этим». Он поможет вам. Он любит вас. Спасибо, Господь. Кроме того, есть человек, который попал в автомобильную аварию. Вы отделались относительно легко, но появились проблемы с шеей. Это тревожит вас. Вы чувствуете острую боль. Господь исцеляет вас. Господи, мы благодарим Тебя. Мы стоим, Бог Отец, во власти Иисуса. И сегодня мы провозглашаем, что не позволим врагу угнетать нас в духе. Мы воины Твоей армии, Господь. И мы будем воевать. Мы благодарим Тебя за победу. Во имя Господа нашего Иисуса. Аминь.
1: Изнасилована в 14. Мишель захотела все изменить и больше никогда не чувствует себя бессильной. Она превратилась из добычи в хищника. К 16 годам у Мишель было более 50 сексуальных партнеров, и это число увеличивалось. Я решила, что буду не жертвой,

0: хищницей. Помню, как в 16 лет число сексуальных партнеров продолжало расти и перевалило за 50.
1: Когда-то Мишель была милой девочкой, которая ходила в церковь, но ее жизнь изменилась в 6 лет, когда ее родители развелись. Мишель отчаянно молилась о том, чтобы Бог снова сделал все как раньше.
0: Я знала, что Он Бог, который творит чудеса. Я знала, что если помолиться, то Он ответит на твою молитву. Я не понимала, почему мне Он не отвечает. Он мог сделать так, чтобы мама и папа снова сошлись, но не делал этого. Я чувствовала себя очень беспомощной.
1: Однажды ее растлил старший мальчик, которому она доверяла.
0: Я знала, что это неправильно. Я смотрела на себя и воспринимала себя грязной. Мне начало казаться, что Бог все больше и больше отдаляется от меня, потому что Он разочаровался во мне.
1: Смятение и безнадежность переросли в гнев, и Мишель начала устраивать истерики. Она начала пить, курить марихуану и флиртовать с парнями. В 14 ее изнасиловали, и девушка решила изменить все. Она поклялась, что больше не будет бессильной.
0: Я начала превращаться в хищницу. Я смотрела на мужчин, как на тех, кем можно воспользоваться, кого можно завоевать. Я хотела, чтобы они влюблялись в меня и чувствовали то, что чувствовала я в прошлом. Внимание стало для меня настоящим наркотиком, сильнее, чем все другие.
1: В 17 лет Мишель забеременела. Она решила вернуться в церковь, чтобы привести жизнь в порядок. Но там она поняла, что ничего не сможет изменить.
0: В церкви все было идеальным. Все были очень счастливыми. Я думала, что там мне нет места. Я пыталась стать лучше и думала, что, посещая церковь, становлюсь хорошей.
1: Зависимость от секса и наркотиков стали сильнее ее добрых намерений. Она продолжала пить, принимать наркотики и использовать мужчин.
0: Я называла себя не сексуально зависимой, а нимфоманкой. Я называла себя не наркоманкой или алкозависимой, а любительницей повеселиться. Я не знала, что это проблема.
1: Беспорядочные половые отношения, неудачные браки, безработица, множество абортов, двое детей. Мишель поняла, что ее жизнь полностью вышла из-под контроля. Она решила, что нужно что-то менять, и в качестве подарка на 30-летие записалась на христианский женский ретрит.
0: Я хотела измениться, поэтому поехала туда. Я пыталась выбраться из зависимостей. Я думала, что я здесь, я должна сама себя вытянуть из этого всего.
1: На ретрит Мишель приехала с опозданием на день и пьяной. Она думала, что ее будут осуждать, однако все внимательно слушали, когда она рассказывала свою историю.
0: Вместо того, чтобы посмотреть на меня сверху, все поднялись и подошли ко мне. Они возлагали руки, молились за меня. Они молились за ребенка, которого не стало из-за аборта, который я сделала 12 дней назад, за моих сыновей, за наше будущее. Это было так странно. Они касались меня, являли мне любовь, верили в меня даже после всех тех ужасных вещей, что я сделала. И знаете, это так удивило меня. Это было просто невероятно.
1: Эта любовь смягчила сердце Мишель. Через неделю женщина начала христианскую программу реабилитации. Она начала разбираться с гневом и зависимостями. На 4-м месяце программы Мишель нашла нечто неожиданное.
0: Господь показал мне, что мне нечего предложить Ему, кроме себя самой. Это было неприятно, ведь я считала, что кое-чего достигла. Кроме того, я поняла, что не являюсь хорошим человеком. Он знал обо всем, что было у меня, и все равно простил меня. И когда я приняла его прощение, я наконец-то поняла, что такое любовь.
1: Вскоре Мишель приняла Христа как Спасителя. Она перестала принимать наркотики и пить, и решила сосредоточиться на том, чтобы угодить самой важной личности в ее жизни – Богу.
0: Мне было стыдно от того, кем я стала. Я была зла на себя за свой выбор. Я больше не хотела быть искусительницей, блудницей. Я хотела быть другой. Он показал мне, как очистить мысли и чувства к другим людям, чтобы смотреть на мужчин как на братьев, а не как на сексуальные предметы. Он показал мне, как быть благочестивой женщиной. Он полностью изменил мою жизнь.
1: Через 6 лет Мишель познакомилась и вышла замуж за Билла, и их семьи объединились.
0: Он не смотрел на меня свысока из-за моего прошлого. Он гордился мной за то, через что я прошла, что я преодолела. Я чувствовала любовь. Я поняла, что он был создан для меня.
1: Мишель хочет делиться со всеми той надеждой, что она обрела в бесконечной любви Божьей.
0: Бог пошел за мной. Он так сильно возлюбил меня, избрал меня, использовал меня, простил меня. Это наполнило меня. Моя жизнь кардинально изменилась. И если Бог помог мне, то поможет и другим. Мы все разбиты, не так ли? Мы уязвимы для атак врага. Библия называет его обманщиком, отцом лжи. Случается в нашей жизни, что кто-то причиняет нам вред, ранит нас. Мишель была юной, когда ее растлили. И это сделал тот, кому она очень доверяла. В таких случаях мы думаем, со мной что-то не так. В 14 лет Мишель изнасиловали. Она разозлилась. Когда нас сильно ранят, мы не знаем, что делать с этой болью, которая находится внутри нас. Мы начинаем злиться и ранить других. Иногда мы злимся на себя. Все потому, что мы выбираем боль, вместо того, чтобы жить в той полноте, которую Бог дает нам через свою любовь и прощение. Он учит нас прощать других. Это не значит, что мы прощаем сам поступок, но мы освобождаемся от этих оков. Возможно, вы, как Мишель, столкнулись с насилием и сами решили нести насилие. Но оно будет разрушать вас. Я недостойна. Бог не может любить меня. Меня нельзя простить. Слишком много воды утекло. Но есть чудесная новость. Не может утечь слишком много воды, потому что Иисус любит вас. Он всегда на вашей стороне. Он ценит вас. Он видел весь тот мусор, который есть в вашей жизни и который так мешает вам считать себя детем Божьим. Вернитесь сегодня к Богу Отцу. Очень трудно доверять, если ваше доверие много раз не оправдывали. Единственный, кому мы можем доверять, — это Иисус. Он отдал все за нас. Вы доверитесь Ему? Придите к Нему и повторите эту молитву. Иисус, я грешница. Меня ранили, но я тоже грешница, которая нуждается в Спасителе. Ты умер ради меня 2000 лет назад. Ты взял на себя мои грехи. Я отдаю тебе себя. Я открываю свою душу и доверяю тебе. Приди в мою жизнь, прости мои грехи. Исцели мое разбитое сердце, научи меня прощать. Научи отпускать те крючки, которые вцепились в меня из-за неправильных решений других. Я хочу принадлежать тебе и быть свободной. Я хочу принять все, что ты имеешь для меня. Я хочу, чтобы сила твоего Духа Святого была в моей жизни. Исцели меня, приди в мою жизнь. Я прошу об этом во имя твое. Прошу, прости меня и вернись в мою жизнь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Расскажите свою историю, и мы помолимся о вас. Спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи!

Благослови вас, Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Обещаю, вы почувствуете себя как дома. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. Они были женаты более 60 лет. На церковном собрании кто-то спросил у них о секрете семейного счастья. Муж рассказал, что он всегда относился к жене с уважением. Он возил ее в путешествия по всему миру. Он сказал: «На 25-ю годовщину свадьбы я отвез ее в Пекин, Китай». Все захлопали. Затем кто-то спросил: «А на 50-ю?» Он сказал: «Я поехал и забрал ее оттуда». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что это ваше время. Мы все во что-то верим. У нас есть мечты, которых мы хотим достигнуть, проблемы, которые надеемся решить. Вы хотите увидеть свою семью восстановленной, сбросить вес, преодолеть зависимость, начать собственный бизнес. Это продолжается месяц за месяцем и год за годом. Мы не видим изменений. Легко расстроиться и думать: этого никогда не произойдет. Лучше уже не будет. Я научусь жить с этим. Хорошо быть довольным тем, где мы находимся, но мы не должны терять ожидания. Только потому, что этого не произошло, не означает, что этого не произойдет никогда. Всегда будут силы, которые попытаются убедить нас оставаться там, где мы есть. Продолжайте верить. Бог не завел бы вас так далеко, чтобы оставить там. То, что Он начал в вашей жизни, Он собирается завершить. Вы можете не видеть, как это происходит, но у Бога есть путь. Если вы верите, то Создатель Вселенной начинает трудиться. Павел сказал в послании Галатам 6: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я ощущаю в своем духе, что мы вступаем в сезон, когда Бог явится в вашей жизни. Обетования, на которых вы стояли, мечты, о которых вы молились, Бог позволит всему свершиться. Он заставит произойти тому, что вы не могли бы сделать сами. Вы верили, что проблемы решатся. В правильное время все изменится вам во благо. Возможно, у вас зависимость уже 20 лет. Вы старались изо всех сил снова и снова преодолеть ее, но никакого успеха. Хорошие новости. Это ваше время, чтобы стать свободным. Возможно, у вас финансовые трудности. Кажется, что ничего не двигается. Вы делаете шаг вперед и два назад. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Настало ваше время. Поощрение близится. Прорыв близится. Нужда — это не ваша судьба. Постоянная борьба и выживание — это не конец вашей истории. Продолжайте верить. Продолжайте ожидать. Продолжайте почитать Бога. Обилие приближается к вам. В свое время ваша чаша переполнится. Иногда вам необходимы слова веры и победы в вашей жизни. Слова имеют творческую силу. Если вы позволите им пустить корни в вашем духе, то они помогут зажечь ваши мечты, вашу веру и ваш внутренний потенциал. Ваш разум может отговаривать вас от этого. Вы не понимаете, как это может произойти. Это нормально. Ваше дело верить. Ваше дело в том, чтобы сказать: «Да, Господь, это для меня. Я верю, что настало мое время». Многие люди сражаются с депрессией. Она как темное облако следует за ними. Они не могут стряхнуть этого. Кажется, что так будет всегда. Разница в том, что вы приближаетесь к правильному сезону. Бог вытащит вас из этого рва, поставит ваши ноги на камни и вложит в ваше сердце новую песню. В свое время цепи падут. Депрессия не сможет оставаться. Печаль уйдет. Вы ощутите новую радость, счастье и желание жить. Я разговаривал с одной девушкой. Она пережила разрыв в отношениях 3 года назад. Она была расстроена, одинока и уже не думала, что когда-то повстречает правильного человека. Я сказал ей то, что говорю вам.
В свое время данные Богом связи придут к вам. Бог приведет в вашу жизнь лучшего человека, чем вы когда-либо представляли. Придите в согласие с Богом. На всем протяжении дня говорите: «Бог, спасибо, что это мое время. Бог, я верю, это мое время, чтобы стать здоровым. Это мое время, чтобы встретить людей своей мечты. Это мое время, чтобы продвинуться в карьере, ступить на новый уровень моей судьбы». У моего брата Пола есть сын по имени Мэтью. В возрасте 12 лет у него происходила борьба с депрессией. Он потерял интерес к учебе, он не общался с другими учениками и даже с собственной семьей. Казалось, что чем больше Пол и Дженнифер молились, тем хуже ему становилось. Депрессия настолько усилилась, что Мэтью должен был оставить школу. Он очень умный и талантливый. Казалось, что он загубит свою судьбу. В Писании сказано: «Делая добро, не унываем, потому что пожнем». Пол не видел никаких изменений, но продолжал молиться. Он продолжал верить. «Бог, Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу. Ты сказал, что семя праведного будет могущественным на земле. Ты сказал, что Твои намерения о Мэтью во благо, а не на зло». Шли годы, никакого признака улучшения. Но однажды, внезапно, цепи депрессии спали с Мэтью. К нему вернулась радость. К нему вернулось желание жить. Он стал смотреть в будущее. Он возвратился и окончил среднюю школу. Он поступил в институт и получил степень бакалавра. Затем он поступил в юридическую школу и получил степень по юридическому праву. Сегодня Мэтью адвокат и работает с нами в служении Лейквуд. Вот он, в первом ряду. Это Мэтью и его прекрасная жена Мэнди. Что же случилось? Мэтью дождался своего времени. Все выглядело так, что это никогда не изменится, но неожиданно, сверхъестественным образом, все обернулось ему во благо. Вы можете столкнуться с ситуацией, как мой брат Пол, о которой вы молитесь уже долгое время. Кажется, что это никогда не изменится. Вы можете расстроиться, просто принять это и думать: «Эх, я никогда не выздоровею. Мой ребенок никогда не исправится. Мой бизнес не наладится». Подготовьтесь. Вы подходите к своему сезону. Как это было с Мэтью, необычным образом и внезапно все изменится вам во благо. Бизнес безнадежно прогорел. Но Бог знает, как привести к вам новых клиентов и выделить вас среди конкурентов. Бог может дать вам идеи, творческий потенциал и мудрость. Его имя Иегова Ире. Бог — наш обеспечитель. Одно прикосновение Его благодати может переместить вас на 50 лет вперед. Продолжайте верить и ожидать. Не утомляйтесь делать то, что правильно. Другими словами, не жалуйтесь, если что-то не получается и что это никогда не решится. Если бы Пол говорил: «Я не думаю, что Мэтью когда-то поправится, депрессия раздавит его», то Мэтью не был бы там, где он есть сегодня. Стойте в вере. Когда вы готовы расстроиться, то поступите наоборот. «Бог, я благодарю Тебя, что настало мое время. Это мой сезон, чтобы увидеть умножение. Это мое время, чтобы завести ребенка, о котором мы мечтали. Это мое время, чтобы освободиться от хронической боли и увидеть прорыв в своей жизни». Так сделала одна женщина в Писании. Она страдала кровотечением в течение 12 лет. Она была у лучших врачей своего времени, испробовала различные лечения, лекарства, но ничто, казалось, не работало. Она могла подумать: «Такова моя судьба. Эксперты сказали, что я никогда не выздоровею. Я просто должна научиться с этим жить». Глубоко внутри эта женщина знала, что должна стать здоровой и исцеленной. Она знала, что она победитель, а не жертва. Однажды ей сказали, что Иисус проходил через ее город. Когда она услышала это, то что-то поднялось внутри нее. «Это твое время. Это твой момент. Это твой сезон». Она услышала то, о чем я сегодня говорю вам. Несмотря на то, что она была слаба, и каждая мысль говорила, что она впустую тратит свое время, она стала пробираться через толпу, пытаясь добраться до Иисуса. Отодвигая людей со своего пути, она говорила: «Извините, я должна пройти, простите меня. Я не хочу быть грубой, но у меня есть миссия, настал мой сезон».
В Писании говорится, она продолжала говорить в себе, «Если только дотронусь его, я знаю, что буду исцелена». Она не сказала это один раз. Она продолжала говорить это снова и снова. Исцеление грядет. Восстановление грядет. Благодать уже близко. Она была переполнена ожиданием. Она верила, что что-то хорошее должно произойти. Когда Иисус проходил, вы знаете эту историю, она дотянулась и едва коснулась края его одежды и сразу же исцелилась. Иисус остановился и сказал своим ученикам, «Кто-то прикоснулся ко мне». Они сказали, «Иисус, о чем ты говоришь? Здесь полно людей, все касаются тебя». Он сказал, «Нет, кто-то прикоснулся ко мне с такой верой и с таким ожиданием, что это вытянуло из меня чудотворную силу». В это время Иисус увидел эту женщину. Она испугалась и стала переживать, что сделала что-то не так. Иисус улыбнулся и сказал, «Дочь, твоя вера исцелила тебя. Ты свободна от этой болезни». Что я хочу сказать? Когда мы живем с ожиданием, то это привлекает внимание Бога. Если мы говорим, «Бог, я верю, это мое время, это мой сезон, чтобы достигнуть мечты, вырваться на свободу из депрессии, это мой сезон, чтобы встретить правильных людей, это мой сезон, чтобы стать здоровым», то поступаем, как эта женщина. Ваша вера может заставить Бога остановиться. Это интересно, что Иисус не исцелил всех вокруг Него в тот день. В толпе были и другие больные люди, у которых была нужда, но Он прошел мимо. Разница в том, что женщина высвободила свою веру. Это началось в ее разуме. На всем протяжении дня мы должны иметь это ожидание. Продолжайте говорить правильные вещи. Если вы столкнетесь с болезнью, то вы не можете позволить себе говорить, «Не думаю, что я когда-то поправлюсь. Джоэл, я так долго болею. Я думаю, что это станет моим концом». Начните говорить, как эта женщина. «Это мое время, чтобы выздороветь. Бог восстанавливает мое здоровье. Долготой дней Он насытит меня». Если у вас финансовые трудности, то не говорите, «У меня никогда не будет денег. Я никогда не продвинусь вперед». Это мое время, чтобы выйти за пределы, быть свободным от долгов, давать, а не брать взаймы. Благословения упорно ищут меня, благодать окружает меня как щит. Все, чего я касаюсь, процветает и преуспевает. Если вы одиноки, то не говорите, «Я никогда не повстречаю правильного человека. Я слишком стара. Я не яркая личность. Я не привлекательна». Прекратите это. Это мой сезон для Богом данных связей. Бог направляет мои шаги и приводит ко мне правильных людей. Возможно, вы пережили разочарование в прошлом. Что-то не удалось, и вы могли бы войти в новый сезон с мыслями. «Я бедный и старый. Такова моя судьба. Мне всегда не везет». Наоборот, скажите, «Это мой сезон, чтобы получить украшение вместо пепла. То, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах. Ваша лучшая жизнь прямо перед вами. Возможно, вы пережили неудачу, но на самом деле это основание для того,

чтобы Бог сделал что-то лучшее. Захария сказал: «Если вы будете узниками надежды, то Бог воздаст вам вдвойне за то, что вы потеряли». Это ваш сезон, чтобы получить двойное воздаяние. Это ваш сезон защиты, восстановления и новых начинаний. Настройте свой разум на правильные мысли. Говорите о себе правильно. Это одна из причин, почему мы не видим того лучшего, что есть у Бога. Наш разум нейтрален, как у тех людей, которые были рядом с Иисусом в тот день, но не исцелились. Мы не думаем ничего плохого, но и не высвобождаем свою веру. Нет никакого ожидания. Вера побуждает Бога действовать. Вы можете быть в правильном месте и в правильное время, но из-за того, что у вас неправильное настроение, вы упустите лучшее, что есть у Бога. Эта женщина была в правильном месте и в нужное время. Иисус проходил мимо. В отличие от других людей, она была в правильном настроении, ожидая изменений, исцеления и прорыва. Сегодня вы в правильном месте, вы здесь в правильное время. Бог определил вам услышать это. Два из трех в порядке. Но номер три все портит. Вы в правильном настроении? Вы верите, что это ваше время? Вы верите, что этот сезон благодати, увеличения, восстановления и новых начинаний? Иисус проходит мимо прямо сейчас. Он не движим нашими нуждами. У нас всегда много потребностей. Он знает все это, но Иисус движим нашей верой. Легко думать: что ж, диагноз говорит, что я не поправлюсь, мой бизнес никогда не восстановится, юридическая проблема никогда не разрешится. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от негатива. Вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Все, что вы должны сделать, это прийти в правильное настроение. Будьте как эта женщина. Бог, я благодарю тебя за то, что это мое время. Это мой сезон, чтобы стать лидером, окончить школу, преодолеть зависимость, выйти за пределы, повстречать человека своей мечты. Если вы продолжаете так говорить и благодарить Бога заранее, то вам стоит подготовиться. Бог проявит себя в вашей жизни. Он возьмет вас туда, куда вы не смогли бы пойти сами. Он откроет двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Соединит вас с правильными людьми. Он восстановит то, что вам казалось полностью разрушенным. Это произойдет внезапно, неожиданно и необычным образом. И вы скажете: «Вот это да, я не ожидал». Когда мы слышим фразу «я не ожидал», то в ней чувствуется негативный смысл. Она говорит о неудаче. «Я потерял главного клиента, Джоэл. Я не ожидал этого. Мне поставили плохой диагноз. Я не ожидал. Мой друг оставил меня ради кого-то другого. Я не ожидал. В этом сезоне Бог все изменит. Я получил повышение. Я не ожидал. Мой ребенок получил отлично в школе. Я не ожидал. Мы въехали в красивый новый дом. Я не ожидал. Мое здоровье улучшилось. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я не ожидал». Вы помните старую песню, в которой поется: «Дадим им повод для разговоров». В этом сезоне Бог даст вам повод для разговоров. Он сделает вас примером своей благодати. Женщина, которая была исцелена после 12 лет болезни, я уверен, что везде, где бы она ни была, то говорила: «Позвольте мне рассказать, что Бог сделал для меня». Ей было о чем рассказать. Вы слышите, как я всегда рассказываю о том, что Бог исцелил мою мать от рака последней степени? Что это было? Бог дал нам о чем говорить. Когда мой отец отошел к Господу, то Бог помог мне стать пастором. Он повел нас в такие места, о которых мы никогда не мечтали. Бог вывел Мэтью из депрессии. Что это было? Бог дал нам что-то, о чем мы можем говорить. Каждый может оглянуться на свою жизнь и увидеть времена, что Бог прокладывает путь тогда, когда вы не видели его. Он помещал вас в правильное место. Вы встретили того человека и влюбились. Бог спас вашего ребенка от несчастного случая. Он дал вам повышение, и это при том, что вы не были самыми опытными. Он решил проблему. Он дал вам что-то, о чем вы можете рассказать. Я могу сказать, что вы еще ничего не видели из того, что Бог приготовил для вас. Это будет больше, лучше, насыщеннее, чем то, что вы видели в прошлом. Я знаю человека, который живет в другом городе. Он приезжает в Хьюстон несколько раз в год для лечения у доктора Андерсона в нашей больнице. У него была неизлечимая болезнь.
Это продолжалось 6 лет. Он мог жить только потому, что получал это лечение. Он был позитивно настроен. Недавно я встретил его. Он сказал: «Джоэл, я так счастлив быть сегодня здесь». В последний раз, когда он приехал, то его доктор, один из ведущих специалистов в области рака, сказал: «За все годы своей практики я никогда не видел, чтобы такое происходило. Но эта неизлечимая болезнь по каким-то причинам медленно начинает исчезать. Вам больше не потребуется лечение». Он был так рад. Он уже планировал проходить лечение до конца своей жизни. Он не ожидал этого. Бог дал ему то, о чем можно рассказать. Подготовьтесь. В этом сезоне вы будете говорить, как он. Вот это да. Я выплатил кредит за дом. Не ожидал. Преодолел зависимость. Не ожидал. Один из членов моей семьи, который вел разгульный образ жизни, теперь ходит в церковь, принимает правильные решения. Он идет к своей мечте. Такого я точно не ожидал. В Писании говорится: когда вы почитаете Бога своей жизнью, когда ставите Его на первое место, то Божьи благословения будут преследовать вас. Иногда с нами происходят негативные ситуации. Всякое случается. Но не фокусируйтесь на ожидании негативного. В этом сезоне Бог все изменит. Прорывы будут преследовать вас. Благодать, исцеление, новые возможности будут преследовать вас. Одно из определений слова «настигать» — это «застать врасплох». Когда говорится «благословения Божии настигнут вас», то имеется в виду, Бог удивит вас. Внезапно, неожиданно, необычно, прорыв, исцеление, повышение, связи. Как-то я подписывал свои книги в Нью-Йорке. Подошла одна молодая пара, они были очень взволнованы. Они рассказали, что я был в этом же самом книжном магазине несколько лет назад. В тот день они впервые встретились, когда стояли в очереди друг около друга. Они стали друзьями и начали встречаться. Полтора года спустя они поженились. Они подошли и сказали: «Джоэл, сегодня мы празднуем годовщину свадьбы». Они просто пришли подписать книгу, но Бог сказал: «Сюрприз! Я поставлю человека вашей мечты в очередь рядом с вами». Там было более 1000 человек. Они могли бы стоять за несколько человек друг от друга и никогда не встретиться. Но Бог знает, как соединить вас с правильным человеком. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Вы даже не представляете, что Бог приготовил вам. У него есть ряд неожиданностей. Если бы он показал вам их прямо сейчас, то вы были бы удивлены. В свое время то, о чем вы молились, внезапно осуществится. Появятся правильные люди, правильные возможности. Необычно, неожиданно. Бог даст вам, о чем рассказать. Давид говорит об этом в Псалме 26. «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?» Сколько благословений, благодати, умножения мы упускаем просто потому, что не ожидаем этого и не высвобождаем свою веру. В действительности Давид говорил: «Если бы я не верил, то, возможно, не победил бы Голиафа и не занял бы трон Израиля. Я не возвратил бы свою семью и имущество, когда мой город Сикелаг был сожжен дотла. Где бы я был, если бы не верил?» В Писании говорится, что Бог сохраняет благословения для тех, которые любят Его. Есть благословения, на которых написано ваше имя, и они сберегаются. Есть повышение, исцеление, которые сберегаются для вас. Ребенок, о котором вы мечтали, приготовлен для вас. Бог уже предназначил ему стать вашим. Если вы не верите и думаете: «Джоэл, этого не произойдет со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Бог никогда не благословит меня. Я совершил много ошибок. Я никогда не смогу выплатить кредит за дом». Вы шутите? Это даже не обсуждается. Такое мышление будет удерживать вас от того лучшего, что есть у Бога. Почему бы вам не попробовать другой подход и сказать: «Бог, я верю, что ты хочешь явить мне благодать, что ты приготовил мне невероятное будущее, и я верю, что это мое время». Когда у вас такое отношение, то Бог может дать вам то, о чем вы сможете рассказать. Вы оглянетесь и скажете, как Давид: «Где бы я был, если бы не верил, что увижу благость Божью?»
Одни мои друзья поехали в другой штат, чтобы основать там церковь. Они прилетели в другой город, чтобы найти дом. Они точно знали, где хотели бы жить и какой дом им подходит. Им понравилась одна строительная компания. Они пошли, чтобы посмотреть на некоторые модели домов. Продавец сказал им: «Можете смотреть, но не очень надейтесь. Эти модели будут доступны через полтора года». Много людей переехало в этот город. Но они не могли ждать пару лет и уже хотели уезжать. Но в последнюю минуту муж сказал: «Хорошо, посмотрим эти модели только, чтобы проверить их». Они прошлись по улице и осмотрели дюжину различных домов. Пока они осматривали, подошел продавец и спросил, какая модель понравилась им больше всего. Они показали. У него в руках был контракт, который только что не состоялся. Это была именно та модель, которую они искали. Он сказал: «Перед вами в очереди более 200 человек. Я должен позвонить следующим в списке, но что-то подсказывает мне предложить этот дом вам». Они сказали: «Мы ценим это, но хотим, чтобы был хороший вид на город». Он сказал: «Садитесь в автомобиль». Он привез их к дому. Он был на тихой улочке и с красивым видом на город. Они подписали контракт и въехали несколько недель спустя. Это было одним из подготовленных Богом благословений. Они много раз повторяли в тот день: «Вот это да, мы не ожидали». Вам надо подготовиться. Бог приготовил вам много неожиданностей. Некоторые благословения, которые Он хранит, будут высвобождены. Это произойдет внезапно, неожиданно, необычно. Друзья, вы в правильном месте. Вы здесь в нужное время. Я прошу, чтобы вы пошли в правильное настроение. На всем протяжении дня, как та женщина, которая коснулась Иисуса, говорите: «Бог, благодарю Тебя, что это мое время». Продолжайте ожидать, продолжайте верить, продолжайте почитать Бога. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог поразит вас своей благодатью. Вы увидите сбывшиеся мечты, сбывшиеся обетования, восстановленные отношения, благодать, здоровье, умножение и новый уровень вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это сегодня, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Река Иордан длиной 252 километра не попала в список самых великих рек мира. Но для маленького Израиля она имеет наиважнейшее стратегическое значение. От нее зависит водоснабжение всей страны, сельское хозяйство, пополнение Кинерета и Мертвого моря. А также на реке Иордан происходили судьбоносные события не только для израильтян, но и для всего мира. И в сегодняшнее путешествие к устью реки Иордан в местечко, которое называется Вефавар, мы отправимся вместе с израильским гидом Мариной Затульской.
1: Священный древний Иордан. Он знает много разных тайн. С голландских гор стремглой течет, в глубины недр поток несет. Врагам дорогу преграждал, сынам путь в землю открывал. Остановив движение вод, он ждал, когда войдет народ в обетованный Богом край. Хранит он много тайн. Мы мчимся вниз ко дну земли, там, где баталии прошли многих народов и племен, и где когда-то был крещен в Иордане Божий Сын. И мы стремительно спешим. Дорога нас уносит вниз, пустынных гор крутой карниз со всех сторон теснит. Наша редакция спешит, чтоб приоткрыть завесу тайн, что прячет древний Иордан.
2: Друзья, мы находимся с вами в горах Иудейской пустыни. Здесь территория поселка Мицпе-Ирехо. И само название Мицпе-Ирехо – это как наблюдательный пункт, как точка наблюдения над Ерехоном. Под нами внизу в долине можно видеть древний город Ерехон. Археологи говорят, это самый древний город мира. И это пример оазиса пустыни. Вокруг нас пустыня и горы, на которых мы находимся, Иудейская пустыня. И долина реки Иордан, которая под нами сейчас. И противоположные горы, в общем-то, не очень-то они засажены лесами. Но при этом у подножия Иудейских гор здесь пробивается много ручьев. И это была причина, почему с самых древних времен люди селились там, где сегодня находится Иерихон. Это древнейший город мира. И что важно с точки зрения Библии, что происходило здесь, друзья, это, конечно же, прежде всего, вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Откуда идут сыны Израилевы? Они идут с той стороны реки Иордан, это то, что называется горы Моава. Кстати, это уже территория страны Иордания. Там находится соседняя нам страна Иордания, и граница с ней проходит по реке Иордан. Мы с вами очень скоро будем на этом месте. Так вот, сыны Израилевы, они пришли с той стороны реки Иордан. Они остановились станом у подножия вот этих гор Моава. И в начале, до того, как пришел весь народ входить в землю обетованную, два разведчика, они пришли в Иерихон, чтобы высмотреть землю. Дело в том, что сыны Израилевы боялись, когда впервые подошли к земле обетованной 40 лет тому назад, и они встретились с большими городами укрепленными, как Тель-Арад, например, и другие города, и они говорят, там города укрепленные, как нам быть? И сейчас, после 40 лет блуждания в пустыне, народ Израиля опять стоит напротив Святой Земли, и перед ними город Иерихон, весьма хорошо укрепленный. И то, что говорят историки, две колесницы могли разъехаться по стене города. И опять вот эта вот дрожь в коленках. Как мы войдем в эту землю обетованную? Как мы будем вести войну против этих укрепленных городов, этих вооруженных людей? И два разведчика идут, чтобы выведать обстановку. Они переходят вот эту вот долину реки Иордан. Между горами, на которых мы находимся, и горами Иордании, горами Моава, 14 километров ширины, то есть ширина долины 14 километров. Два разведчика приходят в Иерихон, друзья, он не был таким большим. Разведчики попадают в дом Раави, которая жила в стене города. И Раав, она скрывает разведчиков израильтян, князья Иерихона приходят к Раави и говорят, у тебя здесь соглядатаи, у тебя здесь разведчики, выдай нам их. Она говорит, ой, были люди, в самом деле были, но они ушли. И она указывает, вон туда они пошли, вон туда. То есть она посылает погоню через всю пустыню. И погоня пускается через всю пустыню. При этом Раав обращается к разведчикам и говорит: «Не ходите в ваш стан». 14 километров пересечь пешком на равнине, где вся она обыскивается и вся она просматривается. Раав говорит: «Пересидите в горах». То есть она предлагает разведчикам, евреям, перейти в ближайшие к Иерихону горы, горы, которые просто нависают над Иерихоном, и говорит: «Пересидите вы здесь, в этих горах, пока не утихнет пустыня». И вот сыны Израилевы пересидели 3 дня в горах Иудейской пустыни. Когда погоня утихла, под покровом ночи они вернулись в свой стан с хорошими новостями, друзья. Они сказали: «Господь уже предал этот город в наши руки, все в страхе от нас».
1: После рассказа нашего гида о Иерихоне мы решили посетить этот древнейший город мира и, согласно дорожным указателям, повернули налево, покинув трассу номер 1, по которой мы двигались из Иерусалима в сторону Мертвого моря. При въезде в город мы пересекли зоны досмотра, на которых нас никто не остановил, и стали двигаться в сторону раскопок древнего Иерихона, руины которого находятся к западу от центра современного города. Нас ждал музей под открытым небом с названием Тель-Ас-Султан, то есть холм султана. Ведь с арабского и иврита Тель – это холм. И этот, теперь уже археологический холм, возвышается над окружающей местностью на 21 метр. И одновременно с этим сам город располагается на 350 метров ниже уровня Мирового океана. Иерихон – это настоящий чемпион по древности и по низкому уровню расположения. Равных ему просто нет. История исследований археологического холма восходит к изысканиям капитана Чарльза Уоррена, работавшего на этом месте в 1868 году от имени Палестинского исследовательского фонда. Масштабные раскопки в начале 20 века выявили часть фортификационных систем поселений эпохи ранней и средней бронзы. Экспедиция под руководством археолога Джона Гарстанга в 1930-36 годах позволила установить, что поселение на месте библейского Иерихона появилось более 10 тысяч лет до нашей эры. В эпоху ранней бронзы, в 3-м тысячелетии до нашей эры, Иерихон превратился в крупный городской центр. В районе укреплений в западной части археологического холма были найдены следы нескольких этапов строительства. Он был процветающим городом, обнесенным мощной оборонительной стеной. Необычный для древнего мира интенсивный рост Иерихона и его быстрое превращение в важнейший городской центр Восточного Средиземноморья объясняется расположением на перекрестке торговых дорог, источниками воды, а также богатством ресурсов Мертвого моря и обилием растительных культур. Вполне возможно, по одной из версий, название города Иерихон происходит от слова «благоухание» – «реах». Так это звучит на иврите. Знаменитый еврейский историк Иосиф Флавий, живший в 1 веке нашей эры, писал об Иерихоне: «Земля Иерихонская – самая плодородная в Иудее, производящая в огромном изобилии пальмовые деревья и бальзамовые кустарники. Нижние части стволов

0: и стены города пали. Отсюда пошло знаменитое высказывание о трубах иерихонских. После знакомства с Иерихоном мы поехали в конечную точку нашего путешествия, которая находится в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, в район Вифавара. На иврите название «Бейт Авра», что в переводе означает «дом переправы». Дорога идет вдоль ограждений по весьма пустынной местности. КПП, колючая проволока, ограждения, а за проволокой находятся минные поля и предупредительная табличка «Осторожно, мины!» Военные пейзажи, а рядом граница, которая проходит по руслу реки Иордан.
1: Это, друзья, сыны Израиля, вы здесь перешли реку Иордан, и вы, глядя на речку Иордан сегодня здесь, скажете, да что ж там переходить ее было, да перепрыгнуть ее можно было. Друзья, так да не так. Мы с вами читаем в Священном Писании, что когда израильтяне вошли в землю обетованную, был месяц Нисан, это весенний месяц, и было время таяния снегов. Это особое время, когда там на горе Ермон тает снег, и потоки, они становятся бурными, воды много. И я хочу, друзья, напомнить, что в те времена, библейские времена, из Галилейского моря, из реки Иордан не забирали воду, как сейчас, для питья постоянно, ежедневно целая река выливается для питья. В общем-то, река была в природных своих границах, была намного больше, и во время таяния снегов она могла быть даже небезопасной, она могла выходить из берегов и быть очень бурной. Когда мы подойдем с вами к воде, мы с вами увидим отметку, где можно видеть, что вода поднималась где-то до уровня, где мы с вами сейчас стоим. То есть она поднялась и залила все вокруг. Это сейчас, когда мы забираем воду. В те времена воду не забирали, вода была намного, река была намного больше, и Иордан очень разливался. Считается, что он мог доходить до ширины 100 метров. И это было как раз то самое время таяния снегов, когда Господь Бог вводит сынов Израиля в землю обетованную и дает Иисусу Навину, преемнику Моисея, сотворить знамение, подобное Моисееву. Ведь это Моисей открыл воды Красного моря, чтобы прошли они, выходя из Египта, так и Иисус Навин, который становится преемником Моисея, он вводит народ Израиля в землю обетованную, раскрывая воды Иордана.

Друзья, река Иордан берет свое начало на севере. Там у нас с вами север. И начало реки Иордан из-под горы Ермон. Там на гору Ермон ложится снег зимой. Друзья, у нас в Израиле бывает снег. Не во всех местах, в некоторых. И постепенно снег тает, и образовываются потоки, притоки реки Иордан. Там в северной части река Иордан может быть довольно бурной и полноводной. Река Иордан, она впадает в озеро Геннесарецкое или море Галилейское, или море Тивериадское. Это единая водная система, протекает через море и вытекает в южной части, чтобы стремиться от Галилейского моря к Мертвому морю. И это то, что называется долина реки Иордан. Река Иордан впадает здесь, в районе Иудейской пустыни, впадает в Мертвое море, и на этом заканчивается бег реки Иордан. То, что вы видите, что вода желтого цвета, а не привычно голубого цвета, как обычно для, привычно для рек, потому что воды здесь остается совсем немного. Вы видите, что речка узкая и очень мелко здесь. Почему? Потому что вода постоянно забирается на орошение и для питья. Я напомню, друзья, в Израиле сегодня проживает 8,5 миллионов человек, а источники воды остаются те же. Нужно продумать, что сделать, чтобы все-таки не забирать постоянно воду из реки Иордан, чтобы она вернулась к своим границам, чтобы она стала больше, как она была изначально, и чтобы Мертвое море не высыхало. Но это все проект, это пока что все решение, которое принимается. На данный момент речка Иордан, ее южная часть, она совсем небольшая. И то, что мы видим с вами, что вода смешивается с илом. Друзья, как мы можем знать, что здесь было место крещения Иисуса? Я хочу сказать, друзья, мы находимся напротив Иерихона. Это очень важное место в целом для иудейской традиции. Дело в том, что здесь, именно здесь, напротив Иерихона, мы читаем с вами в Писании, было вхождение сынов Израилевых в землю обетованную. Израильтяне, которые были на восточном берегу реки Иордан, переходят чудесным образом реку здесь. Я напомню, друзья, это были священники.

левиты, служители храма иудейского, тогда храма еще не было, значит, было святилище, они несли на плечах своих ковчег Господень, они вступили ногами в воду Иордана, и сказано, река остановилась стеной по правую руку от них. А по левую руку от них вода иссякла и ушла в Мертвое море. И так вода стоит стеной по правую сторону, и сыны Израилевы проходят по дну Иордана, входят в землю обетованную. Друзья, мы с вами сейчас читаем о крещении Христа на реке Иордан. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Друзья, это тот библейский текст, на основании которого мы с вами здесь находимся. И здесь, где река Иордан течет посреди Иудейской пустыни, понимаем, что здесь было крещение. Иудейская пустыня – это здесь, вокруг нас, и также горы Иудейской пустыни. То есть не где-то в другом месте, а там, где Иудейская пустыня, там было место крещения. И говорит Иоанн Креститель, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о Котором сказал пророк Исаия, еврейский пророк из Ветхого Завета, и говорит Исаия такие слова, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Друзья, это то, что уподобляет Иоанна Крестителя пророку Илии. Ведь перед пришествием Мессии должен прийти Илия. Этого ожидает иудейский народ по сегодняшний день. И вот когда Иисусу задали в свое время вопрос, а что же сказано, что прежде должен прийти Илии? Иисус говорит, Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Итак, Иисус указывает на Иоанна Крестителя, который пришел в духе Илии, как говорится, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, почему Иоанн преподает, приглашает людей совершить крещение? Крещение – это слово русское, содержащее слово «крест». Вы знаете, в еврейском слове это омовение, погружение, баптисто. То есть он говорит людям, совершите омовение, совершите погружение в воды реки Иордан здесь. Я напоминаю, друзья, что с той стороны, с восточного берега реки Иордан шли паломники Галилеи. Здесь они переходили реку Иордан и поднимались массово в Иерусалимский храм. И люди вели с собой жертвенных животных, которые должны были по закону Моисея заколоть за грехи человеческие. Каждый вел свою жертву. И поэтому людям было очень понятно, что такое храм, что такое очищение и что такое ритуальное омовение. Люди перед тем, как восходили на храмовую гору, все совершали ритуальное омовение в проточной воде. Друзья, здесь проточная вода, река Иордан – это проточная вода, да еще священная река, с которой столько связано для иудейского народа, что касается деяний Господа в истории еврейского народа. Итак, Иоанн преподает крещение здесь, приглашает паломников, идущих в Иерусалим, совершить омовение, и вот среди них оказался некто. И об Иисусе говорил Иоанн такие слова. «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он, идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Итак, Иоанн говорил, что будет кто-то, которому он, Иоанн, готовит путь. И среди крещаемых, которые приходят в эту воду совершить омовение, погружение в воду Иордана, оказался Иисус. И вот на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Друзья, Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе такие слова. «Из пророков, рожденных женами, не восставал более пророк, чем Иоанн Креститель». Почему? Все пророки говорили о Мессии. Когда мы открываем с вами Писание, мы видим с вами пазль из маленьких частичек, пазль, который нужно сложить. Кто он, Мессия? Когда он придет? Для чего он придет? Иоанну Крестителю дано было сказать, вот он,
Вот он тот, о котором говорил Бог Адаму в Эдемском саду, о котором говорили все еврейские пророки. Посреди людей, которые принимают омовение от Иоанна Крестителя, оказался Иисус, и Иисус со всеми идет к Иоанну. Сказано, Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» То есть кто преподает крещение? Больше, меньшему, конечно. И он говорит, «Мне должно креститься от тебя?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь, теперь так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Друзья, Сын Божий оставляет славу небес, облекается в образ раба, становится человеком, подобным нам, и он занимает место грешника на суде Божьем. Так вот, Сын Божий, он принимает водное омовение, которого он не должен был принимать. Друзья, я хочу напомнить, водное омовение, ритуальное омовение для прощения грехов. Согрешал ли Иисус, друзья? Об этом говорит пророк Исаия. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. Но он, праведный, не знавший греха, приходит занять наше место на суде, чтобы принять эту смерть за наши грехи, а нам даровать свою совершенную праведность, чтобы мы могли предстать пред Богом без пятна и без порока. И так Он отождествляет Себя во всем нам, в том числе в этом водном омовении в реке Иордан. И Он допускает его, и Иисус заходит в воды Иордана. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него. И се глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Друзья, можно только представить, как Иисус стоит на берегу этой реки, и как Дух Святой в виде голубя опускается на него, так же мирно, так же тихо, и голос Отца глаголит с небес, говоря, «Этот Сын мой возлюбленный». Друзья, мы видим с вами здесь Троицу – Отца, Сына и Духа Святого. И то, что происходит с Иисусом здесь, запечатлевается в христианской традиции как праздник Богоявления, когда Иисус является Сыном Божьим и запечатлен Духом Святым. Отсюда, друзья, от реки Иордан, он идет в пустыню и был 40 дней искушаем от дьявола.

И слово, которое сегодня есть у меня на сердце, я назвал так: «Ошибки – не приговор». Господь призвал нас к себе и сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Апостолы, что они говорили? Они говорят: «Давайте поспешим к совершенству». И когда мы эти места все читаем, слушаем и понимаем: «Господи, так ну какая-то несостыковка идет, потому что свят только Господь и совершен только Господь». Правильно? Согласны с этим? Здесь есть совершенные люди? Слава Богу. Кто-то хорошо пошутил, сказал: надо на входе в церковь повесить табличку: «Совершенным вход запрещен». Потому что а что вам здесь делать? Вам уже на небе надо быть. Итак, покуда мы знаем, что все люди согрешают, и христиане, конечно же, в том числе, то мы понимаем, чтобы нам устоять, чтобы нам каким-то образом двигаться дальше, нам нужно фундамент иметь под ногами. И этот фундамент – это Божья любовь. Верить в Бога, который нас любит и который способен поднять нас из самого глубокого рва. А падать мы тоже научились порой. Итак, услышав истину, вы знаете, что мы не сразу начинаем жить по этой истине. Нужно какое-то время, чтобы мы подключились, изменили свое мышление, стали говорить эту истину, стали поступать по ней. Не бывает вот так вот, раз и все. И, конечно же, есть какие-то черты характера, которые мы вообще не способны изменить даже на протяжении всей жизни. Мы ставим перед собой какие-то цели, какие-то достигаем, слава Богу, а какие-то вообще не достигаем. А уста наши, кто их вообще может обуздать? Мы читаем в слове: только совершенный человек, а кто совершен? И вот на все это смотришь и думаешь: Господи, помоги нам. Написано: язык укротить никто не может. Мы противостоим искушениям, и тем не менее падаем. И когда падаем, чувствуем себя отвратительно и думаем: Господи, ну опять что-то не то я сделал. Прости, там, пытаемся восстановить жизнь с ним. И вот все это, друзья, добро пожаловать в реальную жизнь. Вот она такая. Потому что чтобы не впасть в отчаяние, нам нужно прилепиться к Богу, который нас любит. Итак, Слово Божие говорит, Иоанна, 1 Иоанна, 1 глава: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». Мы видим, что Библия очень честная книга, и она описывает не только сильные стороны людей, но и слабые стороны. Оно как зеркало, мы взираем в него и идем из славы в славу. В ней читаем о героях веры и смотрим, что эти герои не только делали правильные поступки, но вообще и ошибались, и достаточно сильно. Поэтому во все времена Божьи последователи чудили. Вот. И поэтому чудны дела Твои, Господи, а дела детей Своих еще чуднее. Вот такая шутка у нас, у христиан существует. Давайте вот просто вспомним. Герой веры Авраам, он, боясь за свою жизнь, выдавал свою жену Сару как сестру и вот просто каким-то образом отдавал ее в руки языческого царя. Иаков обманул своего отца и завладел хитростью первородства. Мы смотрим дальше. Давид переспал с чужой женой, а ее мужа послал на смерть. Иона ненавидел жителей Ниневии с такой силой, что бежал оттуда, от Бога убегал. Мы также видим, что Иов проклинал день своего рождения, Илья просил себе смерти, и все это герои веры. Зачем нужно было писать, зачем Духу Святому нужно было писать обо всех этих ошибках, да еще в таких подробностях? Ведь не проще все скрыть, как порой мы стараемся сделать, да? Но смотрите, тогда эти люди, они оказались бы для нас какими-то небожителями, что ли, может быть, они инопланетяне. То есть как бы мы могли перенять их опыт? Чему бы мы могли научиться? Скорее всего, мы дистанцировались бы и сказали: вот это святые, а мы вот, ну, грешные, что мы можем?
Но оказывается, мы можем учиться не только на победах и сильных сторонах героев веры, но и на слабых, на их ошибках, на их падениях. Потому что Слово Божье написано, оно полезно для всего и для каждого, кто его читает. Чтобы читающий, он был честным человеком, во-первых, перед Богом и перед самим собой, и не прикидывался таким безошибочным, или наоборот, когда упал, не думал, что с ним все закончено. Поэтому давайте будем учиться. И это были герои Ветхого Завета, но в Новом Завете были апостолы Иисуса, которые он их призвал, чтобы они были с ним. И они великие люди и являются потрясающим примером для каждого христианина, я думаю, за все года. Но они не безупречны. И я предлагаю вам совершить экскурсию в Евангелии, посмотреть их жизненный опыт, на котором мы с вами тоже можем поучиться. Давайте пойдем в это путешествие. Итак, первое. Ученики не понимали, не видели, не слышали и не помнили, что говорил и делал Иисус. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните». Ну, явно Иисус их не хвалил здесь. Ну, вот представляете, да, всегда ли мы видим, слышим, помним и делаем, как нам говорил Иисус? Мы-то вроде...

Может быть, уже многие годы верующие, но вообще не всегда. Мы забываем порой такие простые истины. И вместо того, чтобы говорить хорошо, говорим плохо. Вместо того, чтобы поступать по истине, вообще по ней не поступаем. Какой еще учитель способен так терпеть своих учеников? Но Иисус до сих пор продолжает нас всех терпеть, друзья. Каждый день. Поэтому и нам нужно верить Ему, просто доверять. Да, Господь, вот мы несовершенные. Прости нас, что забыл. Прости меня, что забыл. Прости, что не сделал вот так, как ты говоришь. И двигаться дальше. Идем следующее. Ученики вступали в споры. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Вот он только спустился с горы Преображения и видит такую картину, спор учеников с людьми. Вот мы порой тоже вступаем в очень странные споры. Это могут быть богословские споры или бытовые. И, к сожалению, начинаем отстаивать истину вроде бы, а на самом деле опускаемся на уровень мира. И как будто бы наше свидетельство или наша смелость, дерзновение теряем. Вместо того, чтобы быть светом и солью, мы все силы тратим на какие-то ненужные споры. Но если посмотреть, что сделал Иисус, Он, когда пришел, Он ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал. Он просто увидел отца в отчаянии, Он укрепил его веру и пошел и освободил его сына. И все. Вообще никаких споров. Вот по-настоящему зрелые люди, они никогда не будут спорить, никогда не будут умничать или какое-то шоу устраивать из всего. Нет, они просто пойдут и восполнят чью-то нужду. Поэтому, братья и сестры, давайте тоже, когда кто-то, а такие люди обязательно будут вызывать нас на спор, лучше всего позволить нашим делам добрым говорить вместо наших слов в такие моменты. И тогда их трудно будет оспорить. Это как апостол Петр, они идут в храм, видят человека, который сидит, говорит, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. И укрепились ноги. Все, и все. И не нужно ничего ни с кем спорить, никому ничего говорить. Вот хорошо вот таким образом, когда есть какая-то ситуация, не нужно философствовать, не нужно спорить. Нужно просто делать Божье дело, быть похожим на Иисуса. Аминь. Идем дальше. Ученики выясняли, кто из них больше. Евангелие от Марка, 9 глава, 33 стиха. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогой вы рассуждали между собой? Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Когда Иисус задал им этот вопрос, то даже Петр, который всегда что-то говорил, молчал. Да, они все поняли, что сделали что-то не то совсем, неправильное что-то. Такое поведение, оно, конечно, присуще больше детям в песочнице, которые там друг с другом там выясняют отношения, кто больше, у кого игрушка круче там, или папа с мамой лучше, они сильнее, знаете. Но явно не для верующих людей. Но интересно, что мы, христиане, вот, будучи верующими, вроде здравыми людьми, тоже порой занимаемся похожими вещами, но делаем это культурно. Мы можем задавать вопросы и пытаясь выяснить их статус. Например, какое у тебя образование? Или какая у тебя должность? А какая у тебя зарплата? А какой у тебя дом? Какая машина? Или если мы верующие, мы говорим, а сколько лет ты во Христе? А какое служение ты несешь? Какая позиция у тебя в церкви? А сколько людей у вас в церкви? А есть ли у вас здание церкви? И сами по себе эти вопросы вполне нормальные, если они задаются с правильными мотивами. Мотивы определяют сущность вопроса, потому что неосвященная природа, она стремится возвыситься, получить какое-то признание, влияние. У гордых людей всегда проблемы с самооценкой. Потому что, когда они встречают тех, кто выше их, успешнее, они либо завидуют, либо впадают в отчаяние. И тогда им нужно где-то оторваться, они находят тех, кто пониже их,
и самоутверждаются за счет них. И это проблема. Поэтому не нужно думать о себе более, нежели должно думать. Не нужно ставить себя куда-то высоко и с кем-то из братьев и сестер выяснять, кто из них больше. Учение Иисуса, оно противоположно учению этого, мыслям этого мира. Потому что Иисус ударил прямо по эгоизму. Он говорит, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Здорово. Ничего не убавить, не прибавить. Почему? Потому что Господь по-другому измеряет величие человека. Для него больше тот, кто служит. Тот, кто служит, тот и более великий, а не тот, кому служит. Очень полезно исследовать свои мотивы, очень полезно разбираться своими поступками, почему мы делаем то или иное, почему мы те или иные вопросы задаем, и разбираться с тщеславием, с завистью, с гордостью. И для этого есть очень хорошее упражнение в Библии. Оно звучит так. Почитай ближнего выше себя. Если ставим себе такую цель, то это будет отличная профилактика, чтобы никогда не пытаться ни с кем спорить, кто из нас больше. Знаете, кто из нас больше? Иисус Христос. Вот. Идем дальше, будем смотреть на жизнь учеников. Ученики запрещали другим служить. Марка 9 глава, с 38 стиха. «При этом Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, они ходят за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Железная логика, да? Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Похоже, что апостол Иоанн жил по принципу «кто не с нами, тот против нас». Знаете, вот такой принцип тоже существует. Вот считать других людей какими-то недостойными, недохристианами, недослужителями, сектантами или еще кем угодно. Но реакция Иисуса такая достаточно жесткая. «Эй, не запрещайте ему!» Иисус никогда и никому не давал служения запрещения. Нигде ведь в Библии мы не читаем. Видите, служение оправдания читаем, служение запретов, контроля. Такого служения нет в Библии. Каждый за себя, написано, даст отчет Богу. Но почему-то во все времена одни верующие запрещали что-то делать другим верующим. Да не будет этого с нами. Апостол Павел писал, что есть такие люди, которые с нечистыми мотивами благовествуют. И он говорит о них, да пусть хоть так проповедуют, это лучше, чем бы вообще не говорили. Понимаете? Даже таким образом апостол рассуждал. А Иисус говорил так, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. О чем речь? Когда в наши города, в наши, не знаю, дома рядом с нами приходят новые служители, которые начинают церкви, библейские какие-то... обучающие программы у них, миссионерская деятельность, что угодно. Нам нужно благодарить за них Бога, что они приехали и подключились к нам. Да, они, может быть, делают по-другому, чем мы, ничего страшного. Но они приехали от Господа и во имя Его служат. И не нам их судить, но нам нужно радоваться и избавиться от какой-то подозрительности и начинать уважать других служителей, ценить их труд. И сказано, принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Если мы служители, то мы чтим и других служителей, потому что понимаем, что это всегда ответственно и непросто. И пусть эта ошибка, казалось бы, учеников тоже пойдет нам на пользу, чтобы мы не были ревностными глупо. Идем дальше, друзья. Ученики не пускали людей к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. То есть ученики считали, они были уверены, что дети помешают Иисусу. Не знаю почему, но в принципе это порой и у нас работает. Каким образом? Когда мы сами идем в церковь, а детей своих дома оставляем. Когда мы говорим, да, уроки делайте или там мультики смотрите, и мы... на богослужение, а дети непонятно где.
Мы очень похоже становимся на учеников. Или в другом месте видим, Варфимей слепой кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И вместо того, чтобы ученики подбежали к нему: «Давай, давай, мы тебе поможем», они его: «Заткнись! Просто, эй, замолчи давай!» Вот как бывает в жизни. Думаю, Иисус-то желает всех привлечь к себе, потому что церковь – место для всех. Но вот дай Бог нам это тоже понимать. И дай Бог нам не быть теми, кто не пускает людей. Может быть, нам кто-то не нравится, но неважно. Наши симпатии не имеют значения. Имеет значение, что Бог хочет этих людей спасти. Поэтому давайте всех привлекать к Иисусу. Аминь. Смотрим дальше на учеников. Ученики стремились к высоким позициям. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 10 главе, с 35 стиха. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали ему: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей“». Хороший запрос. Иаков и Иоанн, конечно, не отличались большой скромностью. Они просто, очень хотели жить на небе с Иисусом ближе, чем остальные. Но Иисус сказал им: вообще не знаете, о чем просите. Интересно, сколько мы порой молитв возносим, которые Господь не отвечает нам, потому что Он, вот как вот им отвечает: вообще не знаешь, о чем просишь сейчас. Тебе зачем это? Но самое интересное, что мы смотрим там, 41 стих. «И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». А почему 10 стали негодовать? Не потому ли, что тоже хотели быть ближе остальных с Иисусом, но те двое их опередили? Порой нам хочется иметь место получше, какую-то позицию повыше, попрестижнее, чем у других. Откуда это в нас? Ну, это какая-то старая природа. Но знаете, ни у кого не получится использовать Бога для продвижения себя в карьере. Потому что Он сказал им, что это не от меня зависит, но кому приготовлено. Кому-то приготовлено сесть в определенных местах. И мы не знаем. Не об этом нужно заботиться. Нужно просто продолжать верно делать то, что Бог нам говорит. С правильным отношением, в правильном духе. И тогда, дай Бог, венцы оденут на наши головы однажды. Что еще мы видим? Ученики были быстры на гнев и месть. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стиха. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?“ Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: „Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать“». Вот интересно, да? Они уже какое-то время с Иисусом, и все равно они не понимают Его сердца. И просто какая-то незрелость делает порой последователей Иисуса такими обидчивыми, и мы становимся судьями, а еще хуже — палачами, желающими отомстить нашим обидчикам. Но Иисус сказал так: „Милости хочу, а не жертвы“. Если бы Господь стремился всегда к справедливости с нами, но никто бы из нас не оказался с Ним на небе. Согласитесь? Но только по милости Божией мы и держимся. Поэтому Он говорит: „Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим“. Вот это беспокойство какое-то, оно не нужно и совсем, потому что Он говорит: „Эй, а я кроток и смирен“. Не нужно учиться чему-то другому, не нужно учиться быть крутым таким. Нужно учиться быть кротости у Иисуса и смирению. И тогда и людям будет приятно рядом с нами.
Что еще мы видим у учеников? Они ставили свои желания на первое место. Лука 9 глава, 59 стих. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Вот конкретно Иисус призывает человека и тем самым оказывает ему такую великую честь. Но тот решил дождаться, когда его отец умрет, сколько-то лет должно для этого пройти, и после всего этого он похоронит его и, возможно, последует за Господом. И Господь говорит: «Слушай, ты не можешь ждать столько. Нет, я тебя призываю. Тебе нужно Евангелие проповедовать. Отца похоронят, если нужно. Ты иди за мной. Ты давай». И проблема в том, что когда Господь нас призывает, а мы пытаемся оправдаться, оправдать свое непослушание какими-то внешними обстоятельствами. В другом месте Писание сказано, хозяин пира накрыл стол и говорит: «Позовите людей». Они говорят: «Да нет, я купил волов, там я женился, я дом построил». Много разных отмазок у людей, чтобы почему-то не следовать за призывом Господа. А Он нас призывает к себе, во-первых, чтобы мы были с Ним. А во-вторых, Он нас ставит на какое-то служение. И всякий раз, когда Он это делает, даже если мы что-то не понимаем, даже если нам это неудобно, все равно лучше ответить на этот призыв. Потому что таким образом и мы сможем оказаться среди людей, которые будут вписаны в список героев веры. Господь честь нам делает, призывая нас. Подобная история. Ученики хотели следовать за Иисусом на своих условиях. Вот еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде». И вот это «но прежде» – это опасные слова тоже. Потому что «позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Почему Иисус ему так ответил? Возможно, Иисус знал, что если этот человек сейчас пойдет к своим родственникам, накроет им стол, сядет и скажет: «Вы знаете, меня призвал вот такой-то учитель, я ухожу с ним». Возможно, они бы сказали: «Куда ты пошел? Ты сумасшедший, что ли? Да это же секта, тебя обманывают». Как часто это бывало в жизни, когда люди выходили к покаянию, потом уходили домой, рассказывали всем своим родственникам и больше никогда не приходили. Потому что им надо было следовать за Господом, а не идти всем подряд рассказывать, потому что иногда это хуже только. Вот такой пример. А и вот несколько примеров из жизни апостола Петра. Но он удерживал Иисуса от исполнения воли Отца. То есть Иисус пришел с целью искупить людей. Ему нужно было пойти на крест, взять все наши грехи и умереть. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 главы. «С того времени Иисус начал открывать ученикам это, что Он умрет, пострадает. И, отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Возможно, Петр не за Иисуса здесь переживал, но он переживал за то, как он дальше будет жить, потому что ведь, помните, он оставил свой бизнес, Господь его призвал, он рыбной ловлей занимался, и Иисус призвал его, сказал: «Будешь ловить человека». Петр оставил, пошел за Иисусом, а теперь, казалось бы, все рушилось, если Иисус умирает. Поэтому следование за Господом для нас это не про бизнес, друзья. Это не просто «благослови меня». Следование за Господом – это быть с Ним. Это любить Его, следовать. Это радоваться в каждом дне, что мы с Ним, что Он спас нас. И мы не знаем, наш бизнес после этого разрушится или, наоборот, наладится. Это второстепенные вещи уже. Мы не торгуемся с Богом, мы не строим с Ним отношения по принципу «дашь на дашь». Что еще мы видим? Петр не позволял Иисусу себе служить. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Вот горе нам, если
Бог хочет нам помочь, а мы отказываемся от этой помощи. Каким образом Бог нам помогает? Вы знаете, Он делает это через других людей. И верующих, и неверующих тоже. Другие люди рядом с нами – это потрясающие дары для нас, которые всю жизнь помогают нам с детства. Но я встречал людей, которым им просто говоришь, давай помолюсь за тебя. Они говорят, нет, не нужно, у меня все хорошо. Ну, когда один раз человек так ответит, ну, понимаешь, наверное, действительно все хорошо у него. А когда он отвечает тебе в сотый раз тоже, всегда, всегда, когда ты говоришь ему, давай помолюсь за тебя, нет, у меня все хорошо, то понимаешь, что все плохо у человека. Но каким-то образом он обманывает себя. Потому что не бывает, чтобы у нас все было всегда все хорошо. Ведь Иисус учил принимать нас помощь от других людей. И вообще в одном месте Он говорит, кто напоит вас чашею воды во имя Мое, истинно тот не останется без награды своей. О чем это место из Писания? Когда мы отказываемся от помощи других людей, мы лишаем их Божьего благословения. Стоит задуматься об этом. Пускай молятся за нас, если кто-то предлагает. И, конечно, если уж тем более мы просим помощи, нам ее оказывают, это самое лучшее. Ни у кого из нас нет знаний всех, ни у кого из нас нет всех мудростей, всех сил, всех каких-то материальных, может быть, даров. Поэтому Господь сознательно допустит ситуации в жизни людей, которые нас смирят, чтобы мы пришли и попросили помощи. Это очень ударяет тоже по гордости, но это очень полезно. Потому что будут ситуации, из которых сами мы не выберемся. И слава Богу, что есть рядом другие люди. Быть зрелым христианином – это больше и больше осознавать себя зависимым от Бога и от братства. И от братьев и сестер. Чем больше мы зависимы от них, тем лучше, друзья. И апостол Павел часто в своих письмах пишет, молитесь за меня, мне нужно туда-туда идти, молитесь, пожалуйста, братья и сестры. И когда одни отдают что-то, а другие принимают, в этом совершенная воля Божья. Когда мы общаемся и взаимодействуем друг с другом таким образом, мы чтим тело Христа, мы чтим Бога, а в Нем обитает вся полнота. Давайте будем принимать помощь друг от друга. Давайте просить помощь, не стыдиться, когда она нам нужна. Давайте будем благодарить людей, которые нам ее оказывают. И вместе друг друга поддерживают. И последний пример. Петр трижды отрекается от Христа. Евангелие от Матфея, 26 глава, 35 стих. Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Вообще такое очень трагичное место, тяжелое место. Но почему-то, вы знаете, вот отречение приписывает только Петру. Ведь на самом деле мы видим, что и все другие ученики говорили то же самое, но потом все разбежались. Они тоже отреклись, только не словами, а поступком. Но скажите, когда поступок совершается нехороший, он ведь говорит больше слов, согласны? Поступок наш, он определяет тоже наши слова. Иисуса шокируют не наши грехи, друзья, не наши ошибки и падения. Он все их взял уже на себя и принес нам прощение. Самое опасное для нас, когда мы отказываемся от помощи, когда упали. И если бы Иисус не молился, чтобы не оскудела вера Петра, мы вообще не знаем, смог ли бы он покаяться или нет. Поэтому вот мое послание к вам, братья и сестры. Ошибки, которые мы совершаем, не приговор для нас. Это не место, где все закончено. Это место, где можно обратиться к Иисусу и сказать, Господь, помоги мне сейчас. И это возможность вырасти. Это возможность учиться и двигаться дальше. Потому что Божья любовь поднимает нас. Мы видим, что Божьи дары и призвания неизменны. Поэтому Он и Петра восстанавливает после всего. Восстанавливает как верующего, восстанавливает как служителя. И Петр становится первым пастором церкви. Потрясающе. Такое великое падение, казалось бы. Но и других учеников то же самое. Он не отверг их, он их всех принял.
и продолжал дальше их исправлять, наставлять. И самое интересное, что все они потом стали героями и примером для нас, для всех. Поэтому никогда не нужно опускать руки, когда мы упали. Вот мое послание к вам, братья и сестры. Не позвольте ничему и никому отделить вас от Господа. Враг бросит на это все силы, чтобы украсть, убить и погубить. Не дайте ему шанс обмануть вас, что Бог вас больше не примет, что вот в очередной раз вы упали, и он уже не будет вас прощать. Это ложь дьявола. Истина говорит о том, что Бог всегда готов нас прощать и восстанавливать. Вот поэтому мы и читали сегодня о героях веры. Авраам стал отцом всех верующих. Мы верующие, он и наш отец. Мы видим, что Иаков после встречи с Богом, вообще Бог победил вот лукавство в его жизни. И после этого представлялся я Бог Иакова. Знаете, Бог назывался я Бог Иакова. Давид стал мужем по сердцу Божьему. Иисус 3 года тренировал учеников, чтобы они стали основанием для всей церкви. И они стали этим основанием и являются примером. И вот, смотрите, в честь, мы называем детей своих их именами, в честь их строят великие храмы, пишут потрясающие картины. Они и знать не знали, что такое будет происходить. Но не всегда все в их жизни было гладко. Но они не позволили этим падениям себя остановить. Герои веры не те, кто никогда не ошибаются. Это те, кто никогда не сдаются. И это про нас, друзья. Давайте мы тоже будем теми, кто никогда не сдается. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Я не знаю, что было с тобой вот в течение недели или вот этого времени, или, может быть, вчера. Может быть, какое-то было серьезное падение. Может быть, ты упал даже у всех на виду. Может быть, бизнес разрушился, я не знаю, еще что-то рухнуло. Все что угодно могло случиться. Брат, сестра, не опускай руки. Доверься Господу сегодня, потому что Он хочет восстановить тебя. Потому что нельзя застрять вот в этих неудачах. Что этого хочет только наш враг, дьявол. А Иисус хочет сказать тебе, что у Него есть надежда для тебя, что у Него есть будущее. И церковь, куда ты пришел, это место любви, где Бог тебя восстановит и укрепит. И если ты попросишь помощи у рядом у сидящих людей, там, они тебе помогут. Если ты попросишь, за тебя помолятся. И Господь, у Господа так много помощи для всех нас. Продолжай взирать на Господа. Продолжай следовать дальше. Он сказал, Иисус, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Поэтому я хочу предложить сейчас каждому, чтобы мы все вместе помолились. Давайте мы поднимемся. Вот мы слушали сейчас, просто вот видели эти истории. Потому что очень часто мы приводим примеры веры, какие совершали они великие подвиги. Но мы можем учиться не только на великих подвигах, можем учиться и на ошибках. Можем и на своих ошибках тоже учиться. Главное не оставаться в них. Главное подниматься, протягивать руку к Господу. А Его рука уже давно протянута, чтобы поднимать нас к себе. Когда мы так стоим, я хочу, чтобы попросить вас сейчас, давайте закроем глаза в Божьем присутствии. Возможно, какая-то ситуация у тебя есть трудная. Может быть, ты винишь себя за это. Может быть, это предательство. Может быть, это очередное падение в грех какой-то. Ты говоришь, я уже 100 раз в это падал, не знаю, простит ли меня Господь. Может быть, неудачи в семье, что бы то ни было. Ты с кем-то поругался, еще что-то случилось нехорошее. Давайте сейчас в присутствии Господа. Драгоценный Дух Святой, приди и послужи своему народу. Во имя Иисуса Христа прошу тебя.
освободи от всякого осуждения, от клеветы врага. Я молюсь о том, чтобы все замыслы дьявола разрушились на их жизни, потому что они твои любимчики, они твои дети. Ты уже умер за все наши грехи, Господь. Ты взял на себя все наши проклятия, все наши ошибки покрыл. Поэтому прости нас и сейчас, если мы согрешили, сделали что-то неугодное тебе. И восстанови нас. Пусть твой мир наполнит наши жизни до избытка. И радость придет опять. Радость спасения. Радость, что ты с нами, а мы с тобой. Для нас нет ничего важнее, чем следовать за тобой, Господь. Чем видеть твое лицо. Спасибо тебе, что ты верен нам, и милость твоя с утра обновилась для нас. И мы можем получать ее не по нашим заслугам, а просто потому, что ты такой щедрый Отец у нас. Спасибо, Отец, спасибо. Наполни любовью каждое сердце, каждого брата и сестры. Все, кто в этом зале, все, кто смотрит сейчас нас, трансляцию, я молюсь, благословение твое высвобождаю. Высвобождаю твою силу, которая освобождает людей. Освобождает сейчас от всякого ярма, от осуждения, от силы греха. Я говорю этому греху, убирайся прочь. Ты не сможешь, враг, контролировать людей. Я говорю свободу. Высвобождаю свободу во имя Господа Иисуса Христа в мышление, в память, в сердца людей. Освободи все души, Господь. И пусть придет Твоя свежесть. Обновление да придет, Господь, в жизни нашей. Чтобы мы подняли крылья, расправили их и могли воспарить над всякими проблемами, над всякой суетой, заботами этого мира. Потому что Ты способен пронести нас через их всех. И способен и нас записать в книгу, которая пишется уже 2000 лет. Спасибо, что Ты призываешь нас к себе. Чтобы мы всегда были с Тобой. И Ты призываешь нас на служение Тебе. Да будем мы успешны и открыты всегда. Для Тебя, наш Господь Иисус Христос, спасибо Тебе за великую верность Твою. Любим Тебя и ценим Тебе. Давайте воздадим Ему хвалу сейчас. Аллилуйя!

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, у вас есть друзья? Наверное, у каждого из нас есть друзья или друг. У кого-то их много, у кого-то меньше, а у кого-то, может быть, вообще один. Много мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что настоящий друг должен быть только один, а кто-то, наоборот, свою душу распахивает для многих. Мы начинаем дружить с детства, заводя приятелей в садике, во дворе, в классе. Если спросить ребенка, сколько у него друзей, то он может их пересчитать до бесконечности. С этим мы мальчиком играли, с горки катались, с этой девочкой мы играли в песочнице. Но дальше институт, школа, институт, может быть, пристрастие какими-то увлечениями, друзей все больше и больше, но потом с возрастом количество друзей обычно сужается. Тут количество, как говорят, переходит в качество. Когда появляются семья, дети, времени на друзей вообще уже может не оставаться. И поэтому круг общения сужается, как правило. И это хорошо или плохо? Что вы скажете? Давайте мы поговорим на тему дружбы. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий. Здравствуй. Итак, что же такое настоящая дружба?
1: Дружба? Ну, так сразу не скажешь. Философы голову ломают, чтобы ответить на этот вопрос, что это такое. Вопрос очень такой достаточно серьезный, но мы постараемся на него хотя бы в какой-то мере, но ответить.
0: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. Поднимайте руки, берите микрофончики. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Если вы смотрите нас по своему телевизору, вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы передадим нашему гостю. Ну что, Виталий, я передаю слово тебе.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Понятие дружбы, да, интересная вещь, особенно в нашем современном мире, когда я замечаю, что больше и больше молодежи, оно переходит в общение не личное, а в общение в интернете. То есть телефончики, я не знаю, в компьютере. И вот так общение люди проводят. И когда ему говоришь, пойдем куда-то погуляем, пойдем потусим, он говорит, а он тебе пишет, отвечает, да нет, давай тут пообщаемся нормально, давай в какую-то игрушку поиграем. Мы сегодня будем с вами говорить о дружбе. Вообще, для чего дружба нужна? И нужна ли она для нас, с вами, живущих, в это непростое время? И хочу вам начать с одной истории. Эта история записана в Библии. Она очень древняя, если брать ее во временном отрезке. Это история про двух друзей, и о них слагаются легенды, и о них писались и картины, и различные произведения. Это дружба между Давидом и Иоаннафаном. Да, прекрасная история. Вы знаете эту историю, и хотелось бы начать вот с таких слов. Как вы считаете, знаете ли вы, какой возраст был у Иоаннафана и какой возраст был у Давида? Какова была разница возрастная в их отношениях? Я сам отвечу. Иоаннафану было примерно 50 лет, когда Давиду было примерно 18-20 лет. Разница в возрасте была 30 лет. 30 лет! 30 лет, да? Прочитайте потом. Тем не менее, я хочу вам эту историю рассказать. Эту историю, которая описана в Библии. Прочитаю вам про нее, как произошло это знакомство, как началась эта дружба. Это записано в первой книге Царств, 18 главе, с 1 по 4 текст. Когда Иоаннафан пригласил Давида в дом царя Саула, и Давид держал там речь, и вот начинаются эти строки. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. Вот так началась дружба между Давидом и Анафаном. Если вы читали эту историю, то вы знаете, что Иоаннафан многократно спасал Давида от смерти, даже рискуя своей собственной жизнью. Но эта дружба не была очень длинной, не была очень продолжительной, но она имела интересный конец. В одной из битв Саул и его сын Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана остался сын, 5-летний. И когда бежала... женщина, которая за ним ухаживала, когда бежала, уронила его, и он сломал ногу, и повредил ногу, и стал хромым. Так вот, я хочу прочитать вам, чтобы вы увидели, как Давид относился к Иоаннафану, и как он сохранил дружбу или дружеские отношения к нему после его гибели, после смерти. Это уже записано во второй книге Царств, в 1 главе, 26 стихе. Давид говорит: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». И когда умер Иоаннафан, то сын его Мемфибосфей, Давид нашел его, вернул ему все имущество, которое принадлежало царю Саулу, то есть отдал ему дом, все имущество, все деньги, все средства дал этому сыну и издал указ, что этот сын Иоаннафана будет питаться во все дни жизни, знаете, это пенсия такая пожизненная, от дома царского, от стола царского. Вот такая дружба была. Она была недолгой, но тем не менее, какие были четкие и красивые отношения между этими людьми. И, кстати, я хочу сразу, знаете, такую сделать поправочку. Я думаю, для молодежи будет это очень интересно, потому что есть определенная категория людей, которые, ссылаясь на эти отношения, говорят, что эти отношения были нетрадиционной ориентации. Я хочу вам сказать, что любой человек, маломальски, извините за такое сравнение, больной в какой-то области, он обязательно будет находить подтверждение своей правоты. Но на самом деле, если вы возьмете Библию, то вы знаете, что в Библии было очень строгое отношение к нарушению закона. И одно из нарушений закона, которое каралось, извините за такое сравнение, но это ветхий все-таки завет, каралось смертной казнью, а именно побиение камнями, это было отношение, так называемое, мужеложество, да, то есть отношение нетрадиционной ориентации. И поэтому, когда люди пытаются сказать, что это отношения были нетрадиционной ориентации, я хочу им сказать: посмотрите, почитайте внимательно текст. За это бы и Давида, и Анафана бы предали смерти. Поэтому здесь речь идет четко о любви между друзьями, или любовь как дружба. Почему стоит слово «любовь»? Потому что в греческом языке есть такое понятие «любовь», переведенное на русский язык, «филио». Это «любовь», греческий глагол, подразумевает привязанность или дружба в душевной сфере. Ее часто называют «братской любовью». Этот вид любви тесно связан с нашими чувствами и эмоциями. Такая любовь простирается гораздо дольше просто физиологической любви, потому что она проникает глубоко в наши чувства. Любовь филио проявляется в общительности друг с другом, в обмене советами и дружбе. Итак, вот такой любовью полюбил Иоаннафан Давида, а Давид Иоаннафана. Разница в возрасте 30 лет. 30 лет. Вот прочитайте, увидите, что разница была у них огромная. Поэтому, почему я это подчеркиваю? Я хочу вам сказать, что для дружбы нет никаких границ, ни возрастных, и дружба может строиться и между парнями, и между девчонками дружба может строиться, но может строиться и так, дружба между парнем и девушкой, пока они в школе учатся. Потом дружба все прекращается. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, для чего же нам нужна дружба, что дружба несет сама в себе, нужна ли она нам, что мы теряем, если мы не имеем друга в нашей жизни. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами сакцентировать внимание на трех основных вещах. Первое, на чем бы мне хотелось сакцентировать свое внимание. Критерий дружбы. люди молодые заключают, ну и бывает и не молодые, и среднего возраста, заключают между собой союз, брачный союз. Мужчина и женщина идут в ЗАГС и заключают брачный союз. И как вы думаете, на какой временной отрезок этот союз должен распространяться? Вот брак на какую распространяется? Да ладно, там же брак распространяется, пока не надоели друг другу. Или на всю жизнь. На всю жизнь, правильно? Когда вы находитесь в дворце бракосочетания, то вам там задается вопрос. Согласны ли вы, да, спрашивают мужчину, согласны ли вы любить свою жену в горести и радости, в здравии и болезни? И там фраза последняя. Пока смерть не разлучит вас. Итак, брачный союз заключается однажды и навсегда. Некоторым не читали такие вещи, да? Это мое личное дополнение, да? Пока смерть не разлучит вас. Так вот, когда речь идет о дружбе, то дружба – это тоже союз. Этот союз, который заключается однажды и навсегда. И если вы внимательно читаете о дружеских взаимоотношениях, то вы видите, что дружба прекращается в одном только случае, когда кто-то из заключивших этот союз, пусть он не оформлен на бумаге, но он заключен негласно, если кто-то из этого союза нарушил этот договор, ну, каким-то предательством, серьезным предательством, тогда такой союз расторгается. Поэтому первое, почему важна дружба, потому что она заключается однажды и навсегда. Как прекрасно идти всю жизнь с человеком, с которым ты заключил союз по своей жизни, да? И как вот Дмитрий говорил, я слушал, он говорит, вы учились в университете, или кто-то сказал, я не помню, университет закончился, и вы разбежались в разные стороны. Да, значит, у вас не было никакого союза. У вас были какие-то товарищеские отношения. А, Вадим говорил о том, что в университете дружите, потом за пределами университета дружба продолжается. Продолжается только в том случае, если у вас есть союз, союз этих отношений. Если у вас есть просто какие-то общие интересы, пока вы учитесь, давай вместе математику будем учить. Да, вы пока учитесь, вы будете в этом союзе находиться. Как только ваш университет закончился, все, дружба распалась. Или товарищеские отношения распались, и дружба закончилась. Итак, первое, для чего нужна дружба, или почему она нам нужна, потому что заключается однажды и навсегда. И это классно, когда вы можете на протяжении всей своей жизни иметь рядом человека, с которым съели не один пуд соли и прошли вместе всю жизнь. Читал, кстати, одну интересную книжку, пишет автор, такой современный, ну, видно, философ какой-то, но скажу тоже о взгляде. Он говорит, этот автор пишет, что мужская дружба еще может быть, а женская дружба не существует. И он дает там определение, почему. Он говорит, женская дружба, она до поры до времени, вот как только появится... Как только появится парень на горизонте, который нравится обеим, то дружба закончилась. Кто первый схватил, тот и побежал. Я с ним полностью не согласен. Я считаю, что это философия. И Слово Божие говорит о том, что дружеские отношения, они выстраиваются. Это любовь, любовь филио, да, любовь дружба, дружеские отношения. Итак, еще зачем нужна дружба? Для чего нужна нам дружба, друзья мои? Очень важно... Очень важный акцент, для чего она нужна. Хочу прочитать вам. Это взаимное уважение, альтруизм, готовность быть нужным и полезным человеком. Настоящий друг – это в первую очередь союзник по жизни, вместе с которым хочется расти и преодолевать препятствия. То есть человек, друг, другом можно считать человека того, который, находясь рядом с вами, в вашей жизни, способствует вашему определенному духовному, душевному, эмоциональному росту. Если с вами находится человек, который вместо того, чтобы давать вам возможность расти, тянет вас назад, я не считаю, что это ваш друг. От таких людей надо... мягко говоря, освобождать свою жизнь. Я хочу вам привести пример такой. Может, это кажется такой, знаете, такой прагматизм. Люди бизнеса, знаете, как говорят, что нужно для того, чтобы вы имели в жизни успех? Чтобы по жизни вы были успешным человеком. Что нужно для этого? Первое. Иметь хорошие мозги. Натренированные. Ну, я своими словами говорю. Это 10% успеха. То есть хорошие мозги всего-навсего 10% успеха. Второе. Что нужно? Еще прочитаю. Во-вторых, правильное мышление. Кстати, я в школе ребят учу или говорю им о том, что нужно играть в шахматы, учиться играть в шахматы. И они меня учат играть в шахматы. Я плохо в шахматы играю, но я им говорю, что нужно играть в шахматы. Знаете почему? Потому что шахматы способствуют развитию не прямолинейного мышления, а многоходового, разветвленного мышления. Когда вы можете видеть в жизни не какой-то один путь для перспективы, а когда вы можете рассматривать множество различных ходов для того, чтобы ваша жизнь была успешной. Итак, второе, что нужно, это вот такое разветвленное мышление. Это 10% еще. То есть 10% хорошо развитый ум, образование хорошее, 10% и 10% хорошо разветвленное мышление. А 80% это что для успеха? Это люди. Да, это те люди, которыми вы себя окружаете. То есть, если вы хотите в жизни чего-то достичь, нужно окружать себя хорошими и правильными людьми. Знаете русскую пословицу? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? То есть, как раз мудрость жизненная, она говорит о том, что очень важно, кем мы себя с вами окружаем. Итак, этот человек, друг, который есть в вашей жизни, или для чего нам дружба? Для того, чтобы мы становились с вами лучше, более качественнее, более положительно могли идти по жизни. Приведу вам, ну, пример определенный. Допустим, вы решили позаниматься, сейчас весна, лето на носу, набрали вы лишнего веса, и вам нужно сбросить несколько килограмм. И вы звоните и говорите своему другу: надо сбросить вес. Хочу пойти в спортзал. Что ваш друг вам скажет? Он скажет вам: пойдем купим попкорн. И пошли в кино, расслабься и не делай этого. Или что он сделает, настоящий друг? Настоящий друг, он вас поддержит. Он скажет: круто, я буду ходить с тобой. То есть окружать себя необходимо. Вот в этом союзе, да, вот этот союз, о котором мы вначале начали говорить, да, то первое, что нужно, это должен быть союз. Союз, он складывается по жизни. А что такое союз? Это когда люди объединены определенными общими взглядами и общими интересами, общими целями, общими желаниями какими-то. И вы уже, начиная, да, перед тем, как вы заключили союз, вы уже понимаете, у этого человека такие же взгляды, как у вас, или нет. Хочет он идти по жизни вот так, или он не хочет? Допустим, у меня есть интерес, я хочу залезть на гору Эверест, покорить гору Эверест. Я серьезно говорю, очень хочу покорить гору Эверест. И я все время думаю, одному это сложно, наверное, сделать. Нужен мне помощник. Ну, я про Ибрагима сейчас расскажу. Мне нужен помощник. Нужен помощник, спонсор мне нужен. Потому что, чтобы залезть на гору Эверест, надо не менее 30 тысяч долларов. Сейчас, кстати, подняли. По-моему, сейчас около 40 тысяч долларов, чтобы покорить вершину. И вы можете это сделать. Я читал про одного альпиниста. Вот он... Есть такие альпинисты-одиночки. И есть один дяденька, не помню, как его зовут, австриец по происхождению. Два брата было. Один из них погиб в горах. Один до сих пор здравствует. И этот человек покорил все вершины. Все до одной. Сам. И он изобрал очень интересную тактику. Он говорил, что в горах от недостатка кислорода, да, голодания кислорода, иссякают силы. А люди ходят так, они заходят, допустим, там 5 тысяч, стоят там лагерь, адаптируются, потом идут там еще на 1000 выше, еще на 1000, и потом покоряют остальной отрезок. Так вот, этот дяденька избрал интересную тактику. Он говорит, я на пятитысячник выходил, акклиматизировался, собирал рюкзачок, не брал с собой ни кислорода, ничего, чтобы тяжести не было, и шуровал со скоростью звука наверх. И пока люди проходили всего-навсего 1 километр, он уже забирался на вершину и спускался вниз. То есть он избрал такую тактику. Чем быстрее ты двигаешься, тем меньше кислорода тебе надо. И все, и он покорил все вершины. Я думаю, с этим дядькой мне не по пути, потому что я не смогу это сделать. Но мне нужен друг. Почему? Потому что одному очень тяжело. И Библия как раз об этом говорит, что друг нужен для чего? Хорошо человеку, когда ты упал, а есть рядом тот, кто тебя поддержит и кто тебя в эту трудную минуту поведет. Поэтому я для себя понял, что по жизни нужно идти с человеком, который рядом, который помогает тебе расти. И про Ибрагима я вам все-таки расскажу. Когда у меня вот впервые зародилась вот эта мысль о том, что человеку важно иметь близкого для себя человека, друга. Кстати, у меня по жизни друг, знаете кто? Жена. Моя жена, мой друг. Моя жена, мой друг. Да. И я считаю всем, вот хочу совет дать, кто женится или замуж выходит, жена – это ваш друг. То есть все, научитесь с ней дружить. По жизни идите с ней и будете счастливы. Впервые, когда я понял, что мне нужен друг, и как строить эти отношения с другом, когда был в Египте и просил я этого одного египтянина местного Ибрагима, чтобы он научил меня погружаться под воду. За небольшую плату я с ним договорился нырять. Но я уговорил его, я говорю, давай мы с тобой погрузимся на 50 метров. Я хотел погрузиться на 50 метров. И он сказал, хорошо, будем погружаться очень медленно. И мы с ним несколько дней ныряли, и потом, когда наступил самый ответственный момент, самый хороший день в моей жизни, я заплатил еще $20 Ибрагиму, мы с ним взяли снаряжение и начали погружаться. Как ни странно, мне было хорошо. Вот я погружался. Знаете, как продуваться нужно? Да? Когда погружаешься под воду, нужно уметь продуваться. Я нырял несколько дней, и моя жена за этим наблюдала, говорит, я тоже хочу нырять. Я говорю, ты же боишься погружаться в акваланги. Они говорят, нет, я вижу, ты с таким восторгом ныряешь, научи меня. И я ее научил в ванной продуваться. То есть я ее вначале на воздухе научил, как это делать, нос зажимать и продувать, чтобы уши тебе не сдавливало на глубине. И вот она научилась, тоже нырнула с Ибрагимом. Это было интересное зрелище. Ей очень понравилось. Ну, короче говоря, в этот последний день я погружаюсь, и иду метр, второй, третий, четвертый, так сразу пошло, хорошо, я продуваюсь, и так иду быстро, рыбки плавают кругом. А вы знаете, чем глубже погружаешься, тем больше рыбки. Я все время хотел с акулой встретиться. Ибрагим говорит, я им не позвонил, чтобы они приплыли в этот раз. В следующий раз, говорит, позвоню. И вот, короче, я плыву, а у Ибрагима, прежде чем вы ныряете, вы так говорите, такой знак, это хорошо, все отлично, все окей. Если он подает сигнал, такая трубочка, там металлический шарик, он стучит под водой, то, знаешь, что-то важное. Ну, я воспринял, что он, когда стучит в этот колокольчик, то он спрашивает у меня, как у меня самочувствие. И я ему показываю, у меня окей, все нормально. Он опять стучит в этот колокольчик. Я думаю, что он ко мне пристал с этим колокольчиком? Я все время поворачиваюсь, ему показываю, окей, плывем, плывем. Вниз все глубже, глубже, глубже. И потом уже, когда он начал тарабанить без перерыва в этот колокольчик, я поворачиваю голову, я уже был где-то, наверное, метрах на 35, голову поворачиваю, смотрю, он завис где-то там на метрах 15 и не погружается дальше. Я уже подумал, наверное, с ним что-то случилось. И стал возвращаться, к нему подплыл, он мне открыл этот, запустил в мой жакет воздух, и я начал медленно с ним всплывать. Мы всплыли вместе, он был очень зол на меня, этот Ибрагим, и сказал, больше мы с тобой плавать никогда не будем. Я сказал, почему? Он сказал, ты мне не друг. Мы под водой с тобой находимся на глубине. Ты что? Мы с тобой находимся в таком состоянии, что вдруг у меня откажет акваланг, что-то заклинит, а тебя нету рядом. Я утону. Какой, говорит, ты друг? После этого с тобой нырять никогда не буду. И до меня дошло, что друзья – это такие люди, которые нуждаются друг в друге. И необходимо иметь вот эту друг с другом связь и постоянно как мониторить, в каком состоянии находится твой друг. Поэтому дружба – это очень важно. Если у вас есть настоящий друг, когда вы будете находиться в определенном жизненном состоянии, не хорошем, может быть, для вас или стрессовом для вас, ваш друг настоящий, он обязательно позвонит и спросит, как у вас дела? Не закончился ли у вас кислород? Не пора ли вам помочь всплыть? Понимаете, это очень важно. И для себя я понял, что дружба это классно. Иметь друга хорошего это здорово. Потому что друг, во-первых, он дает тебе возможность качественно расти, а во-вторых, он не даст тебе возможности погибнуть. Поэтому друг это очень важно для нас. Хорошо. Ну и третье, для чего нам нужна дружба? Ну, мне кажется, знаете, когда ко мне приходят на добрачное консультирование, и, ну, так бывает, парень придет один и говорит, я не знаю, это от Бога или нет, это моя половинка или нет, или, допустим, девушка приходит и спрашивает, я не знаю, я задаю один вопрос, я спрашиваю, тебе комфортно с этим человеком? Вот у тебя есть состояние комфорта? И он мне говорит, а что такое состояние комфорта? Я говорю, ну вот когда ты, вот, допустим, не хочется тебе говорить, ты не говоришь, и ты не чувствуешь, у тебя нет чувства дискомфорта от того, что ты ничего не говоришь. Вот просто ты сидишь с человеком рядом, и тебе хорошо. Захотел поговорить, поговорил, не хочешь не говорить, не разговариваешь, никто тебе не давит, нет у тебя вот этого состояния такого, знаете, как будто на тебя, там, ну что ты молчишь, да, поговори со мной, что ты такой молчаливый сегодня. Вот состояние комфорта. Вот настоящая дружба – это когда вы вместе находитесь в состоянии комфорта. Это отношение, которое приносит вам комфортное состояние. Вот, поэтому это здорово, если есть у вас вот такой друг. Помимо этого, что еще дает дружба? Вот я вам рассказал вот этот пример про Ибрагима, и я плохой друг оказался для Ибрагима. То есть Ибрагим попал катастрофическую ситуацию. Он говорит, что-то у меня сегодня плохо все продувалось. Мне, говорит, так голову ломит. Я думал, что у меня взорвется перепонка. Вот. А я ему говорю, ты же всю жизнь плаваешь. Как так? Он говорит, ну, всякое бывает в жизни. Вот. И хочу вас адресовать вот к этой теме, с которой мы с вами начали. Нафан и Давид. Для чего нужна дружба? Давид попадает в катастрофическую ситуацию. Саул предпринимает попытку Давида убить. И если бы не друг Иоаннафан, который пришел, рискуя своей собственной жизнью, потому что, если вы читали, то Саул, этот человек был, мягко говоря, не очень добрый. Да, не очень добрый. Злой даже был такой человек. Я думаю, что мог спокойно он с Иоаннафаном, со своим сыном покончить. Вот. И Иоаннафан, рискуя своей жизнью, пошел, чтобы поддержать Давида или спасти его. Вот. Поэтому очень важно то, что приносит нам дружба. Помимо того, что мы с вами растем, помимо того, что мы идем вместе с вами по жизненному пути, дружба еще приносит нам ощущение защищенности. Вы знаете, что друг в беде, как там говорится, не бросит лишнего, не спросит, вот что значит настоящий друг. Да, то есть вы, когда вы имеете друга, вы понимаете, что в любой жизненной ситуации наступит такой момент, когда вам нужна помощь, и ваш друг придет к вам на помощь. Более того, чем вы будете взрослей, чем больше жизнь будет ваша обрастать различными благами этой жизни, ну, допустим, там у тебя муж будет, у тебя жена будет, уже дети у вас будут, и вы запланируете поехать в Турцию, и вы заплатили за путевку, а Турцию закрыли, и у вас денег нету, отдыхать хочется, а вы знаете, что у вас есть друг, а он не женат и никуда не собирался ехать, и вы можете ему позвонить и сказать, Коля, у тебя есть деньги? Вы хотели бы поехать куда? Ну, сейчас в Сочи открыто. Мы хотим в Сочи поехать. И друг вам скажет, конечно, есть. Да. Когда отдашь? Да? Хорошо. То есть друг – это тот человек, который придет вовремя вам на помощь, и вы будете всегда чувствовать, у вас будет всегда чувство защищенности. Дружба – это близкое взаимоотношение между людьми, не обремененные беспочвенными ожиданиями и надеждами. В ней люди растворяются и не теряют себя. как бывает иногда в любви, да, иногда люди женятся, замуж выходят и растворяются друг в друге. В дружбе нет, дружба не требует этих отношений, не требует растворяться. В дружбе можно быть самим собой. Наоборот, дружба им помогает чувствовать себя более защищенными и более уверенными в себе. Как говорят великие люди, мы не столько нуждаемся в друзьях, сколько в осознании того, что они придут к нам на помощь, когда будет это нам нужно. И еще одна особенность дружеских отношений – это доверие. Именно определяет оно, считают ли люди кого-то другом или нет. Именно доверительные отношения. Вы знаете, что если у вас есть друг или там есть подруга, то чаще всего люди склонны с друзьями делиться чем-то сокровенным более чаще, чем со своими родителями. Правда? То есть это человек тот, с кем ты можешь, кому можно, извините, такое, поплакаться в жилеточку. И вы знаете, что этот человек вас поймет, не осудит и не предаст. И помните, мы начали с вами, что если в дружбе кто-то кого-то предал, то дружба заканчивается. Поэтому, когда вы выстраиваете дружеские отношения, вы знаете, что друг, он вас не предаст. Мы будем говорить о качествах, присущих нам с вами, какими качествами мы должны обладать, чтобы быть настоящими друзьями. А сейчас я хочу вместе с вами пробежаться на признаках остановиться настоящей дружбы. Прям быстренько пробежимся. Первое. Кто такие настоящие друзья? Это те, кто принимает вас с вашими причудами, с вашими тараканами. То есть вас принимают такими, какие вы есть, и не пытаются вас изменить. Кстати, вот пацаны, мальчики, ребята, пацаны и юноши, я вам хочу сказать, когда женитесь, первое, что вас ждет, это вас попытаются переделать. Но у них ничего не получится. В дружбе этого не нужно. Второе. Друзья – это те люди, которые находятся вместе и в радости, и в горести. Третье признак дружбы. Ваши успехи радуют вашего друга больше, чем даже свои. То есть друзья всегда будут радоваться за ваши успехи. Что-то с вами произошло. Если человек начинает вам завидовать, все, это не друг. Правда? Нехороший человек. Шучу. Четвертое. С этими людьми комфортно. Они рядом даже, и они знают все ваши тайны. Они рядом и через полгода, когда вы, знаете, как друг, ну вот у вас какая-то ситуация, да, вы пропали куда-то на некоторое время, вы появляетесь, и он вам предъявлять никогда не будет. Там, Сереж, дай взаймы денег. Где ты полгода был? Настоящий друг, он никогда не будет предъявлять вам ничего. Шестое. Они приносят счастье и активность, не давят и не напрягают. Седьмое. Они всегда говорят правду, даже если она неприятна. То есть они говорят правду. А для чего они правду говорят? Чтобы лучше сделать, правильно. Следующее. Никто не совершен, и ошибки естественны. Поэтому они закрывают глаза на ваши ошибки. Они не говорят о вас за вашей спиной. Десятое. У вас всегда свобода общения. И одиннадцатое, последнее. У вас есть бесчисленные моменты совместных счастливых воспоминаний. Когда вы будете встречаться, даже через года определенные, вам будет о чем поговорить. Вот я же вспомнил про этого Ибрагима. И я, когда я поеду в Египет, если Египет откроют, я его обязательно пойду найду. Хотя прошло уже много времени, прошло много лет, но я найду Ибрагима и скажу, по-братски, давай нырнем. Все, друзья мои, на этом все. Все, что хотел вам сказать о дружбе.
0: Виталий, спасибо большое за эту тему. Сейчас мы зачитаем некоторые вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, ребят, готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, вечный вопрос. Существует ли дружба между парнем и девушкой? Дружба настоящая, доверительная, глубокая, серьезная. Незамужними и молодыми парнем и девушкой. Или, и если один из них может утверждать, например, что да, мы так вот дружим, то где гарантия, что для второго это не нечто большее?
1: Ну, я когда об этом говорил, я сказал, что дружба может быть между парнем и девушкой, когда они учатся в школе до определенного момента. С возрастом, когда в ребятах и девчатах происходят гормональные изменения и гормональное возрастание, то на этом дружба вся заканчивается. Как ни прискорбно. Ну, как бы им не хотелось выдавать это за дружеские отношения, но на самом деле, можно так сказать, природа берет свое. Вот. Так что вот этой дружбы... нет, так, я скажу более правильно. Эта дружба есть, филио, вот это будет, оно может, эти отношения, продолжаться, но появляется помимо филио еще и другое название любви, это эрос, это влечение. Поэтому может оставаться вот эта дружба, но появится еще и другая. Угу. Вот, это более правильно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии есть у кого-то? Не стесняйтесь, задавайте.
2: Ну, вот меня такой волнует вопрос. Вы говорили, что дружба — это как бы вы заключаете завет какой-то, да?
1: Да.
2: Друг другу что-то обещаете.
1: Нет, не обещаете. Просто это то, что... Завет — это то, что длится на протяжении жизни. Это не что-то короткое такое. Это как вот в браке.
2: Ну,
1: это как сравнение.
2: А как это происходит? Я вот своему другу ничего не обещала. Если нас перестают объединять какие-то общие там интересы, наши пути расходятся, я что, как с мужем обязана там со своим другом всю жизнь поддерживать связь, поддерживать дружбу?
1: Нет.
2: Что, ну как бы просто нарушаю вот это вот
1: обещание? Вот этот союз, этот союз подразумевает сходство, единство взглядов, интересов, жизненных позиций, и реально может с вами произойти в жизни, то есть изменение определенных взглядов, жизненных позиций. То есть, допустим, мы были с вами глубоко убежденными атеистами. Более того, мы, допустим, там, ну, как вот движухи есть, там, я не знаю, там рэперы разные, там, я не знаю, там музыканты, рок-музыканты, и вот нас это волновало, и мы этим были увлечены, но в определенный момент, к примеру, что-то произошло с моим сознанием, я стал, допустим, больше интересоваться какими-то, ну, глубокими религиозными вещами, а мой друг нет, иногда на этом могут дороги разойтись, и вы перестанете быть друзьями. Но речь идет о том, что дружба, она как раз находится в союзе. То есть не могут дружить люди разных взглядов, разных точек зрения, разных увлечений. Вот о чем речь.
2: Например, у меня были друзья хорошие, с которыми мы общались. Время идет, мы взрослеем, у всех свои семьи создаются.
1: Ага.
2: И вот вы сказали, что ваш лучший друг — это жена. Вот мне тоже, например, лучший друг — это муж.
1: Правильно.
2: А должны быть другие еще друзья? Или как бы, окей, если у тебя только вот один такой,
1: да,
2: твой лучший друг?
1: Да, могут быть другие друзья. Можно, допустим, строить отношения или поддерживать отношения с девочками. Ну, если это были девочки со школы. Но если это мальчики, то с мальчиками надо прекратить дружить. С ними надо быть очень осторожными и внимательными. Но не только тебе надо быть с ними осторожными и внимательными. Я бы на месте твоего мужа мониторил бы.
3: Можно, пожалуйста, да? А вот хорошо, допустим, если две пары между собой дружат. Вот муж и жена, и тоже муж и жена, они между собой друзья. Также муж общается с женой своего друга, допустим. Обычное общение, ничего, также дружба. Она не перерастет что-то больше, но это лично мое мнение, как я считаю. Но не будет вот следующей стадии вот дружбы, как любовь дальше пойдет по-гречески, да? Ну, почему вы считаете то, что точно она перейдет?
1: Дело в том, что есть статистика, да? Статистика весь упрямая. И вот о том, о чем ты говоришь, да, могут дружить пары семейные, но это должны быть обязательно союзы между парнями и между девушками. Это не должны быть перекрестные союзы. Да? Что я имею в виду? Можно дружить и с парнем, ну, друг у тебя, ты с ним дружишь, и с его женой можно поддерживать дружеские отношения. Да? Но не такие, как с этим парнем, с которым ты дружишь. Почему? Да потому что статистика вещь упрямая. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше всего измен. Извините меня за такое прямолинейное, вы сказали, больше всего измен происходит именно, когда дружат семейными парами. Больше всего измен. И мало того, все они говорили, что вот так же, как и ты, никогда, это никогда не может произойти, это никогда не перерастет что-то большее.
3: Не знаю, просто у меня много есть довольно примеров, например, моих родителей, друзей моих родителей, все между собой общаются так же, как, например, мой отец там с кем-нибудь, и

0: что враг рода человеческого, он не дремлет. И вот на этих отношениях, да, вот почему слово, допустим, филио, я вам сказал, что в греческом языке это слово любовь, дружеские отношения. И в слове любовь, да, в русском языке любовь, в греческом языке семь значений это любви. И вот все эти семь значений, они в браке выстраиваются. И вот это значение любви филио, когда вы начинаете дружить, дополнительные какие-то моменты подключаются, да, там другие виды любви подключаются. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень осторожным.
1: Спасибо.
0: Еще вы должны одну вещь понять. Человек все-таки существо эмоциональное. И в дружеских отношениях люди... Вот Давид, я прочитал вам, как Давид говорит. Ты умер, и твоя любовь для меня или твоя дружба была для меня больше, чем дружба женская, да? Больше, чем женская любовь. То есть Давид испытывал определенные эмоциональные чувства, да? То есть эмоции он испытывал. И когда вы дружите, начинаете с парами дружить, там, дружите с девочкой или с девушкой вы начинаете дружить, вы не защищены от определенных эмоциональных переживаний, которые приносят вам чувство удовольствия. То есть вы получаете удовольствие от того, что вы дружите с противоположным полом. И вы можете говорить, что «О, да ничего не произойдет, ну кайфец ловить, извините меня, ну, за такое сравнение». И рано или поздно вы скажете, а что бы не кайфануть по полной.
2: Тут уже нас затронули вопрос по поводу дружбы между мужем и женой, что она должна быть. И вопрос такой. Иногда у меня такое ощущение, что моей жене лучше с подругами, чем со мной. Разве муж и жена не должны быть лучшими друзьями?
0: Что мы должны понимать? Это я уже вам как психолог скажу. Женское мышление отличается от мужского. И мальчики, сейчас я вас разоружу. Или как? Я вас предам. Я предам вас. Да простит меня Всевышний. Дело в том, что у пацанов связей в общении меньше гораздо. То есть для парней друг это большая редкость, когда находит он друга, близкого человека, кому он может доверять, с кем он может идти по жизни. Почему? Потому что мужчина, он менее общителен от природы. Если вы даже, начиная с детского, там, я не знаю, с грудного, когда там с возраста, кто первый начинает разговаривать? То первое, мама говорит, то у кого речь более первого формируется. В основном у девчонок. Девчонки раньше начинают говорить. Потом пойдите в детский садик и посмотрите, как пацаны играют. Пацаны играют в войнушки, там танчики, и вся его речь. А девчонки играют так, ты моя хорошенькая, дорогая, садись сюда, давай покушаем, там пойдем в гости кому-то сходим. То есть у них уже речь очень сильно развита. И девчонки, они более общительные. Поэтому, вот отвечая на этот вопрос, иногда девушкам не хватает общения, 100%. И вот на ваш вопрос тоже могу ответить. Иногда не хватает общения вот именно с мужем, не достает общения. Поэтому, если есть подруги, то нужно с ними сохранять отношения и поддерживать эти отношения, потому что женщина нуждается в том, чтобы с ней общались, и она нуждается в общении. Поэтому мужчина более серьезно переживает развод, потому что у него не с кем пообщаться. А у девчонок, если что там произошло, сразу побежала там к маме, к подругам, подержите меня туда-сюда. А он страдает. Ну, потому что у нас парней меньше, они быстрее, конечно, женятся потом, успокаиваются быстрее.
2: Спасибо большое. У нас вопросы в студии еще есть.
3: Да, вы когда сказали, что Иоаннафан был на 30 лет старше, меня это очень удивило, но я подумала, может быть, их любовь была больше такой вот отцовской со стороны Иоаннафана, а со стороны Давида вот какой-то вот такой, как сына и отца.
0: Может, но там, знаешь, там стоит слово интересное, там написано, что полюбил его как душу свою, как брата. Я думаю, что, скорее всего, у них отношения были как между старшим братом и младшим братом. И Иоаннафан очень сильно любил Давида. Ну, если вы читали про Давида, то вы знаете, что чем Давид Иоаннафана взял. Он именно взял тем, что вышел этот Голиаф там такой. И Давид выходит и говорит, кто тут пришел такой? Пих, шлепнул его в легкую. И Иоаннафана это просто, он был очарованным. И он пригласил его к Саулу, и как он увидел, как Давид с Саулом себя ведет, будучи Иоаннафан из царского дома, а Давид кто? Колхозник, пастух, брин-брин, на гитаре там играл, что-то делал. То есть, понимаешь, по социальному статусу они были разные, но тем не менее, вот это Иоаннафана вот задело, зацепило. Кстати, насчет дружбы, да, то есть можно дружить в разных этих социальных слоях.
2: Окей, мы поговорили про разные социальные

0: социальные слои. А вот вопрос такой есть: может ли существовать дружба, настоящая дружба на расстоянии? Перед тем, как я переехал в подростковом возрасте в Италию, у меня был настоящий друг, он и еще есть, но в отношении уже не те. Как быть в таком случае?
1: Можно сохранять дружбу, поддерживая эпистолярный вид общения. Эпистолярный вид общения. Ну, это когда вы переписываетесь, когда вы пишете. Кстати, за переписку одну вещь скажу, так мне интересно, понравилось. Одна девушка пишет своему другу, она пишет: давай будем не смски друг другу писать, а письма будем писать. Вот я пишу тебе письмо, ответь мне тоже, напиши ручкой письмо. Он долго ей не писал в телефоне, потом пишет: Люба, тебя еще посадили, что ли? Вот, то есть можно поддерживать вот такой вид общения, то есть эпистолярный. Можно переписываться, да, можно делиться тем, что происходит в вашей жизни. То есть интересуйтесь жизнью друг друга, и это будет сближать. Пригласите своего друга к себе в гости, пусть приедет к вам в Италию, посмотрит, как вы живете.
0: Но тут именно вот
1: я, кстати, готов настоящее. Быть вашим другом.
0: Тут речь идет именно о настоящей дружбе на расстоянии. То именно такое же опять.
1: Может, да. Вы знаете, что как раз-то вот есть же такое высказывание, когда друг познается в беде. Просто сейчас у вас все нормально, вы находитесь как бы в таких относительно, может быть, нормальном состоянии, нормальном положении. Но именно если с вами что-то происходит, и вы обращайтесь к своему другу. Почему нужно обращаться? Потому что не всегда то, что мы думаем, что наши друзья о нас знают что-то, это не говорит о том, что они действительно знают, что с нами происходит. И именно нужно обращаться, нужно дать знак, нужно дать сигнал и сказать, как стучащему откроют и просящему дадут. То есть обращайтесь, и вы увидите, друг он или нет. Но дружба может быть настоящая даже на расстоянии.
0: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Вопрос немного не по теме. Как вы считаете, есть любовь на расстоянии?
1: Я бы сказал так, что если говорить о любви эрос, любви эмоций, то есть когда человек может испытывать определенные эмоции, определенные чувства к противоположному полу, да, может быть, спокойно. Но это же все, любовь проходит. Вот это эрос, это как вот говорят, любовь проходит, приходит и... Ну, извините, конечно, это может вас расстроить, и уходит. А кушать хочется всегда. Или так еще говорят, прошла любовь, завяли помидоры. Ну, простите меня, вы должны понимать, что даже когда вы в брак вступаете, вы можете любить свою половинку, вот просто души в ней не чаять, но когда вы вступаете в отношения, я вам сказал, что у греческого слова «любовь» есть 7 значений. И реально... люди начинают выстраивать отношения филио и эрос. Два вида любви, в основе этих отношений, они начинают их строить. Потом, когда они заключают союз брачный, и начинаются будни, то есть начинается жизнь, начинается рутина, то эрос, вот эти чувственные отношения, хотите вы того или нет, они уходят. Это не говорит, что они исчезают. Я не говорю, что они полностью исчезают. Нет, они уходят, и они более, как сказать, их качество становится в процентном соотношении меньшим, чем другие виды любви. Любовь прагма, любовь дружба, любовь привязанность, любовь ответственность, когда от вас требуется уже, допустим, я тебя люблю, цветочки, пошел там где-то нарвал, принес цветочки, и начинаешь, взял гитару и поешь, вот она луна, я, короче, тебе принесу эту звезду, а жена тебе говорит, слушай, пойди мусор вынеси. Ну, понимаешь, да? Понимаете, о чем я говорю? Хорошо.
0: Спасибо, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему большое.
1: Спасибо.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столице мира. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. А сейчас ведущий Леон Патилов. Хорошо, вы, ребята, отлично откалываете сегодня. Спасибо тебе, Майк, и спасибо группа друзей. Мы очень рады, что вы смотрите сейчас. Мы собрались для того, чтобы провозглашать имя, которое выше всех имен. Я надеюсь, что вы это и делаете в вашей жизни. Пойте вместе со мной.

Да, это имя превыше всех имен. И мы очень рады находиться здесь, в городе Нэшвилл, штат Теннесси, и мы провозглашаем его имя. Вся программа посвящена именно этому. Сегодня у нас в гостях удивительный дуэт «Муж и жена». Мы всегда пытаемся разнообразить нашу программу, и вы их полюбите. Недавно фирма звукозаписи Benson Records выпустила их новый альбом, который называется «Отдай свою жизнь». Их зовут... Это новый дуэт Angela и Вероника.

0: Oh, man.
1: Надо же, у вас очень сильные голоса, словно внутри вас сидят большие такие мужчины и женщины, которые поют за вас. Но действительно, вы звучите как целая группа людей. Какой вокал! Я думаю, что многим зрителям хотелось бы узнать, как вам, ребята, это удается, потому что вы вынуждены путешествовать, гастролировать, и вы не только муж и жена, вы и работаете вместе. И случается или иногда что-то, знаете, сумасшедшее, знаете, вы устаете, столько много работы. Я верю в то, что дьявол лжец, и мы верим в то, что Иисус заботится о нас. Он все время с нами. Да, это здорово. А у вас есть какая-нибудь система в работе, или у вас молитва, или чтение Библии? Или я знаю, что вы сталкиваетесь с такими вещами, когда вам особенно нужно объединиться, с чем-то справиться. То есть у вас есть какая-то система, или... Знаешь, я упоминал футболиста-профессионала Криса Картера. Однажды он подошел ко мне и спросил, «Ты молишься ли со своей женой?» И я ответил, «Да, слава Богу, мы вместе молимся каждый день, потому что без молитвы у нас ничего нет». Слава Богу. А у вас есть дети? Нет, не сейчас, нет еще. А вы надеетесь? А разве что у Господа есть для нас небольшой сюрприз. Нет, ну это действительно хорошо, старина. Это дает вам возможность полностью посвятить себя Господу, и это то, что вы должны делать. Расскажи немного о своем происхождении. Мои родители из Пуэрто-Рико, а теперь они живут в штате Нью-Джерси. Я выросла с латинской музыкой и с разными видами музыки. И, то есть ты разговариваешь на других языках? Да, си, ун покито, да, немного, да, хорошо. Да, немного, ребята. Знаете, вы составляете свои песни, пишете? Да, мы работаем с Фредом Хэммондом на нашей новой записи. Я называю ее Salsa Funk. Да, именно так. Да, возможно, такой же и вкусный альбом будет. Да, можно скушать и слушать, конечно. То есть это новый альбом, правильно? Да, вот это первый альбом, старый альбом, второй наш альбом, да. А, ну понятно, я запутался. Это фантастически. И мы вместе путешествовали, выступали, гастролировали. И каждый раз, когда я слышу, что вы появитесь, я говорю, ну, дьявол сейчас просто ему не поздоровится, конечно. Но я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что вы пришли к нам на передачу. И я советую всем послушать их альбом, приобрести этот компакт-диск. Он просто вас ошеломит. Ну, еще раз поприветствуем Анджело и Вероника.
2: Hey! Yes! Hey!
1: Да, знаете, мы по-прежнему проводим небольшой конкурс здесь.

0: Знаете, многие ребята, которые являются музыкантами, авторами песен, исполнителями, они присылают нам свои записи, и мы будем проводить годовой конкурс передачи «Леон и друзья». И он будет сказочным. Вам нужно только прислать свои кассеты, фотографии, и у нас специальные судьи выбраны, они прослушают все, они примут окончательное решение. И это у нас, конечно, останется, мы ничего назад не отсылаем. Мы, конечно, не пытаемся ничего украсть, нам просто тяжело рассылать все обратно. Вот, и я знаю, что уже многие прислали, через несколько недель мы сообщим вам о результатах. И я лично прослежу за выпуском альбома того, кто победит. Я прослежу за выпуском их альбома. И это будет фантастически, старина. Все будет здорово. Подумайте о всей музыке, которая прозвучит, и все это во имя Господа, это так хорошо. Вот почему мне нравится эта передача. Вот почему я люблю работать вместе с Дженом и Полом Крауч, потому что они верят в эту музыку. Это как будто бы новая волна христианской музыки. И слава Богу за это. Ну что ж, сегодня у нас в гостях еще один брат. Я думаю, что он один из самых лучших вокалистов, которых я когда-либо только слышал в своей жизни. Этот парень когда-то был главным вокалистом группы Allies. И мы вместе путешествовали по Европе и гастролировали. И я хочу, чтобы вы поприветствовали мой друг Боб Карлайл.
1: Kick it, Bob.

0: Бау, бау, бау, бау. Lord, have mercy.
1: Боже милостивый, Боб, отлично. Да. Как поживаешь, брат? Я почти поцеловал тебя. Да, это здорово. Знаешь, у тебя самый сказочный голос, я тебе говорю. Знаешь, я в хорошей компании здесь с тобой. Впервые за много лет я встречаюсь с тобой здесь, в этой стране. Да, мы постоянно встречаемся за рубежом на гастролях. Да, или в аэропортах. Но ты не вступаешь с группой Allies за него, да? У тебя карьера соло. Allies выступали вместе в лучшей части десятилетия, в Божьем расписании, так сказать. Но группа распалась сейчас. Но однажды представители Sparrow Records постучали в мою дверь и фактически позвонили по телефону. Они спросили, чем ты занимаешься, не думаешь ли ты стать соло-артистом? И я ответил, да, я об этом и думаю. И, так сказать, остальную историю. Да, я работаю с ними с радостью. А ты работаешь в том же стиле, что и группа Allies, или что-то изменилось? По-другому работаешь? Все немного по-другому. Теперь я выступаю под своим именем, а не в составе известной группы. Люди больше хотят знать о твоей жизни. Это позволяет мне быть более открытым, писать другой материал. Я более ответственен в своей жизни. Я не хочу обмануть ожидания людей. Так что это позволяет мне проникнуть в такие места, куда группа Allies обычно не проникла бы. То есть я попадаю в больше церквей, и я выступаю перед взрослой аудиторией. То есть это здорово. То есть у тебя есть время и служить, и проповедовать? Я не служитель или проповедник в смысле, в том смысле слова. У меня нет какой-то степени по богословию. Но моя жизнь изменялась, и я просто люблю Иисуса Христа. И песни, которые я пишу и исполняю, они обо мне. Я не указываю пальцами ни на кого. В них говорится о моей перспективе и о моей любви к Иисусу. Я парень простой, я живу от понедельника ко вторнику, знаешь, я вынужден платить за свой дом на протяжении 30 лет и воспитывать детей, как все остальные. Да, надежда человека, Боб Карлайл. Я хочу, чтобы вы приобрели этот альбом, это прекрасный альбом. Да, и вам не нужно гоняться, знаете, за Микки Джаггером, приобретите Боба Карлайла, и это будет прекрасно. Ну давайте еще раз поприветствуем. Итак, Боб Карлайл.

Боб Карлайл. Отлично, хорошо, хорошо, Боб. Спасибо тебе большое. В Библии говорится, что в последний день празднований Иисус обратился к толпе. «Если кто-нибудь изнемогает от жажды, пусть подойдет ко мне и напьется. И реки живой воды потекут из каждого из тех, кто верит в меня». Конечно же, у нас есть какая-то репутация. Репутация была и у Иисуса. Но я вот что вам скажу. Если вы смиритесь под могущественной рукой Бога, Он поднимет вас. Вот так это произойдет. Я хочу, чтобы вы приняли Иисуса. Вам нужно сделать это сегодня. Когда вы это сделаете, Господь преобразит вашу жизнь. Вы заживете Его жизнью, и она будет вытекать из вас. Благословит вас Господь. Я люблю вас. Пишите нам, и благословит вас Бог. Пока.

0: Power Connection.
1: Силовая связь с Джоном Джейкобсом.
2: The Power Team!
1: Силовая команда. Кто сегодня отстаивает Иисуса? В Библии сказано в послании к евреям, главе 12, стихе 2. Смотрите на Иисуса, Создателя, Начальника и Завершителя нашей веры. Ради той радости, которая ожидала Его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор, и теперь Он занял свое место по правую руку от престола Божьего. Сегодня мы будем говорить об Иисусе, и Он не только сидит по правую руку от Своего Отца, но Он живет в сердцах людей, которые стоят на этой сцене, потому что мы были полностью изменены силой Бога. Сегодня у нас будет серьезная программа, и мы не будем стоять на этой сцене и хвастать о себе. Мы будем говорить об Иисусе Христе, Царе царей и Господе Господ. А сейчас Крэг Глимли. Он пробьет головой 5 бетонных плит. 35 горящих кирпичей своей головой. В прошлый раз он пропустил 3, он не смог разбить 3. Но сегодня ему все равно, сколько будет огня, он пробьет головой. Послушайте, если говорить о стенах, у Крэга Глимли было несколько стен и преград в жизни. Когда ему было 18 лет, врачи сказали ему, что он умрет от анорексии. Он даже не мог отжаться, он весил 55 килограммов. У него было чувство беззащитности и нервозности из-за плохого обращения его отца. Но знаете что, 7 лет назад он понял, что есть обещание Бога. В послании к филиппийцам, главе 4, стихе 13, говорится, что «я все могу сделать через Христа». И он обнаружил, что руки Бога достаточно велики, чтобы разломить любую стену, которая препятствует вам. А вот Вакин. Оба его родители были наркоманы. Он вырос в Лос-Анджелесе среди торговцев наркотиками и бандитов.

Его брата застрелили, говоря о стенах. Он бил всех, начиная от своих друзей до директора. Но знаете что? У него была стена горечи, потому что его отец и мать унижали его, когда он был ребенком. И когда Иисус простил его, он простил своих родителей. И знаете, что он обнаружил? Что руки Бога достаточно велики, чтобы разрушить любую стену горечи. Когда Бог прощает нас, мы тоже можем простить. Майк Хейган. Берри Хенли сзади, человеческий гигант. Он прыгнет в воздух, и знаете что? Когда ему было 7 лет, его отец бил его. Он вышел из жестокого дома. Но он повернулся к Иисусу в 7 лет, и после 13 лет, молясь за своего отца, его отец отдал свое сердце Господу. Каждый мужчина на этой сцене знает одно, что Бог может разрушить любую стену, Бог может убрать любую порчу и проклятие. Дамы и господа, я хочу вам сказать, вы одержите победу, если вы позволите Богу занять место в вашей жизни. Мы будем сгибать и разгибать руки, и мы будем напрягать мышцы и разрушать эти стены. Но во имя Иисуса сегодня и Бог будет разрушать стены, духовные стены внутри людей. Вам не нужно оглядываться на вчерашний день. Бог может преобразовать шрамы в звезды. Дамы и господа, посмотрите на меня. Грег Лимли, где ты? Ты должен действительно поверить, Грег. Грег, ты должен поверить, что ты сможешь разломить головой эти кирпичи. У него не должно быть страха. Он должен поверить. Послушай, Майк Хейган, Берри Хенли, Джон Компта. Вы знаете, что нужно действительно поверить, что вы сможете пробить вашим телом эти стены. Я вот что вам скажу. Мы верим, что мы можем разрыть эти стены. Мы можем разломить их и разрушить. Но вы должны поверить, что Бог сможет разрушить стены в вашей жизни. Мы вместе должны это сделать и поверить. Мы вместе можем. Скажите, мы сможем. Скажите, Он может. Дамы и господа, и вот сейчас Крэг Лимли. Стены разрушаются. Крэг Лимли попытается еще раз. У него есть еще одна попытка сегодня попробовать разбить все 5 стен из бетона. Но не то, что вы видели на той неделе, когда Майк Хейган разбил руками. Этот бетон очень прочный бетон, и Крэг Лимли подпрыгнет в воздух, и он попробует разбить все 5 стен из бетона своим черепом, лицом вперед, в то время, когда они охвачены пламенем. Джон Джейкобс прошлым вечером перестарался, налил слишком много горючего. И сегодня, мне кажется, он наливает слишком много. Но горячее становится пламя только от этого. Крэг сказал мне, что он не смог это сделать, потому что он не мог видеть. Лицо было в огне. Сначала приходится пронести лицо через огонь, а затем уже лбом разбить 2 или 3, или все пять цен цемента. Самое важное, что он когда-либо делал. Ему нужна ваша поддержка и все, что вы можете ему дать. Я видел, как Майк Хейган сделал это своей рукой, но не головой. Вы готовы? Итак, мы сейчас начнем. Мы будем стоять в огне, потому что в Библии сказано в книге Даниила, те, которые знают своего Бога, будут сильными и будут в огне. Помогите ему.

Дамы и господа, без отдыха, Джон Копна разбивает две стены из бетона одновременно. Итак, Джон Компта, все свои силы, все скажите, давай, приложи свои силы. Майк Хейген.

0: human giant! The walls are coming down! Where are you? Come on! Help me! Come on, giant! Come on, giant! Everybody help the giant! Where are you?
1: Знаете, многие люди думают, что это очень легко сделать. Два дня назад Крэг Лимли не смог это сделать. Джон Копта будет пробивать эту стену льда головой вперед. Я помню, как его голова просто отскакивала и кровь заливала лед. Но он сегодня пробьет, потому что сегодня каждая стена разрушена. Каждая стена будет разрушена. Бог хочет разрушить духовные стены в каждой жизни. Дамы и господа, мы силовая команда, и мы здесь для того, чтобы вести войну с дьяволом. Знаете, я во многом как Джон. Я устал от этого мира, я устал как этот мир, который пытается научить молодых людей, какими они должны быть. Я никогда не выпивал, никогда не употреблял наркотики, не вступал в беспорядочный секс. И знаете, люди считают, что все 13-летние люди... Все должны быть какими-то другими. Они говорят, ты все еще девственник. Да ты не должен быть. Мы должны изменить это. Молодые люди, когда в следующий раз они скажут вам, что вы никогда не напиваетесь, вы повернитесь и скажите, а вы что, напиваетесь? Вам это не нужно. Бог благословит вашу жизнь, если вы не будете это делать. Он благословил мою. И знаете, когда я рос, как сказал Джон, я воспитывался в действительно сложных домашних условиях. Я не очень люблю об этом рассказывать, но я принял Иисуса в свою жизнь, когда я был еще маленьким. И что-то произошло в моей жизни. В Библии говорится, когда вы просите Христа войти в вашу жизнь, старое уходит, и все становится новым. И завтра я поделюсь немного об этом тоже. Но сегодня я хочу рассказать о том, что явилось самым сложным для выполнения в моей жизни. Знаете, немного тяжелее, чем поднятие бревен и любое отжатие. Я участвовал в борьбе с олимпийскими чемпионами. Я играл в футбол с лучшими игроками НФЛ. Но я хочу сказать вам сегодня, что этот молодой человек весом 136 килограммов и ростом 203 сантиметра сделал, я скажу вам, что было самым трудным. Когда я вырастал, я был христианином в старших классах. Мой отец не был христианином. Но у меня был тренер по футболу христианин, и он всегда ожидал от меня лучшего, потому что я был единственным христианином в команде. И он всегда смотрел,

Исполнив 16 лет, у нас возникли невероятные проблемы с матерью и отцом. Я отправился к своему тренеру, он также был моим пастором, и он был христианином. И я рассказал это тренеру. Я почти плакал. Я был очень расстроен. Я сказал, что не могу более выдержать жизнь дома. Я хотел уйти. Я сказал, вы знаете, у меня спортивная карьера. Если мне нужно только вырваться из дома, я бы пережил это все. Мне нужно избавиться от отца. И он ответил, Берри, ты был христианином уже долгое время. Я сказал, да. Ты действительно любишь Господа, так? Я сказал, да. Он сказал, ты когда-нибудь говорил своему отцу, что ты его любишь? Я сказал, да нет, ты что? Вы не представляете, это будет так сложно. Мой отец никогда не говорил мне, что любит меня. Вы не представляете, как тяжело это сделать. И он пошел, и он сделал что-то странное. Он сделал вот так. Если вы можете видеть, он положил свои руки в положение креста, и он сказал, было тяжело висеть на кресте, но Иисус сделал это для тебя, и тебе нужно сказать твоему отцу, что ты его любишь. И я сказал, о, нет. Но я был убежден, потому что я был христианином. Я знал, что Иисус вложил свою любовь в мое сердце, я любил своих друзей, я простил своего отца, но сказать правду было тяжелейшим для меня. И я помню, как в этот летний день мы косили траву во дворе, и у нас был большой двор. Знаете, и мы косили траву, я толкался на косилку около 3 часов, и я думал, как я скажу отцу, что я люблю его. И так я репетирую это, как будто я репетировал в своей голове. И я репетировал, хорошо, я люблю тебя, папа. Это глупо. Я думал о пути, чтобы затронуть своего отца. Видите ли, он был ростом 187 сантиметров, был чемпионом по боксу. И я не знаю, как это ему сказать. И пока я косил траву, наконец, я осмелился. Осмелел после 2 часов. Я отправился к своему отцу. Вы когда-нибудь видели приспособление удаления сорняков? От них много шума. И он шел с ним по краю двора. И ему довольно сложно услышать, было очень громко. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он спросил, что, я не слышу тебя. И я подумал, ну вот, снова надо сказать. И я сказал, папа, я люблю тебя. Он ответил, я не слышу тебя. И наконец он выключил это. И я сказал, папа, я люблю тебя. И это не как в кино, где вы целуетесь и обнимаетесь. Он решил, что я хочу улизнуть от работы. И он сказал, иди работай дальше. Но знаете, это было что-то для меня, сделать этот первый шаг и пойти сказать моему отцу, что я люблю его. Бог сделал что-то сверхъестественное в моей жизни, потому что это был вызов для меня, потому что требовало мужества для меня подойти к отцу и сказать это. И в следующий раз это стало легче и легче и легче. И довольно скоро любовь Бога стала действовать в жизни моего отца. И когда я учился в старших классах, просто без причины, мой отец прочитал Библию, которую я дал ему. Но он не изменил еще своей жизни, он не принял еще Иисуса. Но он перестал избивать мать, и все стало изменяться. И перед тем, как узнать об этом и услышать мои свидетельства, я пригласил его на встречу силовой команды, и он принял Иисуса в свое сердце. Я хочу вам сказать что-то сегодня. Некоторые из вас немного позже сегодня получат возможность узнать Иисуса и любовь Иисуса. Молодая девушка подошла ко мне однажды. Она сказала, «Берри, я помышляла о самоубийстве до этой встречи». И я спросил, «Почему?» Я говорил ей о том, как Бог любит ее, и у него есть план для ее жизни. Но она не чувствовала любви дома. Но у Бога есть любовь, чтобы заполнить пробел в вашем сердце. Он хочет войти в ваше сердце. И я скажу вам, для этого требуется мужество. И Джон скажет, чтобы вы вышли к алтарю и приняли Христа. И требуется мужество, чтобы вы пришли сюда. И нужно мужество, чтобы встать и креститься. Когда я крестился, я был погружен в воду. Но я знаю, что мир этот считает, что это глупо, но мне хочется поделиться с вами с Писанием. В Библии говорится, что крест — это шутка для тех, кто умирает и попадает в ад. Но для нас это сила Бога. Майк Хейген. Я все, что могу сказать, это то, что я восхищаюсь тобой за то, что ты делаешь это. Джон, я думаю, что я сказал это все из-за интереса к сегодняшней программе. Я считаю, что я сделал сегодня больше, чем в силах. И из всего, что мы делаем, это самое опасное, когда мы ломаем эти доски. Без применения огня ты был в накате 17 минут. Майк играл 5 лет в профессиональный футбол, 3 года за команду Seattle Seahawks. Если тебе придется бежать, применив все свои силы, если ты не сломаешь эти доски, это будет ловушкой, и огонь накроет тебя.
Это будет вызов.

для тебя. И потом Крэг Лимли пробежит сквозь лед. Это огромная стена изо льда. Крэг Лимли встанет вдоль этой стены, и он побежит. И он попробует сломать эту стену изо льда. Я видел, как он ударяет это и отскакивает. Но сегодня мы пробьем ее насквозь. Мы пробьем, пройдем через огонь. Но знаете, если вы христианин, это не значит, что Бог заберет все ваши проблемы. Он просто делает для вас возможность, чтобы вы преодолели это все. Знаете, в Библии говорится, когда вы христианин, Бог направит вас в огонь, но Он отведет огонь от вас. И Бог поможет вас, Он пронесет вас. Ты готов? Джон Компта? Джон Джейкобс возьмет горючее, мы попросим притушить немного свету. Джона Джейкобса в руках жидкое горючее, которое нальет. Надеюсь, что немного. Мы всю неделю рассказываем историю, которая приключилась с Грегом. Сегодня вместе с Грегом будем бежать с этими досками. И пламя будет достигать почти 2 метра выше головы Майка. Ко времени, когда он достигнет центра, только в одном случае это будет безопасно и успешно, если мы успеем все делать в рассчитанное время. Все должно быть точно. У Майка Хейгана должна быть достаточная скорость. Майк, я надеюсь, что ты готов к этому сегодня. Это возьмет все силы, все, что у него есть. Эй, Джон, уже достаточно горючего, прекращай наливать уже. Мы хотим сделать сцену, как раньше. Знаете, как он сказал раньше, возможно, у вас есть проблемы в жизни, вы находитесь в сложной ситуации. И как Грег сказал, только потому, что вы становитесь христианином, не значит, что у вас более не будет проблем. Но имея рядом Иисуса, вы можете преодолеть любую проблему, любую ситуацию, потому что Он как прочное основание, на котором вы можете опереться в жизни. И как я уже сказал, я, вероятно, был немного возбужден, когда об этом говорил, но я попытаюсь пройти через эти доски. Я надеюсь, что я не повисну на этих досках, потому что тогда я буду охвачен огнем. Я должен их просто раздвоить, разломать и пробежать. Майк, если тебя охватит пламя, беги ко мне. Не впадай в панику, я тебя вытащу. И я погашу этот огонь. Мы не знаем, что произойдет. Подождите, еще не зажигайте. Мы обычно не используем такое количество горючего, мы даже не знаем, что произойдет. Давайте поможем ему, подбодрите его.

Поаплодируйте Майку Хейгену. Сегодня я сделаю для тех, кого обычно отвергают. Кто-нибудь здесь чувствовал себя, что вы недостаточно хороши? Вы чувствовали, что вы находитесь в безвыходном положении, что вы опоздали, и у вас не хватает денег? Вы чувствуете себя беззащитно, и вы недостаточно хороши? Вас никто не выбирает? Вас унижают родители, друзья? Я хочу сделать это для вас. Я сделаю это в вашу честь. Я сделаю это для людей, которых отвергли. Сегодня мы идем на это. Мы сегодня это сделаем. Я хочу погнуть эту сталь. Я сломаю эти биты, я разорву наручники. Я обещаю вам, я приложу самые серьезные усилия. Я не хочу, чтобы вы аплодировали и не поддерживали меня. Наблюдайте за мной и слушайте слова песни. Эта песня называется «Иисус жив». И сегодня я знаю, что Иисус жив. Послушайте слова песни. Она говорит об Иисусе Христе. Наблюдайте за моей борьбой. И я разорву наручники в конце. Независимо от того, получится у меня это или нет, я отдам этому все силы. И попрошу, чтобы вы встали. И я хочу, чтобы воскликнули громко, чтобы дьявол услышал, что Бог начал возрождение в Америке. И Он начал это прямо здесь, с нами. Это заберет все силы у Джона Джейкобса. Это самый последний раз. Нам пришлось держать его. Он был заключен в наручники офицером полиции, и он будет изнурен. Так что мы должны помочь ему разорвать эти цепи. Джон, это заберет у тебя все силы. 8-сантиметровая пластина из стали, 2 огромных телефонных справочника, множество бейсбольных бит. И затем пара стальных полицейских наручников. Я не хочу, чтобы вы аплодировали, но просто слушали эту песню. Мы не должны потерять ни секунды в этом. И он начнет, как только начнется музыка. 2 минуты 14 секунд, он должен все это сделать. Приготовьтесь. Все оставайтесь сзади, следите за летящими битами. Как только он закончит, когда песня остановится, мы будем аплодировать Иисусу. И как только эта программа закончится, мы закончим словами молитвы. Поэтому не уходите. Мы будем чтить Бога сегодня словами молитвы. И я не хочу, чтобы вы бегали на сцену так же. Вы только ушибетесь. Итак, будьте вместе с нами. Не вставайте, не выбегайте. Мы будем почитать Бога словами молитвы в конце. Итак, давайте посчитаем от 5 до 1, и Джон будет готов. Все смотрите за Джоном. Не аплодируйте, пожалуйста. Просто смотрите и слушайте песню. 5, 4, 3, 2, 1.

0: handcuff. Lock him down. He's doing record time. He's ahead of schedule. He's got to break these chains. Stand up and give Jesus a standing ovation.
1: Аплодируйте Иисусу. Он жив. Он жив. Иисус жив. Он сделал это быстрее, чем за 1 минуту 50 секунд. А сейчас мы закончим молитвой.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Как получить славное помазание Духа Святого? Как я могу его обрести? Мы должны омывать себя драгоценной кровью Иисуса.

0: Меня зовут Джош Девани, а это моя жена Эмили. Мы из Порта Святой Люси во Флориде.
1: Мы поженились в феврале 2010 года. Перед свадьбой я начала испытывать неуверенность в себе. Я решила, что после свадьбы это ощущение пройдет само по себе, но получилось наоборот. После свадьбы я начала испытывать страх, что муж покинет меня навсегда. Меня все больше и больше терзал страх и чувство неуверенности. Дошло до того, что я собиралась ходить с ним на работу. Через 6 месяцев умер мой отец, и я потеряла почву под ногами. Я чувствовала себя очень уязвимой и напуганной. Мне надо было научиться доверять мужу, что он не изменит мне. Первый год супружеской жизни я тяжело работала над этим. Но затем я пережила еще одно потрясение.
0: Я начал увлекаться порно с самого раннего возраста. Из-за греха у меня сложилось неправильное восприятие жены. Вдобавок ко всему, я еще страдал от алкоголизма.
1: В тот вечер, когда он рассказал мне о своем тайном грехе, порнографии, я лежала на кровати опустошенной. Я вдруг вспомнила, что обещала мужу любить его и в радости, и в горе, пока смерть не разлучит нас. Я просто повторила ему слова обета и дала знать, что не покину его. Я сказала, мы вместе пройдем через эту долину. Мы начали смотреть передачи «Рэмп» по воскресеньям вечером в нашем офисе. И поскольку мы не могли найти церковь, «Рэмп» стал нашим домом. Благодаря вам наш брак начал изменяться к лучшему. Мы выбросили телевизор, мы начали общаться друг с другом. Возвращаясь домой после работы, мы разговариваем, вместе молимся и читаем Библию. Мы получили чудо освобождения и изменились навсегда. Мы счастливы.
0: Тема моей нынешней проповеди – «Как обрести славное помазание Духа Святого, о котором я проповедую?» Как я могу его получить? Кто из вас желает знать ответ? Кто хочет знать ответ на этот вопрос? Ну, как? Вначале я скажу, что мы должны исполнить 2 требования, чтобы получить крещение Духом Святым, которое и является этим помазанием, тем самым помазанием, о котором я сегодня вам говорю. Вы понимаете? Слушайте внимательно. Первое условие — мы должны омыть себя в драгоценной крови Иисуса. Аминь. Через кровь Иисуса мы становимся достойными принять могущественный, славный, несравненный дар силы Святого Духа. В 1 главе Деяний нам обещано, что мы примем силу, а уже в следующей главе Он исполнил обещанное. Вы примете силу. Силу! Я изучил тему крови Иисуса, и я сегодня проповедую о крови Иисуса. Позвольте мне поделиться самым главным, самым важным. Вы позволите мне это? Первое Петра 1:18 гласит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Это единственное место в Библии, где кровь называют драгоценной. Сегодня мы говорим о драгоценных металлах, таких, например, как золото и серебро. Кровь очень быстро портится. Говоря же о золоте и серебре, мы можем сказать, что они не меняются, даже если упали на дно Мертвого моря. Через сотни лет, подняв их наверх, почистив их, вы обнаружите, что они не изменились, они опять будут блестеть. Мы называем их драгоценными металлами. Петр же утверждает обратное. Он говорит, нет, драгоценностью является кровь Иисуса Христа, а не золото и серебро. Мне было интересно, почему же он так сказал. А сказал он так потому, что мы не можем купить спасение подобно тому, как мы покупаем золото и серебро. Мы можем обрести спасение только через драгоценную кровь Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Я много раз размышлял на эту тему, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Я проповедую множеству язычников в Индии, в Африке, а также в других регионах по всему миру. Когда я вижу, как они накрывают на стол для своих богов, то говорю им, «Боже, Ты не просишь нас приготовить Тебе трапезу, потому что Ты уже приготовил для нас трапезу в виду наших врагов». Да. Он это уже для нас сделал. Когда я вижу, как язычники носят на спине своих тяжелых, притяжелых деревянных богов, то говорю им, «Боже, Ты говоришь, что и до старости будешь носить нас». Какая разница? Однажды, после проповеди в Индии, ко мне подошла одна женщина и спросила, «Пастор, почему вы утверждаете, что силы крови Иисуса Христа достаточно, чтобы омыть грехи всех людей, когда-либо живших на земле?» Она сказала, «Если ваш Иисус был добрым человеком, то, возможно, Он мог омыть грехи 10 тысяч людей. Но если Он был безмерно добрым, то, может быть, Его кровь могла омыть грехи 100 тысяч человек или миллиона, но никак не всех людей, живших на планете Земля». Но именно в этом состоит секрет Евангелия Иисуса Христа. Его сила в крови. Есть сила в крови. Это потрясающе. Только кровь Иисуса Христа была драгоценной. Да, только она. Она уникальна. Она не соответствовала ни одной группе крови. Она единственная в своем роде. Почему? Я не медик, но я читал об этом в медицинских христианских журналах. Христианская медицинская наука твердит, что ребенок получает кровь от отца. Таким образом, ребенок наследует кровь от отца, а не от матери. Именно от отца, а не от матери. И следующий вопрос звучит так. Кто был отцом Иисуса Христа? У него не было земного отца. Поскольку наше спасение напрямую зависит от этого, Лука очень убедительно исследовал этот вопрос. И думаю, перед тем, как он приступил к написанию своего Евангелия, он пошел взять интервью у Марии, у матери Иисуса. «Мария, — сказал он, — расскажи, как был зачат Иисус». И она ответила ему, «Дух Святой снизошел на меня, и тогда я зачала от Него». Именно так он и пишет. Таким образом, когда Иисус родился, Его кровь полностью отличалась. Она была платой за наше искупление, но Он не носил ее в карманах. Она текла в Его венах. И каждый раз, когда Иисус возлагал или протягивал руки, под действием этой силы демоны убегали. Когда Он прикасался к больным или же говорил слово, люди исцелялись. И сатана, видя происходящее, решил дать Иисусу по рукам. Он решил, что остановит ноги Иисуса. И тогда он убедил злых людей распять Христа. Когда солдат, ответственный за распятие, держал огромный ящик с гвоздями, дьявол прошептал ему прямо на ухо, чтобы он выбрал самые длинные гвозди, которые у него были. Он мечтал о том, чтобы те руки больше не двигались. Но когда Иисуса распяли, потекла драгоценная кровь. Эта река начала течь. Драгоценная кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, пролилась для бунтарей, для грешников, для меня. Аллилуйя! И еще одна хорошая новость для вас заключается в том, что гвозди не смогли удержать Иисуса Христа. Он воскрес из могилы. Какой триумф над врагами! Он превозмог тьму, чтобы жить со святыми вовек. Иисус живой. В крови Иисуса есть сила для омовения каждого греха. Иногда меня приглашают на мирские телеканалы, чтобы я там обсуждал за круглым столом вопросы религии, вопросы веры, вопросы христианства. Выпуск передачи так и называется, тот, в котором я был, обсуждение религиозных вопросов. Не знаю, как они меня нашли, как они меня отыскали, но я приехал на эту передачу, и после чего они опять же меня снова пригласили. Мне это нравится, поскольку у меня немецкие корни, я люблю сражаться. На самом деле, я воин. Мы готовились к эфиру, и вот появился красный свет. Один из участников этой передачи оказался атеистом. Да, я сейчас вам дам мое определение атеизма. Вы уверены? Это интеллектуальный вандализм. У них есть баллончики с надписью «Бог мертв, Бог мертв, Бог мертв». В Германии меня кто-то спросил, «Бонки, почему ты проповедуешь о Боге? Разве ты не слышал, что Он умер? Он умер». Я ответил, «Действительно? Да, да, да». Да. Знаю, что Библия учит не отвечать глупцу на глупости его, но в тот день я не смог сдержаться. Я сказал ему: «Господин, если Иисус умер, то почему бы нам его не похоронить тогда? Давайте его похороним».

И ему нечего было на это сказать. Тогда я продолжил. Вы не можете похоронить Бога, потому что не можете найти Его труп. Я сказал, Бог не умер, и даже сейчас Он восседает на троне. Он превыше всех. Иисус жив и будет жить вечно. Иисус будет жив всегда. Это было маленькое отступление. Но давайте возвратимся к разговору об атеизме. Мы были в эфире, когда он задел меня за живое. Он сказал, «Пастор, вы проповедуете о силе крови Иисуса». Я ответил, «Да». Он продолжил, «А у меня иное мнение по этому вопросу. По этому поводу я думаю, что в крови Иисуса Христа нет никакой силы вообще». Я спросил, «Почему?» На что он ответил, «Но это же так просто. Раз Иисус умер 2000 лет тому назад, человечество имело возможность испытать Его кровь в течение 2000 лет. Жизнь на земле должна была улучшиться, но нам стало только хуже. А поскольку мы точно знаем, что мир стал хуже, то нет никакой силы в крови Иисуса. Так что перестаньте об этом проповедовать». На это я ему возразил. «Господин, в нашем мире много мыла, но, тем не менее, множество людей ходят грязными». Я сказал, позвольте мне объяснить принцип воздействия мыла на вашу кожу. Так вот, если я грязный и стою возле мыла, вижу его, вот оно, чувствую его запах, то это автоматически не решает мою проблему. Я даже не стану автоматически чистым, если буду работать на фабрике по производству мыла. Несмотря на то, что мыло может вам помочь, вы должны сделать свою часть, то есть взять его в руки и помыться. Возьмите мыло. И помойтесь. Аллилуйя! И тогда я продолжил. И тогда вы от радости подпрыгнете, ведь вы присоединитесь к миллионам людей, которые восклицают, поют и говорят, есть сила, чудо, настоящая сила есть в крови Агнца. Атеист сказал, «О, Бонке, когда ты говоришь, что-то излучается из тебя». Я вспомнил, что раньше встречал и других евангелистов, но они не такие, как ты. Кажется, я понимаю, в чем отличие между вами. Те были непрофессионалами, а ты... Ты же... Слушай, ты настоящий специалист. Я возразил, «Господин, вы опять ошибаетесь. Я не являюсь профессиональным евангелистом. Просто я лично убедился, что действительно есть сила в крови Иисуса». Скажите «Аминь». Аминь. Послушайте, даже если вам не нравится моя проповедь сегодня, мне она все равно нравится. Аллилуйя! После передачи я возвращался к машине на парковку. И вдруг меня кто-то похлопал по плечу.

Я оглянулся и не мог поверить своим глазам. Это был мой атеист. Он очень близко ко мне подошел и спросил: «Бонке, ты бы мог помолиться за меня?» Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот как работает Евангелие. Молюсь, чтобы каждый из нас сегодня влюбился в чистое молоко славного Евангелия Иисуса Христа. Скажите «Аминь». Аллилуйя! Есть сила в крови Иисуса.

0: Пятая серия. Искушение.
1: Проверка памяти. Солнечные данные. 2.03.41. Пассажиры летающего домика подружили с Аавом, жителем Иорданской долины. 2.04. Они видели чудесное крещение Иисуса. Пассажиры попрощались с ним. Иисус отбыл в пустыню подвергнуться искушению сатаны. Капитан обгорел на солнце. Отлет летающего домика отложен на месяц. Текущая солнечная информация. 2.03.51. Местонахождение. Берег реки Иордан. К дальнейшему приему информации готов.
2: Кто последний, тот осел. Мне нравится. Я рыба.
1: Ой. Не надо, я
2: заживел. Берегись, сэр, большая рыба.
1: О, может быть, ты и рыба, но тогда я кит.
3: Получай, Джастин.
2: Ты кит, ты должен любить воду. Сюда. Берегись, Джастин.
4: Что он хочет сделать?
1: Смейтесь. Я выиграю. От меня будет больше всего брызг.
3: О чем задумался Джастин?
2: Я думаю об Иисусе. Он ведь по-прежнему в пустыне. Вдруг с ним что-то случилось.
5: Он ушел туда месяц назад.
2: Только бы он отыскал обратную дорогу.
5: И нашел что-нибудь поесть.
4: Да, я думаю, как бы он не нашел там львов.
2: Львов диких!
3: И да? Он боится львов?
2: Угу.
5: Львы кусаются, особенно если дикие и вдобавок голодные.
2: Я хочу пойти проведать Иисуса.
3: Возьмешь меня?
5: Я тоже пойду, если сэр будет с нами. Он защитит нас от львов.
1: Я защищу вас.
3: Пусть лев укусит сначала тебя. Он сломает зубы, потому что ты испытала.
2: Ну что ж, пошли.

0: Джастин. Джастин, Иисус далеко. Найти его будет сложно.
1: Ты думаешь?
0: Джастин, эта пустыня огромная. Видишь, вон те горы. До них отсюда много миль. Туда придется идти целую неделю.
2: Так долго?
1: Что же нам делать?
2: Давай посоветуемся с профессором.
3: Сейчас проверим. Масштаб 2, масштаб 3, масштаб 4. Вот наша пустыня. Целых 30 миль в длину. Огромная зона. Успех экспедиции зависит от запасов непортящейся пищи.
2: Непортящейся пищи. Рыбы!
3: Да, лишь бы она не испортилась.

0: А я отличный рыбак.
1: И я тоже.
2: Я тоже рыбак неплохой.
1: Твой папа был рыбаком, правда, Иоаф?
2: Да. Вам надо взять с собой в путь копченую рыбу.
1: Верно, ведь копченая рыба не портится.
0: Посмотрим, кто больше всех поймает.
2: Посмотрим.
1: Посмотрим.

0: поймал.
1: Я знаю место, где рыбы очень много. Я должен поймать больше всех, а то еще Энджи во мне разочаруется. Ой!
2: Что? Иоанн Креститель хулил моего господина царя Ирода?
3: Да-да, это опасный враг. Он очень популярен в народе.
1: Вот что ему надо. Он шпионит за Иоанном для царского слуги.
2: Надо заткнуть Иоанну рот раз и навсегда. Царь наградит меня за расправу с предателем.
1: Так. Я пойду за ним.
4: Ну вот, рыбы нам хватит.
5: Так, теперь нам нужны вертелы.
4: Это делается вот так, Джастин.
5: Сойдет. Ха, посмотри на сыра. Рыба готова, Энджи?
4: Можно одну съесть.
5: Не сейчас, Корки.
4: Надо коптить, вот так. Ой.
5: Эти рыбки стоят того.
4: Странно, и Лав куда-то пропал.
5: Он умный, он ждет, пока разойдется дым.
4: Шуточки.

0: А, уходите.
1: Мы собрались.
0: Вы не боитесь? Ну, вы можете встретить львов.
2: Сэр защитит нас. Так что мы не боимся.
0: Ну, хорошо. Только обязательно возвращайтесь через 5 дней. Даже если не найдете Иисуса. Я полностью закончил ремонт машины.
2: Хорошо.
0: Сэр, я должен быть уверен, что ты не дашь ребят в обиду.
3: Ни за что. Пошли.
2: До свидания, профессор Бамбл.
3: Кортим.

0: Не портящейся пищи, очень вкусная.
1: О, а вдруг это львы?
2: Нет, это всего лишь шакалы. Вам здесь нечего бояться, сэр с вами.

0: Сколько еще идти?
1: Я не знаю.
0: Пить хочу.
1: Ой, так жарко.
2: Как далеко мы зашли?
1: Никаких следов Иисуса. Вдруг он уже покинул пустыню.
3: Может быть, и нам уйти?
0: Я скоро помру с голоду.
1: Но время обеда еще не пришло.
2: А по-моему, уже пора.
0: Ура! Смотрите, Иисус!
1: С чего ты взял, Корки?
0: Вон он молится, видите?
2: Да, правда.
1: Нашли, наконец-то.
2: Ура, пошли. Иисус,
0: Иисус!
2: Мы всюду искали тебя.
0: Меня, подождите вы. Ой, мой рюкзак.
2: В рюкзаке были все наши продукты.
1: Не только то, что мы взяли для себя, но и продукты, которые мы несли Иисусу.
0: Простите. Я очень хочу есть.
2: Я тоже голоден, Корки, но плакать не собираюсь. Что же нам теперь делать, Энджи, не знаешь?

0: Jesús.
1: Что там такое?
2: Ой, я боюсь.
0: Ты голоден, Иисус. Преврати камни в хлеб. Докажи, что ты Сын Божий.
3: Сказано, не хлебом единым жив человек.
4: Возможно ли это? Получить хлеб из этих камней?
2: О, хочу хлеба! Получилось!
4: Попробую. Пожалуйста, хлеб для Джастина. Ух, какой хлеб!

0: Где это мой голова гудит?
1: Похоже на страну грез.
0: А? Смотри!

0: О, это же лимонад.
1: Да, это лимонадная река.
0: О, по-моему, это... Леденец! Ура, ура!
1: Я хочу куснуть этот кораблик.
0: Эй, зубы поломаешь.
1: Ой, молочный шоколад.
0: Ванильные помадки.
1: Я наелся.
0: Ты вот каждый день в году как будто день рождения.
1: Что это?

принесу тебя, давай.

0: Джастин, Кейси!
1: Где же вы?
0: Корки, Джастин, слышите меня? Ответьте! Сэр, найди их с помощью радарной антенны.
1: Я попробую. Странно, не получается.
2: Иисус, я покажу тебе богатейшие страны мира. Посмотри на плодородные поля в далеких землях, на колосья золотой пшеницы, алебастровый город Эфес, базары Мемфиса, торговые суда в порту Сидона, персидские купцы, поставщики золота и драгоценных камней. Слава этих царств может стать твоею. Я дам тебе все богатства мира, если ты поклонишься мне.
3: Отступись, сатана. Сказано, поклоняйся Богу и ему одному служи.
0: Я готова поклониться кому угодно, лишь бы надеть эту чудную корону.
1: Я удивляюсь тебе.

0: Ай, неужели это я? Как все-таки здорово быть богатым, а? Что это такое? Это для меня?
1: Твое желание исполнено, королева. Смотри.
0: Что это?
1: Это сокровища твои.
0: Правда мои? Что?
2: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха

0: разве не прекрасно быть богатым?
1: А, теперь Энджи тоже исчезла. Странно. Энджи, где ты?
0: Иисус, погляди вниз. Видишь, как далеко до дна пропасти. Если ты сын Божий, бросься вниз с этой скалы, как камень. Пусть ангелы Божьи спасут тебя.
2: Нет, сатана.
0: Почему ты никак струсил?
2: А еще сказано, не искушай Господа Бога твоего. И сыди!

0: несчастен. Простись, пожалуйста. Что с ним случилось? Ты можешь ему помочь?
1: Да, проснитесь все и радуйтесь.
2: Ой, где это я?
1: Со мной. Мы с вами больше не в пустыне.
3: Ура, я больше не хочу попадать туда.
4: Там как в аду.
2: Но мы сами во всем виноваты.
3: Почему?
2: Поделом нам за то, что были жадными.
4: Я так перепугалась, что едва могла дышать. Хорошо, что Иисус был рядом и помог нам.
0: Надеюсь, урок пойдет впрок, и вы больше не будете жадничать.
3: Смотрите! Какие чудесные птички!
1: Хвала Господу!

0: земля его дарами.
1: Кролики!
2: Крольчатки!
3: Смотри!
0: Что ж, дети, мне пора идти назад в Галилею.
3: Зачем?
0: Видишь ли, настало мне время проповедовать благую весть. Я должен быть среди людей и говорить им о Царстве Божьем, чтобы они могли спастись. До свидания!
3: До свидания, Иисус!
2: До свидания, Иисус!
3: Надеюсь, мы еще встретимся!
4: Джастин! Энджи!
3: О, Иав!
5: Что-то случилось?
4: Я должен вам сказать, что Иоанн Креститель брошен в тюрьму.
3: Что?
5: Арестован? За что?
4: За то, что говорил правду о царе.
5: Не может быть, что этот мерзкий царь не слыхал о свободе слова?
3: О, надеюсь, Иисуса не тронут.

0: Михайловичные данные 3053, Иисус начал проповедовать Слово Божье в Галилее. Горожане под большим впечатлением. Слушать его стекаются толпы. 3050. Толпы вокруг Иисуса стали больше. Слух о великом учителе идет из города в город. Число его последователей неуклонно растет.
1: Этот Иисус даже популярнее, чем Иоанн Креститель. Не так просто будет от него избавиться.
2: Ой, я ослаб. Мы дойдем. Домик уже за холмом.
3: Привет, привет, с возвращением.
2: О, профессор.
4: Вдруг он несет нам поесть?
5: Здравствуйте, профессор.
4: Здравствуйте,
5: Бамба.
4: Профессор, как мы рады вас видеть.
3: Я стал беспокоиться о вас. Я рад, что все в порядке.
4: Мы живы, но голодны.
5: Дайте мне поесть.
3: Господи, а я забыл принести еды.
4: Что?
3: Подумать только, я совсем забыл приготовить обед.

0: good news.
1: Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на Gospel в Америке посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех, гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом преподобный Голливуд, артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите и что вы хотите увидеть и услышать. И, может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишите мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль. Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
2: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
0: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
2: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
0: Расскажите об этом.
2: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
0: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
2: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
0: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
2: Ни разу в жизни.
0: Донна, а вы знали, что происходит?
3: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но и понятия не имела, что именно произойдет.
0: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
2: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон, и он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
0: Любопытно, а что именно она вспомнила?
2: О том, что в детстве ее изнасиловали.
0: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
2: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
0: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
2: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
0: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
2: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением раздвоения личности. И Господь показал здесь свою силу.
0: Объясните, может быть, кто-то не понимает?
2: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
0: Что же произошло с этой женщиной?
2: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
0: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
2: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движениям тела. В ней был дух демонов. Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимики, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
0: Откуда же она узнала их?
2: Думаю, что Бог дал их ей.
0: Это было слово в слово ваша молитва?
2: Слово в слово.
0: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
2: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
0: И какие были ощущения?
2: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
0: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
2: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
0: Вы говорите «река», вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
2: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
0: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
2: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
0: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
2: Да. Я подозвал Дону и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
0: Дона, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
3: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»
0: На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина?

Женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река. Эта река невидима, но по ощущению, как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросил его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем. Мы, американцы-баптисты, не знали, что Святой Дух живой и действует и сегодня.
0: Конечно, теперь вы это уже поняли. Пол, вы когда-нибудь молились за людей с психическими проблемами молитвой освобождения?
2: Да, мы молились за многих людей, страдающих депрессией. Однажды мы молились за одного парня, который страдал параноидальной шизофренией. Его обвиняли в совершении нескольких жестоких нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
0: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
2: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
0: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
2: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на третье и на четвертое поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
0: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия, и когда Он молился за Своих первых последователей, они получали очищение.
2: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия,

здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы не несли на себе их бремя. Библия говорит, что проклятия передаются на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа, приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
2: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
2: От начала времен.
0: От начала времен.
2: До сегодня.
0: И до сегодня.
2: От моих детей.
0: От моих детей.
2: И до тысячи поколений.
0: И до тысячи поколений.
2: Все зло уйдет.
0: Все зло уйдет.
2: И будет у ног Иисуса.
0: И будет у ног Иисуса.
2: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: И пойдет туда, куда Он ему прикажет. То есть вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
2: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
2: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам».

0: Откуда вы об этом узнали?
1: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
1: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
1: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?
1: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли, что Бог взял нас в свой небесный покой.
0: И что в результате?
1: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
0: И что-то из того, что он сказал, произошло? Чудесно.
1: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
0: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах. Наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Любит вас. Он действительно любит вас.

Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии. Псалом 46. Это старое доброе послание. Псалом 46. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости». Несколько лет назад Бог проговорил в мое сердце об энтузиазме. Энтузиазм очень важен. Люди, которые сидят рядом с вами, могут вдохновлять вас так, что вы рванете со старта или посадят вашу батарейку. Посмотрите на них и подумайте, с кем рядом вы сидите сейчас. Скажите «энтузиазм». На греческом языке «Бог» — это «теос». От этого происходит слово «энтузиазм». В основе истинного энтузиазма находится Бог, Иисус. Невозможно говорить о Боге без огня и энтузиазма. Бог стал говорить в мое сердце. Я проповедовал об этом много лет назад. Это послание называлось «Истинные фанаты». Я подумал, что это можно сравнить с тем, как люди болеют на футболе, бейсболе и других видах спорта с тем, что с ними происходит. Что делает их фанатами и болельщиками? Что движет ими? Как можно описать того, кто не просто зритель на трибунах, но истинный болельщик? Номер один. Если вы записываете, то это номер один. Они приходят рано. Это означает, что балкон нельзя назвать фанатами Иисуса. Я не говорю о фанатах, которые наполнены воздухом, как шар. Я говорю о фанатах, кто истек кровью, умер и воскрес ради вас. Это первая характеристика, которую я увидел в настоящих фанатах. Не зрителях, которые иногда приходят. Истинный фанат приходит рано. Они заранее приезжают и часами ждут на парковке. Они рано приезжают. Истинные фанаты не появляются в третьей четверти. Они никогда не приходят во время перерыва, когда уже закончилась первая половина и проиграла музыка, или появляются только на проповедь. Вы знаете, что проповедь — это единственная часть во всем служении, когда служит вам. Поклонение направлено к Богу. Это та часть служения, когда мы что-то отдаем Богу. Если вы говорите «я мало чего из этого получаю», дело не вас. Поклонение — это для Бога. Воздайте хвалу Богу. Хлопайте в ладоши. Вы делаете это не для меня. Мне это не нужно. Это для Него. Истинные фанаты приходят рано. Им все равно, когда они придут домой. Они любят, когда назначают дополнительное время. Они не стоят возле дверей во время призыва к алтарю. Они не бегут скорее, чтобы обогнать баптистов в буфете. Фанат останется на дополнительное время и будет радостно говорить: «Это самые лучшие моменты». Истинные фанаты кажутся беззаботными. Давид писал: «Возрадовался я, когда сказали мне». Он не ждал, пока придет в церковь, чтобы начать радоваться. Он стал радоваться, когда ему только сказали: «Пойдем во Фричапл». А кто-то даже не думает о Господе. Вы суетитесь и ссоритесь в машине по дороге в церковь. Вы смотрите на людей. Это действует мне на нервы. И этот. Опять они приветствуют у дверей. Мне придется пожать им руку. Как потом почистить руки? У тебя есть влажные салфетки? Эти люди сводят меня с ума. Что с вами? Вы будете проводить с нами всю вечность? Вы думаете, что Бог приготовил лично для вас большой дом?
Мы все будем вместе, и я буду навещать вас каждый день. Я буду кричать в вашей гостиной. Давайте радоваться. Давайте будем истинными фанатами Иисуса Христа. Давайте сделаем перерыв на хвалу. Воздайте хвалу Иисусу, если вы его любите. Давид сказал: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя». Прославьте его всей своей внутренностью. Это привилегия не только спортивных матчей. Это также принадлежит Дому Божьему. Крик, аплодисменты, улыбки, волнение. Я люблю спортивные матчи.

Но это бывает не только там. Это должно быть и здесь. Второе. Фанаты терпят любую погоду. Один из самых знаменитых матчей в истории назывался «Ледяная чаша». Это был баскетбольный матч, который проводился при минус 20 градусах. Некоторые из вас — это христиане хорошей погоды. Если вы просыпаетесь утром, и с неба упала одна капля, если бы вы собирались на матч, то надели бы куртку, укутались в разные вещи и пошли бы на стадион, даже если бы вас обливало с головы до ног. А здесь кондиционеры, мягкие кресла, зимой отопление. Ничто не мешает, снег не сыплется, дождь не идет. Создана самая лучшая атмосфера. Христиане, которые не являются истинными фанатами, ищут причины, чтобы не пойти. Истинные фанаты вытерпят любую погоду. Многие христиане, как старые колодцы. Они замерзают зимой и высыхают летом. Будет еще лучше, пристегните ремни. Мы входим в зону турбулентности. Повернитесь и спросите, ты можешь кричать, когда холодно? Здесь слишком холодно. Я буду проповедовать. Здесь слишком холодно. Здесь слишком жарко. Может, рано или поздно мы вам угодим. Благослови вас Бог. Фанаты кричат в любую погоду. Если вы немного подвигаетесь, то согреетесь. Если я буду сидеть как церковь-морозилка, то я тоже замерзну. Двигайтесь. Вот, я потею. Посмотрите на кого-то, кто выглядит как труп, и скажите, тебе нужно подвигаться. Вы не двигаетесь все собрание. Если бы это был матч, то вы бы двигались. Истинные фанаты хотят занять лучшие места. Знаете, как понять, что ты в плохой церкви? Если вы опоздали, и вам приходится садиться на первый ряд, в таких церквях ничего не происходит. Вы бывали в таких? Если хочешь сесть на первый ряд, приходи попозже. Раньше все садились на три ряда дальше. Никто не хотел сидеть впереди. Туда сажали тех, кто опаздывал. Я думаю, нам надо начать делать то же самое. Надо всех передвинуть. Истинные фанаты занимают лучшие места. На бейсболе они садятся за домашней отметкой. На американском футболе они у отметки 50 ярдов, там, где все хорошо видно. На гольфе они поближе к метке, они хотят все видеть. Истинный фанат не захочет сидеть в корпоративной ложе. Ему это не надо. Они хотят быть там, где происходит действие. Истинный фанат не хочет сидеть там, куда не доходит слава. Сойдите с берега и войдите в воду. Истинные фанаты никогда не пропустят игру. Green Bay Packers — единственная команда футбольной лиги, которой не владеет корпорация. Их владелец — город Грин-Бэй. У них нет крыши. Они играют под открытым небом и говорят, что это никогда не изменится. Если бы вы захотели купить сезонный билет на игры Грин-Бэй Пэкерс, то вам надо было бы ждать билета с 1978 года. С того года очередь подвинулась на 4 пункта. Перед вами еще 7 тысяч человек, желающих приобрести сезонные билеты. Их фанатов называют «сырные головы». Они выкрашивают себя в зеленый и желтый цвет.

Они будут сидеть на замерзших трибунах, потому что они настоящие фанаты. Как бы ни было холодно, какой бы ни была зима, истинные фанаты всегда на месте. Если вы истинный фанат, то не будете ходить в церковь через раз. У нее будет высокий приоритет. Всю неделю вы построите вокруг этого. Церковь не будет чем-то, что вы делаете по выходным. Ваша жизнь и семья будут соединены с поместной церковью, которая и есть ваше небесное окно. Когда Иаков увидел Вифиль, то он увидел, как ангелы поднимаются и спускаются. Он сказал: «Я назову это место Вифиль», что означает «Дом Божий». Я рад, что мои родители воспитали меня так, чтобы не пропускать церковь. Не пропускайте церковь. Будьте настоящими фанатами. Настоящие фанаты запоминают статистику. Поговорите с ними, и они расскажут вам, какой игрок сколько титулов получил. Откуда ты это знаешь? Я все знаю об этом спорте. Он сделал 19 ударов в прошлом году, а в предыдущем 7. Это любитель гольфа, его средняя дистанция 300 ярдов. Они знают такие вещи. Если вы настоящий фанат, то вы запоминаете статистику. Разве не удивительно, что наши дети не могут процитировать 3 стиха? Они знают тексты песен, вышедших из Голливуда, но ничего не знают из Писания. Они не знают Слова Божия. Они ничего не знают о настоящем чемпионе Иисусе Христе. Сегодня я достану вас. Истинные фанаты платят. Давайте, дышите. Вы не можете прийти на матч и сказать: «Я фанат, пустите меня». Истинные фанаты платят цену. Билеты поднимаются в цене каждый год. Но для настоящего фаната хот-дог стоит $48. Пожалуйста, возьмите, а еще орешки и все остальное. Вы же не сидите потом на парковке, ворча и жалуясь. Посмотри на этих футболистов. Вы фанаты, вы просто рады быть там. У меня есть билет. У меня есть место. Я так рад, что я здесь. Я фанат поместной церкви. Я фанат Free Chapel. Я фанат мировой миссии. Я фанат глобального Царства Божьего. Не говорите мне, что вы фанат, если вы не жертвуете на дело Божье. Где сокровище человека, там и его сердце. Истинные фанаты платят. Они не жалуются, не ворчат, не увиливают. Они радуются. Господь любит доброохотно дающего. Я жертвую не для того, чтобы не пойти в ад. Это не имеет никакого отношения к аду. Я приношу не из-за закона. Я приношу десятину. Я не прошу вас делать то, чего не делаю сам, потому что я фанат Евангелия. Я хочу видеть, как тысячи придут к Иисусу. Я хочу видеть, как восстанавливаются семьи, исцеляются браки, как дети наполняются Святым Духом, как подростки вырастают и входят в призвание Божье. Фанаты не стоят в стороне. Поэтому замолчите и радуйтесь, что вы на игре. Кто-то рад, что вы на игре? Это последний пункт. Настоящие фанаты шумные. Я люблю поклонение разных деноминаций.
Но Псалом 46 говорит: «Воскликните Богу все пятидесятники». «Воскликните Богу все народы». «Восплещите руками все народы». «Воскликните Богу гласом радости». Другими словами, будьте шумными. Тед Тернер – крупнейший землевладелец в Америке. Он владеет более чем 2000 километров земли. Он крупнейший в мире владелец бизонов, буффало, которые постоянно растут в цене. У него есть комната трофеев, в которой стоит самый желанный американский кубок. Он завоевал его на своей яхте. Он владеет компанией CNN и Atlanta Braves. У него прекрасный особняк в Атланте и много других по всему миру. Разрешите мне научить вас чему-то. Библия говорит, что это их часть. Разрешите мне научить вас тому, что говорит Библия. Все идут на небеса. Но не каждый там останется. Мы предстанем перед судом Христовым. Праведные и неправедные встанут перед Богом. Каждый идет на небеса, но не каждый там останется. Когда на небесах будут раздавать награды, то такие люди, как Тед Тернер, я надеюсь, что он сделает Иисуса своим спасителем и пойдет на небеса. Я ему не судья. Я не знаю его. Я использую его как пример, так как все его знают. Люди, подобные Теду Тернеру и Биллу Гейтсу, обладают огромным богатством. Но они будут смотреть в тот день на святых Божьих, когда они оденут одежды и венцы, посмотрят на их обители, их вечную награду и скажут: «Жаль, что у меня этого нет». Я бы тоже хотел такую одежду. Если вы истинный фанат, вы будете шумным. Когда Моисей и Иисус Навин спускались с горы, то среди народа был крик побеждающих. В одном переводе говорится, что голос использовался как оружие. Есть крик, который приносит победу над вашими противниками. Когда Ковчег Завета вернулся к детям Израиля, то они воскликнули так сильно, что филистимляне услышали это и испугались. Земля затряслась. Народ Божий должен кричать из-за Божьего присутствия рядом с Ним. Какой шум вы производите для Бога? Когда мы приходим в церковь, то нам надо входить с песней в нашем сердце и устраивать шум. Шумите, не стойте в стороне неподвижно. Будьте свободными. Не стойте так, потому что я вот такой. Забудь об этом. Дело не в вас. Вы фанат Иисуса Христа? Вот вопрос. Истинные фанаты шумные. Вечность будет шумной. Ад будет шумным. Люди кричат, скрежещут зубами. Небеса будут шумными. Библия говорит, что при звуке Божьей трубы Иисус сойдет с небес с восклицанием. Иисус кричит. Когда мы встретимся с Господом в воздухе, то мы придем на небеса. Есть стихи в книге Откровения, где говорится, что там будет 30 минут тишины. Это доказательство того, что мужчины будут восхищены первыми.
Потом придут женщины через 30 минут. Повернитесь к кому-то и скажите, это шутка. Поймите, я почти завершил. Истинные фанаты шумные. Когда мы придем на небеса, то ангелы будут петь там, восклицать и радоваться. Наши близкие будут бегать по золотым улицам и говорить, «Ты дома, ты дома!» 24 старца будут хвалить Господа. Все творение будет поклоняться Ему. Библия говорит, что все творение стенает, ждет, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Даже природа, она до сих пор под проклятием греха. Время от времени земля восстает. Случаются торнадо, ураганы, землетрясения. Земля говорит, освободите меня от проклятия. Солнце говорит, я уже не могу сиять так, как раньше. Деревья говорят, я не могу поднимать свои ветви, как раньше. Раньше на нас была Божья слава, но теперь проклятие отягощает нас. Писание говорит, природа стенает в ожидании Его возвращения. Когда Иисус вернется, проклятие разрушится. Все, что дышит, будет славить Бога с благодарным сердцем. Иисус возвращается. Если вы истинный фанат, то Он призывает вас к наивысшей хвале. Откажитесь от формального подхода к тому, что происходит в церкви, и скажите, «Бог, я закрываю свои глаза на все, кроме Тебя. Я возвышаю к Тебе свой голос, Тебе одному. Я отдаю Тебе это тело. Это Твой храм. Я поднимаю свои руки. Мое сердце наполнено восторгом к Тебе. Ты мой Искупитель». Я поклоняюсь Тебе всем моим сердцем. Повернитесь к кому-то и спросите, «Ты истинный фанат?» Они встают рано. Им все равно, когда возвращаться домой. Они хотят занять лучшие места в доме. Они никогда не пропускают игру. Они запоминают статистику. Они платят. Они шумные. Есть ли здесь истинные фанаты Иисуса Христа? Дайте мне услышать, как шумят фанаты.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как «свобода без страха». Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая, а это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю. Потому что все небесное вторгается в земное. Да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшие на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил – самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог – муж битвы. Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог – муж битвы. На самом деле, он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, «Господь есть воин», не так, что он сражается иногда. «Господь воин, и Иегова имя ему». А Иегова — это не имя Иисуса. Иегова — это имя Бога. Бог – муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова – наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы – дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК, потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная.
Идет битва между семьей света и семьей тьмы, между детьми света и детьми тьмы, между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы, но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь — неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь — воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху. Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал, «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам».
Он говорил о происходящем в Америке. Говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили, «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился, «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите, «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит, «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано, «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит, «Не бойся». Он говорит, «Я не дал тебе дух страха». Послушай, нужен не страх, нужна храбрость. Он говорит, «Я воодушевляю тебя, не бойся». «Ибо я искупил тебя». Если вы подумаете, «Но ты искупил всех», тогда он говорит, «Хорошо, давай более лично. Я назвал тебя по имени твоему». И дальше он говорит, «Ты мой, моя. Ты не принадлежишь врагу. Ты не принадлежишь смерти и гибели. Ты не принадлежишь поражению. Ты мой, моя». Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь». Тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда «если», но всегда «когда». Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть.

Одно из моих любимых высказываний Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь. Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянно.

Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью, без примеси печали, давай споем гимн Господу», тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться, и мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможности. Дальше Писание говорит, «Зная, что под давлением ваша вера открывается и показывает свое истинное качество». Иакова 1:3. Я знаю это. Я знаю, что под давлением. Я взываю о том, во что у меня есть вера. Мы живем в Колорадо, и у нас период земледелия длится недели три. Долгие месяцы у нас холод. У нас в мае, а то и в июне бывают метели. Единственное, когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать, «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много.
Но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением.

Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит, «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. «Я вам еще не говорила, но я бабушка». Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано, поскольку вы не знаете, что делаете. Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит, «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит, «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит, просите смело, с верой, без двоемыслия. Знаете, Моисей был смелым, Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил, «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко, «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать, «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите, «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали, а мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы? Я говорила им, вы необычные дети, вы научены Господом, и велик мир ваш. Они делали так. Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру. Подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание.
По-божье или никак? Не молиться или молиться смело? Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить. Не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. Have you stopped reaching?

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое – продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вас. Вы часть этого мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы ты пришел. Я прошу, чтобы ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от тебя. Сделай это сейчас, Господи. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками. Старались изо всех сил.
1: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
0: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
1: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
0: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
1: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
0: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
1: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
0: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
1: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
0: Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса. Более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас. Просто поднимите руки и поблагодарите Его». Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
1: Аллилуйя.
0: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда Он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть Его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса, сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас. Терри.
1: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
0: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
1: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
0: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить: «Хороший прорыв, из ниоткуда, это круто, парень». Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились, это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы, это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло. Время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно,
Насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью? Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали. Мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет. Это мое время. Мечты осуществляются, проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. 1.5 года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирение.
вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил: «Что случилось?» Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру. Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвести обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили: «Сколько пар обуви вам нужно?» Он сказал: «3000 пар». Ему ответили: «У нас есть чуть больше, чем 3000. Что, если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок?» Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится: вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог.
Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и

время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали: «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что Ты владеешь всем. Одно прикосновение Твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали. Он сделает это и для вас. 4 книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил: «Кто предатель? Кто передает информацию?» Капитан ответил: «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно? Он объявляет это публично израильтянам». Царь пришел в бешенство. Он сказал: «Мы пойдем и захватим Елисея». В стихе 14 говорится: «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город Елисея». Видите, что происходит, когда вы преисполнены благодатью? Царь хотел захватить только одного человека. Вы подумали бы, что он пошлет дюжину солдат, чтобы захватить его, но он послал тысячи солдат, лошадей, колесниц, чтобы захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся. Нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну. Я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное — это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника».

Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил «Аллилуйя». Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы. Евангелие от Луки, 1 глава, там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное – это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: настало ваше время, мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень, вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: «Бог, я соглашаюсь. Я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа познакомит вас с настоящей галактикой гениев. Я верю, что эта галерея искусств отразится на вашей жизни. Откуда же появляются гении? Как они проявляют себя? Ну что ж, сегодня мы познакомимся с создателем Тома Лендри и других замечательных шедевров, повлиявших на все наше поколение. Между прочим, эта программа из-за своей уникальности и информационности была избрана для перевода на русский язык. Вы можете посмотреть эту программу на русском языке на интернете. Вы можете найти ее на этом сайте www.tbn.org/Russia. Если вас интересует русский язык или вы хотите послушать эту программу на русском языке, вы не пожалеете. Итак, зайдите на наш сайт на интернете www.tbn.org/Russia. Запишите этот адрес и посмотрите нашу программу там. Давайте возвратимся к нашей передаче. Откуда же появляются гении? Как они выглядят во плоти? Человека, который смог создать шедевр или серию шедевров, повлиявших на наше поколение, можно назвать одним из ведущих мастеров столетия, и это не преувеличение. Я хочу, чтобы вы познакомились с моими самыми дорогими друзьями в целом мире. Это Роберт и Бу Саммерс. Боб Саммерс — мастер своего дела, скульптор, повлиявший на целое поколение. Боб, большая радость, что ты опять на нашей программе.
1: Я рад опять тебя видеть, Карл.
0: И ты привел с собой свою замечательную жену, которая подарила тебе три удивительных мальчика на радость всем людям.
1: Аминь.
0: Представь свою жену.
1: И это моя милая жена Бу. Мы просто зовем ее Бу. Как ее звали в колледже, а ее настоящее имя — Бертха Энн. Но я хочу, чтобы это продолжалось оставаться в секрете.
0: Но это программа для всего мира.
1: Надо же, тебе нужно было об этом мне сказать вначале.
0: Ну что ж, вернемся к семье. Но наша земная семья знает вас теперь.
1: Верно.
0: Просто Бу. Ну ладно. Я сам себя чувствую членом вашей семьи. Я приемный дядя для ваших мальчиков. И вы оба для моих детей. Ну что ж, добро пожаловать в нашу семью. Я не могу дождаться начала программы. Всего лишь несколько часов назад мои дорогие друзья рассматривали огромное произведение искусства, скульптуру в центре Далласа. Эта скульптура называется «Прогулка по тропе». Это ты сделал эту скульптуру?
1: Да, Карл, я виновен. Этот проект занял примерно 3 года моего времени. Должна была получиться самая длинная, беспрерывно бронзовая скульптура в Америке. Но мы не знаем, правда ли это.
0: А какова длина этой скульптуры?
1: Мы планировали более 140 метров, но сейчас, наверное, 70 или чуть больше 70, что-то в этом роде. Но пока...
0: Пока не все быки расставлены по местам, правильно?
1: Верно.
0: Нужно собрать больше быков.
1: Да, больше. Я имею в виду джентльмена, который заказал у меня эту работу.
0: А кроме быков, кто еще представлен в этом шедевре? Кто в этой скульптуре?
1: И, конечно же, все присущие босс на этой тропе, всех связывающие, если хотите.
0: Да, он их возглавляет, как главный пастух.
1: Да, он сидит на вершине холма. А двое гуртовщиков в самом низу выполняют физическую работу. Черный человек и испанец.
0: Я так рад. У тебя здесь есть три представителя, глобальных представителя. Конечно же, ты всех не мог разместить, но зато в глобальном плане тебе удалось представить разные этнические группы людей, которые мы любим и уважаем, и ведь они составная часть наследия нашей страны, как и наследие всего земного шара.
1: Знаешь, те дни 25 или 30% всех гуртовщиков были либо черного, либо испанского происхождения. Так что было бы неправда, если я сделал бы по-другому. И нужно придерживаться фактов, это история. И я ненавижу тех, которые переписывают историю.
0: Боб, одна из причин того, что я так восхищаюсь твоей работой, и у меня для этого много причин, как и у десятков тысяч других людей, они бы могли сказать то же самое. Одной из причин, почему я так восхищаюсь твоей работой, является то, что ты ухватываешь чувство и дух человека или объекта, которые ты выливаешь в бронзе. Например, вчера, даже несколько часов назад, перед записью этой программы, мои друзья и я обратили внимание на негра, который наклоняет свою лошадь, чтобы повернуть быка в этой скульптуре. И в этой форме такая сила и энергия, что тебе просто самому хочется поехать верхом рядом с ним.
1: Ты как будто бы хочешь поехать, да? Я не могу сказать, что это моя заслуга, понимаешь? Этими способностями меня одарил мой сотворитель, и я просто пытаюсь самым лучшим образом их реализовать. И мне многие об этом говорили, но у меня просто врожденное чувство к этому предмету. А каждый из них пытается передать зрителям что-то специфическое. И ты когда-то задал мне очень важный вопрос. Откуда я знаю, что работа над тем или другим предметом закончена? А я работал.
0: Я помню, когда я тебя об этом спросил.
1: Я работал над Брайаном Нельсоном. Тогда мне на ум пришло только одно. Когда он засверкает.
0: Да, и запоет.
1: И поет, да.
0: Боб, ты был для нас таким благословением. Ты только что упомянул не просто о своих способностях, а о том, что ими одарил тебя твой Творец. Я знаю, что ты, оставаясь верным Ему, прекрасно развил эти способности в себе. Бог одаряет нас способностями, но Он ожидает от нас, чтобы мы сами хорошо их развивали. Но я помню, как твоя мама, я почти слышу ее голос сейчас, говорила о твоих ранних скульптурах. Расскажи.

0: нам кратко об этом?
1: Да, часто спрашивают, как долго ты занимаешься скульптурой? А мама всегда очень вежливо рассказывала о том, как я в 2-летнем возрасте, сидя за обеденным столом, вылепливал из мягкого хлеба разные фигурки. Я не могу это подтвердить, потому что не помню. А возможно, когда я немного повзрослею, я смогу вспомнить о тех днях.
0: Ха-ха-ха. Ну ты не помнишь, съедал ли ты хлебные шедевры?
1: Наверное, съел я их все.
0: Сегодня в нашей программе мы знакомимся с настоящим Робертом Саммерсом и Бу Саммерсом, с их семьей и их сердцем. И он великий гений. И я это не преувеличиваю. Другие также отметили то, что он один из самых замечательных гениев нашего поколения в своем ремесле. Он реальный гений. Он считает, что его способности не его личная заслуга, а дар Бога. Он просто хорошо воплощает в жизнь то, чем Бог его одарил. В этой программе у нас много есть о чем поговорить. Давайте начнем с мелких работ. Когда ты их сотворил и о чем они говорят?
1: Хорошо. В 76-м году мне заказали скульптуру Джорджа Эреса, отца в городе Уэйко в штате Техас. Банк мне заплатил, а скульптуру отдали городу как подарок. А это мэр города, мэр Джордж Эрес, австралийский эмигрант, техасский рейнджер. У него было полдюжины и других занятий. И он также был землемер, о чем, конечно же, свидетельствует его снаряжение. И они также носили ружья, чтобы защитить себя от случающихся время от времени нападений индейцев.
0: А это макет?
1: Это макет меньшей версии. И я делаю его для заказчиков, чтобы они сначала его одобрили. И уже затем я делаю его в большем виде. Вот эта бронзовая скульптура, когда я ее закончил, была чуть больше 2 метров.
0: Это подводит нас к истории, которая нам уже знакома. И эта скульптура будет очень интересной для многих поклонников. Расскажи об этом, Боб.
1: Это ранний день техасского рейнджера. Он на самом деле работал в 20-30-х годах. Его вызвали из пенсии, чтобы он помог поймать известных Бонни и Клайда, грабителей банков. Его звали Фрэнк Хаммер. Техасский холл славы рейнджеров также заказал у меня эту скульптуру для проекта сбора фондов. Если вы сможете заметить, здесь сзади небольшое перевозочное средство. Его план сработал. На самом деле, это же машина смерти Бонни и Клайда.
0: Да, много в этом истории.
1: Да, так что это было исполнено с большим облегчением.
0: Это замечательный момент истории, это нам известно. Но меня интересует лошадь. Как раз перед сегодняшней программой Боб рассказал мне о лошади. Я ответил, что нужно рассказать об этом и нашей аудитории во многих странах мира. Обо всех этих, да, об основных элементах. Что насчет лошади?
1: Однажды ко мне в студию пришел один мой старый друг-ковбой. Я тогда как раз заканчивал макет. Мы разговаривали о лошадях. А лошадь, она ведь не была слишком мускулистой, на которых все предпочитают смотреть. А я сказал, ну что ж, эта лошадь немного плоховата, но у меня есть седло. Мне все одолжили. И старый ковбой просто стоял и смотрел на меня, затем спросил, что ты сказал лошади? Я ответил, что она немного плоховата. А мне говорит, я продал ее капитану Фрэнку Хэмеру в 30-х годах. Что я ответил? Ну, она не такая уж и плохая, пойми меня правильно. После того, как я уже сел в лужу.
0: Да, ты знакомишь нас с интересными элементами своей работы. А ты также сделал скульптуру знаменитого великого тренера американского футбола университета Алабамы. Перед тем, как он умер, тебя попросили вылепить его, не так ли? Расскажи об этой работе.
1: В западном Техасе жил очень-очень большой как медведь, болельщик Брайана. Он спросил меня, не смог бы ли я вылепить с него скульптуру. И, конечно же, Брайан также был героем моего отца. И ответил, конечно, с радостью. Таким образом, я был счастлив закончить эту работу, и мы отвезли ее в Алабаму. Там в университете я провел с ним выходные. А такие вещи всегда ценишь. И это также помогает в артистическом смысле, чтобы вложить в скульптуру те эмоции, которые хочешь, чтобы все увидели. Фактически, проведя с ним выходные, я действительно увидел, с чего сделан этот человек. Потому что, как правило, это нелегкое время, когда проходит игра главных команд. А этот парень был крепким, как скала. Если он и нервничал, этого нельзя было сказать.
0: А сейчас давай отправимся в краткое путешествие, перед тем, как мы достигнем конца передачи. Боб был со мной в двух очень важных экспедициях в южной части Тихого океана. И в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Что мы искали?
1: Птеродактиля.
0: Ты имеешь в виду живого птеродактиля?
1: Да, живого птеродактиля. Доклады и слухи о нем были настолько убедительными. Я по-прежнему верю, что в большей своей части они были точными. Мне так кажется.
0: Да. Да, основные детали были правильные.
1: Основные, точно. Я верю, что это существо все еще там.
0: Да, это существо там. Мы не можем сказать, какое. Я знаю, что ты видел ночью что-то подобное с такими характеристиками.
1: Я видел. Изумительные слухи ходили о том, что это существо светится в темноте. И мне было трудно в это поверить перед поездкой. А в джунглях примерно 2/3 всех созданий сидят во мраке, особенно насекомый мир и флора.
0: Да.
1: Да, растения и морские создания, как планктон, и просто невероятно.
0: И после этой первой поездки мы были на очень особенном острове. Мы поставили нашу лодку в док, пытаясь вернуться в Америку. Это было большое судно. Как раз с его палубы ты и увидел. И кажется, вот это как раз этот вид. Док находился вон там. Если не ошибаюсь, ты видел это там?
1: Я не помню это или этот маленький остров, ведь его квадратная площадь чуть больше, чем полкилометра. Но там было так красиво, что он прямо застрял у меня в памяти. И я также сделал несколько фотографий. Когда я вернулся домой, остальная поездка не была такой прекрасной.
0: Да, я понимаю, мы были в джунглях. Но он не только прекрасно воспроизвел жизнь там, но и жизненные средства. И эта прозрачность воды, глубина 9 или 12 метров, если не ошибаюсь.
1: Да, это верно.
0: Но ты представил это все прозрачным, как и было. Это опять особенность замечательного гения, которым Бог тебя одарил. Поэтому у тебя и получилось подобное изображение. Но я сегодня заинтригован. Я знаю, что ты что-то принес на нашу передачу.
1: Не знаю, кажется, она просто прилила к моей руке. Когда мы начинаем говорить о джунглях, моя рука всегда тянется к ней. Ведь во время экспедиции она была одной из моих самых близких друзей, потому что передо мной не было эскиза охотника за головами. Мы решили, что пока мы там, лучше ее не носить.
0: Да, она могла бы помешать нам двигаться. Это риск.
1: Но эта шляпа для меня очень много значит, потому что на ней подписи всех членов экспедиции.
0: Ты одевал это и в дождь, и в солнце.
1: Да, это не голливудская декорация, это настоящая.
0: Время летит очень быстро. Давай вкратце рассмотрим сейчас один из твоих замечательных шедевров, которым восхищались десятки тысяч, если не больше, поклонников. Что это? Какой по размеру оригинал этого?
1: Это, наверное, моя самая большая бронзовая скульптура в то время. Это было примерно 20 лет назад. Это макет Джона Уэйна. Скульптура стоит в аэропорту Джон Уэйн Аэропорт, Оранж Каунти, Калифорния.
0: И полный размер?
1: Немного меньше 3 метров.
0: Ну да, настоящий рост Джона Уэйна, по крайней мере, в памяти многих людей.
1: Как раз это я и всем говорю, когда мой отец лежал в больнице, медицинская сестра спросила у него, на чем сейчас работает Боб? Он ответил, на 3-метровой статуе Джона Уэйна. И она говорит, о, такой рост он был и в жизни. Я с ней согласен.
0: Я думаю, что у нас есть время перейти к двум последним скульптурам, только быстро. Я хочу, чтобы зрители еще раз услышали о том, как дети Уэйна отнеслись к этой скульптуре, впервые увидев ее после смерти своего отца. Боб, расскажи нам об этом.

0: Хорошо, когда Майкл Уэйн, старший сын герцога, в то время пришел в студию, он был повернут к нему спиной. Голова еще находилась на скульптурном пьедестале, а я раньше никогда с ним не встречался. И он не был уверен, захочет ли позволить мне продолжать эту скульптуру. Не буду говорить о деталях, но когда он вошел в дверь, он, наверное, увидел то, что зрители видят прямо сейчас. Заднюю часть. И он сказал, когда он увидел, и он увидел это без головы, он сказал, это отец. Таким образом, час спустя мы пожали руки, подписали контракт, а затем пошли есть всеми любимое жареное мясо.
1: А теперь расскажи нам о торжественном открытии этой статуи в городе Гленроуз.
0: Перед тем, как мы отправили ее в Калифорнию, мы представили для одобрения широкой общественности. В тот день в Гленроузе были два сына Уэйна. И я хотел, чтобы сначала они увидели ее перед всеми остальными. А второй сын, Патрик, всегда был комиком. Но в этот раз, как я заметил, он был очень задумчивым. И он просто сидел и смотрел на эту статую, подумав, что здесь что-то неладно. И решив об этом узнать, я просто спросил у него, «Патрик, в чем дело? Ты заметил что-то не так?» Он не ответил. Тогда я еще раз спросил у него то же самое. Наконец, с глубокой концентрацией он посмотрел вокруг и ответил, «О, нет». Я просто впервые увидел своего отца после его смерти.
1: О, надо же, какой волнующий, настоящий момент. То есть ты уловил чувства и энергию их отца, отозвавшиеся в тех, которые знали его лучше всех, его дети. Время очень быстро летит, и нам нужно рассмотреть еще два шедевра. А в настоящее время Боб с полным размахом работает почти на трехметровой статуе одного из самых великих представителей нашего поколения в спорте. Боб, расскажи нам, о ком мы говорим.
0: Знаешь, Джон Уэйн всегда был для меня героем, благодаря кинопленке. Я уверен, что он был замечательным и в реальной жизни, но он изображал героев, поэтому мы часто считаем кинозвезд героями. Этот человек — настоящий герой. Это настоящий Маккой. Он был успешным по очень-очень многим причинам, но я уважаю его не только за это. Он был прямым и честным человеком, прекрасным семьянином. Он жил так, как и проповедовал, согласно своей вере. И прежде всего, он верил в Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира.
1: Насколько я понимаю, при наборе в команду ковбоев в Далласе, Том Лендри с самого начала садился с ними один на один и делился своей верой. И если они отвечали, он с радостью знакомил их с Иисусом Христом.
0: Я также так понимаю.
1: Между прочим, говоря о Джонни Уэйне, насколько я понимаю, на своем смертном ложе он также поверил в Иисуса Христа. Он был религиозным и перед этим, но мы знаем, что этого недостаточно.
0: Совершенно верно.
1: Кто-то пришел к нему поговорить о Христе, чтобы затем привести его к нему, и некоторое время спустя спросил у него, готов ли ты принять Христа? И он ответил, он сказал, да, я хочу сделать это правильно.
0: И он спустился с кровати.
1: Хотя он был прикован к кровати раком, опустился на колени, как маленький ребенок, и в молитве принял Иисуса Христа в свое сердце. Это волнующая реальность.
0: Это верно. Я был необыкновенно рад, когда узнал об этом из очень-очень надежного источника.
1: Да, и в дополнение к этому, Том Лендри был очень религиозным человеком, но в самом начале своих зрелых лет, и не позже, он привел в изумление своих близких друзей тем, что сказал, «Я доверился Иисусу Христу как своему Спасителю». На что его друзья сказали, «Ну, ты уже знал его». Он сказал, «Нет, я знал о нем, но хотел узнать его лично». И он привел ко Христу многих.
0: Как раз в этом и разница между религией и взаимоотношениями, а он нашел взаимоотношения.
1: Правильно, правильно. Боб, под любым углом это совершенный шедевр. Человек в шляпе.
0: Человек в шляпе.
1: Так и называется это?
0: Я так предполагаю. Таким было название вот этой маленькой скульптуры, которую мне дала семья.
1: Да,

0: и его кроссовки, и костюмы, шляпа, его записная книжка, и как будто бы только что прошла игра. Ты уловил дух и энергию. И, наконец, в эти заключительные минуты мы покажем репрезентацию настоящей страсти твоей жизни. А вкратце, потому что у нас осталось всего лишь пару минут, эта программа озаглавлена «Слава Сотворителю». Писание утверждает, что все сотворено Иисусом Христом, без Него ничего не появилось. Писание утверждает, что в Нем была жизнь, и жизнь была светом для человека. Если я правильно понимаю, у тебя есть крест, на котором Творец отдал свою жизнь за то, что Он сотворил, за тех, которые примут Его прощение. У тебя также есть вознесение Творца, требующего себе то, что Он сотворил, и роль головы этого горестного сотворения. Расскажи нам кратко, какую радость приносит тебе работа вот над этой скульптурой?
1: Это был один из главных моментов в моей карьере. Надеюсь, что когда-нибудь сделаю такую скульптуру, только большую, для твоего музея.
0: Но если Господь обеспечит нас фондами, и Он, возможно, тронет чье-нибудь сердце прямо сейчас, когда Господь обеспечит нас фондами, мы планируем поставить одну на пьедестале более 3,5 метров. Вот это на пьедестале почти в метр или в 2 метра.
1: Крест главным образом показывает то, что смерть побеждена. Это символизм. В начале скульптура называлась «Победа над крестом». В связи с этим хочу кратко о чем-то рассказать. Я всегда начинаю работу с тела, а затем уже работаю над головой и всем остальным. Итак, вылепив тело, головы у меня пока еще не было. Однажды вечером я просто болтал по телефону, а затем, когда я взял в руки воск, сразу же все засветилось. Я этого не планировал.
0: Да, Сотворитель выразил себя как Творца.
1: И это было изумительно. Мне не пришлось даже сильно работать над этим. А ведь в большинстве случаев приходится бороться с некоторыми вещами.
0: Ты просто разговаривал по телефону, и ты понял, как сделать голову.
1: Это верно.
0: Эту программу было особенно радостно делать, потому что в ней мы чтим своего Творца, и наши гости лично с Ним знакомы. Итак, наш сегодняшний гость — мой очень особенный друг и брат, и также его милая жена, которой мы также очень благодарны.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь. Навсегда.
1: Тогда и я тоже.

0: Я потеряла мужа в прошлом году и никак не могу прийти в себя от горя. Помоги мне, Иисус. Дай мне покой.
1: Послушай, близится время, когда умершие услышат голос Сына Человеческого и оживут.
0: Мой муж живет?
1: Говорю тебе, все, кто в могилах, поднимутся. Те, кто творил дела праведные, воскреснут к жизни. Кто творил дела плохие, обрекут себя на муки вечные. Ты готова, Мария?
0: Да.
1: Очень хорошо.
0: Сара того заслуживает. Сердце кровью обливается. Как подумаю, через что ей доводится проходить?
1: Да. Уже почти год пришел с тех пор, как они с Симоном...
0: Вот последний горшок. Этого хватит, чтобы всех накормить.
1: Сейчас, Марфа, тебе стоит пойти с нами.
0: Я не могу, мне нужно перемыть целую гору посуды. Но ты очень многое пропускаешь. Ты увидишь, как обрадуются эти люди. Я полагаю, тебе неприятно видеть прокаженных? Нет. Я просто не могу вернуться в дом полной грязной посуды.
1: Тогда увидимся. Приветствую! Доброе утро, Лазарь! Здравствуй, Мария!
0: Доброе утро, Иордан!
1: Что у нас сегодня? Хлеб, мясо, масло.
0: А здесь чистые повязки, снадобья, а также письма от родственников.
1: Не вижу Симона. Твой друг? Мой лучший друг. У нас было общее дело, небольшой виноградник. Как вдруг однажды утром они с дочерью обнаружили, что их тела покрылись язвами.
0: Сары тоже не видно.
1: Быть может, отдыхают сегодня? Опускаю.

0: Осторожно.
1: Вот так.
0: Держи, Симон. Для Сары. Вот и сигнал. Что вы делаете со всеми этими письмами? Разносим их.
1: Что в нем?
0: Дорогие друзья, спасибо вам. С горечью сообщаю, что моя маленькая Сара отошла сегодня утром. Поскольку детей здесь больше не осталось, то игрушку лучше отдать другому ребенку. Сара бы так рассудила.
1: Нет.
0: Мария, постой!
1: Только не Сара. Почему? Почему она?
0: Быть может, так будет лучше.
1: Она была еще совсем ребенком. Я так боюсь смерти. Она необратима. Мне страшно, Лазарь. Я боюсь.
0: Я тоже.
1: Сара.
0: Сара. Сара. Ты остаешься? Мария, хватит горевать, ее так не вернешь.
1: Я знаю. Ее уже ничто не вернет. Она ушла навсегда.
0: Пошли со мной. Тебе станет лучше, когда мы разнесем все письма. Обещаю.
1: Я не могу. Не могу.
0: Постарайся ее как-то отвлечь, пока меня не будет.
1: Спасибо тебе, молодой человек. Как хорошо, что можно получить письмецо от моего Даниила. Ты просто ангел.
0: Что он делает? Там, смотри. Дайте мне взглянуть. Ты хочешь исцелиться?
1: Да.
0: Да будет так.
1: Благодарю тебя, Иисус. Благодарю.
0: Я приведу Симона.
1: Что? Нет, Лазарь, ты заболеешь, ты умрешь.
0: Иисус его излечит.
1: Это еще неизвестно.
0: Я уверен в этом. Если бы ты видела то, что видел я, то тоже бы поверила в него.
1: Хватит, прошу тебя, Лазарь. Я не перенесу твоей смерти.
0: Я знаю, Иисус его вылечит. Точно знаю, поверь мне. Поверь. Иордан, проснись.
2: Что?
0: Ты куда? Опусти меня. Ты что, с ума сошел? Прошу тебя, Иордан, нет времени объяснять. Иисус покинул Иерусалим.
2: Кто?
0: Иисус. Он будет в наших краях. Лазарь, ты?
1: Опусти его.

0: Simon.
1: Симон! Я ищу Симона из Вифании. Где Симон из Вифании? Симон! Симон!
0: Симон!
1: Симон! Симон, ты здесь? Это я, Лазарь. Симон, тебе не стоило сюда приходить. Я встретил кое-кого. Тебя вылечат. Никто меня уже не вылечит. Ты должен пойти со мной. Я не могу ходить. Мои ноги. Иисус, прошу тебя, помоги моему другу. Нет любви сильнее этой. Жизнь друга твоего ценнее для тебя, чем твоя собственная. Очистись.

0: Иисус, Учитель.
1: Учитель, окажи нам честь, отобедай в нашем доме. Можешь остаться, если пожелаешь. Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить, он победил смерть. Мы будем вечно жить.
0: Тебе нужно идти?
2: Да.
0: Но я бы хотел вернуться в ваш дом. Мы будем ждать этого дня.
1: Как зимняя роза, безжизненная и холодная, что устремляется к свету небесному. Не бойся смерти. Под снегом спит она, пока весна не придет. До весны. Под светом солнечным расцветает она. Отступит смерть тот час. В объятиях Господа починим, пока не придет весна. Как птица вольная, что из клетки выпорхнув, устремляется к свету Господнему. Никто не умирает, только засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем снова.

0: Иисус!
1: Иисус, Лазарь печалится, когда узнает, что не застал тебя. Они с Симоном сейчас в Иерусалиме. Пойду приготовлю что-нибудь поесть.
2: Не утруждай себя, Марфа. Останься с нами.
1: Я так не могу. Вы ведь наш гость.
2: Скажи, Мария, как ты себя чувствуешь? Ты все еще оплакиваешь маленькую Сару?
1: Да, учитель. Никак не могу успокоиться. Хотела бы и я посидеть спокойно. Почему я должна прислуживать, а не Мария? Даже помня то, чему ты учил нас, смерть все равно кажется такой необратимой.
2: Вспомни, что я говорил тебе. Не бойся, ибо я есть воскресение и жизнь.
1: Продолжай, учитель. Вас не беспокоит то, что я одна всем прислуживаю, а моя сестра только и знает, что сидеть и слушать?
2: Я знаю, Марфа, тяжкие заботы не дают тебе покоя. Но Мария выбрала более важные вещи. Не теряй присутствие духа. Мне подвластны все страхи человеческие. Даже смерть.
1: Учитель! Как такое может быть?
2: Скоро, поверьте мне, увидите славу Божью.
1: Что бы это значило?
2: Если поспешим, то успеем домой засветло. Да, неплохо бы. Ты выглядишь уставшим, Лазарь. Что-то мне не здоровится. Тогда нам лучше устроиться где-то на ночлег. Не стоит. Поехали домой. Мне легче. Нет уж, друг мой. Посиди здесь, пока я не найду постоялый двор. Кажется, на этой улице видел когда-то. Лазарь!
1: Когда он занемог?
2: 2 дня тому назад. Лекарь сказал, что в Иерусалиме эпидемия.
1: Что?
2: Ему недолго осталось.
1: Нет. Ты должен разыскать Иисуса.
2: Где же он?
1: Я не знаю, но ты должен найти его.
2: Мария. Марфа.
1: Да, Лазарь, мы здесь.
2: Я не хочу умирать.
1: Ты не умрешь. Симон отправился за Иисусом. Ты будешь жить.
2: Ты была права, Мария. Приближение смерти так ужасно.
1: Не говори так, Лазарь. Ты будешь жить. Ты должен.
2: Иисус из Назарета? Правда ли, что ты тот, кого так долго ждали? Сын Божий. Видите? Он не отрицает. Ради Бога, если ложь, отрекись. Это богохульство. Пусть докажет. Пусть покажет нам знак великий, если он Сын Божий. Тогда мы поверим. Грешен народ, что требует знака. Одного знака вам недостаточно. Господь послал Иону.

Если Лазарь умрет, пошли мне тоже смерть. Лазарь! Нет! Лазарь! Лазарь!

0: «Учитель, почему ты упомянул Иону? Объясни нам, при чем здесь ты?» «Друзья мои, как долго вы еще будете ходить за мной и задавать подобные вопросы?» «Скажу вам, близится день, когда приду я в Иерусалим и буду предан, и попаду в руки грешных. Предадут меня язычникам, и надругаются надо мной, и оплюют меня, и будут бить, и убьют меня. Но на третий день воскресну я». «Учитель, нет, такого не может быть. Никогда. Петр, не ведай, что говоришь. Если этого не случится, то все будет потеряно.
1: Иисус! Лазарь умирает! Нам нужно поспешить! Ты должен спасти его!»
0: «Ступай и скажи, что я иду».
1: «Учитель, если все сказанное тобой правда, то нельзя тебе к Лазарю. Иерусалим близок. Если твои враги услышат, что ты поблизости, я должен идти, Петр. Лазарь умер.
0: Сожалею. Я знаю, как сильно ты любил его. Знаю, что мог спасти его. Я рад, что пришел именно сейчас. Ибо увидите знаки, что помогут вам понять многое из того, что я вам говорил».
1: «Марфа! Мария! Иисус идет!»
2: «Слишком поздно. Лазарь умер 4 дня назад».
1: «Что?»

0: Учитель, если бы ты пришел раньше, Лазарь был бы жив.
1: Твой брат восстанет. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, то оживет.
0: Я верую, что ты Христос, Сын Божий.
1: Позовите Марию. Мария.
0: Учитель, почему? Почему? Он был бы жив, если бы ты пришел раньше. Почему он должен был умереть?
1: Где вы положили его?

0: Отнимите камень.
1: Нет, учитель. 4 дня, как он в гробу. Тело его разлагается.
0: Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? Лазарь, встань и иди.
1: Лазарь,
0: развяжите его, пусть идет. Лазарь, друг мой. Я оживил его, дабы поверили вы во власть мою над смертью.

Не бойся зимы холодной, когда замерзает все вокруг, из года в год. Да будет так всегда. Никто не умирает, всего лишь засыпает. Не стоит слезы лить. Он победил смерть. Мы будем жить.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях евангелистка и автор книги «Удивительная жизнь» Лика Роман. Здравствуй, Лика!
1: Здравствуйте!
0: Давай поговорим о твоем приезде в Эстонию. С какой целью ты приехала?
1: Да, это на самом деле так чудесно быть здесь, потому что я приехала по приглашению церкви, команды «Город Нарва», которая организовала чудесное, огромное палаточное служение, евангелизационное. Пришло более, наверное, 400 людей, это как минимум на одно служение, а их было 4 служения. И да, и просто палатка, наверное, больше людей бы и не вместила, и даже стояли люди за пределами палатки, слушали. И эта палатка была в центре города, такой огромный шатер, и была детская программа, была для взрослых людей, для молодежи, и также воскресное служение было в центре города. И я просто обращалась к людям, я делилась своей историей немного, я говорила о том, что делает Бог и что Он хочет делать в их жизни. И ну, очень много людей принимали Христа. Для меня это было так удивительно, потому что так было легко проповедовать Евангелие. Просто Дух Святой вот действовал, и это было очевидно. Я говорила какие-то вещи даже, которые я не планировала говорить, просто как вот, знаете, когда льется изнутри, и ты понимаешь, что это сейчас кому-то нужно услышать. И это касалось сердец. И также были, мы потом молились за людей, и люди получали исцеление. Да, и это просто удивительно. Были конкретные свидетельства исцелений. И для меня это так чудесно видеть. И интересный тоже такой момент, что я сейчас живу в Америке, и как именно я попала в Эстонию, да, то есть ко мне подошла одна девушка и говорит мне: «Я такое вот хочу помолиться за тебя». Она начинает молиться за меня и говорит: «Я вижу, что ты будешь в Эстонии, я вижу, что Бог будет через тебя там много всего делать, удивительно». Я такой думаю: вау, интересно, а у меня вообще никаких ни планов не было, даже, ну, даже не было каких-то там взаимосвязей, так что меня как бы приглашали, и как-то я как-то не планировалась, в общем. Я такая: интересно, ну, значит, Господь, у тебя есть какие-то планы, наверное. И так интересно. И потом вот буквально, наверное, через пару недель мы знакомимся с Наташенькой Седневой, это сестричка родная пастора Владимира Седнева, который пастор церкви, где вот в Нарве, которая организовала все. И она говорит: «Лика, тебе нужно приехать в Нарву, тебе нужно

0: приехать в Эстонию послужить. И я такая на нее смотрю, и она говорит, вот у нас будет там фестиваль, и может, ты бы хотела. И я такая говорю, да, я приеду. Потому что я знала, что это подтверждение от Господа. Я просто, когда она мне это говорила, я такая, вау, Господь, ты все знал. И поэтому для меня это было не просто поездка, это было то, что Господь запланировал заранее. И я действительно видела огромное благословение и движение Божье, когда Бог уже заранее готовил сердца людей. Я знаю, что многие люди молились об этом. И, конечно же, Бог приготавливал сердца заранее. Но это так удивительно, когда ты чувствуешь себя просто как пазлом, как инструментом, и просто Бог берет и как каналом, вот действительно как каналом, через который раз, и Бог начинает двигаться, и ты просто сама в каком-то Божьем движении. Это удивительно, классно, и интересный такой момент произошел. Прям, когда я только прилетела, прям вот с самолета, мы решили посмотреть церковь Оливиста, там, где было вот такое пробуждение, наслышанное. Просто туда зашли, чтобы посмотреть, больше как туристы, да. И, ну, вот пастор Владимир, Наташенька, они меня встретили. И вот мы заходим в одной из, вот в церкви находимся в этой, и в этот же момент подходит женщина к Владимиру и говорит, Владимир, пастор, Бог послал вас. И он такой, как, что, что? И она говорит, я только что шла по городу и молилась, и со слезами на глазах, и говорит, Господь, пошли человека, который сегодня послужит нам. А у них как раз молитвенное служение, я так понимаю, еженедельное там. И это так чудесно. И она говорит, пожалуйста, останьтесь послужить. И пастор Владимир такой, ну, не знаю, Лика, только с самолетом, даже покормить ее толком не успели, и как? А у меня такое внутри, да. И вот мы там остались, и так все просто, несколько человек, там нет каких-то глобальных, огромных событий. Но я такое помазание Божье пережила, я такое что-то особенное пережила. У меня такое чувство, что как вот я в тот момент как вступила в какую-то благодать, вот то, что здесь происходило, да, потому что, ну, это же множество исцелений было, это целая стена была, там, костылей инвалидных колясок, которые люди оставляли здесь, потому что они больше им не нужны были. И вот я, когда молилась за нужды, мне вот дали помолиться за нужды, и это было что-то особенное, это было вот прям такое ощущение было, как будто бы я вот прикоснулась к тому, что Бог делал и делает. И Он тот же, который был тогда, и Он тот же, который 2000 лет тому назад, и Он тот же сегодня. И это такое тоже ценное для меня. Вот, поэтому не от глобальности иногда мероприятий каких-то мы там привыкли какие-то там, ну, считать количество, да, но не от этого, а от того, что Господь что-то делает, и я хочу узнать это. И это ценно. Поэтому очень ценно, очень много особенных моментов.
1: Да, Оливист — это одно из самых наших любимых мест, благословенное место.
0: Да, и я когда молилась, я такую картинку увидела, не знаю, это просто вот как бы потому что, ну, как бы очень хочется, или это вот пророческая картинка. У меня бывает такое, ну, часто, когда Бог что-то показывает, и я увидела просто заполненные залы, заполненный зал, ну, как вот молодежи, вот эта церковь, и вообще вот какой-то такой, именно вот очень много молодежи. И я прям об этом начала молиться, что Господь, сколько тысяч людей здесь, которым нужен Христос. И есть благодать, есть сейчас благодать особенная, чтобы проповедовать Евангелие. Когда-то это было в 90-е, когда сильное было движение Духа Святого, пробуждение, да, здесь было еще раньше, в 70-м году, да. Вот, и сейчас, я верю, это снова благодать, и нужно вот как ее взять, да, и не пропустить, не упустить этот момент. Я просто, да, молюсь, чтобы Бог вот просто поднимал такой вот как ветер пробуждения, да, и чтобы разжигал этот огонь, который есть в сердцах людей, да, и, возможно, он как маленький какой-то фитилечек где-то там, да. Вот, Господь, ты знаешь. И вот мне многие тоже сказали, вот с Нарвы, кто верующий, они сказали, Лика, такое чувство, как будто Бог снова зажег огонь, который где-то, как будто, ну, мы чувствовали, где-то мы теряем, и Бог снова зажег. Хотя я не проповедовала об огне, но Бог зажигает этот огонь, и я тоже это чувствую, я тоже это знаю, да.
1: Но, тем не менее, люди находятся под каким-то давлением. Люди чего-то боятся. И мы снимаем программу в 2026 году, когда вся Прибалтика под давлением. Да, это, знаете, оно идет часто рука об руку. Мы должны понимать, что мы живем вообще во времена турбулентности. Мы живем в такие времена, где войны, где военные слухи, где много всего. И это ненормально. Конечно, это то, что делает враг. Но также Христос об этом говорил, и он сказал: не ужасайтесь. Он это повеление. Это не было такое: ну, если вы сможете, может быть, попробуйте не бояться. Нет, он сказал: этому всему надлежит быть. Это не то, что он делает, но это то, что враг делает, пока не оборвется его время, потому что Христос, он вернется однажды, и он накажет всякое беззаконие, да, и мы не ожидаем каких-то потрясений, мы ожидаем Господа Иисуса. И мы должны понимать, что Он делает здесь на земле. И какая ценность есть Его церкви, нас здесь на земле, что Он спасает. И потому что написано, что Евангелие будет проповедано по всему миру. Да? Написано, что будет, ну, будет собрана жатва. Поэтому мы должны не терять фокус с того, что Бог делает. Не перефокусироваться на то, что делает враг. И для нас это один из моментов, которые нам нужно держать, потому что так много новостей сложных каждый день, что так важно, чтобы это не заполоняло все сердце, чтобы не полностью не подвергнуться вот такому, как грусти, да, и тревоге, а чтобы держать вот этот фокус. Мы знаем, что есть то, что враг душ человеческих делает, но есть то, что ты делаешь. И мы хотим видеть то, что ты делаешь, и хотим участвовать в этом процессе.
0: Это удивительно, что ты молодая, красивая девушка, и ты побывала уже более чем в 40 странах, и ты говоришь об Иисусе. Ты проповедуешь Евангелие. Это у тебя номер один.
1: Ну, номер один — это взаимоотношения с Богом. И когда Он открывает двери, это чудесно, я могу служить, и для меня это очень ценно. И семья — это тоже служение, и дети — это служение, но также как бы есть разные моменты, разные периоды в жизни. Это все ценно и важно для Бога. Для Него нет маленьких или больших вещей. Для Него есть вот послушание, то, что Он сейчас делает. И в этом быть верными и быть чувствительными к Нему. И не уничижать ничего, да, из того, что Он делает.
0: А что бы ты сказала молодому поколению? Я так думаю, твой контент, наверное, это девушки, такие же, как ты, твоего возраста. Что бы ты им сегодня сказала, пожелала?
1: Ну, наверное, в моей жизни есть вещи, которые я не делала, да, потому что я так очень осторожно, да, осторожничала. Я не говорю о грехе или о чем-то таком, да, но когда Бог что-то показывает или говорит, я просто желаю вам быть смелыми, услышать то, что вам Бог говорит, и не бояться в это идти, может быть, в новые профессии, может, в какие-то вещи, которые Бог вас ведет, новые сферы. И, ну вот, как бы не закрываться, не консервироваться в себе, да, а быть открытыми и быть также, как мягкая глина в Божьих руках, чтобы Он мог создавать новое. Потому что очень легко, когда мы уже все знаем, такие, все понимаем, давно верующие, очень легко попасть в такое вот положение, когда нам сложно растягиваться, когда нам сложно получать что-то новое от Бога. И вот я просто молюсь и благословляю вас, чтобы не остановились. И также, чтобы не разочаровались, если какие-то вещи не происходят. Чтобы вы смогли просто сохранить эту веру и доверие Богу до конца.
0: Какие новые проекты впереди? О чем ты мечтаешь?
1: Часть времени провожу в Америке. Часть времени езжу, и часть времени также в Вашингтон, Д.С., это столица Америки. И есть, например, в церкви, где я нахожусь, мы развиваем домашние группы. И тоже это чудесно, когда люди находят свою, как вот, дом, да. Также мне хотелось бы больше ездить и больше проповедовать Евангелие, потому что я вижу в этом благодать. Больше двигаться в исцелении, больше двигаться в пророческих дарах. Писать книги дальше, записывать видео дальше. Конечно же, огромная-огромная молитва и мечта — это чтобы война в Украине остановилась, закончилась, и чтобы отцы и братья смогли вернуться домой. И, ну, есть много того, что, к
0: конечно же, касательно моей семьи, моей личной жизни, чтобы устройство было. То есть есть много вещей, которые Бог вложил в сердце, да. Так что это вся жизнь. А еще больше я люблю, когда Бог любит удивлять и делать сюрпризы. И Он очень хорошо это делает в моей жизни. Поэтому мне всегда так интересно, я когда день рождения, я прошу у Бога от Него подарки. Вообще я сюрпризы не прям такой любитель сюрпризов, но от Бога, вот мне всегда интересно, Господь, ну вот как, вот что ты можешь такое интересное сделать в моей жизни, чего я не ожидаю. И это всегда чудесно. Если кто-то из наших зрителей захочет приобрести твою книгу, возможно ли это как-то сделать? Да, возможно. У нас есть еще, остались книги, которые я печатала здесь в Европе, и они, их можно приобрести. Также есть на Амазоне, но я не знаю, насколько Амазон будет удобно людям. Есть на русском, на английском книга. И вот здесь на русском языке у нас есть книги. Кстати, на английском тоже можно, если будет достаточный заказ, например, книг, то можно сделать, я могу напечатать на английском, и мы можем вам отправить. Я хочу поблагодарить тебя за это время, Лика. Большое спасибо. Это было благословение поговорить с тобой. И я верю, что это не последняя наша встреча, что мы обязательно еще сделаем более расширенное интервью, как мы и хотели, с ток-шоу, с нашими друзьями, с девушками, и они получат благословение и научатся от тебя.
2: Спасибо, спасибо огромное, спасибо всем также, кто смотрит, слушает, и пусть Бог благословит вас особенным, особенным образом.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Божье благословение вам и до свидания.
2: До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень интересная личность, известная евангелистка и писательница книг Лика Роман. Я знаю, что телевидение, журналистика тебе очень близки.
1: Ну да, как-то, да, когда пишешь книгу, но не могу себя назвать прям журналистом, но записываю видео, и это очень ценно. И на самом деле я вижу какое-то влияние. Мне просто люди говорят потом с разных стран, и говорят, вот мы смотрим, это настолько поддерживает нас вот в трудные моменты. Поэтому это прям слава богу за технологии.
0: А христианское телевидение как-то повлияло на твою жизнь?
1: Да, это очень ценно. Я вот хочу сказать, что когда... Ну, я, наверное, подростком, мне кажется, была. Вот я сейчас пытаюсь понять, сколько мне лет было. Мы с мамой, самый наш любимый христианский телеканал был Life TV. Мне мамочка всегда говорит, вот, они такие молодцы, столько живого такого настоящего контента, столько проповедей сильных, глубоких. И вот мы просто, у нас спутниковая антенна была, да, и мы просто включали, и очень много всего такого прям настоящего, живого было. И тогда еще как бы там, особенно так, даже интернет мы не сильно, да, пользовались, а христианский телеканал, он просто такое назидание и изменение производил, да, и многих проповедников слушали, которых, ну, нигде больше не могли услышать. Поэтому большое спасибо за ваш огромный труд, за столько лет труда, и что вы не остановились. Это очень ценно. Я думаю, что были многие разные, наверное, и сложные, и финансово сложные вызовы были. Это когда по вере вам нужно было двигаться. Поэтому спасибо, что вы не остановились. И, пожалуйста, продолжайте. Это очень нужно, ценно. Я знаю много людей, которые в небольших городках, в селах. Я вот общалась, неверующие люди, и они говорили, мы смотрим, мы слушаем. Православные люди, которые вообще ко всему очень скептически относились, а потом такие, а мы знаем того проповедника, говорю, откуда вы знаете? А мы смотрим вот телеканал христианский. И вот это настолько ценно, вот, поэтому это важно, ценно. И если, конечно, я надеюсь, что будет еще больше возможностей, еще больше, чтобы вы могли развиваться, двигаться вперед, не останавливаться, потому что я знаю, что в этой части мира это всегда больше нужно веры для финансовых именно чудес в этом смысле. И

0: Я просто благословляю вас, чтобы вы смогли двигаться дальше, и чтобы Бог давал партнеров по служению, финансовых партнеров, и развивал служение, благословлял. И я знаю, что есть награда огромная за тот труд, который вы делаете множество лет. Это очень ценно. Да.
1: И хочу поблагодарить наших дорогих друзей, кто нас смотрит, нас поддерживает. Друзья, вот человек приехал с Украины и рассказал, что в подростковом возрасте смотрел Life TV. И, возможно, мы сегодня не увидим всех людей, кто смотрит, кто смотрел, но придет время, когда мы перед Господом вместе с вами, дорогие друзья, принесем к престолу Господню эти спасенные и исцеленные души. Так что, друзья, спасибо, что вы вместе с нами на Life TV. Я ободряю вас продолжать поддерживать Life TV. Это большое благословение и не только для нашей Прибалтики и Европы, но и для всего мира. Спасибо большое, Лика.
0: Спасибо.
1: Божье благословение и добро пожаловать в следующий раз на Life TV.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: До свидания.

А сейчас один из самых важных законов – закон царства. Закон царства гласит: «В растущих церквах другие общины не воспринимаются как соперники или конкуренты. Верующие стремятся к единству с теми, кто придерживается одних с ними взглядов по основным вопросам христианского вероучения, вместе молятся, поклоняются Богу, общаются и на уровне руководителей также оказывают практическую помощь, тем самым являя миру свидетельство о Христе». О чем здесь идет речь? О том, что не только вы не являетесь центром Вселенной, но и ваша церковь тоже не центр Вселенной. Что если предположить, пока только предположить, что так много разных церквей существует из-за того, что Бог хочет спасти самых разных людей? Что если другие церкви нам не конкуренты? Я говорю о церквах, придерживающихся Писания, верящих в спасение благодатью через веру, придерживающихся основных исторически сложившихся доктрин. Но в то же время у них может быть разный стиль поклонения, разные взгляды на второстепенные, хоть и важные богословские вопросы, разные служители и разные подходы к служению. Ведь люди в мире тоже очень разные, с разными характерами, цветом кожи, этническими особенностями, и, может, всех их и не привлекает один и тот же стиль богослужения. Что, если мы перестанем считать себя единственной церковью, поставленной Богом в нашем районе, но будем видеть себя как одну из церквей? И представим, что Бог желает видеть сотрудничество между разными библейскими церквами в выполнении важнейших задач. Что, если мы перестанем строить церковь в одиночку и думать, что если кто-то перешел в другую церковь, значит, мы его потеряли, потому что эта другая церковь – наш конкурент? Позвольте привести пример. Представьте, что вы плывете в очень большой деревянной лодке, где вместе с вами находятся сотни людей. Но, к сожалению, в этой лодке множество маленьких дырочек, и понемногу в нее проникает вода. Сначала воды по щиколотку, потом уже по колено, а мы все сидим на своих местах и понимаем, что тонем. Как вы думаете, сколько людей должно взять ведра и начать вычерпывать воду из лодки? Все, правда? Мы с вами живем в мире, тонущем в аморальности и хаосе. В университетах по всему миру уже учат, что абсолютной истины не существует. Мир так стремительно меняется и обращается против Бога. Так неужели вы хотите оградить свою часть лодки и сказать: «О, я ни за что не стану вычерпывать воду рядом с этим человеком. У них на служении используются электрогитары. Не хочу вычерпывать рядом с ним. У них используют орган». А эти люди по-другому рассматривают вопрос духовных даров. А эти – вопрос крещения. Имеем ли мы право на собственные убеждения по этим вопросам? Конечно. Но я думаю, сегодня нам всем нужно рассматривать себя как миссионеров. Нам нужно думать, в чем цель нашей миссии, в чем мы можем согласиться, не нарушая основного вероучения, и как нам лучше сотрудничать друг с другом. И я хочу предложить вам несколько радикальных способов такого сотрудничества. Ведь если спросить обычных пасторов в разных странах мира, любите ли вы других пасторов в теле Христом, ну что они ответят? Конечно, вот только не люблю пастора соседней церкви. Мы любим всех, кроме своих соседей, не правда ли? А если их церковь стремительно растет, значит, они слишком вольно трактуют Евангелие, они не учат более глубоким истинам, они только и стремятся, что угодить людям. Как только мы начинаем сравнивать себя с другими, в нас берут верх предрассудки. А все это из зависти и гордости. Не знаю, что вы об этом думаете, но мне очень нравится пример с лодкой. Если у кого-то рядом со мной большое ведро, и он вычерпывает больше воды, то я вряд ли этому огорчусь. Наоборот, я буду очень рад. И если у меня ведро поменьше, хоть я и стараюсь изо всех сил, но у него ведро больше, что ж,
В Библии сказано, что я должен почитать и уважать братьев и радоваться с теми, кто радуется. И даже если я не согласен с ними по некоторым вопросам, апостол Павел в послании к филиппийцам говорит о проповедниках, у которых были неправильные мотивы, но он на них не злился. Наоборот, он радовался. Какая разница? Главное, что проповедуется Евангелие. В этом суть закона Царства. Пожалуйста, откройте Библию на послании к филиппийцам 2:3-4. Это знакомый отрывок. Многие из пасторов знают его наизусть. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Что если эти «другие» включают и пасторов других церквей? А мне кажется, Бог их всегда включает. Но мы выросли на убеждении, что в церковной деятельности нельзя никому доверять. Некоторые так и говорят: «Они же украдут наших овец». А с каких пор овцы стали вашими? Я думал, они Божьи. А как вам такой вопрос? Предположим, у вас в церкви есть пара людей с какими-то определенными дарами, и вы их очень цените. Но каким-то образом Бог вам сообщает, что в другой церкви, благодаря своему опыту и своим дарам, эти люди принесут в 5 раз больше плодов. Сможете ли вы отпустить этих людей, чтобы они принесли больше плодов в другой церкви? Видите ли, если вернуться к нашей лодке, то вопрос не в том, чтобы созидать свою церковь, свое царство. Мы созидаем Царство Божье. У нас в церкви есть занятия для новообращенных, на которых мы знакомим людей с нашим учением и нашим подходом. По сути, со всем тем, о чем я вам рассказал, только в сокращенном виде. А потом я выступаю с небольшой речью. Я говорю примерно так: «Надеюсь, наша церковь – это как раз то, что вам нужно на данном этапе вашей жизни. Когда-то я был пастором церкви из 30 человек, и периодически ко мне приходили люди со словами: „Чип, мне очень жаль“, и я уже чувствую, что будет дальше. Вы знаете, какое у нас молодежное служение?» «Ага, 3 подростка, – отвечаю я. Мой сын, моя дочка и ваш сын». Так вот, такая-то церковь в нашем городе гораздо больше, чем наша, и у них в молодежном служении 20 или 25 подростков. При всей любви к нашей церкви и к вам и так далее и тому подобное, мы решили перейти туда. Такие случаи очень меня расстраивали до тех пор, пока мои дети не стали подростками. А тогда я подумал: чего это я должен расстраиваться, если семья, которая заботится о своем подростке, хочет ходить в церковь, где этот подросток будет лучше расти, чем у нас? Конечно, мне приятно видеть верность, и есть люди, которых я бы очень не хотел отпускать. Но сейчас, когда я побывал на другом конце этого спектра, я веду себя по-другому. Например, мы посетили другие церкви в нашей местности и предложили им: «Знаете, Бог благословил нас большим молодежным служением, а вдобавок еще и автобусом, чтобы мы могли развозить людей. Летом мы планируем арендовать домики в лесу и организовать там лагерь, а мы знаем, что вам сложно провести такое мероприятие. Поэтому, если ваши подростки захотят поехать с нами, пусть приезжают вместе со своим молодежным лидером, и тогда все массовые мероприятия мы будем проводить вместе, но ваш лидер будет вожатым для ваших подростков. Просто мы хотим послужить вашей молодежи тем, что у нас есть». И знаете, к чему это привело? Теперь мы хорошо отзываемся об этих церквах, и они хорошо отзываются о нас. Была еще одна церковь в нашем городе, когда мы только начали расти. Эта церковь была постарше нас, и у них было замечательное служение для пожилых людей от 65 до 80.
Этим людям не приходилось сидеть на своих местах, ныть и жаловаться, поскольку у них было такое хорошее служение. Я подружился с пастором этой церкви и сказал ему, что нам тоже необходимо служение для пожилых. Правда, им не нравилась наша музыка, но они были довольны, что их детям и внукам у нас нравится. И этот пастор предложил: «Чип, почему бы нам не сделать так? Наши пожилые люди собираются по воскресеньям утром в такое-то время, у них есть свои собственные занятия, мероприятия. Вы можете пригласить ваших бабушек и дедушек, чтобы они приходили к нам. Им не нужно жертвовать деньги нашей церкви. Они могут оставаться в вашей церкви и посещать ваши богослужения, а к нам приходить только на эти занятия и мероприятия. Тем более, что у нас есть автобусы для развозки». Такое предложение поступило благодаря тому, что мы были друзьями и молились друг о друге. Так разве это не лучший способ использования Божьих денег и ресурсов? Цель сегодняшнего занятия – сформировать у нас образ мышления царства, объединяющий нас с другими церквами и пасторами в нашей местности вокруг основных вопросов библейского вероучения, а также, скажу об этом мягко, но уверенно, покаяться в предрассудках, критике, отмежевании и сплетнях, которые мы допускали в прошлом. А я-то всегда думал, что этим грешат другие пасторы, но не я. Библия повелевает нам, пасторам, не о себе только заботиться, но и о других. Филиппийцам 2:3-4. Пасторы должны заботиться друг о друге. Это новое прочтение данного стиха. Да, пасторы должны заботиться друг о друге. Никто не поймет вас лучше, чем другой пастор, если только между вами есть доверие. Никто так не выслушает и не посоветует, как другой пастор. Никто не будет молиться вместе с вами с таким глубоким пониманием ваших проблем, как другой пастор или его жена с вашей женой. Единство тела Христова – это ответ на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна. Единство не означает, что всех нужно стричь под одну гребенку. Это общность сердец вокруг основных истин Писания. При этом не нужно быть одинаковыми, не нужно всех одинаково крестить, и у меня и у вас есть свои убеждения, не нужно играть одинаковую музыку или разделять один подход к духовным дарам. У нас могут быть длинные служения или короткие, высокие потолки или низкие, официальная атмосфера или неофициальная. Некоторые неверующие скорее пойдут в церковь, если там официальная атмосфера, а другие предпочитают неофициальную атмосферу праздника. Некоторых привлечет ваша личность как пастора и ваша церковь, а других другой пастор и его церковь. Почему бы нам не согласиться с этим и не послужить ответом на молитву Христа из 17 главы Евангелия от Иоанна? «Объединяйтесь с другими пасторами и другими церквами ради спасения погибающих людей». Образ мышления царства – это необходимая предпосылка для исполнения заповеди Христа любить друг друга, а эта любовь свидетельствует миру, что Бог послал на землю Своего Сына, чтобы спасти людей от их грехов, и что Иисус Христос – Мессия. Сколько раз мы с вами слышали от неверующих? Ну, не знаю насчет христианства. Там столько разных конфессий, которые только и делают, что дерутся между собой. Если Христос учил любви, почему они не могут найти общий язык? Почему им нужно постоянно выяснять отношения? При этом все они говорят, что знают и любят Бога, а друг друга терпеть не могут. Я им не верю. Знаете, я был пастором церкви в самом языческом месте в Америке. Не хочу преувеличивать, но в одном из самых, это точно, в нашем городе был самый высокий процент лесбиянок во всей Америке. Во всех школах была распространена доктрина New Age, многие поклонялись языческим богам. Это было настолько серьезно, что приюты для животных, где обычно можно взять себе животных бесплатно, не раздавали никого во время Хэллоуина, потому что сатанисты везли этих зверей в лес или в поле и там приносили в жертву. Не самое приятное место для служения, не правда ли? И когда вокруг так много зла, вам уже не важно, какая процедура крещения в другой церкви, на чем они там играют, на органе или электрогитаре, какая разница? Мы, те несколько пасторов, которые служили в этом городе, начали собираться вместе, держаться друг за друга, молиться, снимать маски. Когда все это началось, я был еще довольно молодым и категоричным. Все соседние церкви принадлежали к каким-то деноминациям, а наша была вне доминационной, и, разумеется, у меня не было никаких предубеждений.
Рядом жил один пожилой человек, который уже 26 лет молился, чтобы Бог объединил церковь. 26 лет! Он основал церковь в нашем городе и пробыл там уже 26 лет. Я переехал туда примерно на 24-м. Бог очень благословил меня и мою церковь. Мои дары как раз соответствовали ее потребностям. И вот этот человек пришел ко мне в кабинет и сказал: «Бог побудил меня поговорить с вами. Мы предпринимали уже много попыток собрать местных пасторов, чтобы вместе молиться, общаться и изменять наше общество, но все эти попытки заканчивались провалом. Вы бы согласились прийти на встречу 10-12 ключевых пасторов?» Я сказал: «Прийти-то я приду, но сразу предупреждаю, я не сторонник всех этих пасторских встреч и церковных союзов. Не хочу выслушивать россказни про то, как у них много людей в церкви и какие у них успехи». «Я вас понимаю», — ответил он, — «но вы придете?» «Ну ладно», — сказал я. Итак, мы собрались в крошечной церквушке. Это оказалась церковь Голгофы. Пришли служители из разных церквей – пресвитерианской, баптистской, пятидесятнической, методистской. Как вы помните, у меня не было никаких предубеждений. Заранее приношу извинения, если я буду говорить слишком прямо, я ни в коем случае не хочу обидеть вашу конфессию. Например, там был пастор одной церкви, которую я вообще не считал христианской. Я был уверен, что во всей этой конфессии нет ни одного христианина, и что они доживают свои последние деньки. Был еще один брат, выглядевший очень характерно для своей церкви. Его волосы были плотно зачесаны назад, а на ногах были добротные туфли, и я подумал: «Ага, с ним все ясно». Другой пастор был одет в кроссовки, свободные штаны цвета хаки, жилет с V-образным вырезом, дополняли образ круглые очки, и я подумал, с этим тоже все ясно. Еще один пастор был подчеркнуто жизнерадостным, улыбался во весь рот и постоянно говорил: «Аллилуйя, братья!» «Ну вот, сейчас начнется», — подумал я. Они заходили в комнату, а я мерил каждого взглядом. «Ага, вот представитель библейской церкви. Штаны цвета хаки, типичные туфли. В независимой церкви всегда туфли с кисточками. Такой себе компромисс классики с повседневностью. А все люди из библейской церкви выглядят именно так. Мы уселись на полу, и я подумал: «Да уж, ничего хорошего из этого не выйдет». А ведь мы еще даже не начали разговор, а я все это успел подумать. Мы начали молиться. Вы знаете, как молятся пасторы. Дай им волю, а они могут молиться до утра. Хотя я заметил, что молитва была очень неплохая, я не собирался так просто отказываться от своего скептицизма. А должен вам сказать, я был настроен очень и очень скептически. Итак, первый раунд прошел хорошо, а потом слово взял тот человек, который нас собрал. Он сказал: «Мы проведем эти 3 часа вместе». Я планировал это собрание и решил начать с хвалы и благодарения. Теперь давайте перейдем к исповеданию. Он указал на того пастора, чью конфессию я вообще считал нехристианской. Тот открыл Библию, я не думал, что она у него вообще есть, прочел несколько стихов, а потом сказал: «Давайте молиться и очищать свои сердца перед Богом». Он склонил голову и первым начал молиться. Он вспомнил, как он проезжал мимо другой церкви и в душе позавидовал, что у них такое хорошее здание, и о том, как он чувствовал осуждение со стороны других людей. Я слышал по его голосу, что этот человек любит Бога. И внезапно мои предрассудки начали таять. Потом человек в кроссовках начал ломать мои стереотипы, а человек с черными волосами, на удивление, не закричал во весь голос «Аллилуйя», а стал чистосердечно раскаиваться в своих грехах. И в этой комнате произошло что-то важное. Теперь уже мне нужно было исповедоваться: «Всемогущий Боже, прости меня. Я заранее составил свое мнение о каждом из присутствующих, я подогнал их под рамки своих стереотипов. Я решил, что знаю, что это за люди, потому что я раньше встречал подобных людей». Итак, мы покаялись. Потом снова перешли к благодарению, а потом Марвин, так звали этого человека. Так вот, Марвин сказал: «Я попрошу каждого из вас поделиться, почему, по-вашему, Бог привел вас в город Санта-Крус, и рассказать, какие у вас духовные дары». Мы стали по очереди кратко рассказывать о своей истории и своих духовных дарах.
Когда очередь дошла до меня, я рассказал о себе и о том, что у меня есть дар лидерства. Марвин был нашим спикером. Он дольше всех прожил в этой местности, и вот он посмотрел на нас и сказал: «Братья, может быть, мы с вами сможем исполнить просьбу Христа из 13 главы Иоанна «любить друг друга»? Может быть, именно в этом языческом, погрязшем в грехах городе может зародиться ответ на молитву Христа из 17 главы Иоанна?» Мы все согласились, что стоит попробовать. Тогда он сказал: «Нам нужна какая-то структура. Почему бы нам не последовать примеру ранней церкви?» Мы все подумали, что он имеет в виду, ведь в зависимости от наших традиций и богословских взглядов в это можно вкладывать разный смысл. Но он продолжил: «Бог действует Духом Святым через дары своего народа. Чип, у вас есть дар лидерства. Братья, что вы скажете, раз у него есть этот дар, может быть, мы попросим его быть нашим лидером?» Я посмотрел на него. «Быть кем?» А теперь послушайте внимательно, это интересный момент. Если у вас есть дар лидерства, и вы видите возможность его применить, что-то внутри вас говорит: «Ага». Но так как вы человек скромный, и в этом городе всего 2 года, вы понимаете, что не заслуживаете этого, и не должны брать на себя эту роль. Поэтому вы отвечаете: «Не». Кроме того, это говорит ваша неуверенность в себе. Вы боитесь сказать: «Да, я согласен», потому что кто-то может счесть вас самоуверенным. Итак, все эти мысли проносятся у меня в голове, и после молитвы один за другим эти пасторы спрашивают меня: «Ну что, Чип, вы согласны?» Мне пришлось честно сказать им: «Знаете, друзья, мне бы очень хотелось проявить скромность и сказать: нет, кто я такой, чтобы взять на себя такую роль. Но, по правде говоря, мне это интересно. Если вы мне поможете, я согласен». И мы вместе помечтали о том, что это будет. А потом стали каждый месяц собираться в этой же комнате и молиться. И мы на самом деле молились, не пили чай и не вели светские беседы. «Как вы поживаете?» «Спасибо, прекрасно». «Как ваша церковь?» «Замечательно». «Нет, мы общались от сердца к сердцу, снимали маски друг перед другом и мечтали о том, что мы сможем сделать для нашего общества. К нам начали присоединяться другие пасторы. Потом мы подумали, почему бы нам не делиться друг с другом тем, что у нас лучше всего получается. Среди нас был один замечательный проповедник, и в следующий раз он провел для нас 1,5-часовой семинар об искусстве проповеди. Еще один из пасторов преуспел в таком-то служении, и он нас этому научил. Угадайте, что было, когда очередь дошла до меня? Я провел 3 занятия на тему роста церкви, и все мы помогали друг другу. И вот что еще произошло. Наши знакомые хотели организовать новую церковь, а у нас в церкви было так много людей. Они что-то там начинали, но не очень удачно. Тогда я пошел к их пастору и сказал: «Знаете, мы тоже заинтересованы в организации церкви, но у нас нет здания и даров, а у вас есть дары, и тем более у вашей конфессии есть пустующее здание. Я вам доверяю. Что вы скажете на такое предложение? Мы направим к вам одного из наших старейшин с семьей. Кроме того, я выступлю перед своей церковью и попрошу всех, кто живет недалеко от вашей новой церкви, походить туда хотя бы 1-3 месяца, а потом помолиться, и если будет желание, остаться навсегда». Он ответил: «Да, но у нас нет сотрудников». «Тогда у меня есть еще одно предложение», — сказал я. «У нас есть один молодой человек. Из него получится хороший пастор. Сейчас он проходит стажировку. Он еще не готов быть лидером на том уровне, но он вполне сможет быть лидером на уровне вашей новой церкви. Мы готовы оплачивать 1/2 его зарплаты из бюджета нашей церкви». И так в ту церковь начал ходить наш старейшина с семьей и многие люди из церкви. Примерно 1/2 из них остались там надолго. В течение 2 лет мы платили зарплату их сотруднику, а потом Бог начал просто наводнять эту церковь людьми, и вскоре эта церковь уже оплачивала своему пастору посещение конференций. Церкви стали собираться вместе. Бог увидел наше единство, и вскоре мы смогли вместе Ему поклоняться. Каждые 3 месяца мы вместе посещали одну из церквей, но при этом каждая церковь брала с собой своих музыкантов, и они проводили прославления в разных стилях. Проповеди не было. Лучше не давать пасторам проповедовать, это опасно, но нужно молиться и ходатайствовать друг о друге. Пасторы могут выйти на сцену и прочитать отрывки из Писания, а потом помолиться об окружающем обществе и о нуждах.
потом на наших служениях мы начали молиться вслух о других церквах и их пасторах. Дошло до того, что если церковь с похожим учением предпринимала дисциплинарные меры, мы ее поддерживали. Например, кого-то отлучали от церкви, а он, как это бывает, пришел к нам. Я говорил ему: «Брат, вы ушли от жены и детей и живете с любовницей, и ваша церковь возложила на вас церковное наказание, и мы его поддерживаем. Мы не разрешаем вам с вашей любовницей играть в эти игры и ходить к нам в церковь. Бог настолько нас благословил, что через 10 лет мы решили провернуть вообще невероятный проект в этот языческий город, где менее 5% людей посещали какое-либо религиозное учреждение, и только процента 2-3 были рождены свыше. Мы решили пригласить знаменитого евангелиста Луиса Палау. Мы устроили евангелизационное собрание прямо на пляже, и в нем участвовали все церкви, помогали деньгами, молитвами, добровольцами. За 2 дня нашу конференцию посетило 80 тысяч человек, при том, что в нашем округе всего 225 тысяч жителей. Они приходили на пляж послушать концерты, проповеди. Многие люди обратились ко Христу. Даже газеты, которые раньше дышали ненавистью к нам, положительно отзывались об этом событии. Мы думали, что христиане – это странные невежественные фанатики, которые носятся повсюду со своей Библией. Сейчас, хоть мы по-прежнему с ними не согласны, мы рады, что Бог привел их в наш город. Вот какова сила закона царства. В Евангелии от Луки 6:38 сказано: «Давайте, и дастся вам, мерою добрую утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше». По данным исследований, за последние 25 лет значительно ослабела приверженность людей к какой-либо одной деноминации или церкви. Сегодня люди ищут искренних взаимоотношений, живой духовности, вдохновляющей проповеди Слова Божьего с возможностью его применения, а также ищут церковь, которая осознает свою цель и предназначение и приносит ощутимое добро обществу.

церкви, преданные этим принципам, будут расти гораздо быстрее, чем те, которые защищают свое собственное имя или конфессиональную принадлежность. Мы с уважением относимся к истории и традициям нашей конфессии. Однако они не должны препятствовать искреннему общению верующих. Практические моменты. Первое. Устанавливайте отношения с пасторами других церквей в вашей местности, и сейчас я дам вам задание. Не уезжайте отсюда, не установив отношений хотя бы с одним из присутствующих здесь пасторов. Я дам вам время, чтобы вы могли помолиться подвое. И продолжайте эти отношения. Даже если вы живете далеко, иногда полезно написать письмо брату или сестре, которые вас поймут. Даже если вы больше никогда не увидитесь, я хочу зажечь огонь эстафеты. Я хочу, чтобы вы вышли из зоны комфорта и помолились с другим пастором. А потом, когда вернетесь в свою церковь, спросили себя, какого одного пастора я могу поддержать? Никто поддержит меня, нет, но какому одному пастору я могу ненавязчиво предложить свою поддержку и дружбу? И если вы начнете отдавать, знаете, что произойдет? Бог умножит и воздаст. Молитесь вместе с другими пасторами из вашей местности. Ищите возможности послужить другим библейским церквам ощутимым образом. И вот еще одна моя теория. Церкви, которые больше всего имеют, больше других обязаны этим делиться. Кому много дано, с того много спросится. Может быть, у вас большая церковь, замечательно. Может, у вас богатая церковь, конечно, вам трудно это признать. Вам всегда кажется, что денег мало. Но оглянитесь вокруг и сравните ваш достаток с другими церквами. У некоторых церквей есть преимущество благодаря богатой истории и традициям. Некоторые могут похвастать, что среди их членов есть известные политики. Что бы это ни было, спросите себя, как мы можем помочь соседним церквам достичь успеха? Что мы можем для них сделать? Может, разрешить им пользоваться нашим ксерксом или микроавтобусом или помещением? У нас, например, был специальный план, как другие церкви могли пользоваться нашим помещением. Регулярно молитесь друг о друге на богослужениях, проводите совместные евангелизации. И особенно действенный метод – совместно финансируйте мероприятия. Вот тогда мир увидит, что у нас действительно серьезные намерения. Прежде чем я отпущу вас на молитву, позвольте напоследок немного коснуться применения. Я учитель Библии, и я высоко ценю применение. К каждому своему выступлению я готовлю заметки наподобие этих, и их можно посмотреть на нашей веб-странице. Итак, заметки к моим семинарам. Вы сможете найти по адресу wtb.kyiv.ua. Там же вы найдете и много другой полезной информации для пасторов. Не волнуйтесь об авторских правах. Вы все равно будете это использовать, так что я вам официально разрешаю. Вы скажете, погодите секундочку, а разве вашему служению не нужны деньги? Если вы разрешите нам бесплатно слушать проповеди и бесплатно скачивать заметки, кто же станет покупать ваши материалы? А я вам отвечу, это закон царства. Вы никогда не сможете обогнать Бога в щедрости. Что я имею, чего бы не получил? Бог побудит людей купить то, что им нужно. Бог побудит людей пожертвовать необходимые нам деньги. Всякий раз, когда вы благословляете других, Бог благословит вас гораздо больше и обильнее. Это закон царства. А теперь найдите пастора, с которым вы будете сейчас молиться, или если вы жена пастора, найдите чью-то жену или другого лидера. Разберитесь сами, но главное, помолитесь о вашем ближнем из другой церкви. Если вы смотрите этот семинар по видео с командой из вашей церкви, пожалуйста, пообещайте на этой неделе найти другого пастора и спросить, как я могу о вас молиться? И молитесь о нем.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда меня подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей: не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань — это благословение. Что, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни, и было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит: ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что: «Владимир, мы просим вас послужить этой группе». То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику. Я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут: помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране. И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа. Это слава Богу, это Господь, это Дух Святой. Да я просто вам говорю, вот я вам говорю о себе, не для того, что я кто-то или что-то знаю, я абсолютно зависим от Бога. Но я говорю для того, чтобы вы, представьте себя, на моем месте. Нет, не просто на моем месте, там пастора или кого-то. Представьте, что вы христианин, христианка, исполненный Святого Духа. И вдруг вы начинаете слышать. Вот эти верующие в Санкт-Петербурге, они пытаются слушать, они пытаются искать Бога, потому что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились, все улыбаясь, сияя. И они говорят, Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит, рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть ни вправо, ни влево. Как бы они говорят, вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит, они говорят, брат, помолись за нас. Они сначала говорят, помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал, я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, и Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю. Что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него были такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании. Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой
был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал, почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался говорить, ну, ты же придешь на пророческую встречу? Да. Приходи, мы там помолимся. Представляете? Это не совсем, вообще, я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь. Я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне. Я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит, ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит, нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал, Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит, я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит, ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп. Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними, то есть они будут там петь, читать там вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят. Я, ну, сочиняю песни, пишу. Ну, и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово, исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи, просто так сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой и продолжайте, чтобы мы видели вас. Слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисусу Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой, Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой.
То есть, когда мы слышим внезапные вещи,

там скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из реп-центра, там дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, я...

нет ли перелома, нет ли что-нибудь. Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это нас, у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не... И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова — это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. И, но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой — это Дух Утешитель? Представляете, как Он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну там, допустим, 10 человек. Ничего подобного, просто верующие были благоразумны. Они, сидя, спокойно отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса, это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну как бы еще не верит маме, как бы, ну... Но она все-таки слушает и так вот делает, знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда-сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их. Я иду, чтобы избавить. И я просто привел. И, естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовались, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы... вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень, очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул в Титу, 3 главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа, оно библейское.

Слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу 3 главы, здесь написано так, 4 стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь, ясное какое-то мышление, такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленные, мы были непокорные. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии. И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу, как овцы написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так. Может быть, не у каждого так ярко это все было. Но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие. Человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять, изменить нас. Не, вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью. Не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающие силы. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление.
Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение, обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы, у вас свежий, вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот. И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Марией Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот. Слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях, здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения, и 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди, это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время, со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит, и так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит.
Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас, то есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша. Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок рассказывает. Так интересно, такой, я хожу на Ломоносово где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю. Мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут читали, слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг... Он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательны. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит, обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно.

что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня его, ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал в церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стали... Это было 5 лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне, ты поднимешь молодую команду молодежи, которая принесет огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе давать видение и откровение. И говорит, я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал, я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил. С ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что и он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее, будущее. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит, я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете? Вот. Это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите, ой, хоть бы всем хватило. Понимаете? Вы идете и думаете, а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете, вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете, вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. Мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались. Я ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано, обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит, нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано «сила» и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит не Володя, здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставления. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу.
И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас, мы слышим сегодня очень важно.

Важное слово, оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там, предпоследняя книга, 10 глава. Это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит, просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано, просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз в много лет. Трава желтеет, выгорает. Растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды. Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все. Дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек. И мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим просить, получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиля. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиле, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь. Чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последнее или почти последнее, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его, он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно.

Обильно это больше, чем мы с вами видели. Обильно это больше, чем мы с вами слышали. Обильно это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы, и когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу! Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати. И приемлющие обилие благодати, тот, кто принимает, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьонг Чо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно, он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 10. Каппадокия. Турция находится на пересечении важных исторических путей, где Восток встречается с Западом. Неудивительно, что здесь столетиями не угасали конфликты, в которых участвовали хиттеи, персы, греки, римляне, христиане, мусульмане и турки. Так что в истории этой земли много увлекательного. Если вы думаете, что ночью звезды сияют ярче всего в Техасе, вам нужно отправиться вглубь Турции. Наша следующая цель — путешествие в историю, область Каппадокия. Эта территория находится на расстоянии более 480 километров от Ефеса, глубоко в центральной Турции, поэтому вместо долгой поездки я полетел на самолете. Тем более, что на 640 километров восточнее находится граница с Ираком. И я не планировал ехать дальше. Наконец, я приземлился в каппадокийском городе Кайсери. И как вы думаете, что я взял на прокат? Еще один Добло. На этот раз серебристый. Недостатки в аэродинамике Добло с лихвой восполняет практичностью и оригинальностью. Потрясающе. Иными словами, если бы Добло участвовал в конкурсе красоты, он мог бы получить титул «Мисс Сходства». Но я был рад оказаться в чем-то знакомом. В чужой земле мой верный Добло был моим компаньоном в этом новом и, как я вскоре обнаружил, весьма необычном месте. Потрясающе. Любой, кто посещает Каппадокию, согласится, что это самое странное, таинственное и завораживающее место во всей Турции. Представьте, что вы высадились на другой планете. Кажется, что ландшафт Каппадокии пришел из иного мира, скалы идеальны для резных работ, и поколения весьма умных и изобретательных людей создавали там потрясающие дома, как те, что высечены в этом удивительном скальном образовании, которое турки называют «дымоходы фей». Но какой бы интересной ни была топография, вскоре я обнаружил, что еще больше можно увидеть под землей. Но вначале мне нужно было где-то остановиться. Я забронировал пару ночей в отеле, который называется Гамирасу, также известным как пещерный отель. Он построен у подножия большого каменного холма, где дома и квартиры высечены прямо в скале. Номера отеля также высечены в скале, но в них проведены электричество и водопровод, что превратило номер в самую уютную пещеру, в которой я когда-либо ночевал. Я нахожусь рядом с Каппадокией в центральной Турции. В месте, которое турки называют «Долина воображения». Эти древние и странные скалистые образования выступают здесь прямо из земли. Просто удивительно, как все это сформировалось. Наверху холма видны несколько пещер. Говорят, что там жил древний народ хиттеи. Хиттеи населяли эту область около 4000 лет назад. Интересно, что некоторые ученые скептически относятся к упоминанию древних хиттеев в Ветхом Завете Библии. Так существовали ли хиттеи на самом деле? И если да, то как они оказались в этом отдаленном регионе центральной Турции? Я справился. Как можно проследить в истории, этот регион был первой дверью из цивилизованного Востока в неустроенный Запад. Далеко на востоке, где находится современный Ирак, лежала Месопотамия. Колыбель цивилизации, как ее называют историки. Но, как и в любой другой цивилизации, одних людей оттуда вытеснили, а другие решили уйти сами. Многие из таких людей отправились на юг и создали следующую великую цивилизацию — Египет. Но мы также знаем, что в древнем мире было еще что-то, кроме Месопотамии и Египта. Были другие предприимчивые и рискованные люди, которые не остались в местности, ныне известной как плодородный полумесяц, но пошли дальше на восток, в этот регион. И хотя после них не сохранилось большого письменного и монументального наследия, в отличие от египтян, люди, поселившиеся в этой части древнего мира, оставили после себя больше след в истории, чем кто-либо еще. В Библии хиттеи упоминаются в нескольких местах. Само слово «хиттеи» происходит от слова «хиттайт», то есть «дети Хета», который, как сказано в книге Бытия 10, был потомком Ноя. В 15 главе хиттеи были теми, кто населял Ханаан,
Канаанскую землю. Авраам купил семейную погребальную пещеру у друга Хиттея. Позже в книге Бытия упоминается, что жена Исава была хиттеянка. А в первой книге Царств 10:29 сказано, что хиттеи покупали колесницы и коней у царя Соломона. Но так как о существовании хиттеев известно только из скудных упоминаний в еврейских писаниях, многие ученые скептически относились к тому, что они вообще существовали, поскольку не было археологических доказательств. Но в конце 19 века археологи нашли и египетские, и сирийские записи, в которых содержалась переписка этих империй, и угадайте, с кем? С хиттеями. И это доказало не только существование, но и силу и мощь этого давно забытого народа. Хиттеи вернулись на историческую карту, вновь показывая, что Библия содержит верные и точные исторические факты. Возможно, вы удивитесь тому, как в древние времена иногда описывали хиттеев, и в их собственных и египетских хрониках они назывались уродливыми. Желтой кожей, черными волосами, выступающими лбами, выпученными глазами и выдающимися скулами. Несомненно, с такими людьми вы не захотите связываться. Но не всегда можно верить всему написанному. И вполне возможно, что это описание было составлено завистниками, которые боялись соседней империи. В действительности, хиттеев уважали и боялись из-за их силы и изобретательности. Они были искусными художниками, судя по тому, как они превратили эти

странные скалистые образования в свои дома. Я стою на одной из наиболее узнаваемых каппадокийских достопримечательностей. Это так называемые дымоходы фей, которые образовывались от извержений вулкана, ветра и эрозии, которые веками создавали эти огромные каменные башни, которые как будто выросли из земли. Древние хитеи были первыми, кто поселился в этих башнях. Они высекали огромные пещеры в трубах, что позволяло контролировать климат. Зимой в них было тепло, а летом пещеры оставались прохладными. История дымоходов фей прослеживается на 4000 лет назад, вплоть до хитеев, которые первыми поселились здесь. И на протяжении всех этих лет они были популярным жилищем здесь, в Каппадокии. Большинство ученых считают, что хитеи, которые населяли область Каппадокии, были первыми, кто научился делать оружие из железа. Они изготавливали железные мечи, колесницы и использовали их для защиты от таких врагов, как египтяне и месопотамцы. Это сделало их одним из значимых народов древнего мира. И вот еще, что я хочу сказать о хитеях в заключении. Есть одно упоминание о них в Библии, которое стоит отметить. Во второй книге Царств мы встречаем хитея, который был и смелым воином, и верным мужем прекрасной женщины. Два наиболее интересных персонажа во всем Ветхом Завете были очень близки к еврейскому царю Давиду. Это Версавия, которая впоследствии стала женой Давида и родила ему сына Соломона, и Хиттей Урия, один из верных воинов Давида, один из его сильных. Сильные царя Давида. Это были воины элитного военного формирования тех лет. И Хиттей Урия, ставший иудеем, и одним из них был верен царю Давиду. Но пока Урия сражался за Израиль вдали от дома, Давид соблазнил его жену Версавию, которая зачала ему сына. В отчаянной попытке скрыть это, Давид приказал отправить Урию на передовую яростного сражения, где тот погиб, и после этого взял Версавию себе в жены. Это одна из наиболее трагичных и постыдных историй Библии, но вместе с тем это и история искупления. Вы можете прочитать ее в 11 главе 2 книги Царств. В Каппадокийской области Центральной Турции есть много животных, и большинство из них, к моей радости, весьма милы. Как вы в последний раз видели танцующую козу? Но к некоторым, скажем так, трудно подобраться. Простите, извините, прошу прощения. Меня вновь отвергли. Никогда в жизни я не встречал такого высокомерия, как у этих индюков. Простите, но я к вам обращаюсь. В чем дело? Что за выражение лица? Я перепробовал все, пытаясь пообщаться с ними. Пожалуйста, давайте просто сядем и поговорим. Но наконец я смог заставить индюков отреагировать. Недаром индюк — это ругательство. Их явно разозлили.

Хеттеи долго жили здесь, пока не пришли персы и не завоевали их. Они назвали эту землю Каппадокия. Со временем это превратилось в Каппадокию, что означает «прекрасная страна лошадей». Персы также построили царскую дорогу, которая пролегала через Каппадокию на запад Малой Азии, через Сардис и Смирну, и до самого Эгейского моря. Это был великий путь в Грецию. Ключевое слово «великий», потому что Александр Великий использовал царскую дорогу, чтобы напасть на Персию и завоевать ее в IV веке до нашей эры. Затем, спустя несколько столетий, римский император Тиберий, правивший во времена Христа, пришел и завоевал Каппадокию, сделав ее официальным городом Римской империи. То есть формально этот регион контролировали римляне в те дни, когда сюда, в Каппадокию, пришли христиане. Спустя всего лишь несколько веков после Христа и намного позже хеттеев, живших в дымоходах фей, в Каппадокию пришли ранние христиане, стали жить общины и вместе поклоняться. Определенные части Каппадокии известны как важные и утвержденные центры раннего христианства. Но как христианское послание достигло этой отдаленной местности? Каппадокия упоминается в Библии всего лишь дважды.

В первом послании Петра есть упоминание о христианах, живших в Каппадокии. Как они там появились? Ответ на этот вопрос находится во второй главе книги Деяний, где Библия описывает день Пятидесятницы. Когда апостолы вместе молились, Святой Дух сошел с небес на каждого из них. И затем, как сказано в Деяниях, они начали говорить на иных языках, чтобы их могли понять иноземцы, собравшиеся снаружи. Библия говорит, что одной из изумленных групп иноземцев были каппадокийцы. Услышав Евангелие на своем родном языке, они откликнулись на слова апостола Петра, сказавшего им покаяться и креститься во имя Иисуса для оставления грехов. В тот день были обращены 3000 человек. Я лезу под дымоходом феи. Это потрясающе. Это часовня ранних христиан, высеченная прямо в камне. Я понимаю, почему они встречались здесь. Здесь хорошо дышится. И в то время, как снаружи страшная жара, здесь приятно и прохладно. Вероятно, они здесь поклонялись и праздновали Евхаристию. Здесь на камне написана икона Иисуса Христа, но поверх нее сейчас какое-то граффити, и это ужасно. Говорят, что после того, как отсюда ушли христиане, здесь поселились маленькие эльфы и начали делать печенье и крекеры. Я не видел их лично, но вы ведь знаете, насколько эти эльфы ловкие. Пришло время ехать к следующему экзотическому месту, расположенному недалеко от дымоходов фей. И это место называется Гараме. Здесь вы видите десятки сохранившихся церквей, которые были построены после легализации христианства в Римской империи. Так же, как и дымоходы фей, эти церкви были высечены в скалах. Я в районе Каппадокии, который называется Гараме. Я стою в церкви, которая датируется примерно 4 веком, когда Константин, римский император того времени, узаконил христианство, преследуемые каппадокийские христиане вышли из убежищ, построив легальные церкви, и это одна из самых ранних. Она высечена из цельного вулканического камня, как и многие другие дымоходы фей здесь, в Каппадокии. Христианская церковь в Каппадокии возрастала и стала влиятельной в христианском мире даже за ее пределами. Два брата и их близкий друг считаются сегодня одними из наиболее ярких теологов в христианской истории. Святой Василий Великий, его младший брат, святой Григорий Ниский, и также его близкий друг Григорий Богослов, Назианзин. Вместе эти трое известны как каппадокийские отцы, которые сыграли ключевую роль в утверждении христианской православной доктрины. Они помогли осмыслить и сформулировать христианскую позицию в отношении Троицы и доктрину о трех ликах единого Бога, которую до сегодняшнего дня исповедуют во всех христианских церквях по всему миру. Если вы посмотрите на стену, вы можете увидеть росписи, изображающие наиболее важные истории из Библии. А вот там, вероятно, самое важное событие, описанное в Писании. Вы видите распятие Иисуса Христа, висящий на кресте. После легализации христианства и начала заката Римской империи, в начале 4 столетия в христианском мире возникли противоречия вокруг использования образа Христа в христианском изобразительном искусстве. Иконоборчество или разрушение образа происходило и здесь, в Каппадокийском регионе. Это объясняет то, почему на этих древних росписях стерты лица. Но есть и другая версия того, почему эти изображения были повреждены. После того, как христианство стало официальной религией, христиане Каппадокии несколько веков наслаждались свободой, пока на сцену не начал выходить другой игрок. Присутствие, которое было враждебно настроено не только к христианскому искусству, но и к христианству в целом, это был ислам. И когда в Каппадокию с мечом в руках прибыли мусульмане, последствия были ужасны. По свидетельству сирийского православного патриарха, мусульмане покорили город, известный сегодня как Кайсери, в который я прилетел, прибыв в Каппадокию. Это произошло в 6 веке. Сначала они вошли в город и взяли пленников, но затем мусульманский завоеватель Муавия приказал умертвить мечом всех жителей. Тот же сирийский патриарх пишет, что разграбив город и забрав богатство, они замучили

мучили городских старейшин. Оставшихся в живых жителей города, мужчин, женщин и детей, увели в рабство. При этом они осквернили церкви. Так что, учитывая историю этого региона, неудивительно, что...

0: The discoveries have been nothing short of incredible.
1: Но в 60-х годах прошлого столетия было найдено более 200 подземных комплексов. Это древние подземные многоквартирники, если можно так сказать, которые простираются на сотни метров и имеют несколько этажей. Все это находится под землей и не имеет аналогов в мире. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на глубине десятков метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. Ранние христиане в поисках убежища от гонений пришли и поселились в этих подземных помещениях, а затем значительно их расширили. Некоторые из этих жилищ немногим больше простой студенческой квартирки из одной или двух комнат, а другие подобны обширным усадьбам, в которых могли поместиться до 10 тысяч человек. В этих маленьких, выдолбленных в камне комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток, и они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выводили на поверхность земли и прятали среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта, которая служила не только для доставки свежего воздуха на разные уровни, но и для связи между уровнями. И поверьте, не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Они также использовали эту шахту как систему доставки, своего рода лифт для передачи провизии на разные уровни. Они поднимали мусор наверх из подземных городов и спускали вниз провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным, поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь точно заблудишься. У меня было ощущение, что я наткнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, потраченного для создания этих подземных городов. Знаете, сколько весит ведро камней? Вот-вот. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали камни, которые они отсекали, и клали их в ведра, которые затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. И христиане жили здесь не для того, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. При постоянно увеличивающейся враждебности со стороны римлян, а позже и мусульман, жизнь здесь была, вероятно, единственной возможностью выжить. И чем больше я обследовал это место, тем больше я понимал, что древние хиттеи намеревались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их целью было создание недоступной подземной крепости. В этих подземных городах есть нечто потрясающее. Посмотрите на эти огромные камни, которые тут повсюду. Люди, жившие в этих подземных пещерах и тоннелях, обычно пытались защититься от преследований или захватчиков. Они могли заградить этим огромным камнем вход и отойти дальше в безопасный тоннель. Видите это отверстие? Оно проделано насквозь в каменном колесе, как в пончике. И когда враг смотрел сквозь него, люди отсюда могли просунуть копье или выстрелить стрелой и поразить врага. Но при таких серьезных оборонительных средствах нижний уровень — это не арсенал и не тоннель для отхода, а древняя христианская церковь в форме креста. Действительно, если больше некуда бежать, почему бы не помолиться? Этот тоннель становится все меньше и уже. По мере того, как вы спускаетесь вниз, это такой защитный механизм, поскольку с большими мечами и щитами здесь не пройти. Вы также не пройдете ниже, если у вас клаустрофобия. А если вы защитник в американском футболе, то лучше и не пытаться. Это подземные каппадокийские жители должны были находиться на низкоуглеводной диете. Перед самым

ходом проход становится очень узким. Римлянин с традиционным щитом и мечом не смог бы здесь пройти. И вот мы попадаем в большой подземный зал. Этот подземный зал и есть та церковь, которую я искал. И это, несомненно, самая необычная церковь из тех, в которых я побывал за всю свою жизнь. Ранние христиане прокопали 7 дополнительных этажей под древними хиттейскими жилищами. Мы достигли нижнего, спустившись на 8 этажей под землю. Здесь, в самом низу, христиане собирались для поклонения, причастия и общения. Эта церковь имеет форму креста, вертикальные и горизонтальные брусья, которые находятся справа и слева от меня. Посмотрите, здесь высечен крест на стене. Это свидетельство существования христиан здесь, в подземном городе Каппадокии. В отличие от массивных готических и европейских соборов или традиционных церквей Америки в колониальном стиле, построенных так, чтобы их видели и замечали, эта церковь, напротив, была противоположностью. Она спрятана, сделана так, чтобы ее не заметили. Но ранние христиане даже перед лицом противостояний, угроз и прямых преследований проделали невероятное, чтобы достичь того, что многие из нас воспринимают как привычное — ходить в церковь и поклоняться Богу. Христианство начиналось как незначительная секта и было едва заметно в конце первого столетия. А когда его замечали, то обычно отбрасывали как одно из суеверий. Но к концу третьего века 10% людей в Римской империи были христианами, и это многих заставляло задуматься. Евангелие распространялось стремительно и даже чересчур стремительно для большинства в Римской империи, и это побуждало кого-то пытаться его полностью искоренить. Но в IV веке установление христианства как официальной государственной религии внезапно возвысило его как доминирующую религию в известном тогда мире, и этот внезапный успех стал обоюдоострым мечом, если можно так выразиться, и мы рассмотрим это в следующем выпуске нашей программы. Но одно очевидно: Римская империя и весь мир никогда не будут прежними. В 4 веке римский император Константин сделал христианство официальной религией. Но на протяжении 2000 лет христианская церковь в разной степени была преследуема по всему миру. Интересно то, что в местах наиболее интенсивных гонений церковь расцвела больше всего. Трудно не воодушевиться, видя такую отвагу. Важную веру. У неотступных и решительных ранних христиан можно научиться тому, как поклоняться, несмотря ни на что, даже когда их поклонение кресту считалось незаконным, опасным и даже преступным. Путь, который они прошли, чтобы сохранить свое присутствие на земле, иногда даже под землей, не может не вдохновлять. Вот слова Иисуса, записанные в Евангелии. Он сказал своему апостолу Петру: «На 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я никогда не забуду Каппадокию, ее приветливых и добрых людей, нападающих индюков, сжигающий язык специи, дымоходы фей, но больше всего свидетельство смелости каппадокийских христиан, буквально высеченные в камне. Сила и победа через страдания и преследования. В разные периоды истории это было таинственным Божьим замыслом. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Здравствуйте. Джули Баслер была типичной мамой-блондинкой на всех мероприятиях. Подруги даже дали ей прозвище «Радостная Джули». Но внутри у нее было печально и тяжело. Настолько, что иногда она вводила в поисковике, как покончить с жизнью. Автор, жена, мама и миссионерка. Джули Баслер выросла в любящей христианской семье. Когда ее мама умерла от рака, в семье не знали, как справиться со скорбью, поэтому все пустили на самотек, а потом стало только хуже. Я думала о том, как мне умереть. В своей книге «Скорбь и радость» Джули делится своей историей о том, как боролась с депрессией и как Бог помог ей найти надежду. Джули Баслер сегодня с нами. Большое спасибо, что ты пришла. Спасибо, что пригласила. Чудесно выглядишь. Мне нравится костюм, он прекрасен. Давай поговорим о твоей истории. Твоя мама умерла от рака, когда ты была еще совсем маленькой. А потом ты потеряла отца, потому что он совершил самоубийство. Это поразило бы кого угодно. Как тебе удалось справиться со всем этим? В том-то и проблема, я не знала, как справляться. Я росла в семье, в которой не говорили об эмоциях и скорби, и я ничего не знала о том, что Библия говорит о страданиях. Я старалась задвинуть эмоции подальше и делала вид, что все хорошо. Так поступает большинство из нас. В своей книге ты говоришь о депрессии. Она не всегда выглядит так, как мы себе представляем. Некоторые целыми днями плачут в постели. Ты можешь функционировать на нормальном уровне и при этом находиться в глубокой депрессии. Именно так было и с тобой. Расскажи об этом подробней. Люди, особенно в церкви, считают, что христианин всегда должен быть радостным. Да, мы должны быть людьми радости. У нас есть радость в Господе, когда Дух внутри тебя, Он дает плод радости. Но мы не должны быть всегда радостными. Часто именно в скорби мы получаем радость от Господа. Люди начинают видеть, что во Христе есть надежда. Я пытаюсь изменить облик психических расстройств, потому что в церкви есть множество людей, у которых очень большие проблемы. Актуальная статистика говорит, что каждый пятый взрослый в США страдает от психологических расстройств. Посмотрите на свою церковь. Если там много людей, то знайте, не вы одна страдаете. Да, давай вернемся к твоей истории. В начале 2010-х вы с мужем переехали в Турцию в качестве миссионеров. Казалось, вы наслаждались жизнью, у вас была семья, дети, но в то же время ты думала о самоубийстве. Расскажи, как это было? Проблема в том, что я не разобралась со старой травмой, потому что не знала, как это сделать. Я думала, что это просто проблема с верой. Я не знала, что об этом говорит Библия, и я старалась забыть обо всем. И даже мой любящий муж не понимал, что происходит. Мы были в Турции, благовествовали, но прикидываться, что все хорошо, можно лишь какое-то время. И вскоре, конечно, я не могла больше притворяться. Когда ты рассказала о том, что у тебя были мысли о самоубийстве? Моя свекровь приехала проведать нас в Турции. Мы были рады увидеть ее и хотели, чтобы она познакомилась с турками, потому что это удивительные люди. Помню, как она была с нашими детьми. Они были в восторге от ее приезда. Я подумала, я же ничего не чувствую. Часто онемение может быть симптомом травмы. Тогда ко мне пришла еще одна мысль. Сейчас я знаю, что можно контролировать свои реакции на мысли, но тогда я об этом не знала. Я подумала так. Сейчас хороший момент, чтобы покончить с жизнью, потому что она здесь и сможет помочь мужу, детям и моему телу вернуться домой, в Оклахому. Это стало значком. Я поняла, что если не обращусь за помощью, то могу и не выжить. И ты обратилась за помощью, ты пошла к врачу. Вы вернулись в США, а потом твоя депрессия усугубилась. Расскажи, что случилось? Мы были семьей миссионеров, на которых люди смотрят как на пример, и тем самым ненарочно ставят людей на пьедестал, словно у них нет страданий или других проблем, но это неправильно. Все мы люди, мы живем в физических телах, нам нужна помощь. Я так стыдилась своих проблем, что думала, что мне больше нет места в служении, и я не нужна Богу. Этот стыд привел к тому, что я упала еще ниже. я думала, что в моей жизни просто нет цели. Что стало катализатором настоящих перемен в борьбе с депрессией? Это был долгий путь. Мне пришлось понять, что медицина и лекарства — это хорошие дары.
1: Аминь.
0: Лекарства могут помочь стабилизировать мозг, а терапия может помочь увидеть неправильный шаблон. Но ничто не меняет разум так, как Слово Божье. Иисус всегда несет надежду. После того, как я начала лечение, я увидела перемены. Но лишь когда я каждый день начала искать Господа в Его Слове, я начала видеть серьезные перемены. Бог поддерживал меня во всем. Это было удивительно. Поддержка Господа спасла меня. Можешь рассказать о стигме? Многие христиане боятся принимать антидепрессанты и препараты против тревоги, а тебе они помогли. Не все признают, что нуждаются в помощи. Но, как ты сказала, лекарства в паре со Словом Божьим могут принести настоящие перемены. Скажи, пожалуйста, ты можешь рассказать об этом подробнее? В четвертой книге «Царств» есть история, которая мне помогла. Я не знала, во что верила, и стыдилась принимать лекарства. В той истории Иезекия узнает, что у него болезнь. Исаия говорит ему: «Ты не выживешь, ты умрешь». И тогда Иезекия взывает к Богу. Господь говорит Иезекии: «Я услышал твои молитвы, увидел твои слезы, я исцелю тебя». А потом произошло нечто интересное. Исаия говорит, чтобы взяли пласт смоквы и положили на нарыв Иезекии. В те времена считалось, что смоквы обладают лечебными свойствами. И Иезекия выздоровел. Я подумала: так кто же сделал это? Бог или смоквы? Бог сказал: «Я исцелю тебя». Я поняла, что мы не можем исключать роль смоквы в этом исцелении. Но все, что мы используем, берет свою силу от целителя. Аминь, это чудесно. Ты всегда говорила, что у нашей боли есть цель. Ты знаешь, я тоже так думаю. Расскажи, пожалуйста, как Дух Святой открыл это тебе? Мы несколько лет провели дома. Я сказала мужу, что никому не расскажу о своих проблемах. Но мы знаем, что бывает, когда говорим такое Богу. Однажды в комитете планирования в нашей небольшой церкви в Оклахоме мы говорили о том, что женщины должны делиться своими историями. Это было во время ковида. Все наши мероприятия проходили онлайн. Я знала, что буду в числе тех, кто должен поделиться своей историей, но сопротивлялась этому. Я понимала, что это бунт против Бога, и в итоге сдалась. Я сказала: «Хорошо». Я думала, что это будет только один раз, но после того, как я рассказала свою историю,

0: историю, я получила множество сообщений. Это были сообщения от жен, пасторов и других людей. Они писали «Я тоже». Моя проблема позволила им рассказать о своих трудностях. Но при всем этом я всегда указывала на надежду. Я увидела, что, поделившись своей историей, я направила людей ко Христу. Безусловно. Последний вопрос на сегодня. Что бы ты посоветовала тем, у кого есть проблемы с тревожностью, депрессией, и они чувствуют себя на пределе? Это нормально, если вы обратитесь за помощью. Пусть моя история станет для этого разрешением. Не забывайте, что в слабости есть красота. Вспомните жало во плоти Павла. Он понимал, что через нашу слабость сила Божья открывается миру. Мы не должны стыдиться нашей слабости, наоборот, хвалиться ею, полагаясь на Божью благодать. Спасибо, Джули. Дорогие зрители, я хочу, чтобы вы знали, что Джули подробнее рассказывает о своих переживаниях в своей новой книге «Скорбь и радость. Пробиваясь через тьму психических расстройств». Советую вам прочитать ее. Спасибо, что ты так открыто говоришь об этом. Я верю, что твоя история приводит людей к подножию креста. Спасибо. Тебе спасибо.
1: Роб ощущал выгорание. Он был действующим пастором. Стресс брал свое над ним и его семьей. В итоге Роб оказался на дне. Но однажды открыл 22-й псалом в своей Библии и почувствовал, что Бог ведет его абсолютно в другом направлении. Я был пастором церкви и знал, что сказал бы самому себе, если бы сидел в офисе. Я знал стихи из Библии, которые процитировал бы себе. Я знал советы, которые дал бы. Я знаю слова ободрения, которые должны были бы помочь. Но ничего из этого не работало. Это был один из самых сложных периодов, с какими я только сталкивался. Я был тем, кто заботился и наставлял несколько сотен человек. Я знал, как надо это делать. При этом внутри у меня все разваливалось на части. Иногда я не знал, смогу ли подняться с постели. Наша жизнь начала рушиться. Было такое чувство, словно на нас обрушивалась одна волна за другой. У Джен умерла сестра. Через две недели неожиданно умерла бабушка. Мой дедушка, который был мне как второй отец, тоже неожиданно умер. Мои отношения с Джен становились все более и более напряженными из-за того, что происходило вокруг.
0: Каждый день казался плохим, и все события казались ужасными. Мы продолжали заниматься делами, вместо того, чтобы разобраться с тем, что происходило с нашей семьей. К сожалению.
1: Мы ожидали, что станем спасителями, сами все исправим, сделаем лучше, утрем все слезы и убедим всех, что все будет хорошо. Но как бы мы ни старались, у нас ничего не получалось.
0: Многие говорили мне, однажды Бог использует это. Бог использует вашу боль ради других. Помню, как думала, сколько еще мне придется проходить через это. Люди звонили Робу и говорили, я не знаю, как жить, куда идти. Я упал на дно.
1: Я пожинал урожай разрухи, потому что у меня не было основания. Я прикидывался столько, сколько мог. Помню, как лег и закричал Богу, «Я не могу исправить это! Все внутри меня разваливается на части, и ничего не работает. Я не могу ничего сделать». И тогда я услышал в сердце и духе, «Ты не можешь, а я могу». И еще он сказал, «Но позволишь ли ты мне? Позволишь ли ты мне быть скалой? Прекратишь ли пытаться сам стать скалой?» Я открыл Библию и попал на один из самых любимых фрагментов, Псалом 22. Первое, что там сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я сфокусировался на этой фразе и понял, что не буду жить в недостатке, потому что у меня есть все. Я понял, что живу без недостатка, потому что мой пастырь со мной. Я сказал, «Господь, в ту ночь». «Будь моим пастырем. Ты проведешь меня через эту темную долину, потому что я не могу сделать это сам». На следующее утро я сказал Джен. Я связался с одним пастором, и он пригласил нас

0: на ретрит для женатых. Ты поедешь со мной? К счастью, она сказала, да, поеду. Это стало нашим следующим этапом пути. Ведь именно тогда мы сделали приоритетом наше исцеление. Когда я перестал пытаться пробиться через то, с чем мы столкнулись, и начал осознавать, что прохожу через это с Иисусом, все изменилось. Теперь у меня была надежда. Однажды нам стало скучно, и мы решили посетить ферму. Когда мы гуляли там, я спорил с Богом. Он говорил мне, вот где ты будешь, твое служение будет на ферме. Это твое место. Когда мы вернулись домой, я сказал жене, нам нужно поговорить, я хочу сказать тебе кое-что. Нам нужно продать все и переехать на ферму. Она посмотрела на меня в глаза и сказала, хорошо. Мы выставили дом на продажу во время пандемии. Он продался всего за 3 дня. Но нам не хватало более 100 тысяч долларов для покупки фермы. Я ничего не мог поделать. Не знал, где найти такие деньги. Только Бог мог это сделать. Мы помолились и решили, что попробуем одолжить. Я поговорил с одним человеком, и на следующий день он сказал, я помолился и решил не давать денег в долг. Но Бог положил мне на сердце пожертвовать их. Через 2 дня у нас были все необходимые средства, чтобы переехать на ферму. Мы живем в маленьком уголке рая, который называется «Семейная ферма восстановления». На этой ферме мы боремся за ваш покой.
1: Покой означает, что Бог наполняет вас осознанием того, что мы Его дети. Вот и все.
0: Покой доступен каждому человеку, потому что Бог создал его в качестве дара для всех. Бог уникален. Он творчески подходит к этому вопросу, и для каждого покой выглядит иначе. Часть нашей жизни — понять, каков Божий ритм покоя для меня, и как мне применять его в жизни.
1: Все начинается с того, что утром мы посвящаем день Господу, говоря... Каков мой следующий шаг? Что ты хочешь, чтобы я сделала сегодня?
0: Красота путешествия восстановления кроется в том, что оно никогда не заканчивается. Мы осознаем, что Бог обещает нам жизнь без недостатка, потому что у нас есть пастырь. Мы обретаем радость на этом пути, потому что знаем, что этот путь мы проходим вместе с Ним. Надеюсь, эта история коснулась вас. Часто наша жизнь наполнена тем, что мы постоянно крутимся в служении, теряя из виду свою нужду в покое в Боге. Мы прошли пандемию ковида. В мире множество проблем, катастрофы, войны, политическая борьба. Все мы... устаем от этого. Что же делать с этим всем? Можем ли мы позволить выгоранию и тревогам укорениться в наших душах? Или мы думаем, что решение кроется в том, чтобы работать усерднее, делать больше? Это не ответ. Давайте вернемся к 22-му псалму. «Он покоит меня на злачных пажитях». Первый стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». Как можно заставить овец лечь? Только когда они истощены. Бог ясно показал мне это. Как-то я пошел на долгую прогулку с моей собакой Дейзи. Обычно мы гуляем лишь по району. Ей это нравится. Она делает свои дела и... мы идем домой. Но тогда я решил пойти прогуляться подальше. И когда мы вернулись домой, и Дейзи увидела траву во дворе, то легла и не хотела вставать. Она была истощена. Она словно говорила, «Что ты наделал?» Она лежала на траве. «Если вы истощены, ложитесь. Это нормально». Бог призывает к этому. Когда приходит истощение, вы осознаете,

0: что больше не можете ничего делать. Дейзи смотрела на меня, а вы смотрите на Бога. Является ли Он вашим источником, обеспечителем, или вы пытаетесь сделать все сами? Или вы, как Роб, говорите: «Я сдаюсь, я больше не могу, я отдаю все тебе». Вторая часть стиха говорит: «И вводит меня к водам тихим». Много лет назад в Маниле я был абсолютно истощен. Я прочитал стих из 22-го псалма «Вводит меня к водам тихим» и услышал, как Дух Святой сказал мне: «Гордон, я могу привести тебя к водам тихим, но не могу заставить тебя пить». Разве это не удивительно? Нельзя заставить овец пить. Вы можете истощить их, заставить лечь на злачных пажитях, но не пить. Уделите время, чтобы принять воду Господа. Выпейте от Его Духа Святого. Читайте Его Слово. Принимайте причастие. Без Него вы не можете сделать ничего, а с Ним вы можете сделать все. Он поведет и направит вас. Робу пришлось продать все и купить ферму. В этом он нашел покой для своей души, мир, который дает жизнь на ферме в сельской местности. Если вы устали от жизни в городе, найдите парк, найдите сад, проведите время там, послушайте, как ветер шелестит листьями, пообщайтесь со своим Спасителем, позвольте Ему прийти и восстановить вашу душу. В этом вся суть. Вы должны понять, что Он ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Он вводит вас на злачные пажити и к тихим водам. Его цель — восстановить вашу душу. Разве это не чудесно? Он хочет помочь вам и быть для вас всем во всем, вашим спасителем. Сегодня вы можете признать Его, и Он восполнит ваши нужды. Провозгласите это. Какой бы ни была ваша нужда, скажите: «Я не обязан работать над этим. Бог обеспечит меня этим даром». Если вы истощены, отдохните на злачных пажитях. Найдите место, где ваша душа восстановится. Самое важное — пейте Его воду. Пейте тихую воду. Пусть эта вода от Него проникнет в вашу душу и станет живой рекой. Из вашей внутренности потекут реки живой воды. Вы можете получить это сегодня.
1: У нас есть немного времени для писем. Ты готов?
0: Думаю, да.
1: Ты всегда готов.
0: Ты тоже можешь отвечать.
1: Нет, ты всегда готов. Итак, вопрос от Миры. Она пишет: «Мне говорят, что я не должна играть в библейскую рулетку, потому что это может привести к катастрофе. Я верю, что когда прошу Дух открыть мне истину таким образом, то получаю чудесные ответы. Я ошибаюсь?»
0: Я не знаю, что именно вы имеете в виду под библейской рулеткой. Если вы открываете Библию случайным образом или бросаете Библию на стол и смотрите, на каком месте она откроется, а потом используете открывшийся стих для водительства, то таким не стоит заниматься. Библия — не гадальная доска. Это нельзя назвать библейским методом. Когда вы читаете Библию, независимо от того, случайным образом или последовательно, вы читаете Слово Божье. Оно принесет вам пользу. Вы не ошибетесь, читая Библию. Вам нужно вот о чем задуматься. Найдите тихое место дома или в парке, где вы смогли бы побыть наедине с Богом. Будьте в покое перед Ним. Скажите: «Господь, у меня есть такая-то проблема, мне нужно принять решение. Ты знаешь, что происходит в моей жизни. Мне нужна Твоя помощь. Отдайте свой путь Господу, и Он направит вас. Его Слово будет светильником вашим ногам и светом на вашем пути». Попросите Его: «Господь, дай мне стих, дай мне ответ через Твое Слово, чтобы я знала, что это от Тебя, а не мое воображение. Дай мне это Слово». А потом помолчите. Пусть Он проговорит к вам. Верьте в то, что Он ответит вам. Он даст вам стих, Он вам ответит. Вы прочитаете его в Библии.

Библии, вы получите ответ из Слова. Эта практика поможет вам найти водительство в жизни. А закончим мы со стихом из 22-го псалма. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Пусть Иисус сегодня будет с вами».

Добрые вести, или вы хотите услышать плохие вести? Вы не хотите слышать плохих новостей на этой передаче. Вы можете посмотреть вечерние новости для этого, там полно всего плохого. Но здесь ничего, кроме хороших новостей, и я держу пари, что вам нужны хорошие новости. Хорошие новости — это и значит слово «gospel». Вот почему я написал песню для открытия. Передача «Gospel в Америке» посвящена хорошим вестям о том, что Бог любит нас, несмотря на то, во что мы можем превратить наши жизни. Он хочет прийти и исправить все, и дать нам не только счастье в жизни, но и вечность с Ним. И это самые хорошие новости. Вся музыка на «Gospel в Америке» посвящена этой истине. Мой первый гость распространяет учение Иисуса в песне и в своем вовлечении в кампанию «Мораль и этика» на телевидении. И это очень необходимо. Его недавний успех — гастроли и новый альбом превратили его в видимого и слышимого человека. И мы услышим его прямо сейчас. Итак, со своим последним синглом «Преподобный Голливуд» артист Рик Ревел.

Прекрасно, Рик Ревел. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему адрес сейчас закрывает меня на экране. Потому что я хочу, чтобы вы написали мне и дали мне знать, каких артистов вы больше всего любите, и что вы хотите увидеть и услышать. И может быть, кого-то мы еще не приглашали на Gospel в Америке. И потом, когда мы получим ваше письмо, я уже говорил вам, что оно попадет в нашу лотерею. Мы уже разослали сотни компакт-дисков и кассет артистов, которые были на нашей передаче «Gospel в Америке». И если вы напишете мне, может, и вы получите компакт-диск или кассету. И может, как раз то, что вам понравится. И это может быть и одна из моих записей. Наша следующая гостья выросла, исполняя песни в церковном хоре в Западной Вирджинии. Она говорит, что Сэнди Петти и Дженнет Паскал повлияли на ее музыкальный стиль.

Она сама исполняла со многими знаменитостями Гаспола, семьей Кларк и братьями Истер. Сегодня она живет прямо здесь, в Нэшвилле, и она работает над собственным стилем современной христианской музыки. Ее первый альбом «Говори моему сердцу» был выпущен в этом году, и она споет песню из этого альбома для нас. Итак, встречайте Брук Шеннон.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, тогда это прекрасно. Вот почему мы захотели вот так собираться. Вы сейчас увидите адрес на экране. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых бы вы хотели услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. И мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. И я надеюсь, что и вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже и не знали, что он записал эти песни. Это было последнее, что он когда-либо делал, последнее, что он пел и записывал. И в его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности была его прощальной песней.

0: Врачи передают самые тяжелые случаи моему гостю. Он сверхъестественным образом знает даже о тех травмах, которые человек пережил еще в детстве. В сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях доктор Пол и Донна Кокс. Служитель-баптист начинает изучать демонов, и они начинают проявлять себя. Правда ли, что когда вы стали изучать демонов, они стали показываться наяву? Вы предполагали, что такое может произойти?
2: Я даже не предполагал такого. Я просто пытался понять некоторых из прихожан, которые слышали или видели демонов. Они сказали мне, что хотели бы побольше узнать об этом, и поэтому я решил провести духовное изучение. Вот таким невинным образом все началось.
0: Вы тогда помолились одной простой молитвой. Что это за молитва?
2: Я как раз закончил читать книгу Джона Уайта «Дух приходит силой», и летом 1989 года я сказал: «Господи, делай со мной что тебе угодно». Но что-то особенное произошло только через 2 месяца.
0: Расскажите об этом.
2: Тогда я выступал с серией проповедей о духовной борьбе. Где-то после 3-й проповеди мне позвонила женщина и сказала, что я говорил о ее проблеме. Я сказал: «Давайте встретимся в следующую субботу, 7 октября 1989 года». В субботу, ровно в час дня, она пришла с одним из епископов. Мы молились около получаса, и вдруг ее устами начал говорить демон.
0: Откуда вам известно, что говорил демон, а не она?
2: Ее голос сильно изменился, и она стала говорить от третьего лица, а не от себя.
0: Подобного с вами раньше никогда не происходило?
2: Ни разу в жизни.
0: Донна, а вы знали, что происходит?
3: Я дома молилась о том, чтобы встретиться с ним, и знала, что это случится, но я и понятия не имела, что именно произойдет.
0: Итак, она молится, и вдруг ее устами говорит демон. Что делаете вы?
2: Потом Господь дал ей воспоминания детства. Она лечилась у психолога 2 года. Тогда ей было лет 50. Она была членом церкви, но долгое время не могла ходить в церковь, не могла читать Библию, не могла молиться. А тут это воспоминание. И Господь изгнал демона. Потом еще одно воспоминание. Объявился другой демон. И он изгнал его. Она ушла совершенно другим человеком.
0: Любопытно, а что именно она вспомнила?
2: О том, что в детстве ее изнасиловали.
0: Но ведь она же несколько лет лечилась. Если они не смогли ее вылечить, как это удалось вам?
2: Я снова и снова убеждаюсь в том, что Бог непостижим. Он может начисто стереть из памяти любое воспоминание и мгновенно исцелить человека.
0: Итак, вы сказали, что она исцелилась. Какие изменения заметили в ней вы, как ее пастор?
2: Изменения были. Она сказала мне, что может молиться и ходить в церковь. Потом она стала свидетельствовать другим людям о том, что произошло, и ходить на молитвенное собрание.
0: Вы также молились за женщину, которая страдала раздвоением личности.
2: Да. К нам уже давно приходят люди, страдающие таким нарушением, раздвоение личности. И Господь показал здесь свою силу.
0: Объясните, может быть, кто-то не понимает.
2: В психологии это называется DSM-4, или диссоциативное нарушение личности. Из-за психологической травмы, перенесенной в детстве, личность раскалывается, чтобы избежать страданий. И таким образом, разделяясь на разные личности, человек защищает себя и пытается заглушить боль. Очень часто при таких раздвоениях личности присутствует демоническое влияние. Именно на этом нужно сосредоточиться, и это работа Святого Духа. Помочь людям освободиться.
0: Что же произошло с этой женщиной?
2: Это было демоническое проявление. Мы говорили с одной из ее личностей.
0: Что вы имеете в виду под словом «проявление»?
2: В ней как будто показались демоны. Это было видно по выражению лица, движением тела. В ней был дух демонов. Также мы видели ее другую личность, уже не демонической природы. Тут скорее вопрос психологии. Но по выражению лица, мимике, разным манерам разговора было видно, что происходит что-то странное. Итак, на нее снизошел Святой Дух. И Господь спросил меня: «Хочешь увидеть, как она полностью исцелится?» Я ответил: «Да». Тогда это была ее другая личность, и вдруг она приняла то, что мы называем личностью хозяина. Это та личность, которую она показывает людям. Потом мы увидели в ней знаки проявления Святого Духа. Она стала повторять молитвы отречения, которые я приготовил для нее, но которые она до того никогда не видела.
0: Откуда же она узнала их?
2: Думаю, что Бог дал их ей.
0: Это было слово в слово ваша молитва?
2: Слово в слово.
0: Вы слышали это? Он приготовил молитвы, которые она должна была прочитать, но она знала их, ни разу не читая. Довольно странно, Пол.
2: Очень странно. Потом я почувствовал электрический разряд в голову, а в комнате тогда находилось 4 человека, и этот электрический разряд почувствовали все. Нас как будто смело.
0: И какие были ощущения?
2: Очень, очень хорошие. Позднее мы поняли, что на нас с большой силой снизошел Святой Дух. Тогда я даже не мог описать происходящего.
0: Но дальше произошло нечто, мягко говоря, еще более странное. Вы зашли в здание церкви, и там была река?
2: Да, на следующий день мы вернулись в тот же зал и заметили, что помазание, тогда я не понимал, но теперь знаю, что там все еще осталось то же помазание. Кто-то заходил в храм, и мы почувствовали реку силы, которая разлилась вокруг кафедры.
0: Вы говорите «река». Вы имеете в виду что-то напоминающее настоящую реку?
2: Очень похоже. Мы чувствовали движение силы на трибуне. Мы заводили людей в эту реку, и когда они выходили, все, кто там побывал, ощущали присутствие Бога.
0: Что же происходит, когда человек заходит в эту реку?
2: Такое ощущение, как будто побывал совсем рядом с Богом. Я верю, что это река Божья.
0: И это почувствовали не только вы, это чувствовали все, кто там был.
2: Да. Я подозвал Донну и попросил ее спуститься к реке. Она тоже это почувствовала.
0: Донна, расскажите мне об этом. Вы не похожи на женщину, которая заходит в реку посреди церкви мужа.
3: Я верю, что она разлилась для меня. Он позвал меня и сказал: «Ты должна спуститься». Я спустилась в церковь и думаю: «Ну и что теперь?»

На этом пока остановимся. О чем думает эта женщина, жена пастора, когда она заходит в церковь, а там река? Эта река невидима, но по ощущению как настоящая. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Пол и Дона Кокс. Что происходит, когда пастор углубляется в изучение демонического влияния? Вдруг в его церкви возникает невидимая река? Она течет не по всей церкви, а только в отдельных местах. Как обычная река, течет по определенному руслу. Он заходит в нее и чувствует присутствие Божье. Он зовет свою жену Донну. Итак, Донна, какие были ощущения, когда вы зашли в эту реку?
1: Как вы сказали, как будто заходишь в настоящую реку. Я ничего не поняла. Спросила его и людей, которые там были, что происходит.
0: Но какие же были ощущения?
1: Как будто меня окружает вода.
0: Это приятно?
1: Да.
0: Скажу честно, если бы я попал в вашу церковь, я бы там поселился. Я поставил бы там кровать и спал бы там. Если это река Бога, только представьте себе, везде, где она протекает, люди получают исцеление и освобождение.
1: Но мы тогда этого не понимали. Мы не понимали, что переживаем. Мы, баптисты, не знали, что Святой Дух живой и действует и сегодня.
0: Конечно, теперь вы это уже поняли. Пол, вы когда-нибудь молились за людей с психическими проблемами молитвой освобождения?
2: Да, мы молились за многих людей, страдающих депрессией. Однажды мы молились за одного парня, который страдал параноидальной шизофренией. Его обвиняли в совершении нескольких жестоких нападений, и когда мы с ним познакомились, он только вышел из тюрьмы. Он был весь в татуировках. После нескольких молитвенных собраний мы увидели, как Господь меняет его. Теперь он женат и содержит семью, а раньше он находился в психиатрической больнице.
0: Что бы вы могли сделать для этого парня, если бы не обладали этой новой силой? Что вы, пастор баптистской церкви, со всей любовью и состраданием могли бы сделать для него?
2: Думаю, что лучше всего на это можно ответить словами одного нашего нового знакомого, психиатра. Он сказал: «Мы не можем помочь всем, кто к нам приходит. В среднем, 3 из 10 человек. И я начинаю понимать, чтобы человек освободился, на него должна сойти сила Божья. Без его силы мы не имеем достаточно средств для того, чтобы помочь во многих тяжелых случаях, которые встречаются в жизни».
0: Есть еще одна область, которую вы вдвоем тщательно изучали. Это очень интригующая сфера, которую иногда трудно понять. Это родовые проклятия, зло, содеянное нашими предками, совершившими тяжкие грехи, переходит от поколения к поколению. Но почему же я должен отвечать за то, что когда-то совершил мой прапрапрапрадед?
2: Кажется, это нечестно. Да. В Библии сказано, что грехи отцов и матерей падут на третье и на четвертое поколение. Одно время, когда мы уже занимались проблемой освобождения, мы возвращались на 3-4 поколения назад. А потом Бог вел нас еще дальше, в прошлое, на 10, 15, 20 и даже до 100 поколений назад. Я думал над этим, и Господь сказал нам, если грех снова совершается в следующем поколении, то он может перейти на 3-4 поколения, до 5-го. Потом, если он снова в силе, на 6-е поколение. И, кстати, в Библии говорится, что некоторые проклятия вечные. Например, проклятие незаконного рождения, согласно второзаконию, действует в 10 поколениях. Поэтому понятно, что эти проклятия и эти трудности, от которых мы страдаем сегодня, пришли к нам по нашей семейной линии. И когда мы просим Бога показать корень этих проклятий, который может быть спрятан в 100-м поколении прошлого, люди получают свободу.
0: Да, когда мы обсуждали это вчера вечером, вы сказали, что вы верите, у Иисуса есть река Божьего присутствия.

0: когда он молился за своих первых последователей, они получали очищение.
1: Я верю, что когда наш Господь был на земле, Он полностью очистил людей, и поэтому у них была такая сила. Нам необходимо сегодня создать условия, при которых Дух Божий сможет полностью очистить нас, чтобы мы внутренне не сопротивлялись потоку силы Божьей.
0: Многие не понимают, что такое очищение. Они говорят, с нами все в порядке, но они не знают, что находятся в заключении и не могут освободиться. Однако существует свобода, о которой вы узнаете. Свобода есть здоровье. Бог хочет, чтобы вы исцелились. Свобода есть спокойствие, сверхъестественный покой. Доктор Кокс объяснил это мне. В послании к евреям говорится о субботнем отдыхе. Оставайтесь с нами, потому что есть отдых и для вас.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. Может ли в вашей жизни быть проклятие, которое начинает проявляться и становится причиной болезни, бедности, семейных неурядиц, пристрастия к наркотикам, проблем с детьми? Давайте подумаем вместе. Иисус взял на себя проклятие, чтобы мы не несли на себе их бремя. Библия говорит, что проклятия передаются на 4 и более поколений. Доктор Кокс, вы помолитесь за то, чтобы проклятия были разрушены? Сделаете ли вы ради этого все, что в ваших силах?
1: Пол?
2: Давайте помолимся вместе. Во имя Господа Иисуса Христа приказываю остановиться всему злу, которое действует против всех, кто нас смотрит. Я хочу, чтобы вы помолились. Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
0: Во имя Господа Иисуса Христа я разрушаю все зло, которое передается в моей семье из рода в род.
2: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
0: Я разрушаю все неугодные Богу оковы.
2: Начало времен.
0: От начала времен.
2: До сегодня.
0: И до сегодня.
2: От моих детей.
0: От моих детей.
2: И до тысячи поколений.
0: И до тысячи поколений.
2: Все зло уйдет.
0: Все зло уйдет.
2: И будет у ног Иисуса.
0: И будет у ног Иисуса.
2: И пойдет туда, куда Он ему прикажет.
0: И пойдет туда, куда Он ему прикажет. То есть вот с такой простой молитвы начинается освобождение людей. Итак, существует покой. Могу сказать точно, потому что я это ощущал. Это называется субботний отдых в Боге. Немногие верующие знают об этом. Расскажите мне, что происходит?
2: Первый раз я ощутил это, когда мы проводили служение освобождения в Сан-Хосе. Я вдруг невольно произнес: «Господи, забери меня в четвертое измерение ради этого освобождения». Я сам не мог понять, почему это сказал. А потом вдруг несколько человек, находившихся в зале, почувствовали, как будто лифт поднимает нас вверх. В Библии говорится: «Мы воссядем с Христом на небесах». И я верю, что Господь взял нас на небеса. А потом я понял, что не могу ни о чем волноваться. Я попытался побеспокоиться о чем-то, а тогда в моей жизни было о чем переживать, но я не мог. Тогда я сказал присутствующим: «Попытайтесь о чем-то волноваться». Они засмеялись и сказали, что не могут. Не могут ни о чем волноваться. В послании к евреям говорится, что есть покой Божий для его людей. И нужно делать все возможное, чтобы обрести его. Я был в церквях, где все прихожане обретали его покой.
0: Звучит жизнеутверждающе. Со мной такое случалось. И я хочу, чтобы все познали его, этот покой. Вы помолитесь? Ведь именно это вы сделали. Вы помолились за меня. И я молюсь не только за то, чтобы люди ощутили этот покой. Помолитесь за наших зрителей.
2: Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за это место покоя, предназначенное для Божьих людей. Господи, забери нас в это место отдыха и покоя, где мы свободны от суеты, страха и беспокойства, где мы ощущаем себя в полном общении с Тобой. Господи, спасибо за то, что мы не можем этого сделать, но Ты можешь. Забери нас туда. Аминь.
0: Скажу вам, я ощущаю сейчас такой мир. Кстати, когда я брал у вас интервью для своей радиопрограммы, вы сказали кое-что странное. Мы говорили по телефону, и он сказал: «Сид, рядом с вами находится ангел, и он хочет кое-что сказать вам». Откуда вы об этом узнали?
2: В 1991 году, когда мы выходили из церкви, в которой я был пастором, я начал ощущать некоторые духовные явления. Тогда я общался с очень талантливыми людьми, которые могли в духе видеть ангелов и демонов. Тогда я тоже начал тренироваться, и Бог обучал меня. Поэтому я теперь чувствую ангелов, когда они приносят послания. Я чувствую демонов и другие нематериальные существа.
0: И как вы чувствуете ангела?
2: Я знаю, что это ангел, когда ощущаю давление на голову. И сейчас здесь находится ангел с посланием для вас.
0: Откуда вы знаете?
2: Я стал ощущать давление с тех пор, как вы заговорили об ангелах. И этот ангел хочет передать вам послание Бога.
0: Сейчас я слышу слово, которое не люблю — «остановись». А это значит «слушай». И пока я буду слушать, расскажите зрителям о случае, который произошел в людном месте в ресторане. У вас было видение. Что произошло?
2: Однажды мы пошли в ресторан. С нами был один студент-медик и еще человек пять. Вдруг спустился ангел, и Божья сила сошла на нашего студента. Он буквально упал лицом в тарелку. Мимо проходил официант. Он увидел, что мы выглядим слегка ошалело. Он спросил: «С вами все в порядке?» Мы поняли, что Бог взял нас в свой небесный покой.
0: И что в результате?
2: Бог многое нам открыл. Он буквально сказал нам, чего хочет от нас в будущем.
0: И что-то из того, что он сказал, произошло? Чудесно.
2: Так прекрасно. Бог присутствует и в ресторане. Я замечал, что в ресторане часто являются ангелы, приносят какие-то послания или просто там находятся.
0: Доктор Кокс сказал, что здесь присутствует ангел с посланием для меня. И он говорит мне: «Не торопись». Но я говорю: «Что ты имеешь в виду? Ведь мы же сейчас на телевидении». Но скажу вам, если вы встанете прямо сейчас, если у вас проблема с ногами, вы увидите, что боль прошла. Если у вас проблема со спиной, боль прошла. Если у вас проблема с нервами или вы волнуетесь, для вас есть покой, который изливается прямо сейчас. Он течет, как река, о которой говорил доктор Кокс. И этот покой изольется на вас, если вы откроетесь для него. Существует поток любви Божьей. Это как река любви. Мир не может предложить ничего подобного этому. Этот поток неисчерпаем. Как чудесно находиться в Божьей любви, потому что в Его любви все возможно. Грейтесь в Ее лучах. Наслаждайтесь. Нет ничего подобного Его любви. Он любит вас. Он действительно любит вас.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на пятую сессию. Мы будем говорить о ковке, как воинов, так и мечей. И причина, почему мы обсуждаем их вместе, в том, что, к сожалению, этот процесс очень-очень похожий. Начну я с истории самурайского меча. У меня его нет, поэтому мы воспользуемся видео. Моя семья думает, что я слишком агрессивна, чтобы мне доверять самурайский меч. Но этот меч на самом деле интересный. Самурайские воины практиковали то, что называлось «путь воина», что определялось как свобода без страха. Задумайтесь о том, насколько это мощно. Противоположность свободы без страха — страх без свободы. Но самураи пошли еще дальше. Они решили, что их мечи настолько значительны, что дали им имена. Они верили, что каждый из мечей несет в себе дух этого имени. Они могли назвать меч «храбрость» и верили, что храбрость, дух храбрости прилагался к этому мечу. Потом они пошли еще дальше и решили поклоняться мечам, так что зашли, пожалуй, слишком далеко. Это очень примечательно, потому что это искажение того, что делает Бог. У нас нет мечей с духами. У нас есть меч духа. Но я думаю, что нам надо усвоить путь самурая, а это свобода без страха. И каждый воин должен усовершенствоваться в этом измерении свободы без страха. Нам необходимо понимать, что идет борьба с очень давнего времени. На самом деле борьба эта началась не на земле, она началась на небе. Но то, что начинается как битва на небесах, переходит и на землю, потому что все небесное вторгается в земное. «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Так что нет ничего необычного в том, что мы видим битвы между светом и тьмой, бывшей на небе, между архангелами и падшими ангелами. Теперь мы видим их на земле. Я хочу для вашего понимания прочесть из Библии. Читая Писание, мы должны знать, кто был первым воином. Книга Бытие 10:8. Хуш также был предком Немрода, который был первым героическим воином на земле. Новый живой перевод. Это обозначение «на земле» означает, что на небе воины уже были. Итак, воины были на небе, и они начали появляться на земле. Обозначение «первый» показывает превосходство на земле. Но мы также видим это и в 12 главе книги Откровения, и это для нас окно в духовный мир, через которое мы видим. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Откровение 12:7-8. Вот это произошло, и теперь на земле происходит такое из-за их падения сюда. Сатана не только потерпел поражение на небе, он был низвергнут оттуда. И теперь эта небесная битва продолжается на земле. Этот отрывок показывает, что Михаил — самый могущественный из всех ангелов-воинов. И это интересно, потому что имя Михаил значит «кто как Бог», а наш Бог — муж битвы.

0: Писание не говорит, что он воюет иногда, в определенных ситуациях, но мы узнаем, что наш Отец Бог – муж битвы. На самом деле он изначальный воин, потому что все существующее сотворено по образу его. Исход 15:3. Это первый раз, когда вы видите, что Бог начинает сражаться за свой народ. Тут сказано, Господь есть воин, не так, что он сражается иногда. Господь – воин, и Иегова имя ему. А Иегова – это не имя Иисуса. Иегова – это имя Бога. Бог – муж битвы. Бог есть любовь. Бог есть огонь поедающий. Мы видим, что он сражался, как этот поедающий огонь за израильтян, что он не дал египтянам пройти вслед за ними. И затем тот же Бог-воин провел их через пустыню. Иегова, наш святой отец, изначальный воин. И тут необходимо что-то установить. Вы дочь воина не потому, что происходит война. Вы дочь воина, потому что это ваша ДНК. Потому что ваш отец – муж битвы. Это передано вам по наследству, и потому эта битва для вас личная. Идет битва между семьей света и семьей тьмы. Между детьми света и детьми тьмы. Между добром и злом. Поэтому я хочу показать контраст, потому что воинов мы знаем не так уж много. Мы знаем солдат. Говоря о солдатах, я не имею в виду наши вооруженные силы. Я говорю о концепции солдата и о концепции воина. Потому что Бог ищет себе воинов, а не солдат. Давайте для контраста я приведу вам несколько сравнений. Прежде всего, солдат обучают, как и воинов. Однако у воинов есть и дополнительное обучение. Солдат обучают, воинов закаляют. Все солдаты исполняют приказы. Но только воины знают, каков дух приказа. Говоря с одним из своих сыновей, я сказала, все солдаты могут исполнять приказы, но когда они становятся командирами, генералами, стратегами, именно тогда они понимают, что надо делать, чтобы приказы исполнялись. Суть не в одном только приказе, но в духе этого приказа. Так что, когда вы решаете, что хотите быть воином, вы проходите через дополнительный процесс. Вы не просто обучаетесь, вы закаляетесь. И нам необходимо понимать, что Бог желает, чтобы мы были такими. Солдатам, приходящим на службу, платят, но воины формируются. Суть не в том, сколько им платят. Воины остаются воинами, независимо от звания и размера оплаты. Они остаются воинами. На самом деле, звание воина не сможет присвоить ни одна организация. Это звание мы зарабатываем в духе, и дается оно Богом. И нам надо понимать, это вопрос чести. Разбираясь в разницах между солдатами и воинами, вы все время сталкиваетесь с вопросом чести. Честь, честь, честь. Честь – неотъемлемая часть разговора о воинах. Солдаты обычно связаны долгом. Они идут, записываются на службу на какое-то время. Но воины являются ими всегда. Они проходят через время и растут в каждый период времени. Псалом 44:12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, почти его». Как мы чтим Бога? Мы чтим его, когда ценим то же, что и он. И нам надо понимать, что наша культура продвигает бесчестие. Она хочет лишить чести наши тела всевозможными излишествами, ожирением и расстройствами питания. А мы должны быть людьми, относящимися к своему телу достойно, чтобы через него чтить Бога. А под этим понимается то, что я представляю свое тело Богу в жертву живую, святую и благоугодную. Наш царь – воин, и он величествен. Его красота несравнима ни с какой иной. Но нам необходимо понимать, что мы будем сражаться за него и будем это делать иными способностями. Я уже сказала, что солдат обучают, а воинов закаляют. И мне надо поговорить с вами об этой закалке. Я считаю, что закалка — это ответ страху.
1: Страх ослепляет. Многие люди ослеплены страхом и не знают, как справляться с этим фактором. Как я сказала вам раньше, дело не в том, чтобы всегда быть смелой. В значении «никогда не бояться». Дело в том, чтобы быть смелой дольше, выдержать испытания. И тут нередко требуется терпение. Я расскажу о том, что воины мотивируемы невидимым, в то время как солдаты — видимым. К примеру, воины, такие как Иисус Навин и Халев, идут и говорят: «Да, я это вижу». Люди там огромного роста, у них мощные крепости. Мы невелики, но Бог велик. Потому что воины сражаются посредством невидимого. Солдаты приходят с отчетом о существующей ситуации. Воины приходят с отчетом не о том, какая ситуация есть, а о том, какой она может стать. У воинов всегда умонастроение пророков. Они смотрят на ситуацию глазами Бога. Каким образом Бог может решить ее? Что Он привнесет в нее? Таким образом, в них внутренний драйв. Солдаты следуют букве приказа. «Вы сказали только это, поэтому дальше я ничего не сделал». Воины следуют духу приказа, а это значит, что они сделают более. Ральф Уолдо Эмерсон однажды сказал: «Хорошие люди не должны быть слишком послушными законам». Он говорил о происходящем в Америке, говорил о конкретных вещах и о том, что если мы будем исполнять определенные законы слишком хорошо, мы станем пленниками несправедливости и неправедности. В нашей стране тогда были известны люди, которые говорили: «Знаете, это неправильные законы, и мы не будем их исполнять». Еще одно различие между воинами и солдатами. Солдаты считают количество только видимых армий. Мы помним историю Елисея, который действительно был пророком-воином. Я имею в виду, он обладал способностью видеть армии вокруг себя. Не думаю, что Бог стал бы окружать его армиями, не будь он воином. Таким образом, он всегда понимал, что тех, кто с нами, больше. Больше воинов, больше колесниц и так далее, чем тех, кто с ними. Он молился: «Боже, открой глаза моего слуги, чтобы он увидел». И это моя молитва, чтобы когда мы сделаем шаг веры и будем говорить в вере, Бог открыл наши глаза. И тогда мы увидим, что тех, кто с нами, тех, кто с нашим Богом, больше, что наш Бог гораздо более могуществен, чем все те, кто на земле. И у нас есть все эти разные истории. Также воины никогда не уходят в отставку. Это статус. Это звание, которое будет у них всю жизнь. И они останутся людьми, которые всегда будут это делать. Однако начало пути воина не на поле битвы. Воины формируются в личных сражениях. Они формируются в личных сражениях, когда никто не видит. И то, что начинается тайно, ковка и закалка, закончится тем, что будет происходить на глазах других. Вот что я скажу. Я знаю, что многие из вас проходят через испытания, и вы говорите: «Ну ладно, не надо было, наверное. С этим я не особенно справилась, но ничего, перейду к следующему». Вот что я вам скажу. Вам необходимо понимать, что воины относятся к каждой битве как к очень важной. Нет неважных сражений, есть просто сражения. И то, как вы победили, существенно важно, а не просто сам факт победы. Итак, нам надо быть людьми, которые понимают, что мы идем от победы к победе, тогда, когда побеждаем хорошо. И наша победа не обязательно означает поражение других людей. Мы подвергаемся давлению обстоятельств, и нам необходимо сделать выбор, как мы будем реагировать. А скорби — это огонь, который разгорается в нашей жизни. Одна из цитат гласит: «Борьба укрепляет». Оси Дэвис. «Мне это неприятно. Я хотела бы, чтобы к моему телу подключили электроды, и под действием тока мои мышцы сокращались бы в то время, как я смотрю фильм. Но так не бывает. Чтобы укрепиться, нужна борьба. Мы накачиваем мышцы под давлением. И я хочу немного поговорить о том, как Бог использует давление». В книге Исаии 43:1-2 сказано: «Не бойся». И опять-таки, я говорю вам, никогда не бойтесь. Никогда не бойтесь. Прежде чем любое обетование придет с неба на землю, необходимо разобраться со страхом. Вы ничего не услышите правильно, если слышите это через дух страха. Поэтому Бог всегда говорит: «Не бойся». Он говорит: «Я не дал тебе дух страха. Послушай, нужен не страх, нужна храбрость». Он говорит: «Я воодушевляю тебя, не бойся, ибо я искупил тебя». Если вы подумаете, но ты искупил всех, тогда он говорит, хорошо, давай более лично, я назвал тебя по имени твоему. И дальше он говорит, ты мой, моя, ты не принадлежишь врагу, ты не принадлежишь смерти и гибели, ты не принадлежишь поражению, ты мой, моя. Когда будешь ли переходить через воды, могу я вам честно сказать, тут не сказано «если будешь», тут не сказано «если», тут сказано «когда будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли». То есть все начинается с потока, но потом река, в которой можно и утонуть. Они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, когда, а не если, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Никогда если, но всегда когда. Но если вы понимаете, что мы удочерены Богом, то знаете, что выход есть. Одно из моих любимых высказываний у Уинстона Черчилля. Если вы проходите через ад, не останавливайтесь. Вы не останавливаетесь там. Вы не думаете, что вам надо остаться в том, в чем вы сейчас находитесь. Вы проходите, вы продолжаете идти. Вы остаетесь постоянной, вы продолжаете молиться. Вы продолжаете двигаться вперед, что бы ни происходило в вашей жизни. Когда я писала эту книгу, я снова сделала опрос. Я нередко устраиваю их, чтобы держать руку на пульсе событий. И я спросила, что сейчас для вас огонь? Что для вас сейчас воды, которые, как кажется, вот-вот потопят вас? Ваши три сильнейшие испытания, через которые вы проходите. Когда я закончила опрос, на первых местах оказались проблемы в отношениях. Проблемы в отношениях. Я вам скажу, может, это звучит несколько глупо, но не имеет значения, какие у вас проблемы с отцом или матерью, если вы удочерены Богом и принадлежите Ему. В конце концов, у вас есть непоколебимое основание. Не важно, что ваш муж оставил вас, развелся с вами. Я не говорю, что это не важно для вашего сердца. Я просто говорю вам, истина в том, что Бог ваш муж. Но, первое, проблемы в отношениях с супругом, родственниками, детьми, лидерами, подругами. Многие женщины испытывают одиночество, так как они не были в браке. Но я говорю вам, если вы одинокая женщина и вы ищете мужчину, вы ждете, когда он войдет в вашу жизнь и все изменит, то знаете что? Вы можете получить жизнь, в которой потом разочаруетесь. На вашем месте я бы выяснила, кто я, и занималась бы созиданием себя. Потом может быть так, что когда вы будете пахать свое поле, кто-то подойдет и присоединится к вам. Поймите, вы используете этот период борьбы для того, чтобы укрепиться. Дальше. Второе. Финансовые проблемы в результате безработицы, кредитов и другие долги из-за немудрых покупок или болезней. Третье. Трудности в нахождении целей жизни. Каждодневная дисциплина в их достижении. Скорби, которые люди наводят на себя сами и посылаемые Богом. Интересно, что источником многих долгов по кредитной карте является следующее. Я не могу найти цель. Потому люди и набирают долги по кредитным картам. Они не чувствуют целей, поэтому покупают вещи, чтобы была какая-то цель. Или же ожидают от людей, что те восполнят все их нужды. Честно сказать, первая и вторая проблема решились бы, если бы была решена третья проблема. Если вы знаете, кто вы, если вы знаете Божью цель для вашей жизни, с остальными проблемами вы справитесь. Мне 52 года, и уже давно я поняла, вам не обязательно знать, что вы призваны делать. Вам не обязательно знать, где вы призваны жить. Если вы знаете, кто вы в Боге, вы найдете путь. Вы найдете свой путь. Уроки, которые вы получаете, часто некомфортны, и, честно говоря, чем более личной является битва, тем она неудобнее. Однако, чем более личной она является, тем больше победа, потому что она ваша. Не кто-то другой одержал ее за вас. А сейчас я буду проповедовать вам из моей самой нелюбимой книги Библии. Я говорю о послании Иакова. В послании Иакова мы читаем о том, как Бог выковывает людей в мечи, как Бог выковывает наши жизни. Я прочту вам этот текст в переводе послания. Это место Писания начинается так. «Считайте великим даром, друзья, когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон». Серьезно? Звучит хорошо, но кто-то испытал такое на себе? Когда испытания и проблемы приходят на вас со всех сторон. Я никогда в этой ситуации, просыпаясь, не говорила, какой дар. Если я буду проходить через что-то тяжелое, я позвоню одной из своих подруг и скажу, «Ты не понимаешь, через что я сейчас прохожу? Кажется, что весь мой мир разваливается. Я как будто в окружении, как будто падает крыша, у меня земля уходит из-под ног». И если моя подруга скажет, «Давай считать это великой радостью без примеси печали», Давай споем гимн Господу. Тогда я просто брошу трубку. Я позвоню другой подруге, которая вместе со мной повозмущается. Я позвоню своей подруге Кристине, гречанке. Она тоже начнет возмущаться.

мы будем возмущаться вместе. Но знаете что? Очевидно, Бог смотрит на это совсем по-другому. Потому что Он рассматривает засады без возможности избежать их, как возможность.

А когда не бывает метелей в Колорадо, это июль. Так что если вы хотите вырастить цветы, то вам надо создать для них искусственную среду. Вам надо поставить луковицы цветов в холодильник и сказать: «Побудьте тут, друзья, у вас тут мягкая зима». В то время как снаружи суровая зима, снаружи просто кошмар. А вы помещаете их в холодильник, и они думают, что сейчас мягкая зима. Потом весной вы выставляете их на подоконник. Светит солнце. Светит солнце, тепло вызывает их цветение. И когда вы знаете, что опасности нет, высаживаете цветы снаружи. Что я делаю? Я побуждаю эти цветы расцвести. Понимаете, я знаю, что тягот было много, но думаю, что Бог побуждает свой народ цвести под давлением. Он создает искусственный климат и окружающую среду, чтобы то, что в вас, научилось цвести под давлением. Мы сейчас в периоде времени, когда Бог хочет, чтобы мы приносили плоды в любое время. Не только весной, не только в легкие времена, но в любое время. Далее Писание говорит: «Поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно». Иакова 1:3, послание. Я вам еще не говорила, но я бабушка. Вам необходимо кое-что знать о бабушках. Одно — это то, что мы не лжем. Мы можем чего-то не знать, но в том, что касается важных жизненных вопросов, мы не лжем. И вот что я вам скажу. Такое возможно, поэтому не пытайтесь выйти из испытания преждевременно. А это значит, что вы можете. Вы можете уклониться. Вот что я вам скажу о жизни. Жизнь — это серия испытаний, и вы можете уклониться от испытания, но потом придется пересдавать экзамен, а это обычно еще сложнее. Держитесь курса, не уклоняйтесь. Позвольте им совершить свою работу, чтобы вы стали зрелым и хорошо развитым, ни в чем не имеющим недостатка. В теле Христовом люди убегают вместо того, чтобы созревать. Люди, как только приходит давление, покидают церкви. Сегодняшние верующие нередко незрелые и не имеющие должного развития. Может быть, у нас сильные руки, но слабые ноги. Возможно, у нас большие рты и нет рук. Не знаю, что именно, но нам нужно начать делать все необходимое для того, чтобы цвести под давлением. Далее, если не знаете, что делать, помолитесь Отцу. Он любит помогать. Иакова 1:5, послание. В моей Библии сказано: «Поскольку вы не знаете, что делаете». Честно сказать, в этот период времени никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Мы понимаем по ходу дела. Мы идем в места, в которых раньше никто никогда не был. Нет карты местности, куда мы идем. Мы пророческие люди, и чтобы идти вперед, нам надо смотреть наверх. И поскольку мы не знаем, что делаем, нам необходимо молиться Отцу. Он любит помогать. Он не говорит: «Ну ты что, серьезно? Я же тебе столько раз объяснял, как это делать. Не могу поверить, что ты снова молишься». Нет, он говорит: «Я хочу помогать. Я хочу участвовать. То, что нас ожидает, требует Божьего участия, Его сотрудничества с нами. И не будете унижены». В переводе короля Иакова сказано «без упреков», как будто бы Бог собирался упрекать вас. Но речь тут не об упреках. Писание говорит, что Бог не станет вызывать у вас плохое чувство из-за того, что вы Его просите. Писание говорит: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». Знаете, Моисей был смелым. Авраам был смелым. Езекия, когда Бог сказал ему, что он умрет, ответил: «Давай поговорим об этом». Они делали смелые утверждения. Иисус был смелым. Он не был неуверенным, колеблющимся и мягкотелым. Он говорил громко: «Просите смело, с верой, без двоемыслия». К вам приходит первая мысль, и она ощущается в вас как взрыв. Вот тогда надо сказать: «Боже, Твое Слово говорит, что мои дети будут научены Господом. Велик будет их мир и непоколебимо спокойствие». Вы не говорите: «Боже, пожалуйста, этот мир такой ужасный. Канье так плохо себя ведет. Даже и не знаю, как мои дети могут спастись». Нельзя молиться так, как поется в мирских песнях. Молитесь по Слову Божьему. Пусть основой ваших молитв будет вечное Слово Бога. Мы не приспосабливаемся к нашей культуре. Когда мои дети были маленькими, я им сказала, что они четыре чуда и знамения. Каждый вечер они облачались во всеоружие Божье. Они спрашивали: «А мы не можем быть как обычные дети и облачаться в пижамы?» Я говорила им: «Вы необычные дети. Вы научены Господом, и велик мир ваш».
Они делали так.

Но знаете, что происходит, когда вы так делаете? Вы посылаете наследие, стрелы Слова Божьего в будущее ваших детей. А потом они подбирают их и пускают в будущее уже своих детей. То, что не очень нравилось моим детям, когда они были маленькими, они делают для своих детей. Итак, пускайте стрелы Слова Божьего. Они встретят вас и их в будущем и дадут силу. Далее, люди, которые молятся в беспокойстве, а беспокойство направляет нашу культуру, подобны волнам, поднимаемым ветром. Не думайте так что-то получить от Господа, отдавшись волю волн и собственных мнений. Иакова 1:6-8, послание. По-божье или никак, не молиться или молиться смело. Я верю, что мы станем людьми, которые будут говорить, не имеет значения. Я пройду по этой ветви и прыгну с нее, если надо, но буду провозглашать слово в свете и силе. Неважно, как силен огонь, я пройду через него и выйду очищенной. Неважно, насколько грозно выглядят воды, я пройду через них и выйду чистой, потому что подготовилась на другой стороне. Я буду женщиной-воином, которая живет в свободе без страха.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. Have you stopped reaching?

0: Здравствуйте, он не знал, не станет ли следующим. Бобби боялся за свою жизнь и жизнь своих родных. Он был наркоторговцем и наркоманом, и по уши погряз в криминале. Но однажды у женщины, которую он любил, нашли смертельное заболевание, и Бобби стал на колени. Бобби Байера очень часто сталкивался со страхом, смертью и преступлениями. Он родился в криминальной семье Байера. Многие его родственники погибли в бандитских разборках. Бобби знал, что может стать следующим. Каждый раз, когда я ехал куда-то, я ощущал тревогу. Бобби было 6, когда его родители развелись. Он и его братья жили с мамой и очень редко видели отца. Они его только посещали в тюрьме, где тот отбывал пожизненный срок. Любви у нас не было, даже намека. В 18 Бобби уже занимался семейным бизнесом, наркоторговлей. Он часто убегал от полиции и бандитов. У него была девушка Шерри, которая родила ему 3 детей. В доме творился хаос, дети не могли спать в своих комнатах. Я прятал их в подвале, думая, что там им будет безопаснее, если на нас нападут. Вскоре Бобби подсел на кокаин. Я использовал его для того, чтобы облегчить боль. Чтобы стало легче. В жизни Бобби был один человек, который пытался убедить его, что есть другой путь. Это была его тетя Бекки. Когда-то она тоже была в банде, но в тюрьме пришла ко Христу.
1: Я рассказала ему о Господе. Ты должен увидеть его. Посмотри на меня, посмотри, что Бог сделал для меня. Разве ты не видишь, какой он добрый, и что он может сделать для тебя?
0: Хоть Бобби и хотел поверить ей, но не мог освободиться от старой жизни. Меня привлекала улица, а я хотел быть хорошим отцом для своих детей и тянулся к семье. Это было такое перетягивание каната. В 2010 году его братья оказались в тюрьме, и Бобби, которому исполнилось 32, решил, что пора завязывать, и переехал с семьей в Гранд Рэпидс. Но там взялся за старое. Продавать наркотики. Усугубилась и его зависимость. Я боялся, что стану банкротом. Я полностью обеспечивал своих детей, думал лишь об одном. Что делать, если у меня не будет денег? Кем я тогда стану? Что будет с детьми? Вскоре об Иисусе начала рассказывать и подруга Бобби, Шерри. Они начали время от времени посещать церковь, в которую их пригласили соседи. Шерри всегда говорила мне: «Бобби, Бог сказал мне, что если ты будешь поступать правильно, наши жизни изменятся». Но тогда я ее не слушал. Бобби продолжал игнорировать Шерри и Бога еще 7 лет. В 2017 году Шерри госпитализировали с почечной недостаточностью. Было мало шансов, что она выживет. Никакие перестрелки, рейды, насилие не могло сравниться с этим. Это была другая битва. Я считал, что я виноват в том, что Шерри в больнице, потому что не хотел поступать правильно. Оставалось сделать лишь одно. Я должен был отдать свою жизнь Иисусу. Я искренне обратился к Нему. Это было между Ним и мной. Я сказал: «Я готов оставить свою волю, наркотики, этот образ жизни. Я готов служить Тебе». Бобби говорит, что мгновенно избавился от наркотической зависимости. Протрезвев, он начал понимать, о чем говорили Шерри и тетя Бекки. И тогда я начал осознавать, что Бог любит меня. Меня, даже после всего, что я натворил. Я сделал столько всего ужасного, но Он все равно говорил со мной, спасал меня. Он был за меня. Три месяца спустя Шерри выписали из больницы. Она выздоровела чудесным образом. Бобби нашел работу и начал честно зарабатывать на хлеб. Они сыграли свадьбу в 2018-м. И вся их семья выиграла от того, что сделал Бог. Он наполнил меня тем, чем не могли наполнить деньги, наркотики, слава. Это была другая уверенность и смелость. Я понял, как выглядит трезвая жизнь мужчины. Я понял, каково это, когда тебя любят. Каково это, когда ты ценен. У вас может произойти то же самое. Вы можете узнать, каково это, когда тебя любят. Разве это не удивительно? У Бобби изменились даже глаза. Посмотрите, как он выглядел, когда был гангстером. И теперь. В его глазах горит жизнь, надежда. У него есть будущее. Он знает, что Бог реален и что он любит его. Это было чудесное откровение. Бобби не ожидал такого. Вот это да. Бог действительно любит меня. Меня. Это не связано с тем, что я делаю, сколько хороших поступков я совершил в жизни, сколько всего я достиг. Он любит меня, потому что я его дитя. Когда вы получаете это откровение, оно меняет все. В случае Бобби это произошло, когда у его любимой появилась почечная недостаточность. Он не знал, к кому обратиться. Банда не могла помочь. Наркотики и насилие тоже не могли помочь. Мог только Бог. Бобби обратился к этому источнику и нашел все. Он нашел то, что искал всегда. Это любовь. Вы тоже можете найти ее. Вам лишь нужно попросить об этом. Вот вам стих из Библии. Возможно, вы уже слышали его. Возможно, видели его где-то. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир вас, вы часть этого мира». «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий, всякий — это вы, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса, чтобы и все его дети были с ним на небесах. Это лучшая новость, которую вы только могли услышать. Библия рассказывает о распятии Иисуса. Рядом с ним висели разбойники. С одной стороны, разбойник говорил, «Если ты Бог, то докажи, сними нас и себя с креста». А другой повернулся к нему и сказал, «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Иисус ответил, «Сегодня же будешь со мной в раю». Сегодня же. Пусть этот день, сегодняшний день, станет тем днем, когда вы поймете, что рай, небо, может прийти к вам, поселиться в вашем сердце. Вы можете пережить ту же любовь, которую пережил Бобби. Она может прийти к вам. Небеса могут прийти в ваше сердце, дать вам мир, о котором вы даже не мечтали. Он готов сделать это прямо сейчас. Вам лишь нужно обратиться к Нему. Если вы хотите этого, хотите вкусить, как благ Господь, то склоните голову вместе со мной. Давайте вместе произнесем эту простую молитву. Иисус ответит, Он придет к вам. Он придет к вам прямо сейчас. Давайте помолимся. Иисус, назовите Его по имени вслух. Иисус, я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Прошу, ищу и стучу. Я хочу познать твою любовь ко мне. Хочу увидеть и ощутить, пережить, как велика и широка твоя любовь. Иисус, я открываю двери своего сердца. Я прошу, чтобы ты пришел. Я прошу, чтобы ты простил меня за все мои неправильные поступки. Я прошу твоего прощения. А я, в свою очередь, прощаю всех, кто согрешил против меня, обидел меня или сделал что-то плохое. Я прощаю всех. Я прошу о мире и о твоей любви. Приди ко мне сейчас. Я прошу об этом во имя Иисуса. Отец, я прошу о крещении в твоей любви для тех, кто повторил эту молитву. Наполни их до избытка радостью, миром и праведностью, которая идет от Тебя. Сделай это сейчас. Господи, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Нейтан Вейзнер не помнит ничего о том дне, когда упал в яму. Этот 6-летний мальчик провел 4 часа под 2 метрами мокрого песка. Спасательная операция превратилась в поисковую, а коронер уже был наготове.
0: В несколько секунд прогулка по дюнам горы Болди, Индиана, превратилась в кошмар. Грег Вейнзер и его друг Кит шли по вершине дюны. Сын Грега Нейтан и сын Кита Коллин шли за ними. Они игрались, бегали по склону. Мы услышали, как Коллин закричал, что Нейтан упал в яму. Мы быстро побежали туда и увидели яму, в которую он упал. Мы могли говорить с ним. Грег и Кит сказали Колину, чтобы он спустился с горы и вызвал службу спасения. Жена Кита Рэйчел набрала 911.
1: Служба спасения? Мы на пляже у горы Болди. Сын моего друга застрял в песчаной дюне. Он под песком. И мы не можем его достать.
0: Он был рядом.
1: Мой муж и его отец пытаются достать его. Приняла, мы отправляем к вам команду, хорошо? Хорошо, спасибо.
0: Мы не видели Нейтана. Там было темно, он был напуган. Я старался как мог его успокоить. Я постарался пролезть и помочь ему. Я протянул ногу, чтобы он схватился, но он не мог. Яма стала засыпаться. 6-летний Нейтан оказался погребен заживо. После звонка в службу спасения прибежала моя жена.
1: Они сказали мне, что Нейт был под песком. Я была в шоке. Начала плакать, молиться и копать. Все вокруг было размыто. Я представляла себе, как ему там. Его лицо и рот забиты песком, и он не может дышать. Помню, как молила Бога, чтобы он был с ним, чтобы он дал ему воздух. Пожалуйста, будь с ним. Прошу тебя.
0: Другие отдыхающие помогали раскапывать руками, но огромная дюна была серьезным соперником. Люди не прекращали копать, но песок продолжал осыпаться. Через 15 минут к ним присоединились пожарники, полиция и рейнджеры. С инструментами было лучше, но они все равно проигрывали в битве. В итоге прибыл экскаватор. Лишь тогда смогли забрать много песка. 1.5-2 часа около 40 человек копали песок руками, старались изо всех сил.

0: Мы боялись худшего. Мы надеялись, но прошло уже слишком много времени.
1: Полиция убедила Грега и Фейт сделать перерыв через 3 часа беспрерывного копания. Их друг Кит продолжал работать. После 5-го или 6-го завала я был истощен. Я знал, что должен остановиться, иначе и сам могу погибнуть. Но борьба за спасение Нейта продолжалась. Спасатели использовали длинные палки, чтобы проверять песок. Если участок был чистым, запускали технику. Через 4 часа поисков мальчика нашел местный пожарный.
0: Спасатели уже называли операцию не спасательной, а поисковой. Они увидели шапку Нейтана, бросили лопаты и начали копать руками.
1: Им удалось забраться чуть дальше и достать его. Осторожно, они смогли вытащить Нейтана из песка. Его тело было абсолютно безжизненным. Он был снаружи, но опасность еще не прошла.
0: Спасатели проверили еще раз, но малыш не дышал. Пульса не было. К тому времени он был мертв.
1: На машине спасателей Нейтана отвезли к карете скорой помощи, где его реанимировали. Мальчика отправили в медицинский центр в Мичигане. Родители последовали за ним в реанимацию. Они могли только ждать и молиться.
0: К нам вышел один из медиков. Он сел передо мной и сказал: «Он жив». Помню, как вернулась к Грегу. Он услышал нас. Он действительно услышал нас. Он ответил на нашу молитву. Я была такая рада.
1: Врачи убрали песок из легких и горла. Кроме того, мальчик получил травму головы во время раскопок. Он провел без кислорода 4 часа. Все думали, что его мозг поврежден, но оказалось, что он в полном порядке. Сын быстро приходил в себя. Уже в среду его отключили от искусственной вентиляции легких. Он смог избавиться от песка в легких сам. Нейтан ничего не помнит о яме, которая едва не забрала его жизнь. Он не помнит свое удивительное возвращение, но знает, что это сделал Бог. Когда я спросил его, какая его любимая история из Библии, он сказал, что это история про Давида и Голиафа.
0: Это моя любимая история, потому что он победил великана. Великан упал на землю. Он был очень большим, но его победил маленький ребенок. Это настоящее чудо. Только Бог мог совершить его. Нельзя убрать Бога из этого уравнения. Нейт был погребен под песком на протяжении 4 часов. Все думали, что ему конец. Но Бог показал нам, что это не так. Наш Бог может творить удивительные вещи, настоящие чудеса. И Он сделал это. Он действительно сделал это. Мама Нейта сказала, что нельзя убрать Бога из этого уравнения. Я хочу вам сказать сегодня, какой бы ни была ваша нужда, не убирайте Бога из уравнения. Не имеет значения, насколько серьезна эта проблема. Не убирайте Бога из уравнения. Он победитель. Вот еще истории, которые ободрят вас. Мне нравится это. Томас смотрел «Клуб 700» и услышал, как ты, Гордон, получил слово «знание». Есть человек по имени Том, у вас проблемы с коленями, а ваши хрящи в коленях разрушаются, и у вас сильно болит правое колено. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили это. Он может восстановить и обновить. Во имя Иисуса примите это. Поднимитесь и скажите: «Теперь я могу сделать это. У меня ничего не болит. Во имя Иисуса вы исцелены». Томас принял это во имя Иисуса и больше не чувствовал боли. Кроме того, левое колено тоже не болит.
1: Аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Вот еще одно свидетельство. Кент из Техаса, более 40 лет служил в Японии. Там у него развился серьезный тиннитус. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала: «У кого-то из вас звенит в ушах. Это постоянный звон, который не дает вам покоя. Вы раздражены и не знаете, что делать. Прямо сейчас Иисус Христос исцеляет вас». Просто поднимите руки и поблагодарите Его. Симптомы ушли. Перед тем, как позвонить на молитвенную линию и засвидетельствовать, Кент решил убедиться, что исцеление было полным, и с радостью подтверждает это.
0: Аллилуйя.
1: Пусть болезнь покинет сегодня и вас. Пусть немощь покинет вас. Он понес их все. Так говорит Библия. Когда он принес свою душу в жертву за грех, то также забрал все наши немощи и болезни. Он сделал это для нас. Пусть его жертвы будет достаточно для вас. Я желаю, чтобы вы услышали те же слова, которые услышал Лазарь. «Лазарь, выйди вон!» Лазарь был мертв. Он 4 дня был мертв. Его сестры говорили: «Господи, он уже смердит». Но Бог может вернуть вас к жизни. Нейтан был мертв не 4 дня, а 4 часа. Иисус сказал: «Нейтан, выйди вон». Он может сделать это для вас. Вам лишь нужно поверить. Все возможно верующему. Иисус сказал: «Разве я не говорил вам, что если уверуете, то увидите славу Господню?» Разве это не чудесно? Верьте. Верьте, что Бог любит вас, что Он послал Иисуса. Верьте в послание о том, что все ваши грехи прощены. Верьте, что Он исцелил вас от всех ваших болезней. Давайте молиться. Господь, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим в Твою любовь, в Тебя и в того, кого Ты послал. Мы верим. И мы просим: приди, исцели наши тела, забери боль, забери немощь, пусть все неправильное уйдет во имя Иисуса. Аминь. Кто-то из вас повредил легкие. Мне кажется, что причина тому – пескоструй. Бог исцеляет вас, Он может восстановить, сделать все новым. Во имя Иисуса сделайте глубокий вдох и осознайте, что проблем больше нет. Вы свободны. Поднимите свои руки и поблагодарите Его за то, что Он сделал для вас, Терри.
0: Да, кому-то из вас сделали процедуру, после которой наложили шов. Я не знаю, что это было, но знаю, что шов не заживает. Это тревожит вас. Бог делает так, чтобы эти ткани снова ожили, и вы были полностью исцелены. Вы начнете чувствовать тепло и зуд в ноге. Я не уверена в последнем. Просто примите это и благодарите Бога за исцеление.
1: Есть женщина по имени Сью, у вас аневризма. Врачи говорят, что часть вашего мозга может не восстановиться. Бог исцеляет и восстанавливает вас. Он возвращает правильные функции, память, сознание, фокус. Он восстанавливает все прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Кто-то потерял зрение на один глаз из-за несчастного случая. Ваш глаз начнет слезиться, потому что Иисус исцеляет его и восстанавливает ваше зрение.
1: У кого-то из вас проблемы с правым ухом. Это также связано с вашей челюстью и ушным каналом. Бог забирает от вас эти проблемы. Широко откройте рот. Он может исцелить вас сейчас во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством. Мы прощаемся с вами со словами, которые написаны в Библии: «Словам моим внимай, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Пусть Бог благословит вас.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном подростке. Он только что получил водительские права. Он попросил у отца одолжить его автомобиль. Отец сказал: «Сынок, давай договоримся. Если ты улучшишь свою успеваемость, будешь читать Библию каждый день и пострижешься, то я разрешу тебе пользоваться машиной». Месяц спустя сын опять попросил отца. Отец сказал: «Твои отметки стали лучше. Ты читаешь Библию, но ты не подстригся». Он ответил: «Папа, я подумал о том, что у Моисея и Самсона были длинные волосы. Даже у Иисуса были длинные волосы». Отец сказал: «Да, сынок, но они везде ходили пешком». Сегодня я хочу поговорить с вами о весомой благодати. Бог вкладывает в вас что-то, чтобы вы могли достичь того, чего сами не могли бы достичь. Это выделяет вас из всех, поможет сделать прорыв, которого вы не заслужили. Это называется благодатью. В псалмах написано: «Благость Божия окружает нас, как щит». Это означает, что везде, куда вы пойдете, у вас будет преимущество. Богом данные полномочия откроют правильные двери. Все получится ради вас. Исаия сказал, и даже больше: «Восстань, светись, ибо слава Господня взошла над тобой». В языке оригинала эти слова означают, что вы нагружены благодатью Божией. Акцент делается на вас. Исаия сказал: «Вы не просто получили небольшую порцию благодати, чтобы как-то выживать и карабкаться. Когда дело касается благодати, то вы отягощены благодатью. Вы переполнены благодатью Божьей». Одно дело знать, что у вас есть благодать. Это важно. Но когда вы понимаете, что вы нагружены благодатью, то все обретает совершенно иное значение. Вы не будете жить в страхе. Вы расправите плечи и высоко поднимете голову. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то будете молиться смелее, будете верить в невероятные вещи. Вы будете ожидать, что для вас откроются двери, которые не открылись бы для кого-то другого. Вы будете ожидать выплаты кредита за дом, преодоления зависимости, ожидать, что ваши дети станут могущественными на земле. Когда вы знаете, что вы отягощены благодатью, то Бог даст вам засиять. Вы подниметесь на новый уровень вашей судьбы. Возможно, сегодня вы отягощены беспокойством, унынием, проблемами, болезнью, нехваткой. Вам надо подготовиться. Настало ваше время. Вместо того, чтобы быть отягощенными трудностями, вы будете наполнены прорывами, здоровьем, отягощены

возможностями и радостью. В 60-х годах, когда что-то хорошее происходило, то хиппи говорили: «Это круто, парень». Вы тоже будете так говорить. Хороший прорыв из ниоткуда. Это круто, парень. Диагноз оказался плохим, но внезапно вы поправились. Это круто, парень. Взрывное благословение в финансах, премия, повышение, наследство, и вы заплатите кредит за дом, освободитесь от долга, вы выйдете за пределы. Это круто, парень. Отбросьте сомнения. Избавьтесь от уныния. Имейте новое видение. Вы не получали среднюю меру благодати, которой хватит для выживания. Вы отягощены благодатью. Когда вы поймете это, то это изменит ваше представление. У вас появится смелость, вера, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать благодати Божией. Иисус Навин и его люди вели бой. Близился конец дня. Он знал, что одолеет врага. Но начинало темнеть. Он мог подумать: «Мне не повезло, время вышло». Иисус Навин знал, что переполнен благодатью. Он посмотрел и сказал: «Солнце, остановись». В Писании говорится, что солнце остановилось и не садилось, пока он не закончил свое дело. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вместо того, чтобы думать: «Эта проблема никогда не решится», но будете как Иисус Навин и скажете: «Бог, я не вижу выхода, но я знаю, что у Тебя есть выход. Плохой диагноз, но Бог, я знаю, что последнее слово за Тобой. Исцеление приближается». Или: «Эта зависимость была у меня так долго, но я знаю, что наступило мое время. Свобода близка». Интересно, насколько бы мы продвинулись и сколько осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы поверили, что преисполнены благодатью. Вы молитесь такими смелыми молитвами. Вы ожидаете Божьего чуда в вашей жизни. Будьте смелы и молитесь, как Иисус Навин, чтобы Бог сделал что-то необычное, осуществил ваши мечты, которые кажутся такими невозможными и непрактичными. Это не для среднего человека, но хорошие новости. Вы необычный человек. Вы преисполнены благодатью Божией. Настало ваше время восстать и сиять. Бог выделит вас. Он поведет вас туда, где вы никогда не были. На всем протяжении дня приходите в согласие с Богом. «Бог, благодарю Тебя, что я преисполнен благодатью. Ты являешь мне свой свет и показываешь мне то, чего я никогда не видел». Несколько лет назад мой друг продал дом. Они осматривали дома снова и снова, но не могли ничего найти. Однажды вечером они гуляли по своему району, и он увидел дом, который ему нравился. Ему нравилось расположение и район. Люди жили в нем более 30 лет, но что-то подсказало ему: «Пойди и спроси, не хотят ли они продать дом». Он подумал: «Я не могу сделать этого, это будет странно. Незнакомый человек, который стучится в их дверь. Мой друг спокойный и консервативный человек, но он никак не мог избавиться от этого чувства. Он собрался с духом, постучал в дверь и спросил, не думают ли они продавать свой дом. Ему ответили: «Мы планируем прожить здесь еще много лет». Мой друг дал свою визитную карточку и сказал: «Хорошо, если когда-то передумаете, пожалуйста, сообщите мне». 5 дней спустя ему позвонили и сказали: «Мы передумали, мы хотим продать вам дом». Что это? Весомая благодать. Постучаться в чью-то дверь и попросить их переехать. Только Бог может такое сделать. Но не стучитесь в мою дверь. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то у вас будет смелость и вера, чтобы молиться о большем и верить в это. Тогда Бог явится в вашей жизни. Слишком часто мы думаем: «О, Джоэл, этого не случится со мной. У меня никогда не бывает прорывов. Я никогда не буду жить в хорошем месте. Я никогда не преодолею зависимость, никогда не выздоровею». Избавьтесь от менталитета неудачника. Посмотрите по-новому. Вы переполнены благодатью. Настало ваше время, чтобы подняться выше, чтобы выйти за пределы, увидеть осуществление мечты. Будьте смелыми, чтобы сделать шаг веры. Верьте. Бог уже дал вам все, в чем вы нуждаетесь. Мысли будут говорить обратное. Почему этого не может произойти? Направьте себя в нужное русло. «Бог, я благодарю Тебя, что Ты являешь мне свой свет».
Это мое время. Мечты осуществляются. Проблемы решаются. Я верю, что преисполнен благодатью. Если вы будете жить с таким ожиданием, то увидите, как Бог будет делать необычные вещи. В 2003 году мы запланировали служение в этом здании. Мы собирались провести уикенд, чтобы все смогли посмотреть это здание. Полтора года мы делали отделку здания. У нас было приготовлено все для этого уикенда. Когда мне сказали, что коммунальные службы закрыли автостраду за несколько часов до нашего служения, никто не смог бы приехать. Мы уже не могли изменить наши планы. Мы сделали рекламу, арендовали оборудование. Мы могли бы подумать: «О, нет, мы выбрали неправильный день для ознакомления». В Писании сказано: «Не имеете, потому что не просите». Мы не видим осуществления чего-то не потому, что Бог не сделал бы этого, но потому, что не просим. Мы позвонили в коммунальную службу и спросили, не изменят ли они свои планы в связи с нашим служением. Они сказали: «Сожалеем, мы не сделаем этого. Это строительство было запланировано много лет назад». Но когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы не сдадитесь из-за того, что вам один раз ответили «нет». Вы будете спрашивать снова. Мы связались с главным человеком. Он позвонил нам несколько дней спустя и сказал: «Мы никогда не делали этого прежде, но мы сделаем исключение для вас и перекроем автостраду после того, как ваше служение закончится». Если вы хотите увидеть полноту своей судьбы, то вам нужна такая смелость, чтобы молиться о большем, верить в большее и ожидать, что в вашей жизни произойдет то, что не произошло бы с кем-то другим. Не высокомерно, но будьте смелы, чтобы верить в смирении. В вас есть то, что побуждает людей быть добрыми к вам, что дает вам прорывы, которых вы не заслуживали, что неожиданно решаются неразрешимые проблемы. Что это? Это весомая благодать. Я знаю одну семью, у них есть дочь. Когда ей было 3 года, то что-то упало на эти 2 пальца и отсекло их кончики. Они приехали в травмопункт. Хирург сказал отцу: «Я сожалею, но мы ничего не сможем сделать, чтобы восстановить пальцы вашей дочери. У нее никогда не будет ногтей на этих пальцах. Они всегда будут немного короче. Кость повреждена». Отец был вежлив, но он знал, что был переполнен благодатью. Он сказал: «Доктор, я верю, что Бог может восстановить пальцы моей девочки и сделать их нормальными». Доктор был из другой страны. Он не знал ничего о вере. Он посмотрел и сказал: «Хорошо, вы можете верить, чему хотите. Я просто говорю, что кости больше нет. Пальцы никогда не будут правильной длины». Когда пришла мама девочки, то врач отвел ее в сторону и сказал: «Ваш муж в шоке. Он не принимает тот факт, что пальцы вашей дочери отрезаны». Ей сделали операцию, и 6 недель спустя родители привели девочку назад для осмотра. Когда доктор снял бинты, то его первыми словами было: «Боже мой!» Отец испугался и спросил, что случилось. Доктор сказал: «Посмотрите, ногти снова выросли, и кажется, что эти 2 пальца совершенно нормальной длины». Это было много лет назад. 2 пальца все еще совершенно нормальные. Когда вы верите, что переполнены благодатью, то увидите, как происходят невероятные чудеса. Вы можете сейчас быть в ситуации, когда все против вас. Эксперты говорят, что этого не произойдет. Вы не выздоровеете, не сможете купить дом, не увидите осуществление своей мечты. Они не принимают во внимание того, что это благодать на вашей жизни. Если бы это была средняя мера благодати, то, возможно, этого не произошло бы. Дело в том, что у вас не средняя мера, вы переполнены благодатью. Бог проявит себя в вашей жизни. Он изменит обстоятельства. Вы скажете, как эта семья: «Это весомая благодать, это благодать Бога». Друзья, будьте смелы, чтобы верить в большее, чтобы молиться о большем. Бог хочет сделать что-то, чего вы никогда не видели, сделать что-то необычное. Доктор Тодд Прайс, мой друг, он посещает Лейквуд. Он успешный врач-инфектолог. Он участвует в медицинских миссиях по всему миру.
Несколько лет назад, когда он начинал медицинские евангелизации, то у него была мечта отвести обувь нуждающимся детям в Африке. Из-за того, что дети не носили обувь, у 80% из них ноги были заражены паразитами. Это разрушало их здоровье. Доктор Прайс просто человек, который занят своей миссией. Как он мог что-то изменить? Но он знал, что преисполнен благодатью. У него была смелость, чтобы попросить большие медицинские компании и компании по производству обуви помочь ему. Его цель была в том, чтобы отвезти обувь всем детям в деревне, в которой он работал. Там было 3000 детей. Обувная компания в США узнала о том, что он делал. Ему позвонили и спросили, сколько пар обуви вам нужно? Он сказал, 3000 пар. Ему ответили, у нас есть чуть больше, чем 3000. Что если мы дадим вам 1 000 000 пар детских ботинок? Это весомая благодать. Таков наш Бог. Когда вы мечтаете о большем, верите в большее, ожидаете большего, то Бог даст больше того, о чем вы мечтали. Некоторые из вас молятся, но это слишком мало. То, на что вы надеетесь и чего не можете достигнуть, это совсем не то, чего Бог хочет для вас. Вам надо подготовиться. Бог все приумножит. Вы увидите эту весомую благодать. В Писании говорится, вы не видели, не слышали, не представляете то удивительное, что приготовил вам Бог. Это для каждого из вас. Я видел, как это происходило в моей жизни снова и снова. То, что я думал о том, что будет пределом моих достижений, было ничто по сравнению с тем, что думает Бог. Когда мне было 20 с небольшим, я вошел в ювелирный магазин и впервые встретил Викторию. Она была тем, что я не видел, не слышал и не представлял. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Нужна была весомая мера благодати, чтобы завоевать ее. Скажу больше, нужна особая благодать, чтобы удержать ее. Когда я написал свою первую книгу «Ваша лучшая жизнь сейчас», то я подумал, было бы удивительно, если бы она попала в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Я был бы счастлив, если бы она продержалась там хоть одну неделю. Эта книга была в списке бестселлеров более 100 недель подряд. Бог приумножил то, о чем я мечтал. Когда мы въехали в это здание, то подписали 60-летний арендный договор с городом Хьюстон. Мы всегда знали, что хотели купить его, но в то время договор был лучшим вариантом. Это здание стоило несколько сотен миллионов долларов. В 2010 году городские власти связались с нами и спросили, не хотим ли мы купить его. Мы ответили, что были бы не против, но все зависело от цены. Они провели исследование. После оценки они сказали, мы продадим его не за 100 миллионов, не за 50 миллионов, не за 25 миллионов. Мы продадим его вам за 7,5 миллионов долларов. Это весомая благодать. Это больше, чем мы могли попросить или помыслить. Павел сказал, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». Мы живем в такое время, о котором Павел говорил, что мы увидим преизобильную благодать. Если вы пробудите свои надежды, начнете ожидать, молиться смелыми молитвами, верить в невероятное, то Бог поможет вам засиять. Он явится и приумножит то, о чем вы мечтаете. Есть одна семья, которая посещает наше собрание. У них есть дочь с дефектом сердца. Ей надо было сделать несколько очень сложных операций. Сегодня эта девушка совершенно здорова. Эти операции не были полностью покрыты страховкой. Их больничные счета превышали 400 тысяч долларов. Ее мать – школьный учитель, отец – полицейский. Казалось, что они будут выплачивать этот долг еще очень долгое время. Но они не расстраивались и не стали жаловаться. Они знали, что были переполнены благодатью. Они молились смелыми молитвами. Они сказали, «Бог, мы не видим, как мы можем расплатиться с долгами, но мы знаем, что Ты владеешь всем. Одно прикосновение Твоей благодати может все изменить». Однажды им позвонили из больницы и сказали, «Мы никогда не делали этого прежде, но мы решили простить ваш долг и собираемся вернуть вам те платежи, которые вы делали в течение 2 лет». Они надеялись, что будут свободными от долга, но Бог приумножил то, о чем они и не мечтали.
Он сделает это и для вас. Четвертая книга Царств, 6 глава. Вражеская армия хотела одолеть израильтян, но каждый раз, когда они продвигались, израильтяне уже знали, куда они идут. Царь был расстроен. Он думал, что один из его солдат был шпионом. Он созвал всех вместе и спросил, кто

предатель? Кто передает информацию?» Капитан ответил: «Царь, никто из нас не передает. Есть пророк в Израиле по имени Елисей. О чем вы говорите нам тайно, он объявляет это публично Израилю».

захватить одного человека, который был переполнен благодатью. Помощник Елисея встал утром и увидел, как враги окружили дом. Он сказал это Елисею. Елисей ответил: «Не волнуйся, нас могут превосходить численностью, но я знаю тайну, я преисполнен благодатью. У них много оружия и больше таланта, но у меня есть что-то более мощное – это благодать Божья». Елисей знал, как молиться смелыми молитвами. Он видел, как Бог открывает слепые глаза. Он помолился так: «Бог, пусть они станут слепы, и они не узнают меня». Враги пришли, постучали в его дверь. «Мы ищем Елисея». Он спросил: «Елисея? Вы не в том городе. Вам нужно пойти в Самарию». Они сказали: «Спасибо за вашу помощь». Елисей сказал: «Позвольте мне помочь вам. Я сам отведу вас туда». Елисей привел эту вражескую армию прямо в руки израильтян. Как только они были окружены, их глаза открылись. Они поняли, что это был Елисей. Когда вы знаете, что переполнены благодатью, то вы увидите, как Бог делает удивительные вещи. Он защитит вас от ваших врагов. Он поведет вас и сделает вас невидимыми для ваших врагов. Даже не думайте быть слабыми и запуганными. Вы сильны, вы исполнены помазания. Вы переполнены благодатью. Когда враг видит вас так же, как было с Елисеем, то думает: «Я должен послать целую армию, чтобы попытаться остановить их». Он может прилагать все усилия, но его усилий никогда не будет достаточно. Когда вы преисполнены благодатью, вы не можете быть побеждены. Когда мой отец был молодым служителем в 1950-х, то он путешествовал из города в город, проповедуя в маленьких церквях и собраниях. Он возил звуковое оборудование в багажнике своего автомобиля. Однажды вечером он приехал в церковь за несколько часов, чтобы настроить это оборудование. Несколько сотен человек должны были прийти тогда. Это было грандиозное событие для моего отца. Он хотел, чтобы все прошло отлично. Из-за волнения он случайно забыл ключи в багажнике автомобиля и поэтому не смог достать звуковое оборудование. Вместе с другими людьми он пытался открыть багажник. Они трясли его, использовали вешалку, чтобы открыть багажник, но безуспешно. Казалось, что это мероприятие пропало. Когда он уже собирался сдаться, то понял, что не помолился. Что я хочу сказать о моем отце? Он молился смелыми молитвами. Он не стыдился молиться о чем угодно. Когда я был ребенком, то он молился о газонокосилке, посудомоечной машине, о чем угодно, что не работало, главным образом о моем брате Поле. Мой отец сказал людям, которые стояли там, что он будет молиться и попросит, чтобы Бог помог ему открыть багажник. Они странно посмотрели на него. Они думали: «Вы не можете молиться об открытии багажника». Но мой отец мог. Он сказал: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Мне нужно это звуковое оборудование для собрания сегодня вечером. Я прошу тебя, помоги мне как-то открыть его». Пока он молился, другие люди тихонько хихикали. Когда он закончил молиться, он подошел к багажнику, встряхнул его сильнее, чем до этого, но он все равно не открылся. Он развернулся и ушел. Когда он отошел от автомобиля, то все услышали щелчок. Сам по себе, как при замедленной съемке, багажник начал медленно открываться. Как будто говорил: «Аллилуйя!» Некоторые люди чуть не упали в обморок. Возможно, вам не надо открывать багажник, но врачи сказали, что ваши дела плохи. Почему бы вам не встать и не сказать: «Бог, я верю, что переполнен благодатью, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Возможно, ваш ребенок сбился с пути. У вас финансовые трудности. Ваша мечта кажется неосуществимой. Вы когда-то молились о том, чтобы Бог изменил это. Вы молились когда-то: «Бог, я знаю, что нет ничего трудного для тебя. Последнее слово за тобой. Ты можешь привести меня туда, где я должен быть». Когда вы переполнены благодатью, то у вас будет смелость, чтобы верить в полноту своей судьбы.
Евангелие от Луки, 1 глава. Там говорится о девушке по имени Мария. Она была обычной девочкой-подростком. Она не происходила из влиятельной семьи. Ее родители были бедными, они не были известными. В Марии не было ничего особенного, что выделяло бы ее. Но однажды ангел явился ей

и сказал: «Приветствую тебя, Мария, полная благодати». Я уверен, что она подумала: «Вы пришли не к той девочке. Я не полна благодати, я самая обычная». Легко отговорить себя от того, что о вас сказал Бог. Если бы ангел явился вам сегодня, то он сказал бы то же самое. «Привет, Джеймс, исполненный благодати». «Привет, Мэри, полная благодати». «Привет, Лейквуд, исполненный благодати». Ангел сказал Марии, что у нее будет ребенок, но она не познает мужа. Иногда Бог вкладывает в наше сердце то, что кажется маловероятным. Поэтому ангел напомнил ей, что она была исполнена благодати. Когда вы находитесь перед невероятными ситуациями, то вам надо напомнить себе, что сказал ангел, что вы также переполнены благодатью Божьей. Стих 44. Елизавета говорит Марии: «Главное — это верить». Другими словами, когда ангел сказал, что она была исполнена благодатью, но если бы она не поверила этому, то никогда не увидела бы этой благодати. Бог сегодня говорит вам: «Настало ваше время, мечты сбываются, проблемы решаются, вы подниметесь на новый уровень. Вы можете позволить обстоятельствам разубедить вас в этом или сказать, как Мария: Бог, я соглашаюсь, я верю, что переполнена благодатью. Когда вы встанете, то Бог поможет вам засиять». Друзья, вы не легковесны. Вы не получили среднюю или обычную меру благодати. Вы переполнены благодатью. Будьте смелы, чтобы верить в большие вещи. Молитесь смелыми молитвами. Ожидайте, что Бог сделает что-то невероятное. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы еще не видели, не слышали и не представляли того, что приближается к вам. Бог явится в вашей жизни. Приготовьтесь к крупным прорывам, поощрению, исцелению и к новому уровню своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь» сегодня? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Доброе утро, Симон. Как себя чувствует маленькая Сара? Все еще не здоровится, но она не теряет присутствие духа. Моя жена передала снадобье. Надеюсь, ей станет легче.
1: Благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, Даниил. Хорошо себя чувствуешь?
1: Кажется, да.
0: Я так сожалею, Сара. Мне жаль, что тебе приходится так жить.
1: Меня это не смущает, папа. Пока ты здесь, со мной, все хорошо.
0: Я навсегда останусь здесь.